0: легким успехом глуха, с наукой смыкается точной, точеная точность стиха.
1: Вадим Сергеевич, и вот что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
0: Видеть праздничное в будничном. Мы все, как боги, рядом с небом, живем на лучшей из планет. Оно дождем кропит и снегом порой наш заметает след, но облачное перенье вдруг сбрасывают небеса, и сквозь привычные явления проглядывают чудеса, и лунный свет на кровлях зданий, и в стужу, будто на заказ, рулоны северных сияний развертываются для нас, и памятью об общем чуде мерцают звезды в сонной мгле, чтобы не забывали люди, как жить прекрасно на земле.

0: Как обычно, в заключении программы «Справочный стол». На ваши вопросы отвечает Галина Тимошенко.
1: Я хочу начать с ответа на вопрос Лидии Дмитриевны Боковой. Лидия Дмитриевна спрашивает, на какой улице Ленинграда можно увидеть часы, показывающие время в разных точках планеты? Лидия Дмитриевна, эти часы, часы мира, в 1962 году были установлены на висячей галерее, которая перекинута от здания главного почтамта через улицу Союза связи. Часы мира имеют два циферблата. На наружном квадратном циферблате стрелки показывают московское время, а на внутреннем, круглом, нанесено суточное деление от 1 до 24 часов. При этом светлая половина указывает дневное, а темное – ночное время крупнейших городов мира. От круглого указателя стрелки тянутся к названиям городов – Берлину и Будапешту, Риму и Лондону, Рио-де-Жанейро и Сан-Франциско, ну и многим другим городам земного шара. Какая средняя годовая температура в Ленинграде? Этот вопрос интересует Ивана Михайловича Сысоева. Иван Михайлович, несмотря на то, что Ленинград находится на одной широте с северной частью Камчатки, средняя годовая температура в нашем городе равна плюс 4,2 градуса. И вот такая сравнительно высокая температура объясняется прежде всего воздействием мощного теплого океанического течения Гольфстрим. Период с положительной температурой воздуха длится в среднем 222 дня, а с отрицательной – 143 дня. Многих ленинградцев интересует судьба решетки инженерного замка. Уважаемые товарищи, в ближайшее время эта уникальная решетка будет реставрироваться, ну а пока она ждет своей очереди. Довольно любопытным нам показался вопрос Людмилы Григорьевны Милютиной. В Ленинграде имеется 16 рынков. Говорят, среди них есть первый, свидетель Петровской поры. Назовите, пожалуйста, его, просит Людмила Григорьевна. Первый рынок Петербурга возник на Троицкой площади. Вскоре после основания города, и назывался он «Обжорный». В 1711 году его перенесли на окраину, за Кронверком, но сейчас здесь проходит проспект Максима Горького, и стали называть «Сытным рынком». Так в прошлом называли места торговли съестными припасами. И вот уже более 2,5 веков этот рынок не меняет своего места и известен в Ленинграде под старым именем «Сытный». Вопросы, как видите, самого разного характера поступают в наш справочный стол. Вот, к примеру, Юрий Степанович Марков спрашивает, на каком заводе впервые в стране было начато производство тракторов? Вскоре после победы революции, Юрий Степанович, молодое советское государство приняло ряд решений о налаживании производства тракторов. И вот первый крупный заказ оно передало Обуховскому заводу, ныне завод «Большевик». В октябре 1919 года из заводских ворот вышли первые три 75-сильные гусеничные тракторы. Так, вот а это вопрос Дмитрия Евгеньевича Широкова, проживающего по улице Лени Голикова. Он спрашивает, разрешена ли стоянка легковых автомобилей, если ширина проезжей части около дома 4 метра? Дмитрий Евгеньевич, как нам сообщили в городском управлении ГАИ, что, как правило, во внутриквартальных проездах есть так называемые карманы – места для стоянок и разъездов машин. Вот в таких карманах стоянка легковых автомашин разрешена. А на тротуары владелец автомашины имеет право ее ставить только с разрешения ГАИ или жилконторы. Ну а если такого разрешения нет, то на владельца машины жилконтора вправе наложить штраф. На этом справочный стол свою работу заканчивает. Ждем, уважаемые товарищи, ваших звонков с пожеланиями и предложениями. Звоните по телефону 214-62-07.
2: Истекает час до полудня. Заканчивается и наша программа, которую мы условно озаглавили, листая страницы предыдущих передач.
0: Сегодня над программой работали звукорежиссер Виктор Новиков, оператор звукозаписи Ольга Климович, музыкальный редактор Нина Лукичева, режиссер Александр Иоплев.
2: Вели программу Инга Бочанова и Виктор Сидоров. До встречи в следующую субботу.

В этот день к 4 часам, как всегда, Александр поставил перед дверями домика, занимаемого супругами Марамбаль, трехколесное кресло, в каком возят паралитиков. Ежедневно до 6 часов, как велел врач, он катал в нем свою старую больную хозяйку. Оставив кресло перед самым подъездом, чтобы легче было усадить в него тучную даму, он вошел в дом, где вскоре послышался гневный голос, хриплый голос старого вояки, изрыгавший проклятие. То был голос хозяина, отставного пехотного капитана Жозефа Марамбаля. Раздался стук захлопнутой силой двери, шум передвигаемых стульев, звук быстрых шагов, затем все стихло. И через несколько минут Александр показался на пороге, изо всех сил поддерживая госпожу Марамбаль, измученную спуском по лестнице. Когда она с трудом уселась, Александр стал сзади, взялся за поручень, служивший для толкания кресла, и покатил его к берегу реки.

Так они шествовали ежедневно через весь городок, встречаемые почтительными поклонами, которые относились к слуге, быть может, не менее, чем к хозяйке, ибо если она была всеми любима и уважаема, то этот старый отставной солдат с белой бородой патриарха слыл образцовым слугой. Июльское солнце нещадно палило, заливая низенькие домики такими яркими, жгучими лучами, что становилось тоскливо. Собаки спали в тени стен на тротуарах, и Александр, немного запыхавшись, ускорял шаг, торопясь выйти на улицу, ведущую к реке. Госпожа Марамбаль уже дремала под белым зонтиком, который иногда задевал бесстрастное лицо слуги. Когда они добрались до липовой аллеи, она очнулась в тени деревьев и ласково промолвила: «Везите потихоньку, мой милый, а то вам не поздоровится от такой жары». Добрая дама не подумала в своем наивном эгоизме, что она пожелала ехать медленно лишь после того, как они уже укрылись от солнца в тени листвы.

это аллея из старых лип, подстриженных в виде свода, тянулась вдоль реки, бегущей по извилистому руслу между двумя рядами ив. Журчание ее струй, всплески у камней на крутых поворотах сливались во время всей прогулки в тихую песенку воды. Сырой воздух обдавал свежестью. Глубоко вдохнув влажную прохладу и наслаждаясь ею, госпожа Марамбаль проговорила: «Теперь мне лучше». «Муж сегодня встал с левой ноги?» Александр ответил: «О да, сударыня! Уже 35 лет он служил у них, сперва как денщик офицера, затем как простой слуга, не желая покинуть хозяев. И 6 лет ежедневно после обеда возил хозяйку по узким уличкам города. В результате этой долгой преданной службы, ежедневного пребывания вдвоем между хозяйкой и слугой, возникла некоторая фамильярность, не лишенная сердечности у нее, почтительности у него. Они говорили о домашних делах как равные. Главной темой их разговоров и предметом беспокойства был скверный характер капитана, испортившийся за время долголетней службы, которая началась блестяще, но протекала без повышений и закончилась без всякой славы. Госпожа Марамбаль возразила: «Нет, муж в самом деле встал с левой ноги. Это бывает с ним часто, с тех пор, как он вышел в отставку». Александр со вздохом дополнил мысль хозяйки: «О, сударыня, скажите лучше, что это бывает с ним ежедневно. Да бывало и раньше, когда он еще служил в армии». «Это правда. Но ведь ему не везло, бедняге. Он начал подвигом, за который уже в 20 лет получил орден, а потом за 3 десятка лет не пошел дальше капитанского чина, тогда как вначале рассчитывал выйти в отставку по меньшей мере полковником. Добавьте, сударыня, что в конце концов он сам во всем виноват. Если бы он не был всегда зол, как цепная собака, то начальство больше бы его любило, больше бы ему покровительствовало. Вся беда в том, что господин Марамбаль неуживчив. Чтобы быть на хорошем счету, надо уметь ладить с людьми. Если он так обращается с нами, мы сами виноваты, потому что нам нравится и общество. Но прочие смотрят на дело иначе». Госпожа Марамбаль погрузилась в раздумье. Уже много лет ей ежедневно приходилось терпеть грубости мужа, за которого она вышла когда-то давным-давно, потому что он был красивый офицер, уже награжденный, несмотря на молодость, и подавал, как говорили, большие надежды. Как ошибаешься в жизни!

0: Она сказала: «Передохните чуточку, бедный мой Александр. Вот ваша скамейка». То была низкая, полусгнившая деревянная скамья на повороте аллеи, предназначенная для гуляющих по воскресеньям. Добравшись до этого места, Александр каждый раз несколько минут отдыхал. Сев на скамью, он привычным горделивым жестом захватил обеими руками свою красивую, веерообразную седую бороду, сжал ее, затем пропустил между пальцами до самого кончика и прижал на мгновение к животу, как бы желая лишний раз удостовериться в ее длине. Госпожа Марамбаль продолжала: «Я его жена, и если мне приходится терпеть от него обиды, то это в порядке вещей, это естественно. Но вы... Никак не могу понять, что заставляет вас носить их, мой славный Александр?» Слуга неопределенно повел плечами. «Ну, я-то, сударыня...» Она добавила: «В самом деле, я часто об этом думала. Когда я вышла за него замуж, вы были его денщиком, и тогда вам ничего не оставалось, как терпеть. Но почему вы после не ушли? Если мы платим вам так мало, обращаемся с вами так плохо, ведь вы могли жить, как все, устроиться, жениться, обзавестись детьми, семьей». Александр повторил: «Ну, я, сударыня, дело другое». Затем он смолк, дергая себя за бороду, как будто звоня в колокольчик, звучавший внутри, или как будто пытаясь ее оторвать, и глядел в сторону, явно смущенный. Госпожа Марамбаль продолжала развивать свою мысль: «Ведь вы не простой крестьянин. Вы получили образование», — он с гордостью перебил, — «я учился на землемера, сударыня». «Ну так зачем же вы остались у нас? Испортили себе жизнь?» Он пробормотал: «Так уж вышло, так уж вышло. Такой уж у меня нрав».
1: «При чем тут ваш нрав?»
0: «Да уж если я привязываюсь, то привязываюсь, и конец».
1: Она рассмеялась. «Ну, я не поверю, что вы привязались на всю жизнь к Марамбалю за его мягкое обращение и кротость».
0: Александр завозился на скамье, видимо, растерявшись, и буркнул в свои длинные усы: «Да не к нему, а к вам!» Старая дама, кроткое лицо которое было увенчано прической из белоснежных волос, ежедневно тщательно заворачивая,

Да уж так. В первый же раз, когда я отнес барышне письмо лейтенанта, и барышня, улыбнувшись, дала мне 20 су, тут все и решилось. Она настаивала, не понимая. Да объясните же! Тогда он выпалил с ужасом обреченного, который признается в преступлении и тем губит себя. Я был неравнодушен к вам, сударыня. Вот и все. Госпожа Марамбаль не ответила, отвернулась, опустила голову и задумалась. Она была добра, прямодушна, умна, кратка и чувствительна. И она сразу поняла всю безмерную преданность этого бедняги, который отказался от всего, лишь бы жить рядом с нею, не сказав ни разу ни слова. Ей захотелось плакать. Затем, немного сурово, но нисколько не сердясь, она сказала: «Вернемся». Александр поднялся, встал за ее креслом и покатил его.

0: Приближаясь к городку, они на полдороге встретили капитана Марамбаля, который направлялся к ним. Едва поравнявшись с женой, он спросил с явным намерением начать ссору. «Что у нас на обед?»
1: «Цыпленок с фасолью».
0: Муж вспылил. «Цыпленок! Опять цыпленок! Вечно цыпленок, черт побери! Хватит с меня твоих цыплят! Или у тебя совсем пусто в голове, что ты заставляешь меня каждый день есть одно и то же?»
1: Она кротко возразила. «Но, дорогой, ты же знаешь, что так велел доктор. Ведь это лучше всего для твоего желудка. Если бы не твой больной желудок, ты мог бы есть множество вкусных вещей, но я не решаюсь давать их тебе».
0: Выйдя из себя, он обрушился на Александра. «Если у меня больной желудок, то из-за этого скота. Вот уже 35 лет, как он отравляет меня своей дрянной стряпнёй».
1: Госпожа Марамбаль внезапно обернулась и посмотрела на старого слугу. Глаза их встретились, и одним взглядом они сказали друг другу: «Спасибо».

Говорит Ленинград. В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня в выпуске «Славный юбилей русской оперы» к 150-летию первого представления Ивана Сусанина «Глинки». Поздравляем с почетным званием народный артист РСФСР Станислав Горковенко на международном джазовом фестивале «Осенние ритмы».

Кому в наши дни незнакома эта музыка? Первые же ее звуки рождают торжественное, радостное настроение. Так было и в тот вечер, когда на освещенной яркими огнями театральной площади появилась афиша «На Большом театре сегодня, в пятницу, 27 ноября сего 1836 года, российскими придворными актерами представлена будет в первый раз «Жизнь за царя» – оригинальная большая опера, слова сочинения барона Розена, музыка Глинки. Итак, оказывается, мы перенеслись в прошлый век. Воспользуемся случаем и войдем в театр. Нет-нет, не сюда, не в Кировский театр, его еще не было. И мы заглянем туда чуть позже, а в Петербургский Большой театр, стоявший на месте нынешнего здания консерватории. В тот день, только что отремонтированный после очередного пожара, с восьмиколонным портиком, с нарядными фойе, богато украшенным залом, театр выглядел особенно привлекательно. Зал полон, пышные наряды петербургских красавиц, военные, штатские, галерка до отказа, набитая публикой попроще. В царской ложе сам император с августейшей семьей. Но самое главное не это. В зале весь цвет петербургской художественной культуры того времени. Крылов, Жуковский, Адоевский, Брюллов, Вяземский, молодой Тургенев. И вдруг проносится шепот: «Пушкин». Пушкин занимает место в 11-м ряду у прохода. Музыканты настраивают инструменты, и зал затихает. За пультом появился Катерину Альбертович Кавос, чуть сгорбленный старик с копной седых волос, сосредоточенный и строгий директор музыки. Взмах палочки, и суровые, мощные, похожие на поступь былинного богатыря, аккорды возвестили миру о рождении первой русской классической оперы.

А в одной из лож второго яруса, спрятавшись за бархатной портьерой, стоит Михаил Иванович Глинка. От волнения он почти не воспринимает происходящее вокруг него. Как долго он шел к этому дню, и как быстро пролетело время. Мечта о создании подлинно национальной русской оперы, мучительные поиски темы для сочинения. И вот идея, подсказанная Жуковским, Иван Сусанин. С каким волнением перечитывал Глинка «Дому Рылеева», запрещенного, казненного поэта-декабриста. «Кто русский по сердцу, тот бодро и смело и радостно гибнет за правое дело». Как хорошо, как сильно сказано. Жуковский обещал сам написать либретто для Глинки. Они уже строили общие планы, но им не суждено было осуществиться. Либреттистом оперы стал барон фон Розен из немцев. Неплохой практик, но как поэт слабый, зато на редкость верноподданный. Великий подвиг костромского крестьянина, отдавшего жизнь за родину, либреттист всячески подгонял в угодные двору рамки. Николай I внимательно следил за созданием оперы и даже собственноручно начертал на титульном листе готовые партитуры «Жизнь за царя».

Но даже монаршая снисходительность не гарантировала постановки оперы на сцене. Директор императорских театров Гедеонов отправил партитуру на суд Катерина Кавусу, тайно надеясь, что старый маэстро, сам в свое время написавший оперу на этот сюжет, которая, кстати, вместо трагического финала кончалась веселыми куплетами, станет заслоном для нового произведения. Но Кавус оказался честным музыкантом, признав совершенство и новизну создания Глинки.

Репетиции оперы начались в январе 1836 года. Да, с исполнителями Глинке повезло. Осип Петров – Сусанин, Анна Воробьева – Ваня, Мария Степанова – Антонида, Лев Леонов – Сабинин. Они понимали композитора с полуслова, репетировали самозабвенно, жили музыкой. Это было прекрасно. И вот он, день премьеры. От акта к акту публика все более горячо принимала оперу. После спектакля Глинку вызывали 5 раз, тогда это считалось огромным успехом. Равнодушных не было. Одни его горячо поздравляли, благодарили, другие в открытую насмехались над новой музыкой, которую презрительно называли «кучерской». За 2 последующих месяца опера была показана 14 раз. Никогда ни одно произведение не вызывало еще такого энтузиазма зала. Оперу Глинки по праву назвали «пламенной зарей русского искусства», открывшей собой золотой век русской классической оперы. С тех пор прошло 150 лет. После Октябрьской революции опера Глинки вернула себе свое настоящее название – «Иван Сусанин», а поэт Сергей Городецкий избавил текст оперы от нелепец барона Розена. И вот мы снова на Театральной площади, уже современной. И снова афиша. В субботу, 29 ноября, в Театре оперы и балета имени Кирова будет показана опера Глинки «Иван Сусанин», отмечающая юбилей своей первой постановки.

0: исполнителя заглавной партии народного артиста СССР Николая Петровича Охотникова, мы встретили в закулисном коридоре театра в перерыве между репетициями. Николай Петрович рассказал нам о том месте, какое в его творческой жизни занимает роль Ивана Сусанина.
1: Партия Ивана Сусанина для меня одна из любимейших ролей в моем репертуаре. Впервые я встретился со своим героем в 1974 году, когда опера в постановке режиссера Тихомирова и дирижера Федотова снова вернулась на сцену нашего театра. Петь и играть Ивана Сусанина – это очень почетно для каждого баса. Конечно, за нашей спиной стоят такие великие тени, начиная от Осипа Петрова и Федора Шаляпина. Были же, конечно, и другие. Я не знаю, выдерживаем ли мы в данном случае традицию исполнения, заложенную этими людьми, но если уже идти по линии того, что оглядываться на прошлое, то, конечно, вообще нам не остается ни одной партии басовой, потому что они все перепели в русской классике. Конечно, сегодня мы должны подходить к трактовке всех образов русской оперной классики с позиции сегодняшнего дня. В силу своих возможностей мы стараемся, конечно, несколько осовременивать образы. Мой Сусанин идет больше от моих внешних данных. Он не героический, простой русский мужик, любящий отец. И постепенно его образ раскрывается, появляются у него какие-то хитрые нотки русского хитрого мужичка. И героизм по-настоящему у Сусанина проявляется в сцене в лесу. Когда враг пришел, он жизнь отдает без колебаний. Сусанин – это одна из самых больших партий в нашей русской оперной классике. Сама глинкинская музыка, она удивительно человечная, проникновенная. Петь Сусанина приятно. Я очень рад, что мне предоставилась возможность, честь выступать в юбилейном спектакле. И еще больше рад тому, что этот спектакль снова на нашей сцене, потому что нашу сцену без этого спектакля трудно представить.

0: 29 ноября юбилейный спектакль Кировского театра «Иван Сусанин» будет транслироваться по Ленинградскому радио. Открываем следующую страницу радиожурнала «Музыкальный Ленинград».
1: Недавно за заслуги в области развития советского музыкального искусства почетного звания «Народный артист РСФСР» удостоен художественный руководитель и главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова Станислав Горковенко.

С искусством дирижера Станислава Горковенко ленинградцы знакомы уже много лет. Сначала мы видели его за пультом оркестра Ленинградского мюзик-холла, куда молодой музыкант был приглашен из аспирантуры Ленинградской консерватории. Спектакли «Нет тебя прекрасней», «Миллион новобрачных», «От сердца к сердцу», «Балтийский ветер», музыкальным руководителем которых был Горковенко, получили высокую оценку и признание не только советских слушателей, но и за рубежом во время многочисленных гастролей нашего мюзик-холла в разных странах. Уверенно и артистично работал он также и с оркестрами Парижского театра «Олимпия», Польского телевидения и радио, Берлинского радио ГДР. В эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского телевидения и радио Станислав Горковенко пришел в начале 1978 года, уже сложившимся опытным дирижером, чьи успехи были отмечены присуждением ему звания заслуженного артиста РСФСР. И начался новый этап творческой деятельности музыканта. Через его руки пошел непрерывный поток новой музыки, создаваемой ленинградскими композиторами. Песни, эстрадные миниатюры, музыка к радио и телепостановкам. И ко всему тому, что в исполнении эстрадно-симфонического оркестра вы постоянно слышите, включая свои репродукторы в городскую трансляционную сеть, имеет отношение руководитель этого коллектива. В последние годы наш оркестр стал постоянным участником традиционных фестивалей «Ленинградская музыкальная весна». И это также заслуга Станислава Горковенко. Под руководством дирижера разными оркестрами записано на фирме «Мелодия» 70 пластинок. Это музыка разных жанров, а в их числе и такие крупные работы, как мюзиклы Соловьева-Седова «Подвески королевы», Колкера «Свадьба Кричинского», музыкально-литературная композиция Портнова «Первая конная», зонг-опера Журбина «Орфей и Эвридика». Нередко мы видим имя дирижера и в титрах самых разнообразных кинолент, снятых на Ленфильме и Лентелефильме. И, пожалуй, самые интересные – это балеты «Старое танго», «Дом у дороги», «Анюта».

0: Балет Валерия Гаврилина «Анюта», в создании партитуры которого Станислав Горковенко принимал самое непосредственное участие, сыграл в жизни дирижера значительную роль. Ему была предоставлена честь познакомить с этим спектаклем неаполитанских зрителей. Вот что рассказывает сам Станислав Константинович.
1: Фильм «Анюта» получил довольно широкую известность за рубежом. Итальянцам он настолько понравился, что они решили перенести его на сцену. Сценический вариант – это, конечно, более расширенный вариант по сравнению с телевизионным. Балет стал двухактным, и пришлось прибавить ряд сцен. Но самое главное сохранилось – это какой-то удивительный аромат этого спектакля, аромат чеховский, и динамика, которая была в нем заложена еще в телевизионном варианте. На постановку этого балета пригласили народных артистов СССР, Владимира Васильева в качестве режиссера-хореографа, Екатерину Максимову, исполнительницу главной роли, солиста Малого оперного театра Галия Байдулова и меня. Я был музыкальным руководителем и дирижером. Первый раз мы прилетели в Италию в январе этого года. Из Рима доехали до Неаполя, и началась работа в старейшем театре Европы, театре Сан-Карло. Не зная по-настоящему языка, я все же отказался от переводчика, чтобы общаться с оркестрантами непосредственно, не теряя времени на перевод. Ну, здесь выручало, конечно, знание музыкальных терминов. Ну, должен признаться, что контакт с музыкантами был установлен довольно быстро. Музыка очень понравилась музыкантам, и работали они с большой отдачей. Все спектакли, их было 5 в первый наш приезд, прошли с огромным успехом. Была обширная пресса. А потом мы узнали, что неаполитанская «Анюта» получила премию как лучший спектакль сезона. Это приз Леонида Мясина «Серебряная пластина». В связи с присуждением этой премии нас вторично пригласили в Италию. И вот в октябре состоялось еще 2 спектакля в том же составе и с тем же успехом. Итогом этой поездки для меня явилось еще и то, что руководство театра Сан-Карло пригласило меня в 1987 году на симфонический концерт с программой из произведений русского композитора, любимого в Италии, Игоря Федоровича Стравинского. Это будет музыка 2 его балетов «История солдата» и «Весна священная».
0: Станислав Константинович, вы не оговорились? Симфонический концерт, а не спектакль?
1: Нет, именно концерт. Дело в том, что театр Сан-Карло с сентября по январь работает как филармония, потому что филармонии как таковой там нет. И с театральным оркестром идут симфонические программы. А с января по июнь. Это, значит, такой оперно-балетный сезон, когда идут эти спектакли, затем летний перерыв, и все повторяется сначала.
0: Станислав Константинович, расскажите, пожалуйста, о своей работе с нашим оркестром эстрадно-симфоническим. Что вы считаете в ней самым главным?
1: Моя задача, как руководителя, состоит в том, чтобы оркестр был прежде всего мобильным. А для этого надо, чтобы он состоял из музыкантов крепких профессионально, и нужно воспитывать в них быструю реакцию, умение быстро переключаться с одного произведения на другое, с одного стиля на другой. Ведь всем известно, что на радио нет симфонического оркестра, и нам приходится довольно часто играть симфоническую музыку, как классику, так и современную. На первый взгляд это может показаться просто невероятным, но бывает так, что мы сегодня играем какие-то очень модные современные песни ленинградских композиторов, а завтра на пультах стоят партии шопеновского фортепианного концерта или скрябинского «Прометея». Вот такой вот парадокс случается в нашей жизни. Мы много записываем музыки классической, в основном это с солистами Кировского театра и Малого оперного театра. Так у нас записаны арии из опер в исполнении народных артистов СССР Ирины Богачевой, Галины Ковалевой, народной артистки республики Ларисы Шевченко, с Владимиром Панкратовым. В общем, очень большую работу в этом плане мы тоже ведем. Много работаем и для лент или фильма. Вы, может быть, помните опереты Ганна Главари Лигара, продавец птиц Целлера. И вот на днях по центральному телевидению была показана наша новая работа. Это оперетта Оффенбаха «Прекрасная Елена».
0: Станислав Константинович, думаю, что ко мне присоединятся многие наши радиослушатели, если я поздравлю вас с высоким званием народного артиста республики, званием, которое вы, безусловно, заслужили своей многогранной работой.
1: Большое спасибо. И я, пользуюсь тем, что сегодня говорю в микрофон, а не дирижирую, как это бывает обычно, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто прислал мне поздравления. Спасибо вам большое.

Вы слушаете радиожурнал «Музыкальный Ленинград». К событию, в течение вот уже 9 лет совершающемуся в середине ноября во Дворце культуры имени Капранова, с волнением готовятся не только исполнители, но и слушатели, страстные приверженцы джаза. Ленинградский фестиваль «Осенние ритмы» давно приобрел репутацию самого творческого и высокопрофессионального форума в нашей стране. Не случайно поэтому, что в этом году он получил международный статус. В нем приняли участие музыканты из Чехословакии, пражский свинг-джаз-квартет и известная болгарская джазовая певица Рита Гиголова, выступавшая в ансамбле с нашими музыкантами. На фестивале были представлены джазовые стили в очень широкой амплитуде, от традиционного джаза до самой авангардной его ветви, представленной творчеством литовских музыкантов Владимира Чекасина, Пятраса Вишняускаса и Владимира Тарасова, получивших в последнее время признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Сейчас мы предложим вашему вниманию фрагмент выступления чешских артистов, бережно сохраняющих джазовые традиции 30-х годов. Любители джаза без труда услышат в их игре влияние исполнительской манеры Бенни Гудмана. Руководитель ансамбля Владимир Клусак 2 года стажировался в Соединенных Штатах Америки, в Бостоне, и после его возвращения на родину квартет с большим успехом выступает на крупнейших международных фестивалях. Лучше всего пражскому свинг-квартету удается веселая, жизнерадостная музыка, простая на первый взгляд, но на самом деле предельно виртуозная.

Джазовой музыки, носящей выраженный развлекательный характер, на ленинградских фестивалях обычно исполняется не так много. От слушателей, наполняющих зал во время фестивальных конкурсов, требуется определенная подготовка, культура восприятия, основанная на достаточно глубоком знании всей истории джаза. Интересно, что именно у нас в Ленинграде состоялись исполнительские дебюты таких ныне признанных мастеров джаза, как заслуженный артист РСФСР Чижик. В этом году он выступал в концертах «Осенних ритмов» не только как солист, но и в дуэте с Владимиром Чекасиным. С успехом прошло выступление ленинградского пианиста-импровизатора Александра Гаврилова, особенно привлекшее внимание любителей серьезного джаза. Сегодня мы познакомим наших слушателей с его искусством.

0: Александр Гаврилов рассказывает.
1: В моей жизни было несколько фестивалей в разных городах. Но ленинградские «Осенние ритмы» – это, собственно, мой второй ленинградский фестиваль. После него на многое в своей игре, в своем творчестве смотришь другими глазами, вообще более критическими, я бы сказал. Ну, как и все джазовые музыканты, я прошел через такой этап, когда превалирующее значение для меня имела техника. Есть для меня джазовые музыканты, такие как, скажем, канадский пианист Оскар Питерсон, которые показывают недосягаемые просто образцы владения инструментом. И я, наверное, не могу назвать ни одного из участников нынешнего фестиваля, ну, я имею в виду, конечно, пианистов, на кого не оказал бы влияние стиль и манера игры Питерсона. Есть наши музыканты, которые просто декларируют искусство Питерсона вообще как эталон. Так считает, например, выступавшие в концертах этого фестиваля ленинградцы Сергей Циркунов, Аркадий Мемхис. Ну вот сейчас, когда уже есть за плечами какое-то время, проведенное в импровизационной музыке, я могу сказать, что такие композиторы, как Шостакович и Стравинский, оказывают на меня вообще еще большее влияние. Вот этот сплав разных музыкальных культур, стилей кажется мне вообще наиболее интересным и поэтому наиболее для меня продуктивным.
2: Сейчас вы услышите фрагмент импровизации Александра Гаврилова на тему «Эль Жиро».

0: Александр Григорьевич, что вы, как неоднократный участник наших осенних фестивалей, можете сказать о нынешнем? Было ли что-либо существенно новое в его программах, и что произвело на вас большее впечатление?
1: В этом году особенно явственно заявила о себе достаточно новое именно для нашего джаза-линия, когда музыканты играют спонтанную музыку, где соединяются элементы чистого,

городском ансамбле. Это очень интересный дуэт Владимир Габай, Владимир Воронецкий. Они играют на фендер-пиано и бас-гитаре. Музыканты очень неординарно используют эти инструменты. Их тембры в наши дни как-то привычно ассоциируются с такой сфорсированной звучностью, с повторяющимися такими остинатными ритмами. А Габай и Воронецкий показывают очень мягкую, красочную, медитативного характера музыку. Вот как звучит в их исполнении композиция «Посвящение».

Этот выпуск радиожурнала «Музыкальный Ленинград» подготовили диктор Алла Максимова, оператор звукозаписи Мария Клеенышева, редактор Муза Кадлец.

0: Первый русский комедийный актер Шумский, о котором мы рассказывали в предыдущей передаче, был придворным актером Петербургского театра. Его современник и коллега по амплуа Андрей Гаврилович Ожогин был вольный Московского театра актер. Ожогин был лет на 25 моложе Шумского, но это не мешало им зачастую исполнять одни и те же роли. Знаменательно, что Шумский и Ожогин были первыми исполнителями роли Еремеевны в «Недоросли Фонвизина». Шумский в 1782 году в Петербурге, а Ожогин через год, в 1783 году в Москве. Соревнований здесь не было. Оба актера оказались победителями в этой работе и вписали славные и, может быть, лучшие страницы в сценическую историю «Недоросли». Драматический словарь, первый в России театральный справочник, писал: «Характер мамы играл придворный актер Шумский к несравненному удовольствию зрителей. А на Московском театре роль сия представлена вольным Московского театра актером господином Ожогиным к совершенной забаве публики».
1: Популярность Ожогина в Москве в 70-е и 90-е годы XVIII века была огромной и непоколебимой. «Любимый пояс», «Наша уморушка смеховая» называли его жители древней столицы. Он смешил детей и взрослых, молодых и стариков, зрителей, купивших дешевые билеты в театральный рай, и важных посетителей.

0: носителей лож и партера, занимающих всю театральную землю, как записал один театрал. Ему аплодировали, долго вызывали и щедро осыпали, но не цветами, это еще не было принято, а червонцами. Тогда еще была червонцебесия, как позже шутили над этим обычаем. Дворяне, помещики, особенно помещицы, зимой специально приезжали из дальних губерний, чтобы посмотреть Ожогина и вдоволь посмеяться. Вот одно из посланий, посвященных Ожогину. «Смешон он был игрой и рожею, на всех поясов схожую, но не чужой пояс он был, не знал замашки водевильной, по-русски с русскими шутил». Пускал он и пузырик мыльный, но тот пузырик был по-русскому хорош, а на французский не похож. Кстати, пузырики мыльные пускал Ожогин в роли Еремеевны, забавляя Митрофанушку.
1: Андрей Гаврилович Ожогин родился в 1746 году. 13 лет в 1758 году был принят в класс художеств Разночинской гимназии при Московском университете. В характеристике, данной Ожогину директором университета, сказано: «Обучается началом французского языка и упражняется ныне в рисовальном искусстве. Поступок в классе хороших. В своем искусстве прилежен и понятен». Ожогин, по-видимому, обладал большими способностями в рисовании, потому что, числясь в университете рисовальным подмастерьем, исполнял должность помощника преподавателя.
2: В это же время в университете обучался Иван Каллиграф, первый русский трагический актер на московской сцене. Каллиграф был на 2 года старше Ожогина. Каллиграф, Ожогин, известный впоследствии актер Егор Залышкин и другие студенты университета активно участвовали в университетских спектаклях. Играл в спектаклях и учился в университете Ожогин около 8 лет. В 1765 году основатель московской театральной антрепризы полковник Титов собирал свою труппу и пригласил некоторых студентов, игравших в университетском театре. Студенты, в их числе и Ожогин, выразили согласие. Но решить вопрос о переходе студента университета в частную театральную антрепризу было непросто. Титов обратился к московскому губернатору Салтыкову, а Салтыков, в свою очередь, писал Екатерине II. Здешнего университета рисовальной подмастерья 2 студента и ученик, о которых просит Титов, чтобы им было дозволено остаться при театре, обратя мысли свои совсем на другое, в университете прочны быть не могут. Однако без особливого вашего императорского величества указа отлучить их невозможно. Разрешение было получено, и Салтыков повелел из университета их выключить.
3: Так Андрей Ожогин из рисовального подмастерья превращается в профессионального актера, очень скоро приобретает симпатии московской публики и остается ее неизменным любимцем в течение 40 лет. Что бы ни играл Ожогин, сваху или старого опекуна в «Сбитенщике княжнина», садовника Антония в «Фигаровой женитьбе» или «Бабу-ягу», везде поражал он и увлекал своей особой непринужденностью и свободой жизни на сцене, простотой и естественностью рядом с яркой буфонадой, выдумкой и импровизацией. Очень высокий рост Ожогина не мешал ему легко и грациозно двигаться на сцене. Очень подвижным и выразительным было его лицо. «Он мог придать своему лицу, — записал один очевидец, — в одно и то же время и смешное, и трогательное выражение. То есть, одной стороною плакал, другою смеялся». Голос у него был глуховатый, даже иногда хриплый, но это только усиливало черты играемых им комических персонажей.
0: Макаров, автор очерков о старинных русских актерах, так описал характерное для Андрея Ожогина прощание со зрителями после очередного спектакля. Чудак этот любил иногда вдруг неожиданно выскочить из-под опущенного уже занавеса. И, выскочив, любил сделать прыжок, гримаску, погрозить на свою публику. Она останавливалась, даже если расходилась, и тут же помирала со смеху. Великое веселье тоже бывало, если на занавесе оставалась какая-нибудь скважина. Через нее Ожогин творил свои фигли-мигли, пел кукареку, лаял собакой и прочее, и прочее. И все это к нему шло. И все это, не знаю, скоро ли бы еще устало нравиться народу. Далее автор вспоминает, как Ожогин играл различных аптекарей и докторов, копируя известнейших московских докторов или аптекарей из немцев и латынщиков, как он бабой-ягой ездил по сцене в ступе и погонял пестом, и в заключении пишет: «И весь-то его огромный репертуар был честен и благороден».
1: Великий дар Андрея Ожогина заключался в том, что он умел неожиданно лаять собакой, кричать кукареку, творить свои фигли-мигли, смешить до упаду и при этом оставаться простым и благородным.
2: Известный драматург того времени аристократ князь Горчаков писал: «Художественная простота Ожогина, его неожиданные шутки, импровизации от себятины не стыдили никого из нас. Его маски и его намеки были игривы и остроумны, и всегда безобидны и приличны».
1: Ожогин обладал незаурядным басом и с большим успехом выступал в комических операх. В его огромный репертуар входили роли и в зарубежных драмах и комедиях. Но и эти роли он играл всегда по-своему, на русский лад. Вот что писали о нем в роли бочара Мартына в опере «Бочар», написанной на сюжет сказки Вольтера. Ожогин в роли французского бочара был тем же мельником. Его рядили в русский крестьянский кафтан, на него надевали русские рукавицы, русскую шляпу. Этому же бочару Мартыну прибавлял он кое-какие наши национальные прибаутки.
0: Макаров писал, что Ожогин везде натура неподражаемая, совершенно русская, родовая. А драматург Коцебу, долго живший в России, отождествлял свое понимание самобытного русского театра с именем Андрея Ожогина.
1: С огромным успехом играл он в современной ему драматургии Княжнина, Облесимова, Николева, Копьева.
3: Драматург Копьев был одним из остроумнейших и своеобразных людей конца XVIII – начала XIX века. Он был последователем и поклонником фон Визина. Но человек он был скептически настроенный. И в отличие от фон Визина, до конца жизни верившего в честное слово честного писателя и боровшегося с крепостничеством, Копьев мало доверял преобразовательной силе литературы. В жизни, считал он, многое случайно. Жизнь, в конце концов, скучна, и каждый должен развлекаться как может. Смех – одно из таких средств. Во многом противоречивая, но полнокровная и сочная комедия Копьева «Лебедянская ярмарка» внешне связана с недорослем фон Визина. Митрофан – родственник помещика Гура Филатыча, в семье которого развивается действие. А Еремеевна, бывшая нянька Митрофана, теперь сделалась свахой и проживает в Лебедянском уезде. Вот эту постаревшую сваху и играл Андрей Ожогин. Послушайте небольшие отрывки из этой заслуживающей внимания комедии. Вот Еремеевна вернулась с ярмарки и рассказывает:
4: «Вот нонче на ярмарке-то много молодцов, да что-то худо женятся. Я, право, стоптала-стоптала башмаков по-пустому. Еще у покойного дядюшки-то, как я ходила в ключах, да была мамой Митрофанта Теренча, так тогда труда-то было и больше, да силы-то, мать моя, были не те. Теперь и он женился. Вот ведь говорили же, плохо да плохо, ведь невеста пошла. Деньги чего не делают, мать моя? Уж я рада-рада была, как его мое красносолнышко-то сосватала. Барыня у него, дай бог здравствует, такая дородная, такая плотная, а такая ж, как он, живут себе, да денежки копят».
3: Теперь Еремеевне надо выдать замуж Любовь Ивановну, падчерицу Гура Филатыча. Особенно она хлопочет перед невестой за придурковатого щеголя, сержанта гвардии Затейкина, который служил в Петербурге, нахватался там всего и даже перенял по-французски. Очень он угодил безденежной Еремеевне, купил на ярмарке гарнитур, то есть гарнитур, набор пуговиц для платья.
4: Благодарствую, мой родной. Да чем же мне тебе услужить-то за это?
0: Да, есть, матушка, у нас штука немалая. Вы знаете, матушка, Любовь Ивановну?
4: Как, батенька мой, не знать? Влюблен? А, уж верно, влюблен.
0: Матушка, знаете, не только влюблен. Ну, слышь ты, она мне ни день есть, ни ночь спать не дает. Она же, так сказать, прекрасная. Да, по-нашему, по-питерски, эмабль так уж эмабль.
4: Ну, я, по-вашему, не знаю, батюшка. Быть она там, что хочешь, мое дело сосвать-то там, зови, как умеешь. Да, вишь, уломай-ка ты ее-то. Ведь, кабы она така была, как наши уездные-то барышни, так бы хорошо, а то лишь мать-то ее бронить... Анна, она и в слезы, и побить-то так и не подумай. Однако ты сам объяснись с ней, как ты ее обожаешь-то. Может, она и не станет против матери-то барахтаться.
0: Да то у нас, матушка, недолго. Живузем. А балясы-то нас не учи точить, сами умеем.
3: И хоть Затейкин сам балясы точить умеет, Еремеевна все же замолвила словечко за него.
4: Матушка, Любовь Ивановна, Затейкин молодец-то уж молодец. Посмотри-ка, у него какие гусары, какой экипаж. Ну, да сам учен человек. Видишь, как он все на рихму пишет. Я, хоша и грамот не знаю, а заслушайся иногда, как он, мой батюшка, распотешься-то, а? Полно, матушка, чем он не жених?
3: Но оказалось, Еремеевна, горе свахой. Смеется Любовь Ивановна над ее женихом и сама выбирает себе другого. Затейкин оскорблен и требует гарнитур назад, и пришлось старой бедной Еремеевне возвратить эти полюбившиеся ей пуговицы Затейкину.
1: Вспомним здесь слова мемуаристов об Ожогине, как умело его лицо одной стороной смеяться, а другой плакать. Одной из лучших ролей Ожогина, кроме названных, была роль лесника Семена в комической опере Николева, или, как называл сам автор, «Розана и Любим». Эта комическая, но не лишенная драматизма роль была сыграна актером так, что автор пьесы писал: «Прекрасная игра господина Ожогина произвела во мне желание прибавить игры и сделать некоторые перемены во многих явлениях, а из оного желания, по расположению моему, прибавилось и четвертое действие». Николай Петрович Николев был одним из самых популярных драматургов конца XVIII – начала XIX века. Он был родственником и пользовался покровительством Екатерины Романовны Дашковой. Вообще был близок к кругу дворянской аристократии, находившейся в оппозиции к Екатерине II. Свою комическую оперу «Розана и Любим» написал в 18 лет. Она проникнута осуждением помещичьего произвола. Солдатская дочь Розана любит дворового человека Любима. Помещик Щедров мешает влюбленным и хочет сделать Розану своей любовницей. После неудачных попыток соблазнить девушку богатством, Щедров нападает на нее с крепостными псарями и насильно увозит в свой дом.
0: Лесник Семен, пьяница и циник, за деньги и вино вроде бы готов на любое дело. Он помогает Щедрову в похищении Розаны, про себя думая, что ей приятнее стать женой богатого помещика, чем бедного дворового. Но не глупуша ли эта девка, что от такого орла хоронится? Всегда полупьяный или тоскующий по вину, он исполняет такую песенку. «Брату нашему вино вместо душеньки дано, им и дышим, им и слышим». И мы спим и работаем, им кручину забываем. Ить как льется в животок, словно липовый медок. Но Семен нетрадиционный комический персонаж, веселый пьяница. Поняв, что помог Щедрову увести Розанну, чтобы обесчестить, сам же идет и спасать ее, бороться с барской челядью. В образе этого крепостного лесника чувствовалась какая-то скрытая озлобленность, мрачное веселье и разбойничье удаль. Отправляясь на барский двор, Семен запевает: «Неробкую душу вложил в меня Бог, лешего не струшу, хоть имей 100 рог, был бы, дорогой, мой топор со мной. Ну что ж, хоть и побьют, хоть до смерти убьют, веселью жить немного, туды мне и дорога». Театральная публика конца XVIII века едва ли не слышала в этих песнях отзвука недавней пугачевщины.
1: О таких ролях Ожогина, как лесник Семен или Еремеевна, особенно справедливыми кажутся слова одного из театральных мемуаристов. Ожогин манил в театр своим неповторимым русским комизмом, а через него же, мастерски же, сближал нас с важными серьезными зрелищами и тем творил охотников, зрителей родного нашего театра в толпах народных. Ожогин не оставил прямых преемников на русской сцене, но это был тот тип актера, манера игры которого, по мнению историков театра, получила свое продолжение и развитие в творчестве таких больших мастеров сцены XIX и XX веков, как Живакини и Варламов.
3: Когда и почему Ожогин сошел со сцены, неизвестно. Последняя известная нам дата его актерской биографии – 1803 год. Он с успехом исполнял роль слуги Тарабара в волшебной опере «Днепровская русалка». О его смерти было сообщено в одном из журналов. Почтенный издатель наш получил сведения, что знаменитый московский комик Ожогин скончался в прошлом месяце под Москвою в семье своего родственника. Последние минуты его были тяжелые. Он сильно и долго мучился в предсмертной агонии. Это было в 1814 году. О смерти знаменитого комика узнали месяц спустя, а его так любили. Хотя и неудивительно. В 1812 году Москва была сожжена и разорена. Постепенно она начинала восстанавливаться и возрождаться. К сожалению, было не до старого и больного комика.

0: Как говорилось выше, Андрей Гаврилович Ожогин начинал свою театральную карьеру вместе с Иваном Каллиграфом. Каллиграф считается первым трагическим московским актером. Умер он рано, и о его жизни очень мало известно. Но человек это был очень талантливый и незаурядный, много сделавший для профессионального русского театра в самом начале его зарождения. Иван Иванович Иванов, который впоследствии взял театральный псевдоним «Каллиграф», родился в 1744 году, в год основания Московского университета, а в 1755 году поступил в него учиться. Учился в университете 10 лет. О его незаурядных способностях, широте знаний говорят некоторые характеристики, хранящиеся в пожелтелых университетских архивах XVIII века. Вот одна из промежуточных характеристик на студента Ивана Иванова. Окончил латинского языка простую синтаксиму, этимологию французского и арифметику. Обучается первым началом риторики латинской, синтаксиме французской, геометрии и фехтовать. Удостоен награждения книгами. И хотя не все перечисленные предметы для нас сейчас вполне ясны, и все же одно их перечисление внушает невольное уважение. Одна из последних характеристик, данная Иванову директором, гласила: «Поступок хороших, прилежен и понятие не последнего». Но способного студента Иванова тянуло в театр. Начал он в университетском театре. Потом в числе четырех, с позволения императрицы, был уволен из университета и поступил в труппу Титова. Играл он главные роли в трагедиях Сумарокова, Княжнина, Расина и Вольтера. Драматург Ильин оставил такую характеристику актерской индивидуальности Каллиграфа: «Чудесно одарен природою для ролей царей, тиранов и всех, кои называются первыми ролями».
1: Но Иван Каллиграф оставил свой след в истории русского театра не только как актер. Как человек не только талантливый, но и широко образованный, он был приглашен в качестве режиссера и преподавателя сценического искусства в Московский воспитательный дом. Напомним, что из его учеников была набрана труппа первого в Петербурге частного общедоступного театра на Царицыном лугу, где через несколько лет с помощью Дмитриевского был впервые поставлен недоросль Фонвизина. Каллиграф умер в 1780 году, 36 лет от роду, после пожара в театре у Русова и Медокса. Обстоятельства его смерти так описаны в драматическом словаре. Роль Дмитрия Самозванца играл в совершенстве бывший московский первый актер господин Каллиграф. Памятно довольно для московской публики несчастье, случившееся во время представления сей трагедии с горением театра, бывшего на Знаменке. Также и господин Каллиграф, знаменитый той трагедии актер, оставил свои роли после онного случая вскоре пресечением жизни, к сожалению, любителей мельпомены.

0: Вдова каллиграфа, актриса Надежда Федоровна Каллиграф, вскоре стала верной спутницей знаменитого московского и не только московского актера Якова Емельяновича Шушерина.
1: В отличие от Ожогина и Каллиграфа, которые, хотя и не были знатного происхождения, с юных лет учились и жили в интеллигентной атмосфере первого российского университета, Шушерин был типичный самоучка. Его происхождение, детство, юность, среда, в которой он жил, и его личные наклонности ничто вроде бы не предвещало того будущего, той славы, которую он достиг впоследствии. Всего он добился своим трудом, упорством и огромной волей. Яков Емельянович Шушерин родился в 1753 году. Мать рано умерла, он ее не помнил. Отец Шушерина был бедным судейским чиновником, или, как тогда говорили, приказным. Подьячий, конторщик или сиделец с видами на приказчика – вот будущее, которое ожидало Шушерина и о котором мечтал его отец. Поэтому и обучал сына грамоте, хотя и на медные гроши. Обучившись грамоте и имея хороший почерк, Шушерин поступил служить писцом в одно присутственное место. К этому времени он уже с отцом не живет, а живет с двумя разгульными товарищами, тоже писцами. Шушерин писал лучше их и работал прилежнее, поэтому получал больше денег, которых у него хватало на приличную одежду и всякую гульбу. Товарищи часто обкрадывали его, пропивали его праздничное платье, но он продолжал жить вместе с ними и только искуснее прятал и крепче запирал свои вещи. Все свободное время пьянствовали и буянили. Шушерин пил не меньше своих товарищей, а буянил втрое больше, но пьян бывал реже, потому что был необыкновенно крепок и очень здоров. Любимое удовольствие составляли кулачные бои. Они регулярно происходили на Красной площади и были одним из наиболее популярных зрелищ у москвичей того времени. Страсть к кулачным и петушиным боям захватывала тогда, как уже говорилось выше, все сословия и слои московского общества. Шушерин на этих боях имел репутацию сильного и ловкого бойца, так что синяки носил редко, а других наделял ими часто. Болен не бывал никогда.
2: В 1771 году, в самом начале эпидемии московской чумы, которую называли «черной смертью», умер отец Шушерина. Смерть отца не произвела на него, по собственному признанию, никакого впечатления, и само появление страшной чумы его мало пугало. Он сам хоронит отца, не соблюдает никакой осторожности, прикасается к нему голыми руками, а не железными крючьями на длинных палках, какие тогда употреблялись для прикосновения к умершим от чумы. Упрашивает полицейского, чтобы не жгли вещей и одежды отца, и, подержав их над дымком зажженного навоза, забирает к себе и употребляет без всякого опасения.
1: «Стыдно вспоминать, — говорил он потом Аксакову, — какая я был скотина и какую жизнь вел. Только и было на уме как бы погулять на шаромыгу».
2: Так шла эта безобразная жизнь, пока внимание молодого Шушерина не привлек театр. Театр ему так понравился, что деньги, больше чем на пьянство и гульбу, он стал употреблять на театр. Увлечение театром росло, и, наконец, ему захотелось самому что-нибудь сыграть в театре. Он познакомился с мелкими актеришками, попотчевал их и подружился с ними. Вскоре узнал, что освободилось в театре одно место, на которое он и поступил. Должность называлась официант, то есть рабочий сцены, который по положению того времени иногда получал роль, состоящую из нескольких слов. Но Шушерин умел еще и бойко писать, и читать, и вскоре сделался нужным лицом при театре. Он переписывал роли, за что получал по 3 копейки медью с листа, а когда суфлер бывал пьян или болен, то занимал его место.
1: Любовь к театру несколько изменила его поведение. Он стал поскромнее и в тот день, когда играл, не пил ничего хмельного. но играл, по собственному признанию, очень скверно. Дурачился лихо и даже пел, драл горло, как безумец. Однажды услышал, как один очень важный господин, большой любитель театра, сидящий в первом ряду, крикнул: «Зачем эта дубина Шушерин вступил на театр, не имея к тому ни малейших способностей? То ли бы делать тесак да лямку через плечо, ведь парень здоровый?» Это задело его за живое. Он выпросил себе у режиссера роль побольше, попросил советов у Плавильщикова, человека ученого, и, сыграв эту роль, получил первый в своей жизни маленький аплодисмент. Вскоре прибавили ему жалование на 25 рублей, но дела, в общем, шли по-прежнему. И, наверное, такая посредственность наконец надоела бы ему, вернулся бы он к своей прежней жизни, если бы не любовь. Он влюбился в героиню труппы Марию Синявскую.
0: В труппе Петровского театра работали три сестры Синявские – Александра, Мария и Ульяна. Средняя из них, Мария Степановна Синявская, считалась первой трагической актрисой своего времени. «Не было роли, – говорит историк театра Кони, – которой она не скрасила бы своей игрой, и не было такой, которая от игры ее утратила бы хоть на золотник смысла и значения». К тому же она была женщина редкой красоты и обаяния. Поклонников и искателей благосклонности Марии Синявской было много. Шушерин не имел никаких преимуществ перед ними. Положение его в театре было более чем скромное. Внешность у него была неинтересная. Он был высокий, но несколько мешковатый. Нос небольшой, немного вздернутый кверху, широкие скулы, все лицо не очень подвижное, глаза маленькие, серые, правда, очень выразительные, умные, даже хитрые. Ну, в общем, между блестящей и талантливой красавицей Марией Синявской и незаметным актером Яковом Шушериным, который за все время работы получил один маленький аплодисмент, лежала целая морская бездна. Но влюбился он от макушки до пяток и, не задумываясь, бросился в эту бездну.
3: Единственное средство достигнуть предмета своей любви – сделаться хорошим актером, чтобы играть с ней роли любовников. И Шушерин не только переменился, он буквально переродился. Сыскал себе расположение самых умных и опытных актеров Петровского театра – Померанцева, Лапина, Плавильщикова. Уверил их, что посвящает себя театру до гробовой доски и что хочет учиться. Они поверили в его искренность, стали принимать у себя, давали дельные советы, снабжали хорошими книгами. С утра до вечера он читал или писал, чтобы зарабатывать деньги. Вечера проводил или в театре, или в домах своих наставников. Пил только воду, ел щи да кашу. Все заработанные деньги тратил на книги да на щегольскую одежду, о которой не забывал. О том, чем кончилась эта учеба, приведем рассказ самого Шушерина, изложенный Аксаковым. «В продолжении 3 лет я работал как лошадь, и как у меня было много огня, много охоты и небестолковая голова, то через 3 года я считался уже хорошим актером и играл вторых любовников, а иногда и первых. Публика начала принимать меня очень хорошо, и господин, назвавший меня дубиной, дай бог ему здоровья, хлопал мне чаще и больше других. Ничего не значащая роль араба Ксури в комедии «Коцебу. Попугай» много помогла мне перейти на роли первых любовников. Бог знает, почему так понравилась публике моя игра. Я был осыпан аплодисментами и в первый раз в моей жизни вызван. Право, я думаю, что прапорщик не так бы обрадовался генеральскому чину, как я этому вызову. Во 2-е представление попугая я был принят еще лучше. Русский переводчик посвятил мне перевод попугая. Один богатый и просвещенный вельможа, князь Юсупов, всем известный любитель и знаток театра, мнения которого были законом для всех образованных людей, прислал мне от неизвестного 100 рублей. А что всего важнее, он, сидя в первом ряду кресел, удостоил меня не хлопанья, он этого никогда не делал, а троекратного прикосновения пальцев правой руки к ладони левой. Этого знака одобрения он только изредка удостаивал первых наших актеров. Когда я увидел этот знак, то с радости чуть не сбросил с руки чучело попугая и едва не поклонился. С этого времени все переменилось. Жалование мне дали тройное, а потом и четверное. Назначили роли первых любовников, даже в трагедиях. И спустя 2 года я сделался любимцем публики, первым актером, знаменитым Шушериным. «А что же любовь, Яков Емельянович?» – спросил Аксаков. «Любовь, брат, выдохлась, или, вернее сказать, перешла в любовь к театру. Притворные любовники в драмах и комедиях убили настоящего. Впрочем, я... Ну, да что подымать старину?»
0: Эта полная слава к Шушерину пришла в 90-е годы. Тогда ему было уже за 40. Правда, как талантливый актер, он был замечен еще в 1785 году. Тогда пригласили его на петербургскую императорскую сцену. Он перешел в надежде со временем получить пенсию, которая давалась только за службу в придворном театре. Но, проработав в Петербурге 5 лет, снова вернулся в свою любимую Москву.

0: Как раз в эти годы, с 1791 по 1792 год, Карамзин издает в древней столице свой московский журнал. В конце XVIII века Николай Михайлович Карамзин был одним из самых видных и влиятельных идеологов театра. Его «Письма русского путешественника» и повесть «Бедная Лиза» создали эпоху в русской литературе конца века. А его «Московский журнал» был первым русским журналом европейского типа, в котором регулярно печатались театрально-критические статьи. Автором этих статей был сам Карамзин. Карамзин был противником классицизма в искусстве, стоял за простоту и правдивость. Драматический поэт, по его словам, должен производить в зрителях радость или горесть. Французские трагедии Карамзин уподоблял хорошему регулярному саду, где много прекрасных аллей, прекрасной зелени и цветников, но где душа остается холодной. Высоко ставил Шекспира, немецкую драматургию, принимал и Коцебу как представителя немецкой драматургии.
1: Август Коцебу – знаменитая и по-своему одиозная фигура. Приспособленец Коцебу, реакционер Коцебу, Коцебятина – так с неизменным легким презрением относились к нему. И все же его пьесы в России XVIII – начала XIX века настолько популярны, что едва ли не вытеснили наши, отечественные. Он был ловок, необычайно плодовит, владел секретом занимательной сценической фабулы и своими сентиментально-добродетельными героями и счастливыми финалами безошибочно находил доступ к сердцам зрителей.
2: А вот что сказал о Коцебу его великий соотечественник Гёте. Коцебу при отличном своем таланте во всем обнаруживал какое-то непреодолимое ничтожество. Оно мучило его и принуждало унижать превосходное, чтобы самому казаться превосходным. Он был раб, возбуждал толпу, властвовал над нею и служил ей.
1: Не безинтересны страницы его биографии, связанные с Россией. В 1800 году Коцебу, женатый первым браком на дочери русского генерала и воспитывавший своих сыновей в петербургском корпусе, ехал в Россию из-за границы, не зная, что одна из драм его, несмотря на благонамеренный уклон его политических взглядов, показалась императору Павлу подозрительной. На русской границе он был арестован и без долгих размышлений отправлен в Сибирь. Но там, не теряя времени, он быстро написал драму «Лейб-кучер» Петра Третьего, в которой до неузнаваемости, идеализируя Петра Третьего, сумел польстить и его сыну, Павлу Петровичу. Драма была переведена и вручена Павлу, после чего Коцебу не только был немедленно возвращен из Сибири, но принят царем как один из лучших его подданных, награжден имением, возведен в дворянское звание и назначен директором Петербургского немецкого театра. На этом посту он оставался до смерти Павла, после чего счел более благоразумным удалиться в Германию. Отъезд его нисколько не умолил популярности его пьес у русской публики, особенно в Москве. Померанцев и Шушерин были главными представителями сентиментализма на русской сцене, были единомышленниками и поклонниками Карамзина. Но русской драматургии такого рода было недостаточно, поэтому-то именно эти два актера чаще всего обращались к пьесам Коцебу.
0: Ясность, понимание природы своей индивидуальности – пришли к Шушерину позднее, а поначалу его все удивляло. Он добился положения первого любовника, играет лучшие роли в трагедиях, а самый большой успех выпадает на исполнение роли негра Ксури в пьесе Коцебу «Попугай». Писатель Малиновский, посвятивший перевод попугая Шушерину, написал ему благодарственные стихи. «Взирая на тебя, совсем я позабыл, что ты не черный негр, а наш Шушерин был. И сам бы Коцебу твоей игрой пленился, увидя, как Портер от Ксури прослезился. В восторге бы своем он сам себе сказал: «Вот мне за труд венок, которого я ждал».
3: Убедительно, просто и психологически верно играл Шушерин и в других несовершенных творениях Коцебу. Ненависть к людям и раскаяние, сын любви, бедность и благородство души щедро награждался зрителями и получал благодарственные письма от автора. В 90-е годы Шушерин становится не только одним из самых широкообразованных актеров, но и тонким мастером, в совершенстве владеющим своей профессией не только практически, но и теоретически.
0: Вот его высказывание о репетиции. «Репетиция – душа пьесы. Только тогда пьеса получает полное достоинство, когда хорошо срепетирована. Посторонних людей никогда на репетиции пускать не должно. Они мешают и развлекают, и притом при них совестно будет заметить что-нибудь другому и самому получить замечание. Генеральная репетиция должна происходить точно с такой же строгой отчетливостью, как и настоящее представление. Как бы пьеса ни была тверда, сколько бы раз ее ни играли, непременно надобно сделать репетицию в полголоса, но со всеми интонациями поутру в день представления. Во всю жизнь мою я убедился в необходимости этого правила. Нередко случалось играть мне, будучи не совсем здоровым, или несколько рассеянным, или просто не в духе. Утренняя репетиция оставалась свежей в памяти и помогала мне там, где я мог бы сбиться и сыграть неверно.
3: Шушерин всегда до тонкости разрабатывал и оттачивал все мельчайшие оттенки роли. О нем говорили, что он не играл, но повелевал над собой на сцене. Он действительно на сцене никогда не терял самообладания. Рассказывают такой анекдотический случай. Однажды Шушерин исполнял роль в трагедии, где ему нужно было вырвать кинжал из рук героини и заколоться. Актриса, игравшая с ним по каким-то закулисным интригам, захотела поставить Шушерина в безвыходное положение. Упав в сценический обморок, она спрятала кинжал под себя. Шушерин старался достать его из-под нее, но актриса упорно держала кинжал. Что было делать? Наступила пора закалываться. Шушерин, нисколько не смутившись, произнес последний монолог, вынул из-под плаща свернутую в трубку роль и торжественно ею закололся.
0: Но это умение владеть собой на сцене и никогда не терять самообладание не мешало ему быть простым, человечным, натуральным. «Нынче без натуры все на пенсионе», — говорил Шушерин. Яков Емельянович хорошо понимал и другое, что классицистская трагедия не соответствует его таланту. «Не могу сноровить и драму, и трагедию в одну кучу». Как и Померанцев, Шушерин не любил стихов. И так говорил по этому поводу. «После стихов на язык актера не компонуется проза, а свыкшись с прозой, не скоро скомпонуешь что-нибудь стихотворное». Он признавался, говоря о своей игре в трагедиях: «Часто пахну моей любезной, моей родной коцебятиной».
1: Но русский театр еще совсем не собирался отказываться от классицистских трагедий как русских, так и зарубежных. И положение такого актера, как Шушерин, не только в театре, но и в обществе, зависело от того, как он играет роли героев в этих трагедиях. Сам актер это прекрасно понимал, и в совершенстве владея актерской техникой, обладая тонким умом, учился владеть и своей актерской натурой.
2: Роль Ярба в трагедии «Княжнина Дидона» после Дмитриевского никто не играл. В 1804 году эту роль поручили Шушерину, и он вышел победителем из этого трудного положения. Анонимный автор писал: «Какое искусство! Какое знание сердца человеческого!» Зритель удивляется редкому таланту в переходах его из бешенства в бешенство, которое всегда бывает почти одинаково, но в нем всегда разнообразно. Он привел зрителя в изумление. Рукоплескания беспрестанно прерывали выражение его зверской страсти и высокомерия. Трудность положения заключалась не только в характере героя, но и в пьесе «Княжнина», которая была написана в 1769 году и через несколько десятилетий просто устарела. Вот что писал об этом Аксаков, видевший Шушерина в роли Ярбе. Что сказать о целом исполнении этой поистине нелепейшей роли? Цельное исполнение ее невозможно. Ярб должен буквально беситься все четыре акта. В местах ярости, бешенства и жажды мщения Шушерин давал себе полную свободу. И они были превосходны, страшны и увлекательны. Только великий артист мог производить в этой пьесе такое впечатление.
3: Другой знаменитой трагической ролью Шушерина был царь Эдип в трагедии Озерова «Эдип в Афинах». В драматургии русского драматурга Озерова сочеталась приверженность классицизму с ощущением новых, сентименталистских веяний. Суровый фиванский царь Эдип, по неведению убивший отца, женившийся на матери и жестоко наказанный за это богами, в трагедии Озерова был еще и просто несчастным дряхлым стариком. Спектакль «Эдип в Афинах» в течение многих лет не сходил со сцены. Шушерина в этой роли часто сравнивали с Плавильщиковым, тоже играющим Эдипа. Шушерин играл прежде всего старого, мудрого и мечтательного человека, несчастного царя. Плавильщиков и в несчастье оставался царем, величественным и рассуждающим. Шушерин был страдальцем, погрузившимся в собственные думы и подводящим итог своей трагической жизни. Слова о царстве, обращенные к Криону: «Я был царем, а ты лишь ползаешь пред троном», Шушерин произносил с глубоким вздохом, с видом легкого отвращения и презрения. Его игра казалась зрителям откровением. Слезящийся партер забылся и мечтал. Он мнил, Шушерин, что Эдип восстал. Шушерину в этой роли посвящались стихи и единодушно считали, что в роли Эдипа он выше Плавильщикова. Даже приверженец классицизма Жихарев восхищался Шушериным Эдипом, говоря о необыкновенной естественности и натуральности его игры.
2: Правда, надо помнить, что представления о простоте и естественности в нашем понимании этих слов были тогда иными. Жихарев писал: «Шушерин был верен природе, разумеется, с благородной ее стороны». Так, идеализируя, облагораживая действительность, был переведен классицистом Николаем Ивановичем Гнедичем «Король Лир» Шекспира. В русском переводе трагедия называлась «Лиар». Гнедич стремился очистить трагедию от всего низкого и площадного. Низким и площадным считались властолюбие, неуравновешенность и деспотичность Лира. Это, казалось переводчику, снижало чувство сострадания к Лиру. Только в одной сцене, в сцене бури, Гнедич позволил себе представить Лира в кратковременном исступлении. Шушерину поручили роль Лира. Он знал от других переводчиков, что трагедия Гнедичем исковеркана, и все же чувствовал, что роль эта необыкновенна, и что в его репертуаре еще не было подобной. Читал о том, с какой простотой играл Лира Гаррик. Очень готовился к этой работе, хотел, вопреки переводу, сыграть по-своему. Но переводчик и князь Шаховской, стоящий во главе театра, давали ему советы, исходя из своего понимания Шекспира. Говорили, что если лишить Лира царственной величественности, то он будет смешон. И Шушерин подчинился.
0: Спектакль имел огромный успех. Все хвалили и превозносили Шушерина, но сам он чувствовал, что сыграл слабо и неверно. «Я придал лицу Лиара, — рассказывал позже Шушерин, — Везде царственную величавость и важность тона, позволив себе приблизиться к натуре только в сцене помешательства во время бури. Успех был огромный, неслыханный. После окончания пьесы и вызовов прибежали ко мне в уборную мои советчики. Обнимая меня и поздравляя с успехом, один из них, князь Шаховской, сказал: «Ну вот, видишь, Яков Емельянович, хорошо, что ты нас послушался». «Точно так, ваше сиятельство», — отвечал я с поклоном. «Покорнейше вас благодарю». Но на уме у меня было совсем другое.
2: В 1807 году были поставлены трагедия Озерова «Дмитрий Донской» и трагедия Крюковского «Пожарской». Пьесы были посвящены волнующим страницам русской истории, проникнуты высокими идеями патриотизма и защиты Отечества от врагов. В это время Наполеон вел свои победоносные войны, и спектакли воспринимались как непосредственный отклик русских на эти события. Каждое представление встречалось ликованием зрителей, переполнявших театральные залы. Увлеченный общим патриотическим подъемом, Шушерин вместе с другими исполнителями получал немало заслуженных аплодисментов и похвал за небольшие роли Белозерского в «Дмитрии Донском» и Заруцкого в «Пожарском».
3: В быту, в узком кругу друзей, Шушерин был верным и заботливым человеком, привязчивым другом, гостеприимным и радушным хозяином, хорошим семьянином. Его женой, верной и преданной подругой, была Надежда Федоровна Каллиграф. К 1810 году она была уже на пенсии, а в молодости была известной артисткой и красавицей. Особенно славилась в ролях тиранок и злодеек.
2: Федор Алексеевич Кони писал о ней: «Это была живая фурия, изринутая Тартаром, с адским смехом, адским огнем и адскими слезами. Неистовство ее на сцене не знали пределов».
3: В жизни Надежда Федоровна была полной этому противоположностью – нежной, благородной и чувствительной женщиной. Другим членом семьи был слуга Степан, бывший крепостной. Еще мальчиком он был куплен Шушериным, воспитан им в неге и баловстве. Потом был вольноотпущенным и остался у Шушерина по найму. Господин и слуга очень любили друг друга.
0: Наконец, в 1810 году Шушерин получил пенсию и вышел в отставку. Небольшой домик в одном из московских переулков близ церкви был уже куплен, и Шушерин поспешил переехать туда со своей малочисленной семьей и со всей мухобелью, как он называл, мебель и все домашние вещи. Домик оказался очень уютным, убрали и обставили его с большим вкусом, и радовался ему Яков Емельянович буквально как ребенок. Дважды с большим успехом выступил он на сцене Московского театра. Один раз по просьбе дирекции вместе с молодыми дебютантами сыграл Ярба в «Дидоне». Другой раз выручал двух московских актеров, даровитых, но малоизвестных и получающих ничтожное жалование. Этими актерами были Злов и Мочалов, отец будущего великого трагика. Им дали бенефис, но они боялись, что не сделают полный сбор, и обратились за помощью к Шушерину. Он предложил им выбрать пьесу «Коцебу попугай», где для них были выгодные роли, сам взялся выступить в роли Ксури, уверенный, что публика наверняка придет посмотреть, как 60-летний Шушерин будет играть 18-летнего Ксури. Он не ошибся в своих расчетах. Успех и выручка были огромные. Этому спектаклю и Шушерину было посвящено много стихов. Одно четверостишие ему понравилось больше других. «Сей день ты зрелище явил нам превосходно, и с трудностью нас заставил разбирать, что более в тебе должны мы уважать, великий ли талант или сердце благородно».
1: Настал 1812 год. Наполеон был уже под Москвой, а Шушерин все не верил, что его родная Москва может быть отдана врагу. Выехал из Москвы в последний момент, почти ничего не взяв с собой. Когда вернулся, на месте своего любимого домика увидел обгорелые печные трубы. Как рассказывал драматург Ильин, Шушерин великодушно перенес потерю, был весел и очень радовался изгнанию французов. Но в это время в разоренной, наполненной нечистотами Москве появилась тифозная горячка. Шушерин заразился ею и на шестой день умер. Надежда Федоровна, ходившая за

0: призванию, по неодолимой страсти к искусству. Они родились художниками и должны были жить и умереть артистами.
1: Меня часто спрашивают, как рождается та или другая песня. Довольно трудно рассказывать, и, по-моему, бесполезно рассказывать технологию сочинительства. Потому что вот я как-то еще учась в консерватории, спросил у своего профессора, Петр Борисович, как вы сочиняете, вот как вообще этот процесс происходит? Он посмотрел на меня. Как я сочиняю, сказал он, очень просто. Я встаю каждый день 7:30 утра, ем стакан простокваши и выхожу на улицу. Поброжу 10-15 минут, подумаю, прихожу домой, сажусь за стул и начинаю сочинять. Вот так ответил мой профессор, который отличался большим остроумием. И действительно, ну как человек сочиняет? Это сказать это абсолютно невозможно. И те, кто пытается это говорить, это просто, так сказать, по-рабочему говоря, вкручивают. А хочется писать, и вот мне хочется писать песни, тогда, когда я встречаюсь с интересными людьми. Поэтому я люблю выступать, поэтому я люблю ездить не только, так сказать, в большие города и в большие концертные площадки, а наоборот, очень люблю забираться в глубинки. Люблю на заводах выступать, в каком-нибудь цеху, я, скажем, собираются одни кузнецы. Потому что у них какие-то свои интересы, у них собственный мир рабочий. И из этого рабочего мира они общаются, так сказать, с окружающим миром. У них тоже по-своему своеобразно преломляется. И вот такие разговоры с ними, такие общения невольно наталкивают на какие-то поэтические образы, поэтические мысли, которые впоследствии преломляются.
2: Сегодня мы продолжим рассказ об искусстве выдающегося испанского певца Хосе Мардонеса. На этот раз прозвучат произведения его концертного репертуара. Подобно многим своим великим современникам и партнерам по оперной сцене Карузо, Шаляпину, Галли Курчи, Мардонес записал на грампластинке значительную часть произведений, входивших в программы его концертных выступлений. Одна из лучших записей – запечатлела голос Мардонеса в соло баса «Confutatis Maledictis» из «Реквиема Джузеппе Верди», его любимого композитора.

Камерный репертуар Мардонаса включал знаменитый вокальный шедевр Модеста Петровича Мусоргского «Блоху». Испанский бас исполняет его на своем родном языке.

Италия была страной, с которой Хосе Мардонеса связывали многие годы исполнительской деятельности, излюбленные партии оперного репертуара, творческое содружество с ее великим певцом Энрико Карузо. На пластинках Карузо и Мардонеса мы встречаем имя Доменико Тримарки, популярного в то время создателя романсов. В 20-е годы, уже после кончины замечательного тенора из Неаполя, Хосе Мардонес записал для граммофона романс Тримарки «Увядшие фиалки». Вероятно, эта мелодия напета им в память о Карузо, дорогом друге и коллеге, с которым Хосе Мардонес столько раз выступал в операх Верди, Галеви, Пуччини.

0: Наиболее обширную часть концертных записей Хосе Мардонеса закономерно составили песни и романсы, созданные в родной для него Испании. Благодаря его неповторимому искусству иберийская муза обрела поклонников во многих странах мира. Послушайте в его исполнении одну из испанских песен композитора Англады «El Artillero».
1: Servía usted un artillero español y un regimiento de...

пору творческой активности Хосе Мардонеса с концертной эстрады неизменно звучали в его исполнении мелодии Кастилии и Арагона, Валенсии и страны басков. Одна из этих мелодий написана композитором Дино Херо, песня «Погонщика».

Еще один испанский романс из репертуара Хосе Мардонеса. Композитор Перес Сориано, гитарист.

В репертуаре Хосе Мардонеса было несколько произведений португальских композиторов. Среди них романс Энрикеша «Одна ночь», исполняемый певцом на языке оригинала.

В заключение еще одна интересная запись Хосе Мардонеса. Старинная студенческая песня. У нас эта мелодия приобрела известность как «Песня старого бурша», использованная композитором Ипполитовым Ивановым в его опере «Ася». Мардонес исполняет ее в оригинальной версии.

0: недавно отметила 25-летие своей творческой деятельности звезда ленинградской эстрады Эдита Пьеха. Ее имя постоянно упоминалось в параде популярности, и не случайно, что она также по праву заняла место среди его победителей.
1: Высочайший артистизм, обаяние, проникновение в самую суть песни всегда привлекали к ней слушателей разных стран. В исполнении Эдиты Пьехи звучит песня-победитель «Не бойтесь любви». Музыка Марка Фраткина, стихи Анатолия Ковалева.

0: Владимир Высоцкий. Имя этого артиста, музыканта и поэта надолго останется в нашей памяти, а его песни в нашем сердце. Он не пел, а как бы делился с нами самым сокровенным, наболевшим. Его песни – это песни исповеди, разговор о пережитом.
1: Стихи и музыка Владимира Высоцкого. 07.
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона.

телефон для меня как икона. Телефонная книга «Триптих» стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка милая,

0: здравствуйте! Повторите снова! Не могу дождаться, жду дыханья затая! Да меня, конечно, я! Да я, конечно, дома! Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я!
1: Наш краткий обзор парада популярности газеты «Смена» завершает выступление Аллы Пугачевой, чье имя встречается и под рубрикой «Композиторы», и под рубрикой «Певицы».
2: Они так много пишут, что вряд ли есть необходимость и нам как-то комментировать ее творчество. Будем ждать, чем еще удивит или поразит она нас, а, быть может, и приведет недоумение.
1: К сожалению, сегодня у нас нет возможности включить в программу как все песни лауреаты, так и выступления всех победителей парада. Но так или иначе, вы еще будете встречаться с ними в наших передачах.
2: Звучит последняя песня программы. Музыка Раймонда Паулса. Кстати, его имя читатели «Смены», любители эстрады, поставили на первое место среди композиторов. Музыка Раймонда Паулса, стихи Андрея Вознесенского. На бис. Поет Алла Пугачева.

мой микрофон волшебный. Все слышат, что шепчу я. К единственному в мире еще не знаю я кому, кому-то.

Вы слушали воскресную эстрадную программу. Запись и монтаж Евгении Колесовой. Вели программу народная артистка РСФСР Зоя Виноградова и автор, журналист Лев Привалов.

0: Здравствуйте, друзья! В одном из своих высказываний, которые, кстати, я всегда советовал моему лучшему другу Сергею тщательно записывать для того, чтобы издать их после моей кончины, я... Ну вот, мой друг опять говорит мне короче. Так вот, в одном из своих высказываний я с присущей мне мудростью указывал. Ну вот, мой друг опять говорит мне еще короче.
1: Послушай, Сережка, но ведь ты же даже не знаешь, о чем я хочу сегодня рассказать нашим радиослушателям. Ведь это же та самая история. Ну, история о тебе и о Милене. И обо всех наших друзьях. Ага, теперь он уже не говорит еще короче. Ну так вот, в одном из своих...
0: Ты все-таки ты меня сбил.
2: Ой, я даже не представился нашим радиослушателям. Страшно вообразить, что только могут они обо мне подумать. Ворвался в эфир какой-то сумасшедший и болтает неизвестно что.
1: А мне вполне хватает того, что меня постоянно ругают мои же товарищи. Они все даже делают вид, что устали меня ругать. А вообще они должны быть мне даже благодарны, что я даю им повод для воспитательной работы.

0: моя. Итак, вам все ясно. Я студент. И мои друзья тоже студенты. И спортсмены. Вот мой Сергей, чемпион мира по боксу. Правда, я не шучу. Он в Москве на международных соревнованиях первое место занял. Вот там, в Москве, мы и встретились с нашими новыми друзьями. С Миленой, Джен, Олафом и Бобом. Хорошие ребята и хорошие спортсмены.
1: Милена серебряную медаль завоевала. А ведь ей нелегко приходится. Живет она в Неаполе, работает на табачной фабрике, на руках у нее мать и маленький братишка Луиджи. Целый день Милена на работе, и дома еще надо успеть по хозяйству.
0: А спорт она все-таки не бросает.

0: играть Оэла.
1: Что ж тут удивительного, что Сергей влюбился в Милену, можно сказать, с первого взгляда. Как уж там они объяснялись, я не знаю. Представляете, она ни слова по-русски, он ни слова по-итальянски. И ничего, объяснились все-таки. Можно сказать, спелись.

0: Да, все это происходило на моих глазах.
1: Почти.
2: За всем не уследишь.
0: Тем более в соревнованиях сам я не участвовал. Спортсмен я пока что начинающий. Изображаю иногда эдакую живую боксерскую грушу, на которой тренируется Сергей. Это немножко больно, но зато выгодно. За каждый удар он мне платит по гривеннику.
1: Обычно стипендию за него получаю я. Я занимаюсь еще и другими видами спорта. Всем понемножку, ничем серьезно.
0: Меня даже высмеяла там на соревнованиях одна симпатичная капиталисточка. Джен из Чикаго.
3: Парень был у нас веселый, увлекаться стал футболом, вратарем назвался вдруг. Гордо он стоял в воротах, но не

Ничего, я не обиделся. На друзей не обижаются. Скажу по совести, мы все очень подружились там, в Москве. Жалко было расставаться.

0: Разъехались друзья. Но ведь есть еще письма. Милена присылала Сергею замечательные письма. Интересные, большие, страниц по 10.
1: Ой, ну не рычи на меня, Сергей. Я хотел сказать страниц по 7. Ну, осторожней, осторожней, осторожней. На 5 страницах, на 3, на 2. Я ошибся, товарищ. Она присылала одни пустые конверты.
2: Слушай, Сергей, если ты будешь стесняться, то как же я расскажу про Луиджи?
1: Откуда же я мог все это узнать, как не из писем Милен?
2: Понимаете, как только Милена вернулась в Неаполь, на нее сразу же обрушилось горе. Во-первых, в Неаполе живет некий сеньор Дакоста. Вы спрашиваете, кто это такой? Отвечаю, буржуй, дурак и старый бабник.
3: Развалина, а туда же лезет, в женихи.
4: Надо делать упражнения ежедневно, круглый год, чтоб большой живот не лез вперед, а совсем наоборот. Надо утром раздеваться, но могу сказать одно. В голом виде умываться – это очень холодно. А потом 3 часа гуляю и размеренно дышу. Кислород я в себя вбираю и еще 2 часа лежу. Двигаться нельзя, и безмолвен я. Не болтаю зря, мне все нельзя. Пить вино нельзя, флиртовать нельзя. И курить нельзя, совсем нельзя.

0: голодаю. Мясо я не ем совсем. Торт не ем, и крем, и даже джем. Маринадов я не ем. Я не кушаю мучное и печеное ни-ни. Сливное и спиртное, и соленья мне вредны. А потом 3 часа гуляю и размеренно дышу. Кислород я в себя вбираю и еще 2 часа сижу. Двигаться нельзя, и безмолвен я, не болтаю зря, мне все нельзя. Пить вино нельзя, флиртовать нельзя, и курить нельзя, совсем нельзя.
1: Этот Дакоста чертовски богат. Наверное, самый богатый человек в Неаполе. А Милена, вы же знаете, работница табачной фабрики и живет в доме, который битком набит такими же бедняками, как она. Утром здесь все расходятся на работу, если только у всех есть работа.
2: А вечером собираются во дворе. Ой, посмотрели бы вы, какое здесь веселье идет!

Танцуют они, и вдруг слышат, в доме кто-то стонет. Заболел маленький Луиджи, брат Милены. Такое горе. Мальчик без сознания мечется в бреду. Доктор сказал, только одно лекарство может его спасти. Очень редкое, американское. И Милена сразу вспомнила, в Чикаго живет Джин. Может быть, она не забыла дружбу, родившуюся в Москве, и откликнется, поможет. В Чикаго полетела телеграмма. А в это время Джин веселилась от души. Вы представляете, сидят ее родители, ничего не подозревают, и вдруг их доченька является домой в сопровождении полисмена.

0: продавщицу тоже я увезла с ларьком. Морчится от страха, на крыле сидит верхом, кричит мне:
1: меня помилуй.

Вот так они там в Чикаго развлекаются. Впрочем, Джен ничего, довольно симпатичная капиталисточка. Вообще-то ведь я в шутку называю Джен капиталисткой. На самом деле ее семья обычные довольно средние американцы, и таких денег у них нет. Как только она получила от Милены телеграмму, сразу позвонила тому американскому профессору, который придумал это редкое лекарство. А профессор буркнул $30,000 и повесил трубку. Вы представляете, 30 тысяч, такие деньги. Но Джен молодец. Она сразу решила продать свой автомобиль, а остальные деньги собрать с помощью всех своих новых друзей, с которыми она познакомилась в Москве. Ну, мать заявила, что Джен красная, а отец посоветовал лучше ей скорее выйти замуж. Но вот замуж Джен, наверное, выйдет не скоро. О, у нее есть тайна.

Я знаю парня, о котором грустит Джин. Это Олаф Андерсон, норвежский спортсмен. Он тоже был тогда в Москве и вместе с нами пел песню дружбы. А теперь он собирается жениться на своей Герде.

Вот для этого своего дома они много лет деньги копили. А как только получили телеграмму от Джен, сразу решили отослать ей все деньги. Ничего, что свадьба опять отложится. Зато мальчик будет жив.

и в Черной Африке получили весточку от Джеда. Но откуда у негров деньги? Но когда Боб рассказал им про Москву, про ребят, про дружбу и про маленького Луиджи, негры сняли с себя украшения. Самое драгоценное, что у них было, и отдали Бобу. Сказали: «Передай Джен, мы хотим, чтобы мальчик жил».

Джен послала Милене телеграмму. Не отчаивайся, лекарство будет, я верю, друзья помогут. Но Милена так и не получила этой телеграммы, потому что ее перехватила сеньора Беллоне. Ох, это такая женщина! Трещит без паузы запятых, как пулемет, и больше всего на свете любит деньги. Но ради них она и пошла на такое подлое дело. Перехватила телеграмму. Сделала она это, конечно, не для себя, а для сеньора Дакоста. Он ей хорошо платит. А теперь вот потребовал, чтобы она и посылку с лекарством перехватила.

Дайте ваши деньги за него, сеньор готово. Логично, все вполне. Давайте больше мне. Их из рук невозможно выпускать. Очень жалко деньги отдавать.

0: их из рук невозможно выпускать. Очень жалко деньги отдавать.
1: Расчет у этого Дакоста самый простой. Когда лекарство будет у него в руках, он заставит Милену согласиться на брак с ним. Но посмотрим еще, сеньор Дакоста, чья возьмет. Вы же не знаете, какая это сила, советские студенты.
2: Первым узнал о беде, конечно, Сергей. Джен прислала телеграмму на его имя.

ребята собрались из разных вузов. Сначала был большой концерт, а потом все танцевали.

Как только пришла телеграмма, мы сразу веселье остановили, объяснили, в чем дело, и ребята сказали: не волнуйся, Сергей, деньги будут. И разбежались по своим институтам. Завертелось дело. А время уже не на дни, на часы считать надо было. Луиджи без сознания лежал, при смерти. И вот тут ты выступил на сцену, этот проклятый Да Коста. Он заявил, что если Милена согласится выйти за него замуж, он даст денег, и мальчик будет спасен. А посылка-то с лекарством от Джен уже пришла и была у него в кармане. Только Милена про это ничего не знала. Что было делать бедной Милене? Отказать жениху? Но ведь тогда погибнет Луиджи. Вот Милена и решила пожертвовать собой.

0: Любовь, прощай?
1: Ну уж нет. Чтобы наша Милена досталась какому-то подлому старикашке? Мы с Сергеем не согласны.
2: Мы так прямо и сказали Милене.
0: Мы ведь к ней в Неаполь прилетели.
2: На самолете.
1: И лекарство привезли. Наше, советское. Еще получше американского.
0: Мы ведь сначала и не знали, что у нас в стране есть такое лекарство. Хотели вместе с ребятами деньги собрать и послать их Джен. А потом, когда мы все выяснили, нам один работник Министерства иностранных дел очень помог. Василий Васильевич его зовут. Очень хороший человек.
1: Вот мы и прилетели в Неаполь.
0: И как раз вовремя.
1: Ну, пока доктор делал Луиджи укол, Сергей с Миленой, конечно, целовались. И отвернулся, не смотрел. А чё, пусть целуются.
0: С меня довольно того, что мы потом старикашку до Коста здорово тряхнули. Вытрясли такие из его карманов посылку от Джен. И вот теперь, когда у Луиджи есть даже два лекарства, он наверняка выздоровеет. А когда он совсем окрепнет, мы его заберем с собой. И Милену тоже.
1: Ну вот, друзья, и вся история. Так вот, в одном из своих высказываний, которые, кстати, я всегда советовал моему лучшему другу Сергею тщательно записывать.
0: Слушай, а почему ты мне не говоришь короче? Итак, в одном из своих высказываний
1: я с присущей мне мудростью указывал.
0: А хотя что тут указывать? Вы же сами прекрасно знаете, что на свете нет ничего лучше дружбы.

документы, фотографии, подшивки старых газет. За всем этим люди, которых ты не знал, да и не мог знать. Но все, что они делали полвека назад, было во имя дня, в котором живешь ты.

0: Май 1919 года. Генерал Юденич рвется к Петрограду. Положение угрожающее. 31 числа Ленин и Дзержинский подписывают обращение Совета рабочей крестьянской обороны. Берегитесь шпионов. Смерть шпионам. Наступление белогвардейцев на Петроград с очевидностью доказало, что во всей прифронтовой полосе, в каждом крупном городе у белых есть широкая организация шпионажа, предательства, взрывов мостов, устройства восстаний в тылу, убийства коммунистов и выдающихся членов рабочих организаций. Все должны быть на посту. А вскоре к белогвардейским диверсиям и убийствам добавился еще и научный шпионаж.
1: Разрешите, господин Гроссбах?
2: Да, пожалуйста. Ну, что у вас, Вольф?
1: Шифровка из Москвы от Вилли Шульца.
2: О, читайте.
1: Связь с сотрудником профессора Остальского установил.
2: Так.
1: Передал аванс $2000.
2: Угу.
1: Источник сообщил, что специальную комиссию по исследованию Курской магнитной аномалии возглавляют инженер Губкин и академик Лазарев.
2: Так.
1: Кроме того, источник подтверждает, что все научные опыты постоянно находятся в поле зрения Ленина. При его прямом содействии в России за 2 года открыто 33 крупных научно-исследовательских института. В настоящее время Ленин внимательно следит за результатами опытов, которые проводятся в Нижегородской радиолаборатории. Шульц.
2: Хорошо, очень хорошо. Вольф, передайте Шульцу, что он должен ускорить сбор сведений о Курской аномалии и сообщите ему также, что обусловленная сумма переведена на его счет в банке. Позаботьтесь, пожалуйста, об этом, Вольф.
1: Слушаюсь, господин Гроссбах.
2: И запросите Шульца, как обстоит дело с обработкой известного ему ученого-химика.
1: Все?
2: Да, все.
1: Господин доктор, позвольте задать вам вопрос.
2: Но?
1: Насколько я понимаю, главное, что нас интересует в России, это Курская аномалия. В то же время мы переводим деньги нашему агенту за сведения о какой-то радиолаборатории.
2: Послушайте, с вашим уровнем мышления, Вольф, вы никогда не подниметесь выше того места, которое занимаете. Запомните раз и навсегда – мы и впредь будем платить нашему агенту деньги за любую научную информацию о том, что находится в центре внимания Ленина.
1: Понятно.
2: Идите.
1: Слушаю, господин Гроссбах.

0: Я перечитываю статьи, записки, телеграммы и письма, написанные рукой Ленина. Я читаю их вслух. Я наслаждаюсь их голосом, добрым и гневным, строгим и нежным. Января 1920 года. К Ржижановскому. Глеб Максимилианович, не сделать ли особой статьи о государственном плане сети электрических станций с картой или с примерным их перечнем, числом, с перспективами, способными централизовать энергию всей страны? 6 апреля 1920 года. Адорадскому. 1. Сделано ли что-нибудь для помощи вам пайком, дровами? 2. Не надо ли еще чего? 3. Можете ли собрать материалы для истории гражданской войны и истории Советской Республики? Могу ли я помочь? 13 ноября 1920 года. В отдел изобретений ВСНХ. Прошу ответить на следующие вопросы. 1. Какое количество заявлений об изобретениях рассмотрено со времени образования отдела? И какое имеется в настоящее время нерассмотренных? 2. Какое количество, 1. Признано полезным, 2. Проведено в жизнь, назвать главнейшие, 3. Порядок и срок рассмотрения каждого изобретения и дальнейшее направление дела. 5 июня 1921 года. Радченко. Товарищ Радченко, с изобретателями, даже если немного капризничают, надо уметь вести дело. А я не вижу пока каприза. Я читаю ленинские документы, и перед глазами встают 3 года. 1918, 1919 и 1920. 3 страшных года. Петроград. Население города сократилось с 2 миллионов до 800 тысяч. Голодная смерть. Она уносит рабочих, студентов, ученых. Не стало кристаллографа академика Федорова, профессора ботаники Гобби, геолога Казанского, зоолога Бианки, геолога Иностранцева, историка и филолога академика Шахматова. Нужно спасти ученых. И Ленин прилагает все силы для этого. В один из дней 1919 года управляющий делами совнаркома Бонч-Бруевич вызывает к себе чекиста Александра Филиппова.
1: Ну, Александр Егорович, чай будете пить?
2: Не откажусь. Честно признаться, замерз.
1: Пожалуйста. Вон там чайник. Наливайте и согревайтесь.
2: Спасибо.
1: Ну, как там у вас в ЧК? Хлопотно.
2: Скучать не приходится, Владимир Дмитриевич.
1: Ясно. Товарищ Филиппов, для вас имеется одно очень серьезное поручение.
2: Слушаю вас.
1: Да-да, вы пейте, пейте, ничего, пейте. Завтра утром нужно отправиться в Петроград. Вам поручается сопровождать специальный транспорт с продуктами для петроградской интеллигенции. Транспорт выделен по личному указанию Владимира Ильича.
2: Так.
1: Вы позвоните Горькому, он в курсе дела. Угу. Снабжение ученых будет проходить под его контролем.
2: Ясно.
1: Да, еще одно поручение. Зайдете в Петросовет и еще раз напомните, что по академику Павлову совершенно немедленно дали все необходимое для его научной работы.
2: Понятно.
1: Ну вот. Мандат соответствующий вам приготовлен. Пожалуйста. С собой возьмете отряд и непременно пулеметы. Всякое случиться может, а транспорт обязательно должен быть доставлен в Питер. Ну, до встречи, товарищ Филиппов.
2: До встречи.

0: До Заполярного Норильска от Москвы всего 6 часов лёт. Чтобы долететь до Ленинграда, требуется 55 минут. Специальный транспорт с продуктами для петроградской интеллигенции тащился много-много часов, с боями прорываясь через белогвардейские и бандитские засады. 23 декабря 1919 года немецкий разведчик Вилли Шульц телеграфировал в Берлин. Ленин предложил Максиму Горькому возглавить Центральную комиссию по улучшению быта ученых и подписал постановление Совнаркома об учреждении комиссии по усиленному питанию ученых-специалистов. Относительно Курской аномалии академик Лазарев обещает дать интервью. День пока не назначил. Княгиня Шаховская согласилась встретиться с интересующим вас ученым-химиком Сапожниковым.
1: Ах, моншер, как будто ничего и не изменилось за эти ужасные 2 года. Ваш рояль звучит так же прекрасно, как и раньше. И ваш дядя также уходит в другую комнату, едва услышит мой голос. Не любит меня старик, не жалует.
2: Я проницательна, мой друг. Но это все ерунда по сравнению с тем, что случилось с Россией. А как подумаю об этом, Александр Васильевич, волчицей готова завыть. О, майн гот! Что они натворили с нашей бедной Россией?
3: А по-моему, княгиня, преувеличиваете вы эти самые страсти-мордасти большевиков. Среди них прелюбопытнейшие люди попадаются. Да и, кроме всего прочего, они сейчас, Марья Кирилловна, единственная реальная сила в России.
2: Сила? А писатели да ученые бегут за границу?
3: Ну, вольному и воля.
2: Вот и академик Павлов тоже собрался уехать. Небось, слыхали?
3: Верить слухам, уважаемая Марья Кирилловна, рискованное занятие. Я ученый, привык верить фактам.
2: Он обязательно уедет, поверьте мне. И вам, Александр Васильевич, тоже об этом следует подумать.
3: Мне за 50 перевалило. Поздновато заново думать. Да и кто я? Немец, француз или турок, чтобы за границей жить? С моей фамилией там делать нечего. Больно проста фамилия.
2: Ну как вы можете так говорить? Вы химик с мировым именем? Гордость русской науки, Сапожник.
3: Ну, а коли гордость, как вы изволили заметить, то в России мне и оставаться надлежит.
2: О себе не думаете? О сыновьях подумайте.
3: Мои сыновья взрослые люди, и родину они любят не меньше отца, смею вас уверить.
2: Александр Васильевич, ваш отъезд за границу увеличил бы ряды благородной русской эмиграции, оказал бы ей моральную поддержку. Я недавно разговаривала с одним иностранным журналистом. Он сказал, что если бы вы согласились принять гостеприимство его страны...
3: Извините, извините, княгиня, но, знаете ли, большевики умеют лучше агитировать. И давайте оставим этот разговор.
1: А вот и ваш сын. Здравствуйте, здравствуйте, мой дарлинг.
4: Счастлив видеть вас в благополучном здравии, Марья Кирилловна. Папа, меня никто не спрашивал?
3: Нет. Ты чем-то взволнован?
4: Как же быть спокойным? Вот, вот послушайте, что напечатано в американском журнале Nation.
1: Это любопытно.
4: Вот. Советский эмиссар мистер Мартенс открыл недавно советское бюро в Нью-Йорке и с присущим ему спокойствием заявил о своем намерении организовать торговлю между Советской Россией и США. А? Здесь цифры. Вот. Вот, пожалуйста. Американские деловые люди уже сейчас осаждают мистера Мартенса, чтобы услышать непосредственно из его уст о возможности торговли с Россией. Вот дьявольщина.
2: Эх, презренные торгаши. Они думают только о своих барышах. А что стало с нами, со всеми, это их не волнует. Такая статья позорит Америку.
3: Напротив, сударыня, это разумное и реалистическое выступление. Правда, таких статей в Америке меньше, чем других.
1: Да вы стали совсем большевиком, генерал.
3: Нет, не стал. И вряд ли когда-нибудь стану. Но и глупцом, истекающим желчью, тоже быть не желаю.
4: Сегодня встретил на улице Верочку Остальскую. Как странно. Когда-то я был влюблен в нее. А сейчас прошли и даже не поздоровались. Мне показалось, что за ней увязался какой-то тип, и я, дворянин, испугался его.
2: Да, да, мы стали бояться собственной тени. Все время надо чего-то бояться. Боже, как ты мог допустить такое?
4: Мне надоело ненавидеть и бояться всю эту рвань. Весь этот сброд, который представил, что он сейчас хозяин. Что? Что могут предложить большевики русскому мужику, а? Нет, я вас спрашиваю, что?
2: Тише, тише, моншер. Вы забываете об этой ужасной чека, которая всюду имеет свои глаза и уши.
4: 300 лет дому Романовых. Боже, царя храни. И за одну ночь раз и к ногтю, как в шу. Нет, неужели? Неужели такое возможно, а? Может быть, никогда и не было дома Романовых? А, папочка, скажи, может быть, всегда были большевики, а мы всегда боялись?
3: Не поясничай, не поясничай. И ты, и твой брат, вы имеете кров над головой. Едите хлеб?
4: Да, да, хлеб с похлебкой и вонючей воблой. Да и то через день.
3: Мы едим то, что ест весь Петроград.
1: И это вас устраивает, генерал?
4: Извини, папа, но ты достоин жалости и презрения.
3: Чего же ты хочешь?
4: Участи более достойной, чем имею. И я готов на все. На все.
3: И на глупость тоже. Как поручик Саулов?
4: Не смей! Не смей оскорблять память геройски погибшего русского офицера. Он погиб за наше святое дело. Извини. Извини меня. Нервы. Но пойми же ты. Пойми, отец. В этой игре, которая называется революцией, выживает сильнейший. А Дон Кихотству место на старой мусорной свалке. Поэтому не удивляйся, не удивляйся, папа, если однажды неграмотное мужичье, которому ты стал служить за тухлую воблу, посадят тебя за решетку. И они никогда не забудут, что ты был генералом.
2: Господа, господа, успокойтесь же, ради бога. Ну, будьте же благоразумны. Тише, тише, кто-то идет.
4: Что тебе, Маша?
5: Вас там спрашивает какой-то военный.
4: Пожалуйста, проводи его ко мне в комнату и запри дверь.
5: Хорошо.
4: Желаю здравствовать, княгиня.
2: Храни тебя Господь, мой милый. Подумайте, ваше превосходительство, над моим предложением и над словами сына. В них было столько справедливого. Еще не поздно уехать отсюда. Еще не поздно сохранить свою честь. Может быть, вы все-таки познакомитесь с господином Шульцем?
3: Хорошо, я подумаю.
2: Ну вот и хорошо. Вот и слава богу. Подумайте, обязательно подумайте. Прощайте, генерал.
3: Прощайте.
2: Не провожайте меня, моншер. Я сама.

0: Да.
1: Да, да, да, да.
2: Это я, барин.
0: Что ты хотела, Машенька?
2: Я все убрала, посуду вымыла.
0: А? Что? Какую посуду?
2: Да...
0: А? Да, да, спасибо, Маша.
2: Мне бы к матушке сходить, если можно.
0: Иди. Иди, но только на улице неспокойно, стреляют.
2: Да я ж быстро.
0: Ну, смотри.
1: Дверь, пожалуйста, захлопни.
0: Вечерний сон, как много дум наводит он.
3: Поешь, племянник? Ну что, ушла эта родовитая вертихвостка? Или выгнал за шеи?
0: Почти, дядя Андрей. Да и с сыном поссорился.
3: Поссорился. Ишь ты.
0: Ты, конечно, все слышал.
3: Да уж не скрою, слышал, как они тебя клевали. Уговаривали, будто нянька малое дитя. А ты нет. Ты перья распустил, прямо орел или петух. Все одно птица.
0: А я был неправ, ответь. Я должен согласиться покинуть Россию.
3: Я уже старый. И говорят, скептик. А ты от меня ответа хочешь.
0: Давай поговорим, дядя Андрей. Давай поговорим. Мы давно с тобой не говорили. Давай откровенно поговорим.
3: Откровенно поговорим.

0: объективно. Да ведь ты очень придирчиво относишься к советской власти, разве не так? А раз придирчиво, это уже, братец, не объективно.
1: Но видишь ли, я пытаюсь понять ее сущность. А-а-а. Я ученый и привык взвешивать факты за и против.
0: Против-то больше, дорогой мой.
1: Почему?
0: Да потому что ты из сильных мира сего превратился в обыкновенного химичишку, ставящего опыты с карболкой. Глупец, ты лишился всего, что дал твой ум и талант. С тебя содрали золотые палеты и ордена.
1: Но я по-прежнему остался ученым.
0: Ой, Ли. А не врешь ли ты самому себе, ваше превосходительство? Не играешь ли в наивного идиота?
1: Нет. Нет, черт возьми, нет!
0: Тогда почему ты нервничаешь, словно и не веришь собственным словам?
1: Ну, почему? Я спокоен.
0: Спокоен. А если спокоен, то поговорим о твоих сыновьях. О том, как ты обрек их на трагедию.
1: В чем их трагедия?
0: Да в твоем генеральском прошлом и нищенском настоящем.
1: Опять генеральское прошлое? Для меня всегда было главным любить Россию и служить ей. Я хотел, чтобы и мои сыновья пуще жизни любили свою родину. Но, кажется, я сегодня только впервые понял, что для них патриотизм это жрать черную икру вместо тухлой воблы. Это не я, а они обрекли меня на трагедию, дядя Андрей. Неужели ты этого не понимаешь? Совсем не трудно пить коньяк и рассуждать о миссии русского интеллигента.
0: Все беды из-за вас, интеллигентов. Это вы развалили Россию, а теперь мечете, стонете, хлюпики, слюнтяи. На плац вас, на плац! Айтва, айтва, левый, левый, тяни носок, сукин сын. Ложись, вставай. Вот что бы я предложил. Для интеллигента. Все-то ты, братец, врешь. Ты просто забыл офицерскую честь и переметнулся к убийцам светлейшего монарха нашего. А их надо стрелять, выжигать, как скверну каленым железом. Но для этого нужны сильные руки, не такие, как у тебя, и не такие, как у твоих сыновей. Ах! Если бы я был помоложе. Ну что, что ты смотришь на меня?
1: Да, дядя Андрей, ты действительно стал старым маразматиком. Ты не видишь главного. Народ идет за большевиками. А когда 150 миллионов человек хотят красных и не хотят белых, всякая борьба не имеет смысла.
0: Дурак, это все иллюзии. Большевики выдают желаемое за действительное.
1: Нет, брат, не иллюзии. Не в пример тебе я к старости становлюсь дальнозорким.
0: Ну и что?
1: А то, что я не могу не восхищаться масштабами мышления Ленина.
0: Твой сын прав. Рано или поздно, но большевики тебе припомнят, что ты был генералом. Да-да, голубчик, припомнят, припомнят. Сейчас ты им необходим, а когда они вытряхнут из тебя все, что ты умеешь и знаешь, ты им не понадобишься. У них появятся свои, половчее, поубежденнее.
1: Ничего, ничего, трясти меня еще долго, да не вытрясти. А пока мне дают работать, я буду работать. Что такое? Что за шум? В чем дело?
0: Не понимаю.
1: Что-то случилось?
0: Господи, что такое?
2: Маша?
0: А?
2: Машенька, что с тобой?
3: Осторожнее. Вот сюда.
2: Сюда, сюда. Что случилось?
3: Знаете,
2: в чем дело?
3: Какой-то тип из вашего двора выскочил. Отстреливался.
2: Так, так, ну.
3: Случайно ранил эту девушку.
0: А, Господи.
3: Она сказала, что живет здесь. Это правда?
2: Да, да, конечно, правда. Это Маша, это Машенька.
3: Мы пришлем врача. Из дома никому не выходить. Пошли, товарищи. Сидоренко.
4: Да.
3: Останешься на лестничной площадке.
4: Есть.
2: Машенька.
0: Ой, Господи, Боже.
2: Машенька, ой. Как ты себя чувствуешь?
5: Ой, больно.
2: Где?
5: Вот здесь.

0: плече.
1: Плече? Так, посмотрим. Ничего страшного. Ничего страшного.
2: Что же это?
1: Кость цела. Сейчас перевяжем, и все будет хорошо. Дядя Андрей.
2: Да.
1: Дай мне бинт и йод поскорее.
2: Сейчас, сейчас.
0: Барин, а я знаю, кто стрелял.
1: Кто?
0: Видала его.
1: Где? Когда?
0: У нас. Когда вы ссорились с молодым барином, он как раз и пришел к нему. Ой, военный такой, высокий, в хромовых сапогах.
1: Что, что ты говоришь? Он приходил к нам?
0: Да, я его хорошо запомнила. Ой, он, видать, испугался, что я узнала его.

0: События полувековой давности, но они не безразличны мне и сегодня, ибо в них начало сегодняшнего дня. Я перечитываю документы, и передо мной вновь встают события далекого 20-го года. Я вижу небольшую комнату в Московском университете. В ней трое. Вилли Шульц, чекист Филиппов и академик Лазарев. Я становлюсь свидетелем острого разговора, и передо мной возникает образ еще одного русского интеллигента, ставшего на сторону революции.
1: Господин Шульц, вы не будете возражать, если в нашем разговоре примет участие мой коллега Александр Филиппов?
2: Что вы, господин академик, разумеется, не буду.
1: Кстати, Александр Филиппов тоже ученый.
3: Ну, какой очень я приятно. Ученый? Все в прошлом.
1: Ученый в прошлом не бывает. Филиппов физик.
2: Очень приятно.
1: Итак, господин Шульц, что вас интересует?
2: Ну, во-первых, положение интеллигенции в нынешней России.
1: Угу.
2: Вот у нас на Западе пишут о том, что многие писатели и ученые намерены эмигрировать.
1: Все, кому дорога честь и слава русской культуры и науки, никуда не собираются уезжать и не уедут.
2: Следовательно, Россия преодолеет разруху и хаос.
4: Господин Шульц, в России много скрытых резервов, о которых на Западе не имеют ни малейшего представления.
1: Господин журналист, я, как и большинство других ученых, раньше не любил вмешиваться в политику. А теперь представьте себе целиком в ней. Отныне мы все здесь в политике. Россия строит новое общество. Строит массово. Вот те скрытые резервы для построения социализма, о которых говорил только что мой коллега.
2: Да, но согласитесь, господа, чтобы построить социализм, нужна цивилизованность. А ваше правительство не скрывает того, что 3/4 населения страны фактически неграмотно. Как же строить социализм?
4: Ликвидируя безграмотность.
2: Ну, это, знаете ли, легче сказать, чем сделать. Помните, как у великого Шекспира? Слова, слова, слова.
4: Нет, господин Шульц, это не слова. Попробуйте представить себе, на что способен раскрепощенный человек, и вы поймете, на чем базируется уверенность нашей диктатуры.
2: Да, диктатура. Поверьте мне, господа, я с большой симпатией отношусь к русской революции. И мне кажется, что если бы Владимир Ульянов Ленин не был диктатором, то демократическое общественное мнение Европы с большим пониманием и сочувствием относилось бы к нынешней России.
4: Почему-то демократическое общественное мнение Европы с пониманием и сочувствием относится к зверствам адмирала Колчака и прочих, так сказать, спасителей России, чем к советской власти, давшей землю крестьянам и открывшей школы для простых людей. Странное распределение сочувствия. Вы не находите, господин Шульц?
1: Господин Шульц, лично я, как ученый, могу только сожалеть, что диктатор Ленин посвятил себя политике, а не целиком науке. В его лице она имеет одного из величайших своих сынов. Но, с другой стороны, меня как ученого устраивает, что именно этот человек занялся политикой. Ныне перед русской наукой открываются огромные возможности.
2: Вы любите парадоксы, господин академик?
1: Нет, господин Шульц, я люблю логику. И постараюсь доказать логичность своих слов. 9 ноября 1917 года Ленин подписывает декрет об учреждении Государственной комиссии по просвещению. А уже 11 декабря постановление о передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение государства.
2: Да, но это же...
1: Извините, я еще не закончил свою мысль. В 18 году Ленин утверждает постановление Совнаркома об учреждении Иваново-Вознесенского политехнического института. По-вашему, это деяние диктатора? Господин журналист, деяние диктаторов это поджог Рима Нероном. У вас есть еще вопросы?
2: Да. Если позволите, у меня вопрос несколько из другой области. Вам известно, очевидно, что немецкий предприниматель господин Штейн предложил советскому правительству выкупить у него все материалы профессора Лейста по Курской магнитной аномалии.
1: Да, мне даже известна сумма, которую запросил Штейн. 8 миллионов рублей золотом.
2: А как вы полагаете, господин академик, советское правительство согласится на это предложение?
1: Ну, очевидно, ваш вопрос более целесообразно адресовать правительству, а не мне.
2: Я восхищен вами, господин академик. Я знал, что вы выдающийся ученый, но я не предполагал, что вы не менее блистательный дипломат.
1: Ну, какой уж я там дипломат? Сколько времени мы с вами беседуем, а я так и не понял цель вашего интервью. То ли вас интересует положение ученых в России, то ли волнует проблемы Курской магнитной аномалии.
2: И то, и другое. Я ведь журналист.
1: Ну что ж, я буду рад, если оказался вам чем-то полезен.
2: Благодарю, господа, за беседу.
1: Пожалуйста.
2: До свидания.
1: До свидания.
4: До свидания.
1: До свидания, господин Шульц. Ну, что вы скажете, Александр Егорович?
4: Кое-кому за границей наша руда не дает покоя.
1: Вот именно так. И вот в связи со всем этим, Александр Егорович, как вы посмотрите на мое предложение принять участие в работе комиссии по аномалии? Для этого, собственно, я и попросил вас приехать.
4: О, я бы с радостью согласился, но нет, это невозможно. Я ведь работаю в ЧК.
1: Ну и что? А теперь будете работать у нас?
4: В ЧК не хватает людей. Да я и сам не знаю, имею ли я моральное право уйти оттуда сейчас, когда вокруг столько дряни.
1: Так вот как! А имеем мы право отдавать кому-либо нашу собственную руду? Немцы ведь добиваются концессий. В ЧК не хватает чекистов. А у нас не хватает физиков, инженеров, техников. Короче, да или нет?
4: Да.
1: Вот отлично. Вот отлично. Ваш переход я беру на себя. Между прочим, знаете, кто вас особенно рекомендовал?
4: Кто?
1: Губкин. А. Я с ним согласился. Вы ведь и у меня были не самым плохим студентом.
4: Благодарю вас, Петр Петрович.
1: Итак, завтра же и займусь вашим переходом.

0: 1927 году запасы железной руды Курской аномалии определялись в количестве 250 миллиардов тонн. В 1960-м они оценивались в 9 тысяч миллиардов тонн. А сейчас, наверное, еще больше. Я задумываюсь над этими цифрами, я восхищаюсь ими, а в голове колоколом звучат строчки Маяковского. «Двери в славу, двери узки, но как бы ни были они узки, навсегда войдете вы, кто в Курске добывал железные куски». И как обидно, что ни Лазарев, ни Губкин, тоже верившие в несметные богатства аномалии, не дожили до того дня, когда полностью восторжествовала их уверенность в этом, когда полностью оправдалось доверие Ленина к ним, людям науки. Ведь это благодаря Ленину Германии было отказано в концессии. А 24 августа 1920 года Совет труда и обороны постановил признать все работы, связанные с разведкой курских магнитных аномалий, имеющими особо важное государственное значение. Теперь мне понятно, почему начальник отдела ВЧК Мальтушев быстро согласился на переход своего сотрудника в комиссию по аномалии. Я вижу Филиппова, сидящим у окна, и Мальтушева, отмеряющего комнату своими длинными ногами.
1: Дай спички, Саша. Угу. Так вот, то, что Шульц... Спасибо. Активно внюхивает сведения об аномалии как раз в тот момент, когда на нее зарятся немцы, совсем не случайно, Саша.
2: Может быть, пора его брать, Иван Николаевич. Данных о его шпионской деятельности у нас предостаточно.
1: Нет, милый, брать пока Шульца не будем. Успеется. Нам нужно обезвредить источник его информации. А судя по перехваченным шифровкам, источник у него квалифицированный, знающий. Вот через Шульца на него и выйти надо. В общем, так, присмотрись, что за люди в комиссии работают.
2: Ясно.
1: Ну, а с Шульцем, видимо, тебе придется теперь встречаться часто. Словом, считай себя по-прежнему чекистом в командировке.
2: Понимаю. Понимаю, Иван Николаевич.
1: Далее стало известно, что Шульц очень уж подружился с Дмитрием Иннокентьевичем Нефедовым, ну, ассистентом профессора Стальского. А профессор занимает довольно ответственное положение в наркомате. Кстати, ты ведь учился у Стальского?
2: Да, на втором и третьем курсах. И, между прочим, вместе с Димой Нефедовым.
1: Что за человек он? Что можешь сказать?
2: Дима? Да, интеллигент в пенсне, абстрактный гуманист. А, в общем-то, по-моему, неплохой парень.
1: Угу. Ну, а сам профессор Остальский?
2: Ну, типичный ученый старой школы. По-моему, человек честный, лицемерить не умеет.
1: Так, ясно. По-моему, неплохой парень, по-моему, лицемерить не умеет. Это ведь, товарищ Филиппов, все эмоции. Сегодня не умеет, завтра научится. Помнишь генерала Сапожникова? Тоже лояльный ученый, верно?
2: Да.
1: Ну вот, а нам стало известно, что в его доме что-то затевается. Короче говоря, Саша, ты приглядись повнимательнее к Нефедову и Остальскому. Ты у профессора дома бывал?
2: Да, еще до революции.
1: Ну, брат, уж давно было. Нужно сейчас у него побывать. Чует мое сердце, ниточка Шульца там зацепилась. Нефедов-то у профессора, наверное, более частый гость.
2: Возможно, возможно. Он ведь давнишний аккомпаниатор племянницы Остальского, Веры. Она виолончелистка.
1: Ну, вот тем более сходи. Музыку послушай.
2: Хорошо, схожу. Послушаю музыку.

0: Господин Нефёдов мне так много рассказывал о вашем доме, фройлен София. Я счастлив, что наконец-то попал к вам.
1: Благодарю вас, господин Шульц.

0: Ваша сестра прекрасно играет. Прекрасно.
1: Но мы все-таки, может быть, пройдем в комнату?
0: Нет, нет, нет, нет, не будем мешать вашей сестре. Я сам виноват, что опоздал. Впрочем, отсюда превосходно слышно. Господин Нефедов отличный аккомпаниатор. Отличный.
1: Да, верно, они сыгрались.

0: Я хотел бы познакомиться с вашей сестрой, если, разумеется, это удобно. О,
1: конечно, удобно. Пойдемте, я представлю вас.
0: Благодарю вас.
1: Пойдемте сюда, Верочка, очень,
2: конечно, да.
1: Верочка, наш гость господин Шульц.
0: Вы чудесно играли, фройлен Вера.
3: Фройлен Вера? Как это непривычно звучит.
0: Да, да, в немецком языке довольно много резкости.
3: Сегодня я проходила мимо очереди за селедкой. Столько народу. Так холодно было. Шел снег с дождем. Одна старуха сказала мне, что девка, уж и чемодан свой собрала, к Врангелю драпать хочешь. Сначала я не поняла, а потом догадалась, что она говорит о футляре для виолончели. Господи, господи, какие мы разные! А жить должны вместе. А,
1: пустое это, не надо обращать внимания, девочка.
3: Фройлен Вера, девка, девочка. Да кто же я?
0: Простите, фройлен, но я...
3: Да вы здесь ни при чем!
1: Вера.
3: А что вообще вы тут делаете в России?
0: Я журналист.
3: Журналист?
0: Да, журналист.
3: А, понимаю. Угу. Наблюдаете жизнь, да? Вы наблюдаете жизнь.
0: Да.
3: Вы.
0: Да, да.
3: Ну, конечно, вы наблюдаете жизнь, а почему бы вам ее не наблюдать? Это хорошая профессия, наблюдатель жизни.
1: Вера, прошу тебя, не волнуйся. Александр, не обращайте на нее внимания, она очень утомлена.
4: А я и не обращаю, Соня. Пожалуй, пора идти. Господин Шульц, вы остаетесь? А вы тоже, Ряузов?
5: О, нет, нет, товарищ Филиппов, я иду с вами.
3: Можете уходить! Да, все, все уходите! А господин Шульц останется. Вы ведь останетесь?
0: Видите ли, с удовольствием.
3: Вы, наверное, тоже красный?
0: Я бесцветный.
3: Это еще хуже! Я резкая, да. Грубая, верно?
1: Верочка, ну, девка! Успокойся, успокойся.
3: Девка,
1: Ряузов,
3: я девка!
1: Господин Шульц, в другой комнате там лекарство, валерьянка.
0: Хорошо,
1: ради бога, скорее.
0: Хорошо, мы сейчас.
1: Дима,
0: сейчас.
1: Дима, помогите мне.
6: Где сведения о курских работах? Молчите. Слушайте, Ряузов, вы мне перестаете нравиться. Вы что, боитесь?
7: Да, боюсь. У вас заграничный паспорт. А со мной чекисты церемониться не станут. Мне только известно, что курской аномалией лично интересуется Ленин.
6: Америку открыли, браво. Я и без вас знаю, что Ленин интересуется всем. Не в пример вам, дорогой мой.
7: Тише, я прошу вас, говорите тише.
6: Слушайте, да не тряситесь вы, как курица. Нас же никто не слышит. Где эти идиотские лекарства?
7: На окне, на окне, направо, на окне.
6: Ага.
7: Зачем вы сюда пришли? Нас никто не должен видеть вместе.
6: Слушайте, да что здесь такого? Я пришел по приглашению профессора Стальского. Он пригласил меня в присутствии господина Филиппова. Зачем же так волноваться? Все знают, что мой друг и гид господин Нефёдов. Господин Нефёдов, а не вы.
7: Не нравится он мне.
6: Кто, Нефёдов?
7: Нет, Филиппов.
6: А почему?
7: Ну, я не знаю ничего, я не знаю. Ну, видимо, интуиция, ну, я не знаю.
6: Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, я скоро уйду. Пошли.
8: Измученная, изломанная женщина.
9: А кто, собственно, ее изломал, Дмитрий? Кто?
8: Жизнь.
9: Хм, ерунда, Нефёдов. Я 3 года кормил в окопах вшей. Каждую минуту ждал, что пуля продыряет мой череп. Но жизнь меня не изломала. А это вот неврастеничка, обиженная и на советскую власть, и на бабку в очереди, и на Господа Бога, и черт знает еще на кого, вместо того, чтобы дышать запахом свежего ветра, закрылась в своем теремке и скулит,
0: как шелудивый пес.
10: Ты деревяшка, Филиппов. Ты много выстрадал и поэтому стал безразличен к чужим страданиям.
9: Нет, не Федов. Я не стал безразличен к чужим страданиям. Вот потому так яростно ненавижу всю эту сволочь. Или мы, или они, Дмитрий. А за кого ты?
10: Я не хочу стрелять. Я за науку и искусство. И я хочу, чтобы люди любили друг друга.
9: Я тоже этого хочу. Хочу, чтобы люди стали чище. Я за это пошел на каторгу. А ты, Нефедов, ты прячешься за науку. Ты хочешь стать ученой-сороконожкой и перебирать пыльными лапками по жизни. Ты за науку вообще, а я за советскую науку, которую завоевывал своей кровью и на которую тебе плевать.
10: Я не позволю так разговаривать со мной.
9: Позволишь, позволишь.
11: Добрый вечер. Добрый вечер,
10: здравствуйте,
11: коллеги.
10: Здравствуйте, Геннадий Петрович.
9: Добрый вечер.
11: Добрый вечер, коллеги. Что, опять спорите, да?
10: Нет, мы не спорим. На этот раз мы откровенно ругаемся.
11: А где Соня, Вера?
10: Они в другой комнате.
11: Ну что ж, они оставили своих кавалеров и убежали. А этот немец, значит, не пришел? Вот странный человек.
9: Почему странный, профессор?
11: Ну, попросил меня, чтобы я пригласил Ряузова, а сам не пришел. А Ряузов, кстати, здесь?
9: Да, и Шульц тоже.
11: Ах, вот как.
9: Да, они в другой комнате. Ага.
10: Профессор, по-моему, у вас какая-то неприятность?
11: Больше, чем неприятность, Дмитрий Иннокентьевич. В Петрограде арестован мой старый друг, профессор Сапожников. И ему грозит расстрел.
10: Да за что? Ведь он очень лояльно относился к советской власти.
11: Вот.
10: Вот, Филиппов, пример к нашему спору. Фемида так затянула свои глаза, что вообще ничего не хочет видеть.
9: Да подождите, в чем обвиняют Сапожникова, профессор?
11: Мне сказали, что при обыске в его лаборатории было найдено оружие.
10: Что? Оружие?
11: Оружие.
9: Так. Понятно.
11: Послушайте, Александр, вы ведь большевик. Помогите Сапожникову.
9: Обвинение слишком серьезное.
11: Да, но химик Сапожников крупный ученый. Но самое главное, он честнейший человек. Если он пошел служить советской власти, то за пазухой не держал камня.
9: Некоторых генералов тоже отпускали под честное слово. А потом они собирали войска против революции.
11: Но речь идет не о генерале, а об ученом. Об ученом. Я готов поручиться за него чем угодно. Вы мне верите?
9: У меня не было оснований, Генрих Петрович, не верить вам. Хорошо. Хорошо, я постараюсь более подробно узнать о судьбе вашего друга.
11: Ну, спасибо. Спасибо вам.
9: До свидания.
11: До свидания. Спасибо.
12: Что же было дальше? Алексей Максимович Горький обратился к Ленину с просьбой разобраться в аресте Сапожникова. Тщательной проверкой было установлено, что оружие в лаборатории прятали сыновья Сапожникова, готовя заговор против советской власти. Отец об этом ничего не знал. В марте 1920 года Владимир Ильич отправил Горькому в Петроград телеграмму, в которой была и такая строчка: «Сапожников освобожден 9 марта». И в дальнейшем Ленин неоднократно справлялся у Горького о профессоре. Александр Васильевич Сапожников умер в 1936 году, честно служа советской науке. А с разоблачением Ряузова и арестом Шульца окончилась чекистская деятельность Александра Филиппова, и он целиком переключился на работу в комиссии по Курской аномалии. Прошло много времени, и вот, наконец, наступил такой день, когда Александр Филиппов вез из Курска полноценные образцы местной железной руды. И внезапно ему отчетливо припомнился один разговор с академиком Лазаревым, состоявшийся несколько месяцев назад.
13: Филиппов? Товарищ Филиппов! Товарищ Филиппов! Степан Григорьевич, пожалуйста, остановитесь. Товарищ Филиппов, Александр Егорович!
14: Петр Петрович, это вы?
13: Я.
14: Петр Петрович.
13: Ну-ка, пляшите, голубчик.
14: Что
13: ну,
14: вы,
13: ну, впрочем, ну, садитесь лучше в машину. Садитесь в машину.
14: Я вас не узнаю сегодня. Что случилось?
13: Как что, голубчик? Нам будут ассигнованы средства на приобретение за границей оборудования.
14: Ассигнованы? Или опять обещание?
13: Да, ассигнованы же, понимаете? Я только что был в совнаркоме у Смоленинова.
14: А так?
13: Это... И он мне об этом сказал. А потом взял да показал одну записочку. Я не мог отказать себе в удовольствии прочитать ее 10 раз. И запомнить, товарищ Смоленинов, прошу вас проверить, правильно ли передают мне частным образом, что академик Лазарев, давно работающий по Курской аномалии, обескуражен тем, что ему будто бы отказали во всякой денежной поддержке. Узнайте, на какую сумму он рассчитывал и какая ему дана. Дата 13 мая 1922 года.
14: Ленин.
13: Да.
14: Ленин.
13: Да. Теперь вы понимаете, голубчик, Александр Егорович, откуда моя уверенность?
14: Ну, теперь понимаю.
13: Александр Егорович, мы должны доказать всем, что аномалия – это миллионы тонн железа.
14: Если будет оборудование, докажем.
15: Москва, Москва, граждане, приехали. Москва, граждане, Москва, подготовьтесь, приехали.
13: Александр Егорович? Александр Егорович! Здравствуйте, Александр Егорович!
14: Здравствуйте!
13: Вот пришли вас встретить.
14: Ну, спасибо.
13: Не терпится, голубчик.
14: Спасибо, спасибо, Петр Петрович. Добрый день, Иван Михайлович.
16: Здравствуй, Саша. Ну, Саша, все в порядке вроде бы.
14: В самом полном порядке, товарищ Губкин.
16: И слава богу, как говорится. Что ж, показывайте.
14: Как? Прямо здесь?
13: Ну, конечно же, здесь. Пусть кто хочет, видит нашу курскую руду, добытую надеждами, потом и кровью.
16: Перед союзом представителей науки, пролетариата и техники не устоит никакая темная сила. Это сказал Владимир Ильич. Ну, пора, товарищи, ехать. Нас ждут в совнаркоме.

Я листаю газеты, и они рассказывают мне о славном великом пути, пройденном за эти полвека. Я читаю тот номер «Правды», в котором рассказывается о том, как 12 апреля 1961 года впервые в мире в космос вырвался человек, гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Я знаю, что это подвиг века, подготовленный всеми успехами советской науки, у колыбели которой стоял Ленин.

0: Начнем мы эту передачу несколько неожиданно. Предложим вниманию наших слушателей короткий рассказ, написанный лет 60 тому назад, нигде до сих пор не опубликованный, но бережно сохраненный в семейном архиве. Кто его автор? Немножечко терпения. Разговор о нем впереди. Ему-то и будет посвящена наша передача. А пока скажем только, что рассказ, который сейчас прозвучит, называется «Отличная скромность». Отличное пальто было у меня несколько лет тому назад. Непритязательный бежевый драп покрывал его с одной стороны, мягкая рыжая кожа с другой. Его можно было носить драпом наружу в солнечный день. Оно так хорошо гармонировало с тусклым северным пейзажем. Но в дождь я выворачивал его наизнанку. Непронизаемый и блестящий, я смеялся над стихиями. Ленинградский климат давал многочисленные возможности демонстрировать чудесные свойства моего пальто. Признаюсь, я развил в себе даже повышенную чувствительность к переменам погоды и по нескольку раз во время прогулок забегал в подъезды и возникал из них преображенным на радость спутникам и к удивлению случайных зрителей. Но я благодарен моему пальто не только за эти мелкие развлечения. Однажды в ясный прохладный день я остановился на набережной в группе бездельников, наблюдавших весенний ледоход. В непринужденной, немного усталой позе я предоставил двум вертлявым девицам любоваться нежным розовым ворсом моего пальто. Отвороты его небрежно откинутые вспыхивали матовым блеском мягкой кожи. «Извиняюсь», — кокетливое выражение, как хорошо я был подготовлен к нему, как настороженно ждал этой минуты, свершилось, — сказал бы более опытный писатель. «Извиняюсь, какое интересное на вас пальто! Неужели вся подкладка кожаная?» Я развернул пальто. Я отвернул его бортом, торжествующий, но спокойный. Я позволил восхищенным взглядом проникать в его скрытые богатства. Небесной музыкой звучало щебетание девиц. Волна вдохновения охватила меня. Я снял пальто, методично слегка вздрагивая от ладожского дуновения. Я вывернул рукава, натянул пальто снова и предстал перед удивленными девицами, закованным в блестящую кожу. Удивленными, только удивленными. Или мне вдруг показалось, что огонек восхищения внезапно потух в их глазах? «Кожаное пальто», — суховато сказала одна из девиц. «Обыкновенное рыжее кожаное пальто на доброкачественной суконной подкладке». Теперь, когда я знакомлюсь с людьми, я облачаюсь в форму серой обыденности и говорю с ними будничным суконным языком. Я только приоткрываю осторожно сделанные небрежностью скрытые достоинства своей души. Какие богатства чудятся в ней, какой облик таинственно прячется в тени ее мягких складок. Неужели она вся так прекрасна? И ничто не заставит меня предстать перед людьми во всем блеске моих душевных качеств. Обыкновенный, симпатичный человек, каких тысячи. Согласитесь, что прозвучавший рассказ написан человеком, прекрасно владевшим пером. Возможно, кто-то нашел, что он близок по манере письма к произведениям Михаила Михайловича Зощенко. И то, и другое впечатление не лишено оснований. А вот еще одно мнение об этом рассказе.
1: Это в действительности очень мудрая, я бы сказал, совершенно Анатоль Францевская сказочка или рассказ-притча. А что касается пальто, так я его чудесно помню. Это все абсолютно чистейшая правда. Тут не придумано ни одного слова.
0: Понятно, что это реакция на рассказ человека, который хорошо знал его автора, известного в 20-е и 30-е годы художника, критика, теоретика, педагога Николая Эрнестовича Радлова. О нем и о других членах семьи Радловых шел разговор на вечере из цикла «Былое и думы», организованном Ленинградским отделением Советского фонда культуры. Его ведущим, как и обычно, был профессор Никита Алексеевич Толстой, который хорошо помнит Николая Радлова. И сейчас мы включаем запись, сделанную на этом вечере.
1: Дорогие друзья, как вы знаете, мы собрались здесь для того, чтобы вспомнить, поговорить о семье, о клане Радловых. Я передаю слово Лиде Николаевне Радловой. Значит, Лида Николаевна, дочка Николая Эрнестовича.
2: Я начну с 1618 года. Наш родственник, муж папиной двоюродной сестры, Эрик Сиверс, живший в ФРГ, по немецким церковным книгам восстановил нашу родословную до 1618 года, когда Давид Раделов скончался в Ашерслебене. Он даже нарисовал это место. Это Саксония, к юго-западу от Берлина и к северо-западу от Лейпцига. В то время это было германское графство. Он был закройщиком, очевидно, шнайдермейстер. Я не очень понимаю, портной или закройщик, что-то в этом роде. Сын его тоже Давид и тоже был шнайдермейстер. Затем с 1646 по 1775 год было 5 поколений Йоганов. Они жили в Шладебахе, это около Лейпцига, и были учителями Шульмейстер и Шульдинер. 5-й из этих Йоганов был лингвистом уже и профессором в Бонне. Его сын Карл Фридрих Радлов, мой прапрадед, с 1788 он жил по 1842. Он учился в Лейпцигском университете. В 1807 году он приехал в Россию в качестве домашнего учителя графа Ламсдорфа. В 1819-22 он был адъюнкт латинского языка в Петербургском университете и учителем немецкого и латинского в Петершуле, то есть ровно за 100 лет до того, как я там уже училась потом.
3: Я тоже.
2: И ты тоже. В 822 году он получил русское подданство и затем дворянство. У него было 6 детей, среди них Леопольд Федорович, отец Эрнест Львовича, о котором мы уже тоже будем сегодня говорить. Этот Леопольд Федорович был директором гимназии в Петербурге, был основателем и организатором музея антропологии и этнографии Академии наук. У него есть печатные труды, его биография есть в русском биографическом словаре. Эрнест Львович Радлов родился в 1854 году, умер в 1828. Он был философ, профессор, сотрудник многих научных журналов. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Он был командирован за границу, там он пробыл 3 года, встретился и подружился там с Владимиром Соловьевым, и дальше очень дружил, и редактировал его труды. Вернувшись, преподавал на высших женских курсах, и первых в России. Он там преподавал историю философии, логику и психологию. Читал он лекции и в университете. Читал он очень хорошо. Мне рассказывали, что его лекции ходили слушать даже студенты других факультетов, которым и не надо было слушать эти лекции, просто ходили его послушать. Им написано много статей об Аристотеле, о Канте. Он редактировал Платона и вот Владимира Соловьева. Был первым председателем и почетным членом Ленинградского общества библиофилов. Составил известный философский словарь. Эрнест Львович был очень умный, образованный, остроумный человек, но строгий. Женился он в 1885 году на Вере Александре Давыдовой, своей студентке по высшим женским курсам. Отец Веры Александры был адмирал, командовал портом в Баку. У Эрнеста Львовича и Веры Александры было 3 детей – Наталья, Николай и Сергей. В последние годы жизни Эрнест Львович был директором публичной библиотеки в Ленинграде. Жили они тогда на Садовой улице, дом 18. Это как бы во дворе публичной библиотеки, по-моему. Это первый дом от Невского. Так, в молодости Эрнест Львович увлекался театром, хорошо знал литературу, особенно немецкую. Ему принадлежит вступительная статья к шекспировскому Тимону Афинскому в издании Венгерова и статья об эстетике Шиллера в том же издании. Сам он был человеком науки, но судьба так распорядилась, что все его 3 детей пошли как-то вот по линии искусств. Когда Наташа хотела стать актрисой, то отец был против. Когда Коля собрался стать художником, Эрнест Львович сказал, что он сперва должен окончить университет, а потом может стать хоть художником, хоть сапожником. Николай Эрнестович окончил классическое отделение филологического факультета университета, прежде чем поступить в Академию художеств.
1: Хорошо. Спасибо. Семья это была одна, среда это была одна, все это было также типично для санкт-петербургской, петроградской, ленинградской интеллигенции, как другие времена, 150 лет тому назад, какие-то имена, ну, там, пушкинской среды, известной среды декабристов. Семья Радловых была одним из опознавательных, так сказать, ну, знаков русской интеллигенции. И она воспринималась при всех различиях ее членов, она воспринималась это как нечто единое. А различие должно было быть, потому что все были личность. Николай Иванович был очень остроумный человек. И я даже скажу, что было известно, что существует два самых остроумных человека в Ленинграде. И это был Николай Эрнестович и Николай Павлович Акимов. Или, если хотите, по алфавиту Николай Павлович Акимов и Николай Эрнестович. Два Николая. То, что они говорили, потом кругами и годами повторялось, входило в интеллектуальный фольклор, ну, так сказать, нашего славного города.
0: А об остроумии Николая Эрнестовича вы еще не раз услышите от тех, кому посчастливилось видеть и слышать его самого. Но участником вечера был совсем молодой человек, который по своему возрасту никак не мог быть знаком с Николаем Эрнестовичем. Но, тем не менее, он знает о нем очень много. И вот почему. Творчество Николая Радлова – это тема научной работы аспиранта Института имени Репина Ильи Доронченкова.
3: Здесь говорили о Николае Радлове, о семье Радловых, как о клане людей высшей степени интеллигентных, талантливых и обаятельных. Но ведь речь шла не только о Радлове частном человеке. Николай Радлов был вовсе не случайной фигурой в искусстве Ленинграда. И вот этот аспект надо, наверное, мне подчеркнуть, ну, просто по роду своих обязанностей, как искусствоведу. Николай Радлов принадлежал ко второму поколению петербургской художественной интеллигенции, связанной с миром искусства. Он практически наследовал их традицию. Поколение Радлова было иным. Это Александр Яковлев, это Василий Шухаев. И третье имя в этом ряду – Николай Радлов. Вот то, что заложил Радлов – высокий профессионализм. Он пронес его через всю жизнь, и все, чем он занимался, было очень точно, опиралось на прекрасную школу, усвоенную им в Академии художеств и в университете. Два высших учебных заведения такого уровня, согласитесь, многое значит. И эти же основы высокого профессионализма он привнес и в нашу советскую карикатуру, которая в 30-е и 20-е годы была вовсе не то, что она является собой сейчас. Что я хочу сказать о Радлове, помимо этого? Человек этот определил свои убеждения очень рано. Убеждения, очевидно, и этика морального плана, о чем он, как свойственно интеллигентному человеку, не распространялся, и эстетические, а их он отстаивал очень остро, постоянно и нелицеприятно. Это был отличный критик. Почитайте его книгу о футуризме. Сейчас мы все, естественно, обратились к русскому авангарду, к этому великому искусству первой трети нашего века. Но у него была альтернатива. И без этой альтернативы авангард существовать не мог. Его развитие было искусственно пресечено. Мы не знаем, что из него бы получилось. Но не надо думать, что альтернативой ему были только критики-доктринеры, которые боролись не за идею, а за место под солнцем и самолюбие. За то, чтобы искусство сделать общедоступным, общепонятным, насквозь прозрачным, а потому бессильным. Лучшим критиком авангарда был Николай Радлов. Почитайте его памфлеты. Они лишены злости, лишены желания уничтожить, но это прекрасная, блестящая, ироничная полемика. Но что интересно, Радлов не только блестяще владел пером, он обращал в средства эстетической борьбы карикатуру. В журнале «Бегемот» появляется серия рисунков «Кошмарное злодейство в Музее аналитического искусства». Речь шла о Павле Николаевиче Филонове. Вкратце содержание таково. Ночью в музей забрался вор и снял первую попавшуюся картину. Утром развернул батюшки Филонов. К чему больше относится ирония Радлова? К непонятному Павлу Николаевичу или к жулику, который ищет в искусстве материальной ценности и доступности? Не знаю. Когда выставка Филонова в Русском музее проваливалась, в защиту мало кто выступал. Появилось открытое письмо Бродского в «Красной газете» и открытое письмо трех художников – Радлова, Акимова и, по-моему, Денисова. И то, что Николай Эрнестович, с творчеством которого у нас связано представление о строгой академической школе, о следовании высокой классической традиции, выступает в защиту авангардиста, это парадокс, но парадокс только внешний. Речь шла об искусстве. А когда речь заходила об искусстве, тогда Радлов и Филонов были по одну сторону той самой баррикады, которая все-таки была. И что бы я еще хотел сказать, что мне дорого и что я бы не хотел все-таки упустить? Радлов карикатурист, Радлов веселый человек, может быть, Бон Виван, Дэнди, как хотите назовите, это не обидно для него. У нас сейчас таких людей нет, да и тогда их было мало. Вот что еще было у его круга художников. Умение не делать из искусства бремя. Умение нести свою миссию легко, с удовольствием, так, чтобы это не казалось долгом, не казалось догмой.
1: У французов есть выражение, которое как раз говорит о том, что, может быть, даже великолепное, проработанное, безупречное произведение искусства, в нем есть след мучительной работы над ним, именно мучительной. Они говорят «ça sent de l'huile», это пахнет маслом, ну, деревянным. И это означает следующее. Человек всю ночь корпел, воняла масляная лампа, и его шедевр пропах деревянным маслом, понимаете? И вот этот оттенок трудно ловить, потому что шедевр есть шедевр. Но или он сделан так, что кажется, что он, ну, как голубка Пикассо, вообще не глядя сделанная. Шедевр, правда? И вот у Николая Эрнестовича и была эта легкость.
3: Я закончу свою мысль, потому что она мне кажется существенной. Радлов интеллигент, Радлов юморист, Радлов очень ироничный и внешне нетрудно живущий человек. Ну, даже машину купил в те годы. Ну что же, он карикатурой для собственного развлечения занимается. Я задавался этим вопросом. За Радлов не числится ни одного полотна с вождем, ни одного портрета такого рода. Но карикатура Радлова, к которой он пришел еще в «Сатириконе», в 20-е годы обретала очень точный, я бы сказал, общественный смысл. 20-е и 30-е. Мы ищем сопротивление. Ищем его очень буквально. Вот протест, вот прокламация, простите, сопротивление было и иным. Именно ирония, именно анализ абсурдности существования, которое строилось в ту пору, идиотизма обывательщины, кретинизма обывательщины, это показывали карикатуры Радлова. И поэтому я считаю, что его искусство, внешне легкое, хотя очень профессиональное и отточенное, наряду с искусством его соратников, и Антоновского, и Малаховского, и Владимира Лебедева, встает в тот ряд, который мы сейчас выстраиваем, от Маяковского с его «Баней и Адриани» до упомянутого «Собачьего сердца», от Пантелеймона Романова до Леонида Добычина и, конечно, Зощенко. Эта тема отдельная, говорить о Зощенко и Радлове можно бесконечно.
0: Долгие годы длилось творческое содружество художника Николая Радлова с писателем Михаилом Зощенко, с которым впервые он встретился в редакции «Бегемота». Они совместно разрабатывали темы карикатур. Зощенко сочинял подписи к рисункам художника, Радлов иллюстрировал рассказы писателя. Плодом творческого содружества писателя и художника были и две книжки «Веселые проекты» и «Счастливые идеи», насыщенные юмором, книжки, каждая страница которых, сколько бы раз вы их ни перелистывали, заставляла вас сначала рассмеяться или на худой конец улыбнуться, а затем и задуматься. Почти все рисунки, вошедшие в эти сборники, а до того опубликованные в «Бегемоте», «Пушке» и других журналах, построены на очень характерном для Радлова сатирическом приеме. Они иллюстрируют применение самых разнообразных механизмов и приспособлений, придуманных художником для выполнения таких действий или достижения таких целей, которые в действительности ни в какой технике не нуждаются. Вот, например, механический ограничитель для ораторов, которые, дорвавшись до кафедры или трибуны, теряют стыд и совесть и буквально часами не слезают с возвышения, произнося разные слова и отмежевываясь от того или другого. О принципе действия, изображенного на рисунке доступного аппарата, рассказывает зощенковский текст. Механическая вилка, связанная системой рычагов с часовым механизмом, слегка укалывает оратора в строго определенное время и тем самым корректно сообщает ему о необходимости кончить речь. Если оратор, тем не менее, не покинет кафедры, то пущай пеняет на себя. На другом рисунке календарь-напоминатель для хозяйственников. При отрывании листика приходит в движение сложная система, которая и выкидывает на изящном блоке какой-нибудь предмет из верхнего аппарата. И этот предмет без слов говорит, за что сейчас надо хозяйственнику браться или хвататься. Смешные и нелепые веселые проекты и счастливые идеи преследовали вполне серьезную цель – борьбу с недостатками в работе производственных предприятий, коммунальных и других учреждений, с бюрократизмом, равнодушно-чиновничьим отношением людей к своему делу. Сама нелепость фантастических идей и проектов заставляла подумать о том, что для устранения этих недостатков не нужно предлагаемых рисунками механизмов, есть другой простой и естественный путь, о необходимости, воспользоваться которым сущности и напоминали Радлов и Зощенко. Однако вернемся на вечер памяти Николая Эрнестовича Радлова. Сейчас вы услышите воспоминания известного ленинградского художника Бориса Федоровича Семенова.
4: Дело в том, что я познакомился с Николаем Эрнестовичем. Я был еще совсем зеленым мальчишкой. Да, еще я занимался в сатирическом объединении «Кипяток». Это было приложение к «Красной газете» еженедельной, где сотрудничали исключительно, значит, вот рабкоры, рабочие корреспонденты. Ну, поскольку я работал тогда в типографии, я тоже был рабкором и очень хотел быть карикатуристом. И кумиром моим был, конечно, Николай Эрнестович Радлов. Николай Эрнестович Радлов был в те времена для нас, как полагали все мы молодые художники, последний джентльмен нашей северной столицы. Напрасно кто-нибудь взялся бы подражать его изысканности в обращении к ближним, безупречного вежливого спокойствия в общении даже с назойливым или совершенно бестолковым человеком, или просто со случайным посетителем редакции. Это был образец джентльменства во всех его проявлениях. И вместе с тем был у него темперамент меткого злого сатирика, призвание владеть бичом ювенала. Ведь вот именно он в первые годы советской власти участвовал в создании отличных сатирических журналов тех времен: «Красный ворон», «Бич», «Дрезина». И обладает двумя довольно редкими подшивками вот этих журналов. Произведения сатирической графики Николая Эрнестовича не исчезают из памяти. Ведь интересно еще и то, там небольшая деталь, что подписи к рисункам сочинял часто он сам. И вот серия маленьких рисуночков. Покупатель и продавец. Покупатель подходит к продавцу, протягивает ему чек. Продавец говорит, подпись. Так, значит, сейчас сделаем, точит нож. Как видно, долго точит нож. Вам, значит, полтавской? Нет, краковской. Ага, сейчас. Обращается к своему соседу, продавцу. А собрание-то у нас во сколько? 8? Сейчас отвешу. Сейчас, значит, вам, значит, полтавской. Да нет же, краковской. А краковской? Краковской у нас нету. Тут я вспомнил, как много молодых художников в 30-е годы, карикатуристов, подражали изобретательской манере Николая Эрнестовича. Вот так Николая Евгеньевича Муратова, очень талантливого художника, называли в глаза «Мурадлов». Ну и что, художник, в общем, не обижался. Он говорил, ну что же, значит, я что-то усвоил хорошее. Не Радлов, но что-то радловское во мне, дай бог, есть. Ну, также ему подражали несколько и такие художники, как Иван Шабанов, Бесперстов, частично даже и я. Еще вспоминается эпизод из тех лет. Я думаю, что это год 29-й. Вечер. Сижу я в редакции, жду.

0: оранжевому Паркеру. По-моему, этот оранжевый Паркер подарил Николай Эрнестович Алексей Николаевич Толстой. Они оба принадлежали к числу людей, которые совершенно сходили с ума от обожания к пищебумажным принадлежностям. Тогда, в те годы, у кого есть Паркер настоящий, это как сегодня, например, у кого есть Мерседес, понимаете, известный так. Так что подарок был царский, и он просто отражал степень дружбы и любви, которые они друг другу питали. Я абсолютно точно убежден, что Алексей Николаевич и Николай Эрнестович никогда в жизни даже по мелочи не поссорились. Они обожали друг друга, будучи, конечно, людьми очень разного темперамента и склада, и, наверное, именно поэтому они находили друг в друге какое-то дополнение. Николай Эрнестович был у нас, конечно, бесчисленные тысячи раз в гостях, так же, как отец у него. Несколько слов скажет Дмитрий Алексеевич Толстой, мой брат. Я просто хочу несколько таких острот Николая Эрнестовича вспомнить. На Селигере мы жили в деревне. Городские люди, дачники. В деревне очень избы стоят близко друг от друга, и все слышно. И вот там была одна дама городская, я не помню, как ее уже звали, но она была очень смешная. Она все возмущалась грубостью деревенского быта, и однажды ее боднул баран так высоко на глазах у всех, что она сделала курбет в воздухе и села прямо так. Это было очень смешно. И так, когда все ее встречали, то все улыбались. И однажды ночью мы жили в избе бакинщика Петрова. В нашу комнату прямо с улицы влез какой-то пьяный. Он разбудил моего товарища, мой ленинградский друг, который у нас гостил. И это услышал хозяин. Он возмутился и, значит, спустился к этому пьяному и стал трясти его за грудки и страшно громко говорить: «Кто ты такой есть?» И эта реплика разбудила всю деревню. И вот наша дама, вот, которую боднул козел, она стала очень громко говорить. Понимаете, он говорит: «Кто ты такой есть? Я не могу спать, это же так грубо, кто ты такой?» Ну как можно? В это время проснулся Николай Эрнестович. Он, конечно, побрился сначала, как всегда, несмотря ни на что. Потом спустился к взбудораженным людям посередине дороги деревенской. И эта самая дама подбежала, ему: «Ну, понимаете, он говорит, кто ты такой есть? Я не могу спать, кто ты такой есть?» Николай сказал: «А что, вы хотели бы, что он сказал, кто вы такой будете?» Вот это очень было характерно для него. Потом однажды в какой-то семье, где мы были, в гостях, какой-то маленький мальчик, совсем маленький, упал с горшка с ночного. Его Николай Эрнестович очень хорошо окрестил «уполномоченный», потому что он уполномочен. По-моему, это тоже такой каламбур в духе Николая Эрнестовича. Однажды Николай Эрнестович услышал песню Блантера, которая появилась тогда, в 30-е годы. «Летят перелетные птицы», знаете, да? И там, значит, такой есть припев: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Николай Иванович, когда прослушал эту песню, он так задумчиво повторил: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». А интересно знать, нужен ли ты Африке? И последнее. Как сам Николай Эрнестович рассказывал о том, как он был разбомблен на своей квартире в Хлебном переулке в Москве. Он замечательно об этом рассказывал. Он говорил: «Как это было? Ну, я сижу, раскладываю пасьянс, абажур, лампа. Вдруг, бум, страшный удар, меня куда-то выкидывает, и вот надо мной морозное небо, я лежу на снегу, и в руке у меня восьмерка треф».
1: А на самом деле это было совсем не смешное и даже не просто грустное, а трагическое событие. В январе 1942 года фашистская бомба попала в московский дом, где жил и работал Николай Эрнестович. Полученная им травма привела к тяжелой болезни и к кончине 53-летнего художника. Всего полтора года прожил Николай Радлов с того дня, как над нашей родиной нависла военная угроза. Но он успел внести существенный вклад в общенародное дело, борясь своим оружием художника-критика за победу над врагом. Он

0: был в числе инициаторов выпуска «Окон ТАСС» в первые дни войны и стал одним из самых активных участников образовавшегося коллектива плакатистов. За время с июня 1941 года до 1 октября 1942 года, когда вышел его последний плакат, он сделал около 40 окон. Причем в первое время плакаты с его рисунками появлялись каждые 3-4 дня. Зимой 1941-42 годов он организовал в литографской мастерской Московского художественного института плакатную бригаду, в состав которой вошли студенты и педагоги-художники. В трудных условиях было выпущено много агитационных и сатирических плакатов, боевых листков. Он принимал горячее участие в издании сатирического журнала Политуправления Западного фронта «Фронтовой юмор», рисовал карикатуры для каждого номера. По его предложению журнал стал выходить в небольшом формате, портативном и удобном в походных условиях. Его сатирические рисунки печатались в «Крокодиле», иллюстрации в журнале «Красноармеец» и в других. Вся эта напряженная деятельность художника была устремлена к одной цели – максимально эффективно использовать искусство плаката и карикатуры для того, чтобы возбудить гнев народа и презрение к врагу. Разоблачая гнусную идеологию фашизма и его злодеяния, показывая беспочвенность захватнических планов, высмеивая моральное ничтожество гитлеровцев, рисунки Радлова укрепляли уверенность советских людей в своей правоте, в своей силе, в грядущей победе. Несколько названий радловских окон ТАСС могут дать примерное представление о круге тем, над которыми ему приходилось работать. Как генерал о победе врал. К вопросу о питании в фашистской Германии. Плоды фашистского просвещения. Муссолини, палач и предатель Италии. Петен, Петрушка и так далее. Всю энергию своего ясного и острого ума, весь арсенал средств художественной сатиры, которым он так хорошо владел, всю свою поразительную работоспособность поставил он на службу патриотическому делу, которым был занят в дни войны. Плоды творческих усилий Николая Эрнестовича и его товарищей по коллективу «Окон ТАСС» нашли достойное признание. В 1942 году художникам Радлову, Савицкому, Соколову-Скаля, Черемныху и Шухмину была присуждена государственная премия. Шухмин вспоминает, какое большое значение придавал Радлов получению этой высокой награды. «Признание правительства в данном случае для меня чрезвычайно важно, символично», — говорил он. «То, что карикатура может так влиять на массы, иметь такой резонанс, для меня это глубочайшее, величайшее удовлетворение, потому что это оправдывает весь ход моей жизни». Как бы ни были велики и бесспорны заслуги Радлова как художника, они не должны и не могут оставить в тени все ценное, что им было создано в области теории, изобразительного искусства и художественной критики. Характерной чертой его искусствоведческих трудов было то, что анализ творческой практики того или иного художника или целого художественного направления он всегда старался обосновать, утверждая свои взгляды на специфику данного вида искусства или на пути развития искусства определенной эпохи. Его статьи и монографические очерки, живо и увлекательно написанные, интересны не только тем, что ярко характеризуют какое-нибудь конкретное явление художественной жизни или рисуют творческий облик конкретного мастера графики, живописи, но и тем, что в них развернута целая система теоретических и историко-художественных взглядов. Так, в статьях о Рылове и Обродском мы находим оригинальные мысли о пейзаже как особом жанре искусства живописи. В предисловии к сборнику рисунков Антоновского сформулированы очень важные положения о специфике искусства карикатуры. В очерках о Лансере и Серебряковой много места уделено роли мира искусства в развитии русской художественной культуры. В ряде статей о Репине, Серове, Кордовском, Бродском дается характеристика французского импрессионизма, русской академической школы передвижничества. Написана еще в 1913 году статья о скульптуре Каненкова, в которой Радлов связывает творчество Каненкова с истоками народного искусства и с античной традицией. полна глубоких мыслей об активной роли материала в эстетическом воздействии художественного образа, намечается путь к решению такой сложной проблемы, как раскраска скульптурных произведений. Обширная и разносторонняя эрудиция, основательное знание исторических фактов, пытливая, свободная от предвзятых суждений исследовательская мысль Радлова ученого сочетались с непосредственностью эстетического восприятия, с чуткой восприимчивостью к явлениям искусства, присущим Радлову художнику. Эти качества и делали труды Радлова критика такими интересными и убедительными для людей, любящих и понимающих искусство. Впрочем, немаловажную роль играло еще и незаурядное литературное дарование Николая Эрнестовича, умение не только точно и ясно формулировать свои мысли, но и излагать их свежо, живо, остроумно, когда надо, с полемическим задором, сарказмом, когда со спокойной уверенностью, когда со страстной взволнованностью. В этом убеждает и рассказ «Отличная скромность», который прозвучал в начале нашей передачи. А сейчас мы хотим привести слова Корнея Ивановича Чуковского. Разговаривая с Николаем Эрнестовичем, можно было подумать, что он по профессии литературный критик. Такое огромное место в его жизни занимали книги. Так тонко разбирался он в том, что читал. Именно от того, что он был таким замечательным книжником, его так любили в литературных кругах. С Алексеем Толстым, Таняновым, Михаилом Зощенко, Евгением Шварцем его соединяла многолетняя дружба. Писатели любили ему читать свои рукописи, ибо он обладал непогрешимым вкусом. Куда бы он ни шел, куда бы он ни ехал, в кармане у него была книжка русская, английская, французская. Он читал всегда и в трамвае, и в очереди, с той немного иронической усталой улыбкой, которая так шла ко всему его изящному облику. Советскую литературу он знал досконально, и дружба с лучшими ее представителями пригодилась ему как художнику, ибо только при таком близком знакомстве с каждым из них он мог создать свою великолепную галерею шаржей и на Алексея Толстого, и на Федина, и на Чумандрина, и на Лебединского, и на Ольгу Форш, и на Саянова, и на Николая Тихонова, и на многих других, выхватывая самую суть их характера, который он знал изнутри, благодаря тесному общению и с ними, и с их творчеством. Не знавшим его, он мог показаться сибаритом. Такие у него были вялые, ленивые жесты. На самом же деле это был, что называется, работяга, отдававший все свои силы труду. Помню, когда он иллюстрировал мою сказку «Краденое солнце», я был изумлен, сколько вариантов каждого рисунка изготовлял он один за другим. То же самое мне привелось наблюдать, когда он сотрудничал в ленинградском журнале «Бегемот», когда описал маслом большие портреты. Когда задумываешься, что же придавало такую силу обаяния, таланту и личности Радлова, вспоминаются вдохновенные строки, посвященные им великим мастерам прошлого, высокому призванию художника. «Они – великие художники потому, что они полнее и глубже миллионов других людей воспринимали жизнь, умели чувствовать и умели передавать это чувство другим». Ибо в силе чувства, стихийно ищущего своего выражения, в глубине переживания, в запечатленной на веки веков душевной жизни творящего, в его любви и ненависти, в сострадании и жалости, единый и истинный источник искусства. Это был его идеал, и к нему были устремлены его жизнь и его творчество. А сейчас, заканчивая разговор об этом замечательном человеке, мы хотим сказать, что Николай Эрнестович родился 22 марта по старому стилю 1889 года. Эту передачу мы как раз и посвящаем его столетнему юбилею.
1: Одна из передач нашего цикла была посвящена творческой деятельности Александра Николаевича Афанасьева. Мы пообещали продолжение. И вот снова, перелистывая страницы его книг, размышляя над ними, стараемся представить себе масштабы его труда, значение работ Афанасьева, выдающегося русского фольклориста, писателя, этнографа.
2: Есть ли сборник народных русских сказок Афанасьева известен многим, то его труды по славянской мифологии знакомы, пожалуй, лишь специалистам. Они давно уже стали библиографической редкостью. И только в 1983 году издательство «Современник» выпустило в свет книгу избранных статей Афанасьева «Древо жизни». Откроем же эту книгу. Но прежде, чтобы проникнуться ее атмосферой, послушаем старинный напев обрядовой весенней песни –

Такими песнями на Руси встречали начало года. Говоря о народных обычаях, Афанасьев подробно описывает последовательность годовых праздников, упоминая об обычае, державшемся вплоть до 15 века, отмечать начало Нового года 1 марта. Затем этот праздник был перенесен на 1 сентября, и только при Петре I 1700 год был начат в России 1 января. «Заклиная в марте и апреле весну, — пишет Афанасьев, — поселяне обращаются к ней как к существу живому, благодатному. При встрече весны поются обрядовые песни и совершаются праздничные игрища, идущие из глубокой древности».

0: Круг весеннего хоровода – это знак солнца. В обычаях любого народа культ солнца занимает важнейшее место. Повествуя о поэтических воззрениях славян на природу, Афанасьев пишет:
1: «Обожание солнца славянами засвидетельствовано многими преданиями и памятниками. Исчезающее вечером, как бы одолеваемое рукою смерти, оно постоянно, каждое утро, снова является во всем блеске и торжественном величии, что и возбудило мысль о солнце как о существе неувидаемом, бессмертном, божественном. Как светило вечно чистое, ослепительное в своем сиянии, пробуждающее земную жизнь, солнце почиталось божеством благим, милосердным. Имя его сделалось синонимом счастья».
0: Хороводы, которые водили в честь солнца, призывая таким образом себе в помощь могущественные силы природы, были особенно любимы в народе.

Мифологические представления, которые являются предметом внимания исследователя, практически очень мало изучены, и совсем мало знает о них современная читательская среда. Между тем, мир поэтических воззрений, мир славянской мифологии, открываемый нами в трудах Афанасьева, безгранично велик. Не всегда можно соглашаться с суждениями и доказательствами писателя, но зато можно спорить с ним, пытаться найти свою точку приближения к истине. По прочтении его работ во многом по-новому начинаешь воспринимать произведения народного творчества, открываешь все новые и новые красоты поэтических текстов песен, их глубокий смысл.

0: Одна из интереснейших сторон размышления Афанасьева – это попытка исследования языка, поиски объяснений корневой основы слов. Афанасьев пишет о магическом значении слова в жизни древних.
1: Слово человеческое вылетает, как быстрая птичка, и уязвляет ненавистных врагов, как острая стрела. Почему Гомер дает ему эпитет крылатого? Оно льется, как водный поток, и блестит, как небесный свет. Речь и река происходят от одного корня.
0: Ученый говорит о том, как у древних рождается убеждение, что заклятие своими заповедными, верно произнесенными формулами может творить то же, что творят небесные владыки. Так считалось в народе.
1: По глубокому убеждению первобытных племен, продолжает Афанасьев, слово человеческое обладало чародейную силою. На этой основе возросло верование, доселе живущее у всех индоевропейских народов, что слово доброго пожелания и приветствий, здравец, то есть пожелание здоровья при встрече и на пиру, призывает на того, кому оно высказывается, счастье, довольство, крепость тела и успех в делах. Наоборот, слово проклятие или злого пожелания влечет за собою гибель, болезни и разные беды.
0: Замечательны те глубоко поэтические заговоры, которые приводит в своем исследовании Афанасьев.
1: «Пойду я в чистое поле, под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полетные облака. Стану я в чистом поле на ровное место, облаками облачуся, небесами покроюся, на главу свою кладу красное солнце, подпояшусь светлыми зорями, обтычуся частыми звездами, что острыми стрелами от всякого злого недуга. Ключ моим словам в небесной высоте, а замок в морской глубине на рыбе-ките, и никому эту кит-рыбу не добыть, и замок не отпереть, окроме меня. А кто эту рыбу добудет, и замок мой отопрет, добудет, яко древо, палимое молнией».
0: Отмечая силу заговорных текстов, Афанасьев справедливо сравнивает эти заговоры по значению с клятвами, обетами, присягами. Формулы заклинаний, естественно, наполняют и старинные обрядовые песни. Это находит свое выражение не только в словах, но главным образом в интонациях.

Афанасьев не проходит и мимо очень большой проблемы отечественной фольклористики, проблемы русской инструментальной музыки. Рассказывая о кострах, на которых сжигались гудки, гусли в эпоху гонений на скоморохов, говоря также о значении, которое придавалось музыкантам –

Как ни были просты и несовершенны первые музыкальные инструменты, дудка, свирель, волынка, гусли, тем не менее они требовали упражнения, навыка, учения, и, конечно, в весьма раннее время на Руси образовался особенный класс музыкантов, певцов, поэтов, которые играли главную роль в народных празднествах.

Изучая народные обычаи, Афанасьев уделяет немало внимания свадебному обряду. «Свадебное торжество», читаемое в его книге, до сих пор сопровождается в народе многочисленными обрядовыми песнями. Давность их происхождения не может быть отрицаема. Сковать свадьбу значит сковать те невидимые нравственные цепи, обязанности, которые налагают на себя вступающие в супружество и символическими знаками которых служили кольца.

0: Одним из первых в науке о фольклоре Александр Николаевич Афанасьев рассказал о процессе передачи традиций в народной культуре.
1: Действительным поэтом был народ. Он творил язык и мифы и таким образом давал все нужное для художественного произведения и форму, и содержание. В каждом названии уже запечатлевался поэтический образ, и в каждом мифе высказывалась поэтическая мысль. Отдельные лица являлись только пересказчиками или певцами того, что создано народом. Одаренные от природы способностью хорошо рассказывать или петь, они передавали в своих повестях и песнях давно всем известное и знакомое.

0: Как хотелось бы, чтобы знание корневых основ национальной культуры было доступно всем, чтобы настольными книгами в каждой семье стали собрания былин, сказок, песен, книги по истории, этнографии, фольклору. Это тем более важно в наше время, потому что любовь к культурным традициям своего народа, к родной земле, рождает патриотизм. Она рождает также, и это естественно, глубокое уважение к традициям других народов. Изучение работ классиков отечественной науки о народном творчестве, знакомство с самой песенной культурой – вот путь, по которому должно пройти каждое поколение, ибо народное искусство формирует душу человека. Афанасьев пишет.
1: Слово «человеческое», по мнению наших предков, наделено было властительную, чародейную и творческую силою. И предки были правы, признавая за ним такое могущество, хотя и не понимали, в чем именно проявляется эта сила. Слово, конечно, не может заставить светить солнце или падать дождь, как верили язычники. Но если не внешнюю природою, зато оно овладело внутренним миром человека и там заявило свое чарующее влияние.

0: В ленинградском эфире юношеская радиостудия «Товарищ».
1: Это было вчера. Последний раз вы заглянули в свой класс. Он непривычно пустой встретил вас эхом. Вы прошли по школьным коридорам. Вы прощались со школой, а школа с вами.
0: Этот выпуск товарищ посвящает вам, выпускники.
1: Итак, ведущие Лидия Мельникова
0: и Юрий Раткевич приветствуют вас на волне товарища.
1: Мы хотим также представить вам нашего помощника, выпускника 11-й школы Василеостровского района, секретаря комсомольской организации этой школы, золотого медалиста Павла Солдатенкова.
2: Спасибо. Ну, а я хочу сразу же пригласить всех вместе с нашим корреспондентом в актовый зал школы.
0: У микрофона Наталья Езерская.
3: Этот репортаж из 11-й школы Василеостровского района. Эта школа уже не один год славится своими выпускниками. Вот и сегодня, впрочем, давайте лучше поставим пленку и послушаем запись, которая была сделана всего 4 часа тому назад. Своих питомцев приветствует директор школы Людмила Алексеевна Пономаренко.
4: Сегодня вечер особый, волнующий. Он вызывает у вас воспоминания о школе за прожитые 10 лет. Я сегодня с большим удовольствием подписала 54 аттестата из 76, учащихся, которые кончили школу на 4,5. Педагогический совет награждает 10 учеников школы похвальными грамотами. Золотыми медалями награждены 6 учащихся нашей школы. Пожелать вам овладеть 3 искусствами. Первое – искусством быть человеком. Второе искусство, которым хотелось, чтобы вы овладели – искусство быть личностью. И третье – искусство быть самим собой. И закончить хочется мне следующими словами. Друзья мои, запомним этот час, пусть он в дороге трудный будет с вами. Наш вечер выпускной – любовь и память пусть станет стартом радостным для вас.
3: Так уж повелось, что на выпускной вечер приходят самые лучшие друзья. Учителя, пионер-вожатые, нянечки и, конечно, родители.
5: Папа Алексея Арию, 10-й Б-класс. Член родительского комитета в длительное время. Помогал в школе и теперь сегодня даже грустно, извините, расставаться с вами. Товарищи, наши выпускники, родители, разрешите сказать большое материнское, ну, коли я уж отец, то и отцовское спасибо всем присутствующим здесь, нашим славным педагогам. Наши дети, выпускники, получили настоящую путевку в жизнь. И действительно, получают они сегодня аттестат зрелости.
4: Образовании с отличием вручается Герасимову Антону Леонидовичу.

0: Прощание со школой. Это прежде всего прощание с учителями, мастерами, наставниками. Вряд ли найдется такой человек, который не помнил бы имени своей первой учительницы. Той, что терпеливо учила писать крючочки и нолики, аккуратно подписывать тетрадь, чертить поля. Впрочем, как кажется, давно все это было. А впрочем, совсем недавно.
1: Интересная особенность у наших учителей. Об этом часто поют в песнях. Годы идут, мы растем, взрослеем. А наши учителя, они остаются все такими же. Строгими и в то же время добрыми, внимательными, отзывчивыми. И как это им удается? Ложить частичку своей души в каждого из своих выпускников.
2: Дорогие наши выпускники, сегодня праздник не только ваш. Праздник всей страны – алые паруса. Паруса мечты и паруса надежды.
3: От имени учителей сегодня вас приветствует народная учительница СССР Татьяна Ивановна Гончарова.
2: И вот в этот день хотелось бы вам пожелать очень многого, но традиционно хотелось бы пожелать большого счастья. Счастье каждый понимает по-своему, и все-таки есть общие компоненты счастья. Так вот, первое, что хотелось бы вам пожелать. Это мир над нашей замечательной планетой Земля. Мир – это и есть счастье. А второе – вы совсем юные, вам по 17, у вас все впереди. Быть любимыми и любить. И, конечно, пожелать вам быть в будущем счастливыми семьянинами, вырастить отличных детей, быть счастливыми папами и мамами. И третий компонент счастья – это счастье найти себя в труде. Трудиться так, чтобы найти радость не только для себя, а принести счастье и радость окружающим тебя людям, счастье и радость нашей стране. Традиционно, ежегодно, в 10 классе на одном из последних уроков истории или обществоведения я провожу анкету, автором которой был нынешний академик Басов. Вот, будучи десятиклассником, выпускником, он дал своим товарищам такую анкету. Она всего из 4 вопросов. О чем вспомнишь через 10 лет? Второй вопрос. О чем пожалеешь через 10 лет? Третий. Какую жизненную высоту собираешься взять через 10 лет? И последний. Кто прославит наш 10-й через 10 лет? Ежегодно даю вот эту анкету и получаю очень интересный материал.
0: Итак, анкету академика Басова уже заполнили выпускники 1983 года.
3: Сегодня последний урок истории. Никого не спрашивают. Кстати, сегодня и мой день рождения. Итак, анкета Басова. Ну, прежде всего, сообщаю свои координаты. Галактика, планета Земля, восточное полушарие, территория СССР, Ленинград, 536-я школа Московского района, кабинет истории, 2-я парта у окна. Сейчас трудно заглядывать на 10 лет вперед, тем более, что я никогда не планировал своих поступков больше, чем на неделю. И все равно, как хочется хоть разок заглянуть в будущее.
0: Через 10 лет вспомню наших учителей, ребят, эту анкету, этот день, зелень на окнах, прозрачные стекла. Вспомню, как сдавала экзамены, и была страшная гроза, и ливень, этот запах, который врывался в открытые окна, и первую пятерку на экзамене. Еще вспомню, как наша учительница литературы читала поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Она говорила тихо-тихо, так как будто эти слова не заученные, а свои простые.
3: Здесь в жизни мы прошли почти что первые шаги. Пусть кто-то их прошел не очень ровно. Помните? Это слова из нашей песни к выпускному вечеру. Не очень ровно, так это про меня. Я вообще неудачник. И разные свои неудачи, наверное, вспомню. А еще вспомню весь класс. И одну девчонку, которая стала для меня самым лучшим человеком в мире. И я не хочу с ней расставаться. А если моя мечта не сбудется, ведь я неудачник. Пусть эта девчонка будет по-настоящему счастлива.
1: О чем пожалею? Знаете, когда мне было 7 лет, я очень мечтал скорее вырасти. Сейчас смотрю на первоклашек и завидую им. Так вот, пожалею, что стал взрослым. И никогда больше не вернется детство.
0: Кто прославит наш класс? Это, наверное, самый сложный вопрос. Вижу, как ребята долго думают, и почти каждый второй при этом покусывает кончик шариковой ручки. Вообще, слава – понятие относительное. Можно быть отличным специалистом, но разве это слава? Настоящая слава – это нечто большее.
1: Хочу быть хорошим человеком. Сильным, добрым, веселым. Любить и быть молодым. Забыть слова «я не знаю», «я не могу». Все победы начинаются с побед над самим собой. По плечу ли мне это, покажет время.
3: Итак, анкету академика Басова заполнили выпускники 1983 года.
0: Анкеты эти бережно хранятся, и через 10 лет мы вновь обратимся к ним и расскажем вам судьбу одного 10 класса.

0: Мир стареет в былых надеждах, но сегодня, как и вчера, на плечах эту землю держат и несут на себе мастера.
1: Мастера, профессионалы, те, что в жизни постичь смогли щедрость камня, душу металла, свежесть формулы, нрав земли.
0: Мастера, мастаки, умельцы, понимающие до глубин механизм станка или сердца, ход смычка или гул турбин, руки вещие простирая к перекресткам звездных миров, время движется мастерами и надеется на мастеров.
1: Большая почта приходит в эти дни от выпускников профессионально-технических училищ с просьбой поздравить своих мастеров-наставников.
0: Более 330 профессий получают выпускники ПТУ благодаря неустанному труду мастеров, людей, влюбленных в свое дело. Три дня назад в Доме культуры и профтехобразования вручили дипломы и кубки победителям городского конкурса «Название лучший по профессии». 90 тысяч юношей и девушек приняло участие в конкурсе, который проходил по 15 профессиям, и лишь 50 участников заняли призовые места.
2: Капля Иван, учащийся из ГПТУ 56. Ну, я выступал по профессии штукатур-облицовщик-плиточник. Занял первое место в училище, направили на городской конкурс профессионального мастерства. После городского конкурса, на котором я занял первое место, меня направили на всесоюзный конкурс в город Тбилиси. Недавно совсем вернулся из Тбилиси. Ну, конечно, главную роль в этом, в моей подготовке сыграли мастера производственного обучения. Это Бобровская Светлана Викторовна и Макарова Надежда Александровна, которые подготовили меня к конкурсу. Большое им спасибо.
3: Шаховцова Лариса, СГПТУ номер 18, профессия швея-мотористка легкой женской детской одежды.
4: Бурцева Лариса, СГПТУ 17, швея-мотористка по изготовлению верхней женской детской одежды.
5: Краснопёрова Татьяна, СТУ 63, маляр.
6: Самый яркий день вот за 3 года обучения в училище.
5: Ну, я думаю, что самым памятным днем, конечно, это будет городской конкурс, участие в городском конкурсе. Прежде всего, это волнение, конечно, радости. Вот, и ожидания.
4: Ну, для меня, значит, я после окончания 2-го курса была награждена бесплатной путевкой поездкой в Венгерскую Народную Республику.
3: После окончания конкурса у нас, значит, были часы ожидания, какое же место, потом вот итоги, самое волнительное из всех 3 лет.
0: Через несколько дней выпускники ленинградских профтехучилищ придут на предприятия нашей страны, а сегодня к ним обращается
1: лауреат Ленинской премии, народный художник СССР, профессор Михаил Константинович Аникушин.
7: Дорогие ребята, эти дни июня для вас торжественные дни, дни окончания школы. Первое, мне кажется, я в этом очень уверен, что каждый человек должен овладеть своей профессией, ремеслом. Слово «ремесло» – это очень широкое

0: и превращать это ремесло во всех видах нашего творчества в художественное, а я слова не оговорился, в художественную практику, потому что быть художником, станкостроителем, ткачом, переплетчиком, ну, все, что не делается, если это делается высоким ремеслом, это дело превращается в искусство. Вот я бы очень хотел пожелать вам превратить ремесло в искусство.
1: В этот праздник алые паруса обязательно желают счастья.
2: А те, кому желают, обязательно хотят быть счастливыми.
1: Что же для этого нужно, кроме праздничного пожелания?
3: На этот вопрос товарищ решил поискать ответ во встрече с героем социалистического труда, депутатом Верховного Совета СССР, кандидатом в члены ЦК КПСС, бригадиром совхоза «Детско-сельский» Валентиной Романовной Паршиной.
4: Я 23 года работаю в совхозе. Ну, у нас семья вся была крестьянская. Хотя у меня была возможность пойти на филологический факультет Ленинградского государственного университета. И настойчиво меня предлагали туда пойти учительницы, особенно моя литература и русского языка. Но, тем не менее, отец отправил меня в сельскохозяйственный, и я об этом нисколько не жалею. 23 года отработать в сельском хозяйстве, это значит продлить себе на 23 года жизни, особенно сейчас, это же здоровье.
1: Чем пахнет земля? Рассветом, к зениту спешащим солнцем, поющим утренним ветром, задумчивым домом отчим. Чем пахнет земля? Пашней, прохладной выпавшей росою, натруженным днем вчерашним, хлебом, потом и солью. Чем пахнет земля? Свежестью, листом черноплодной смородины, тихой застенчивой нежностью. Земля просто пахнет родиной.
3: Около 5000 выпускников сельскохозяйственных профтехучилищ через несколько дней придут в совхозы Ленинградской области. Придут высококвалифицированными специалистами. Ведь у ленинградских сельских ПТУ давняя история и богатые традиции. Все тонкости профессионального мастерства ребята осваивают в учебных хозяйствах, на животноводческих и птицеводческих фермах, в теплицах, на машино-тракторных станциях и полях.
1: В ПТУ ребята получают и ряд новых профессий. Профессию мелиоратора, ремонтника, лаборанта-химика, водителя.
3: Старшеклассники уже принесли первые заявления о приеме в сельские ПТУ. И надо сказать, что среди сельских школьников, которые каждый год проходят летнюю производственную практику в родном совхозе, немало городских ребят. Таня Пошернева и Лина Лукьянченко – выпускницы 8 класса 167-й школы. Родились и учились в Ленинграде, в центре города, почти на Невском. А вот решили связать свою жизнь с работой на селе. Это произошло после того, как девочки поработали в лагере труда и отдыха в совхозе «Раздолье». Райком комсомола Куйбышевского района, как лучшим ученицам Тане и Лине, выдал комсомольские путевки в сельское среднее профессионально-техническое училище номер 1, которое находится в поселке Мичуринское.
5: Хорошие угодья, у них очень большие поля, и ферма хорошая.
6: Ну, мне исполнилось 15 лет недавно, и мне сказали, что я уже вступила в взрослую жизнь, и я могу сама уже с полной уверенностью выбрать себе профессию.
5: Ну, я хотела бы работать в развивающихся хозяйствах, может быть, даже где-нибудь в южных районах. Выращивать цветы, проводить экспериментальную работу. Больше всего я люблю полевые цветы. Они сами очень гордо и сами выбиваются к свету.
3: В эти дни многие ребята закончили музыкальные, хореографические, художественные училища. Свои теплые слова им адресует народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР Наталья Михайловна Дудинская.
7: Дорогие, милые друзья, вы подошли к очень важному рубежу в вашей жизни. Кончилось детство, кончилась беззаботная пора, когда за вас думали, вам предлагали, вы должны были только учиться, учиться и учиться. Бывает часто, к счастью, конечно, когда с маленьких лет девочка или мальчик тянется к одной

0: единственной профессии, которая его привлекает, и он посвящает ей всю свою жизнь. Так было со мной. Я с маленьких лет мечтала танцевать, мечтала быть балериной. Мне было это легче, чем многим другим, потому что моя мать была танцовщица, Наталья Александровна Тальёри-Дудинская, которая меня начала учить с 7 лет танцевать. И я не мыслю себе, и сейчас, если бы мне сказали, что можно все начать сначала, я бы ничего не изменила, потому что в моей жизни танец – это самое-самое главное, самое любимое и самое наипервейшее. Сейчас вы стоите перед большой дорогой жизни, и надо вам выбрать ту единственную, по которой вы пойдете прямо и честно. Надо выбрать профессию. Профессию, которую вы будете любить, которой вы будете отдавать все свои силы, все свои знания, приобретенные в школах, и отдавать свою душу.
1: Мы не случайно включили в нашу передачу выступление Натальи Михайловны Дудинской. Каждый год Наталья Михайловна провожает на большую сцену выпускников Ленинградского хореографического училища имени профессора Вагановой. Каждый год это новый выпуск, слезы, блистательный отчетный концерт, где юноши и девушки демонстрируют все мастерство, которому они обучились здесь, в училище. Более 30 лет назад Агриппина Яковлевна Ваганова передала своей ученице класс усовершенствования балерин. В нем занимались все прославленные актрисы ленинградской сцены. Хорошо помнит Наталья Михайловна и свой первый выпускной класс. Сейчас на счету Дудинской уже 10 выпусков, и каждый, конечно, дорог по-своему.

0: Много событий подарила нам школа. В школе мы впервые надели октябрятскую звездочку, алый пионерский галстук. Каждый помнит тот день, когда в райкоме нам вручали комсомольский билет.
1: Школа подарила знания. Сколько прекрасных работ продемонстрировали сегодняшние выпускники на олимпиадах и научно-теоретических конференциях.
2: Работы ленинградских школьников представлены на международных выставках.
1: Многие награждены медалями и дипломами различных рангов.
2: Обычно на выпускном вечере первые аттестаты об окончании школы вручаются самым лучшим. Нет такой возможности рассказать в нашей передаче даже о всех ребятах, закончивших школу с золотой медалью, ведь их в этом году 78.
1: 78 юношей и девушек, которые все 10 лет учились только на отлично.
3: Думаю, что лет через 10 хорошо, если бы я смог стать кандидатом наук.
4: Закончить докторскую диссертацию.
2: Ну что ж, такое заявление выпускников 10 А-класса 11-й школы Василеостровского района Оли Савкевич и Антона Герасимова небезосновательно. Дело в том, что эти ребята также заканчивают школу с золотой медалью.
0: Поскольку это мои одноклассники, можно и мне сказать несколько слов?
1: Да, конечно, пожалуйста, Павел.
0: В нашем классе 4 ребят получили золотые медали, всего в школе 6.
1: Кстати, Паша, а что из себя представляет современный отличник?
0: Вы знаете, этот вопрос нам уже задавали. Может быть, мы послушаем пленку?
5: Когда вы впервые прочли первую книгу?
6: 6 лет.
7: 3 года.
5: Вот скажите, вы выходите к доске, вас должны спросить, вы всегда уверены в том, что вы получите 5 или нет?
7: Не всегда.
8: Не всегда.
5: Но, ребята, вот вы говорите, что Оля у вас вундеркинд. Она единственная в своем роде в вашем классе или нет?
6: Да, единственная. Ей нужно дать 2 медали. Одну вот за учебу, а другую за работоспособность.
7: Ну, тоже. Остальные, в общем-то, отличаются не повышенными способностями, а такой работой и удачливостью. А Оля в себе собирает и большие способности, и огромную работоспособность.
0: Ну а еще мне бы хотелось сказать, что современный отличник самый обычный. Часто мы проводили вечера в комитете комсомола.
1: Ну да, ведь у вас была лучшая комсомольская организация в Василеостровском районе.
0: Еще мы увлекались современной музыкой, спортом, языками. Давали списывать. Ну, короче говоря, как все нормальные люди.
1: И все же, Паша, ведь у вас в школе не первый год. По 5-6 ребят заканчивают школу с золотой медалью.
0: Это заслуга учителей и самих ребят. У нас практически все ребята хотят учиться. Именно сами хотят.
1: Школа научила вас не только любить книгу, труд, по-настоящему дружить, но и заставляла некоторых из вас хоть изредка, но делать по утрам зарядку. Одним словом, заниматься спортом. Ленинград часто называют самым спортивным городом. В нашем городе зародилась легкая атлетика, гребля, футбол, баскетбол.
2: Елену Валову, Олега Васильева, Владимира Сальникова, Александра Детятина, Юлию Богданову, бывших выпускников ленинградских школ, сейчас знает весь мир. И сегодня спорт называет новые имена чемпионов-ленинградцев.
1: В 62-й спортивной школе-интернате новый выпуск. И, что характерно, все выпускники – мастера спорта СССР.
2: Выпускники этой школы утверждают, что если они и выбрали какую-либо другую специальность – психолога, математика, историка – то спорт все равно остается их верным другом и помощником на всю жизнь.
1: А еще утверждают, что если вы полюбите какой-либо вид спорта, то станете обязательно выше, стройнее, сильнее. Впрочем, давайте дадим слово самим выпускникам.
2: Мастера спорта СССР по прыжкам с трамплина на лыжах, чемпионы Советского Союза 1983 года Юрий Головщиков и Дмитрий Кривошеев.
9: Перед первым прыжком, конечно, было страшно сначала, ничего особо не запомнил, даже упал первый раз, но потом поднялся и пошел снова.
10: Была какая-то неуверенность и страх в то же время. И это чувство было на протяжении нескольких первых прыжков. Это не сразу прошло.
11: Ну а какая высота была?
10: 20-метровый трамплин.
11: Вот скажите, о чем вы вспомните через 10 лет?
9: Ну, наверное, вспомнится то отношение, которое было к нам со стороны учителей, воспитателей и наших тренеров. Те условия, которые создавались нам в интернате. Те цели, которые мы все ставили. Пока передо мной стоит цель, как можно лучше выступать в будущем еще.
10: Принять участие на Олимпиаде в Сараево и как можно более успешно выступить там.
1: Ну что ж, Олимпиада в Сараево не за горами. И кто знает, может быть, ее призерами станут выпускники 83-го года.
2: Дорогие выпускники, вы, наверное, заметили, что сегодня в нашей передаче вас пришли приветствовать люди самых разных профессий. Все их пожелания очень добрые, сердечные. Каждый говорит о том, что сам пережил в своей жизни. И теперь уже дает маленькую подсказку. У микрофона товарища народный артист СССР, главный режиссер Академического театра имени Ленсовета, профессор, Игорь Петрович Владимиров.
8: Мне хочется поздравить всех тех, кто закончил учебу и ждет перемены в своей жизни. Это очень волнительные дни. И, возможно, именно в эти мгновения решается судьба человека. Вот в свое время, когда я кончил школу, я пошел в институт. И учился в этом институте, и кончил его. Это замечательный институт кораблестроительный. И все-таки я работаю сегодня в другой области. Потому что именно когда кончается 10 класс, то тут возникает тот самый страшный вопрос, который по молодости лет мы гоним от себя. А где то твое предназначение? Повезло тому, кто знает твердо, окончив 10 класс, чего он должен добиваться. В моей профессии сотни, даже тысячи людей осаждают приемную театрального института, думая, что вот они нашли свое призвание. Но, увы, к сожалению, из этих 3000, которые у меня в прошлом году поступали, очень немногие только созданы для театра. А остальные пришли в него, потому что так кажется, что это так эффектно, это красиво, и под лучами прожекторов я выхожу и заставляю людей смеяться или даже плакать. Надо иметь к этому призвание. Я хочу вам пожелать, чтобы этот вопрос для вас разрешился как можно правильнее с точки зрения вашего жизненного пути. Нет ничего страшнее, как работа, которая не тянет тебя и не зовет, и дома ты не вспоминаешь о ней. Очень рад за вас, уже позади все эти волнения и экзамены. Хотя должен сказать, что по своему характеру я больше всего любил экзамены. Мне кажется, что в экзамены приходит то испытание, в котором проверяешься ты сам как человек. И даже какой-то есть в этом, какой-то, знаете, удаль такая, в том, чтобы выйти на экзамены и проверить, а чего я в сущности стою. Ну, такие экзамены будут у вас и дальше. Жизнь вам подготовит их очень много. Но я расставался со школой очень сентиментально. В нашей школе были прекрасные педагоги, один к одному. И что не педагог, то личность. Я учился в 25-й школе Фрунзенского района. Это сейчас вот там, где торговый переулок, площадь Ломоносова. Эти педагоги заставляли нас до всего докапываться самостоятельно. Но я не хочу сказать, что все прекрасное позади, а впереди осталось только одни неприятности. Нет, впереди еще самая главная жизнь. Еще, по меткому выражению, вы едете на ярмарку. Это очень заманчиво, захватывающе. Это детектив, конец которого еще не всем ясен. Еще все впереди, и все будет замечательно. Важно только относиться к этой жизни серьезно и в то же время с юмором. Вот это мое пожелание, и все остальное у вас уже заложено.

0: Кем и с чем прощаемся мы, уходя из школы?
1: Прощаемся с учителями. О них, их заботе, тепле, уроках учебных и уроках жизни самые главные воспоминания.
0: Не сознаем еще, быть может, но прощаемся и с одноклассниками. Когда еще соберемся все вместе? Не по звонку, а по более важному зову, зову дружбы.
1: Если она была, то соберемся.
0: А была она, если...
1: Если весной командиру лагеря труда и отдыха приносили заявление о приеме, а не справки от врача.
0: Если осенью бежали к школе как к месту встречи...
1: Которое изменить нельзя.
0: Прощаемся с первыми успехами.
1: И неудачами. С ними куда приятнее прощаться.
0: Вообще, со всем самым первым. Многое было в школе впервые.
1: А сейчас, наоборот, последний урок.
0: Последний звонок.
1: Последнее лето детства.

0: Эти несколько минут последнего лета детства продлила для вас Маша Мушкатина, выпускница 80-й школы, автор и исполнительница своих песен.
1: Вы знаете, мы сегодня говорили о школе, об учителях, мастерах, учениках, но совсем забыли про родителей. А ведь сегодня и их праздник. Нет, не потому, что они своего ребенка отправляют в большую жизнь, а от того, что и они второй раз закончили школу.
2: Как я понимаю, здесь в вестибюле я встретила родителей, которые у порога школы волнуются за своих детей. Так это, да?
3: Совершенно верно.
2: Десятиклассники.
3: Десятиклассников родители.
2: Интересно, кто больше готовится к экзаменам, десятиклассники или родители, а?
3: Одинаково. Одинаково. Пока они учатся, мы с ними, нога к ноге, всю дорогу.
4: Вместе читали, вместе писали, вместе планировали и боялись.
2: Я вот сейчас интересовалась, как наши десятиклассники провели последнюю ночь перед экзаменом. А как вы вообще, что вам снилось в эту прекрасную ночь?
3: Ну, а мама прыгала. Мама прыгала каждые 5 минут, все боялась, как бы не проспать, не опоздать на первый экзамен.
5: Ну, а я всю ночь собиралась на экзамен в основном. Ну, а он тоже, конечно, очень всю ночь ворочался. Слышала я за стенкой, как он там ворочается. Очень поздно заснула и очень рано встала. В общем, почти ночь провела так, без сна.
1: Вот так изо дня в день все 10 лет, с утра и до позднего вечера.
0: Давайте вспомним сейчас, как со слезами гордости провожали вас мама и бабушки, уже совсем больших, в первый класс. Как вместе с соседями не могли решить задачу по арифметике. Как помогали по всем углам собирать в очередной раз макулатуру, чтобы класс вышел на первое место.
1: А вспомните, ведь это было совсем недавно, как они тихо-тихо готовили для вас калорийный обед. Ведь во время экзаменов нужны витамины.
0: А как долго на работе ждали телефонного звонка после каждого экзамена. Вот и сейчас, в этот поздний час, наши мамы и бабушки сидят у радиоприемников и ждут с выпускного вечера своих, все равно еще маленьких, но уже совсем больших детей. И вот, щелкнул замок, ребенок пришел. И на душе легче.
6: Дорогие наши родители, огромное вам спасибо за заботу, за труд, за переживания, за любовь. Итак, позади почти 3000 уроков, экзамены, позади школа.
0: А впереди снова уроки и экзамены, уроки мастерства, солдатской службы, уроки жизни.
1: И самый главный экзамен не вступительный и не выпускной, а экзамен на право называться настоящим человеком.
0: Только такими вас хотят видеть ваши учителя, мастера, родители, все, кто провожает вас в большой путь.
1: Пусть символ этих праздничных выпускных вечеров, алый парус, позовет вас в дорогу, полную радости и света, труда, знаний, преодоления преград и достижения цели.
0: И пусть не забудутся в этой дороге и сегодняшние мечты, и напутствия, и школьная дружба.
1: И просто школа – начало всего самого главного в жизни. –

0: На этом режиссер Владимир Горьков,
1: звукорежиссер Михаил Куделин,
0: звукооператор Людмила Кривенко,
1: ведущие Лидия Мельникова,
0: Юрий Раткевич,
2: Павел Солдатенков
0: и редактор Ирина Прудникова прощаются с вами
1: и желают вам успехов в учебе и труде.

0: 19 ноября. Недавно во время обеденного перерыва был свидетелем интересного разговора по поводу эстрадного жанра. Начальник планового отдела, который, казалось, ничем не интересуется, вдруг спросил, почему к нам в отдел никогда не приносят билеты на эстрадные спектакли. В это время в столовую вошла Капитолина Степановна. Петр Иванович, сказала она удивленно, мы вас все считали положительным человеком, а вы, оказывается, интересуетесь эстрадой. Как можно? И тут началось. За соседним столом сидела наша молодежь. Вы это серьезно, Капитолина Степановна? Вмешался комсорг Власов. Эстрада – большое важное искусство, доступное и понятное всем. Оно воспитывает, помогает нам. Именно с эстрады звучали замечательные стихи Маяковского. «Я хочу, чтобы в лоб, а не пятясь, критика дрянь косила. И это лучшее из доказательств нашей чистоты и силы». Удивляюсь, как люди живут без шутки, без смеха. Вот вы не ходите в эстраду, а жаль. Там много для вас поучительного. Посмотрите-ка эстрадную программу «Дела семейные» с участием Миронова и Минакера. Признаться, мне самому стало стыдно. Очень давно я не был в эстрадном театре, и мне захотелось побывать там. Каково же было мое удивление, когда я встретил там нашего начальника отдела Капитолину Степановну. Ага, за дело, подумал я. Честное слово, я больше смотрел на нее, чем на сцену. Так мне хотелось видеть выражение ее лица. Она не смеялась и даже не улыбалась. До того ли ей было?
1: Марья Владимировна, Марья Владимировна, вы знаете, я сейчас сказал о том, что мы хотим сыграть шутку.
2: Минуточку, что значит мы хотим? Это может быть вы хотим, а я лично ничего не хотим.
1: Вы знаете, я просто ничего не понимаю. Вы же только вчера мне сказали, что...
2: Ну, вчера у меня было хорошее настроение.
1: Ах, вот оно что. Вчера у вас было хорошее.
2: Да, хорошее.
1: А сегодня у вас, значит, плохое, да?
2: Очень плохое.
1: Представьте себе.
2: Да.
1: Вот вы директор учреждения. Вы можете себе представить?
2: Ну, я директор учреждения.
1: Очень хорошо. К вам заходит гражданин, ваш служащий. Он заходит к вам в кабинет.
2: А у меня плохое настроение.
1: Ну, правильно. Ну, что из этого может получиться? Можно?
2: Что можно? Кто там? В чем дело?
1: Извините, пожалуйста, я...
2: Что вы?
1: Так нет, вы...
2: А что я?
1: Ну, мне нужно.
2: Что вам нужно?
1: Так, видите ли...
2: Ничего я не вижу. Я же вам говорила уже, товарищ, что я ничего не вижу.
1: Да нет, позвольте, вы мне ничего не говорили. Я у вас в первый раз.
2: Ну, вот видите, в первый раз, а уже, кажется, недовольны, да? Сидишь тут, понимаете ли, целый день только и занимаешься тем, что сидишь. А все недовольны, понимаете? А я, может, тоже недовольна. Ну, что там у вас?
1: Ну, у меня просьба. Выплата зарплаты у нас завтра,
2: ну?
1: А я прошу выдать мне сегодня. Ну, не все, ну, я не знаю, хотя бы 100 рублей. Дело в том, что я ребят отправляю на лето в деревню к бабушке, Колю и Танечку. Вот, думал, обойдусь, а, понимаете, оказалось, не хватило денег на билеты. А они на вокзале сидят с вещами, Коля и Танечка.
2: Слушайте, мне ведь неинтересно, как их зовут. Коля и Танечка, Ваня и Колечка.
1: Ну да, ну я вас очень прошу, Марья Владимировна.
2: Товарищ, выплата зарплаты 15-го, сегодня 14-е.
1: Так ведь я потому и пришел к вам сегодня, что сегодня не 15-е.
2: А я ничего не могу сделать.
1: Фух ты, бог, ну ведь вы поймите, ребята же на вокзале сидят.
2: А мне ведь неинтересно, где у вас, кто на вокзале, кто на даче, понимаете ли. Нет у нас денег, понятен вам русский язык?
1: Позвольте, но ведь кассир говорит, что 100 рублей он найдет, это же...
2: Так к нему идите, что же вы ко мне пришли.
1: Ну, к нему, а ему же ваше разрешение нужно?
2: 15-го в общем порядке.
1: Фух ты, бог, ну как же так?
2: А вот так же так, вы мне мешаете работать, понятно, товарищ? Ну кто там следующий, заходите.
1: И вот тот же самый сотрудник. Заходит в тот же самый кабинет к тому же самому директору.
2: А у директора хорошее настроение.
1: Можно?
2: Входите, входите, дорогой, входите.
1: Извините, пожалуйста, я...
2: Ну, выкладывайте, какие у вас там дела.
1: Так нет, вы...
2: А я не важно, у вас что?
1: Так мне нужно.
2: А раз нужно, сделаем. В чем дело? Нужно, значит, сделаем. Сделаем.
1: Вы понимаете... У меня просьба.
2: Так.
1: Выплата зарплаты у нас завтра.
2: Так.
1: Ну, а я прошу выдать мне сегодня.
2: Так.
1: Ну, я не знаю, не все, ну, хотя бы 100 рублей.
2: Александр Семенович, за 100 рублей столько разговор. Ну, какой же может быть разговор?
1: Я ребят своих отправляю на лето в деревню к бабушке.
2: Как зовут ребятишек-то?
1: Коля и Танечка.
2: Хорошо назвали, правильно. Коля и Танечка.
1: Вы понимаете, думал, обойдусь, а вот оказалось, не хватило денег на билеты. А они на вокзале сидят с вещами.
2: Ребята на вокзале?
1: Ну, да.
2: Александр Семенович, ну кто ж так делает?
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Я сейчас позвоню кассиру,
1: так.
2: Он вам выдаст деньги, потом приходите ко мне, я вам дам свою машину. Езжайте на вокзал, устраивайте ребят. Ну кто ж так
1: ну,
2: делает?
1: Большое спасибо.
2: Как зовут ребятишек-то?
1: Мои Коля и Танечка.
2: Хорошо назвали, а у меня Гриша.
1: Гриша.
2: Ну идите, пока не ушел кассир.
1: Ну, спасибо.
2: Товарищи, что ж вы все сидите? Заходите ко мне, пожалуйста.
1: Итак, пошли дальше. Вы консультант-критик.
2: А вы артист эстрады.
1: Прекрасно. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр Семенович. Здравствуйте. Давно не видела вас. Чем порадуете, Александр Семенович?
1: Так вот, Мария Владимировна, принес вам на отзыв новый номер.
2: Прекрасно, отлично. С удовольствием вас послушаю.
1: Вы знаете, это шуточные стихи,
2: так?
1: Из которых я хочу сделать песенку.
2: Прекрасно.
1: У меня, правда, еще готов в черне первый куплет, но я просто хотел с вами посоветоваться.
2: С удовольствием. Располагайтесь, как вам удобно, пожалуйста. Да.
1: Ну, вы знаете, поскольку музыка в черне у меня готова,
2: так.
1: То если вы решите, я вам наиграю.
2: Пожалуйста, можно? С удовольствием послушаю. Давно не слышала.
1: Так, ну, в общем, это, конечно, пустячок.
2: Так.
1: Но, по-моему, милый.
2: Ну, отлично.
1: Называется «Два жениха и одна невеста».
2: Уже интересно. Веселая математика. Два, одна. Прекрасно.
1: У Манечки Степановой чего таить греха? Есть два очаровательных, серьезных жениха.
2: Мне понравилось. Чего таить греха? Если женихи-то есть, нечего таить, правда? Прекрасно, Александр Ильич.
1: Все говорят, парней таких на свете больше нет. Один из них лихой блондин, другой лихой брюнет.
2: Лихой блондин, это хорошо.
1: А лихой брюнет?
2: Лихой кто?
1: Брюнет.
2: Прекрасно.
1: А мы откроем тайну, сказав без лишних фраз. Один из них пожар. Другой же водолаз.
2: Это неожиданность, это прям настоящий сюрприз.
1: И припев идет такой, доказать свои чувства готовы. Оба парня Маруси не раз. Первый лезет в огонь, второй в воду. Ради карих Марусиных глаз.
2: Куда лезет первый-то?
1: Первый в огонь.
2: Горит, да?

0: Да. Очень хорошо, очень смешно мне было. А куда полез первый, я забыла?
1: Первый в огонь, пожалуйста.
0: Сгорел, да? А второй куда полез?
1: Второй в воду.
0: Утонул, да? Прекрасно, Александр Семенович. Приходите завтра, я вам напишу свой отзыв. Мне очень понравилось.
1: Да нет, вы знаете, вы уж как-то чересчур расхваливаете. Ведь, в общем-то, это все-таки пустячок.
0: Но... Это громадный пустячок, Александр Семенович. Приходите завтра.
1: Ну, спасибо большое. И вот на завтра. Здравствуйте.
0: Опять вы ко мне?
1: Ну, конечно, ну а как же, куда же мне?
0: Ну, что там у вас?
1: Как что у меня? А, я же вам вчера читал уже.
0: Не помню.
1: Ну, шуточную песенку.
0: Все шутите?
1: Так вот.
0: Напрасно.
1: Вы мне решите, я вам исполню ее еще раз?
0: Нет, я должна сама глазами. Я ведь не люблю, когда читают.
1: Нет, ну, а я спою вам.
0: Ой, я терпеть не могу, когда поют. Глазами должна сама.
1: Ну, пожалуйста. В общем, это, конечно, пустячок, но, по-моему, милый, не знаю.
0: Все пустячки. Легко, невесомо. Как это называется, этот ваш пустячок?
1: А там написано, два жениха и одна невеста.
0: Пошло и непроницательно.
1: Почему?
0: Один на один, я еще понимаю. А что, два жениха и одна невеста? Что, у нас невест не хватает, что ли?
1: Что, что, что?
0: Обеднение женского фонда, что ли? Как это у вас все несерьезно? Что это, у Манечки Степановой почему так фамильярно? Что это за Манечки, Танечки? Имя, отчество у нее есть?
1: Так вы знаете, я ведь не знаю.
0: А надо знать, товарищ, у каждого человека есть имя, отчество. У Манечки Степановой чего таит греха? Кто таит? Какой грех?
1: Подождите, ведь это же иронически сказано, в плане шутки.
0: Какой грех?
1: Чего таить греха? Есть два очаровательных, серьезных жениха, вот.
0: Понятно. Грех в том, что два, что ли, да?
1: Что, что, что?
0: Так это порок, товарищ, а не грех. Хорошенький грех. Надо называть вещи своими именами.
1: Позвольте, но ведь это же шутка.
0: Хорошенькая шутка. Женщина окончательно разложилась, понимаете? У нее два жениха единовременно, он называет это шуткой. Вы вообще понимаете, что вы говорите? Вы же это со сцены будете пропагандировать.
1: Подождите, я ведь прекрасно понимаю, что это пустячок.
0: Который перерастает черт знает во что.
1: О, ты боже.
0: Доказать свои чувства готового парня Марусь не раз. Первый лезет в огонь, второй в воду ради карих Марусиных глаз. Но это вообще поклеп.
1: Да ну что вы говорите?
0: Поклеп это. Наши пожарники погружаются в огонь, чтобы спасать государственное имущество.
1: Что, что, что?
0: Водолазы опускаются на дно для производства подводных работ. Они ради глаз какой-то Маруси, Танюси, Веруси.
1: Вот.
0: Черт знает, с чем люди приходят. Безобразие.
1: Правильно, безобразие. Вот когда некоторые в зависимости от своего настроения меняют даже суждения...
0: Вот это действительно безобразие.
1: Примеров сотни есть таких, но все не перечесть.
0: Мы показали только три, в них доля правды есть.
1: У нас одно желание.
0: У нас.

почему я не композитор? Кажется, впервые пожалел об этом. Если бы я был композитором, то написал бы симфонию и назвал бы ее «Ленинградской праздничной». Никогда еще Ленинград не был таким прекрасным, таким нарядным, как сегодня. Все блестит и искрится в чистом морозном воздухе. Сколько улыбающихся лиц, сколько счастливые детворы. Ленинград встречает 1955 год.

Петр Ильич Чайковский как огня боялся сентиментальности. Вследствие этого в фортепианной игре не любил излишнего подчеркивания и смеялся над выражением «играть с душой». Музыкальное чувство, жившее в нем, сдерживалось известной целомудренностью, и из боязни пошлости он мог впадать в противоположную крайность. Как бы то ни было, но он играл не по-композиторски, а совсем по-пианистски.

Дом на углу Демидова переулка и Мойки, к сожалению, не сохранился до наших дней. Однако упоминается он в рассказах о музыке и музыкантах постоянно. И это неудивительно. Именно в этом доме состоялось событие, чрезвычайно важное для русской музыки. Здесь осенью 1862 года открылась первая русская консерватория. Не будем вновь передавать обстановку тех памятных дней, это делалось неоднократно. А вот воспоминания малоизвестные, связанные с тем же местом. Послушаем. В маленькой комнате Демидовского дома от 8 до 9 утра Антон Герке, в то время один из трех или четырех первых пианистов Петербурга, давал урок трем теоретикам и одному фаготисту. Теоретиками назывались люди, желавшие посвятить себя композиции. Это были Чайковский, Ларош и Конев.

Трудно сказать, зачем Чайковского определили в этот класс. Он играл не только совершенно достаточно для теоретика, но и вообще очень хорошо. Бойко, с блеском, мог исполнять пьесы первоклассной трудности.

Первые уроки фортепианной игры Чайковский получил еще в Воткинске. Впрочем, это естественно, во всех интеллигентных семьях было принято учить детей музыке. Музыкальное будущее композитора проявилось довольно рано, уже в 4-летнем возрасте он сочинил пьесу под названием «Наша мама» в Петербурге. Это был его подарок матери, которую он безумно любил, к ее возвращению домой. В 8 лет он довольно хорошо играл и импровизировал. Но главное, рояль уже тогда стал его верным другом. «Я никогда не покидаю фортепиано, которое меня очень радует, когда я грустен», – писал 9-летний мальчик.

С осени 1854 года семья Чайковских занимала квартиру на Васильевском острове, угол Среднего проспекта и Кадетской линии. Сейчас это дом номер 25 по Съездовской линии. Здесь жили вместе братья Илья Петрович и Петр Петрович.

Хочется несколько слов сказать о Петре Петровиче, дяде композитора. Человек это был в высшей степени оригинальный. В прошлом военный, участник 52 сражений. Он вышел в отставку и женился на дочери адмирала Беренса. Она занималась воспитанием 5 дочерей и 3 сыновей. Петр Петрович, суровый внешне, был большой добряк, в душе имел и некоторые странности. Ежедневно прогуливался он по линии Васильевского острова, перед каждым ребенком, который попадался ему навстречу, ронял маленький пакетик с мармеладом и пряниками, приговаривая при этом: «Посылочка с неба». По воскресеньям 2 большие семьи собирались в этом доме. Приходил, конечно, из училища правоведения и Петя Чайковский. Прежде чем присоединялся к веселой компании молодежи, он брал урок фортепианной игры у довольно известного тогда в Петербурге педагога Кюндингера.

Об этих воскресеньях Чайковских вспоминал и Кюндингер. «Уроки я давал раз в неделю. Очень часто мы кончали урок игрой в четыре руки. После я оставался завтракать в семействе Чайковских. Причем, помню, большое общество барышень. На вопрос Ильи Петровича, стоит ли его сыну посвятить себя окончательно музыкальной карьере, Кюндингер отвечал отрицательно. «Если бы я мог предвидеть, кто выйдет из тогдашнего правоведа», – писал он впоследствии, – «если бы я знал, я бы вел дневник хода наших уроков с ним».

1863 году директор консерватории и незабвенный учредитель ее Антон Григорьевич Рубинштейн открыл на свой счет 20 стипендий для бесплатного изучения игры на духовых инструментах с целью как можно скорее создать оркестр из учеников консерватории. Этим случаем воспользовался, между прочим, и Петр Ильич и принялся за изучение игры на флейте. Успехи его шли так быстро, что при формировании оркестра через год или полтора он мог уже занять в нем место первого флейтиста. Можно себе представить, какую благодатную роль сыграло такое близкое знание инструмента в его дальнейшем композиторском творчестве.

Концерты учеников консерватории проходили по вторникам. Сначала местом их проведения был зал на Невском проспекте в доме 15, где сейчас находится кинотеатр «Баррикада». Позднее переместились они в здание городской думы. Петр Ильич Чайковский был усердным помощником Рубинштейна в этом деле. Он и аккомпанировал хору, и принимал участие в оркестре, как литаврист, умевший своим стойким ритмом поддерживать часто сбивавшийся с пути истинного оркестр. Хоровое пение в особенности привлекало внимание Чайковского. Впрочем, с этим видом искусства столкнулся он гораздо раньше, будучи учеником училища правоведения. Со дня поступления он был певчим и первые 3 года состоял во вторых дисконтах, для которых был запевалой. В 7 и 6 классах Петр Ильич пел в трио «В Екатеринин день» на архиерейском служении. Позже он стал петь партию альта. Воспитанник 1 класса должен был выполнять и роль регента. Совсем недолго, в течение 2 месяцев, довелось выполнять эту роль Чайковскому.

Дирижерскую палочку он взял в руки тогда, когда уже был прославленным композитором. Но это уже разговор особый и большой. Напомним лишь, что здесь, в Петербурге, в зале дворянского собрания 16 октября 1893 года Петр Ильич Чайковский стоял за дирижерским пультом.

Весна в Париже зябкая, затяжная, но на всех углах цветочницы продают фиалки. Нежные лиловые фиалки предместий Парижа. В соборе Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари прохладно и сумрачно. Связки тонких колонн устремляются ввысь и напоминают трубы органа. Они тянутся к лиловой тьме сводов, пронизанной цветными лучами света, льющегося из розы, огромного круглого витража. Воскресная месса уже началась, и в соборе царит орган. Великий Бах наполняет могучими звуками полутемный храм, и звуки эти то обрушиваются лавиной откуда-то сверху, то тают, замирая под сводами собора. И кажется, сама тьма борется со светом. В лиловый мрак храма вторгаются лучи света, и свет этот горит торжествующе, синим, зеленым, красным, повторяя цветную радугу витражей. Русский художник Василий Иванович Суриков стоял посреди собора и, потрясенный, вбирал в себя, как 27 лет назад, мощную лавину звуков. Следил за игрой света и тени и думал, как тогда. Если бы послы Владимира Святого слышали этот орган, мы все бы были католиками. 27 лет назад, осенью 1883 года, художник Суриков, молодой, счастливый, любимый, приехав в Париж впервые и не один, а с семьей, вот так же стоял здесь, посреди собора, и потрясенный слушал старинный орган Нотр-Дама. А в гостинице у площади Этуаль его ждали к обеду жена Лиза, Лиля, как звал он ее по-домашнему, и малолетние его девочки Оля и Лена. 27 лет назад. А теперь весной 910.

являвшую миру то вселенские катаклизмы, то райскую благодать. Гармонии Баха рождали в нем жажду творчества, смутное желание самому прикоснуться к большому, великому. В те дни в костеле святой Екатерины на Невском он приметил прелестную барышню с русой тугой косой, уложенной на затылке, Лизоньку Шаре. Она оказалась дочерью известного в Петербурге предпринимателя, француза Августа Шаре, женившегося когда-то на девушке из семьи декабриста Свистунова, семьи, эмигрировавшей во Францию. Шаре уже давно жили в Петербурге, в доме на Мойке, но детей своих воспитали на французский лад, дав им образование, привив хорошие манеры и отличное знание французского языка. Лизонька Шаре, барышня, в изящной французской шляпке, прислонившаяся узеньким плечиком к колонне, слушающая Баха в костеле святой Екатерины. Лиза, Елизавета Августовна Шаре, стала его женой. Ее он увез в Москву, где заканчивал в те дни росписи в новом белокаменном храме Христа Спасителя. Это был первый большой заказ, полученный сразу же после окончания Академии художеств. Лиля видела эти росписи, изображавшие сюжеты из истории четырех вселенских соборов. Радовалась за мужа, гордилась им. А он, словно недовольный, твердил: «Вот получу деньги, стану свободным, начну свое». А тут и дочь родилась, прибавление в семье. Через 2 года другая. Он же, Василий Суриков, начал свое. Уже виделся ему стрелецкий бунт на Москве, поднятый против молодого Петра, царевной Софьи. Однажды примеченное пламя свечи при дневном свете породило тот самый день, когда свечи эти в предсмертный час свой держали в руках ожидавшие казни стрельцы. Встает рассвет над Москвой, хмурое утро, туман стелится по земле. У древних стен Василия Блаженного, у лобного места телеги, и в них приговоренные к смерти стрельцы. На них белые полотняные рубахи, в руках погребальные свечи, и рядом жены, матери, дети. Стонет Красная площадь от горя людского. И неумолим царь Петр, победитель. Казнь эта, как пишут историки, состоялась в октябре 1698 года, когда стрельцы, старое допетровское войско, замененное Петром I регулярными войсками, восстало против реформ молодого царя. Да, воистину, начало светлых дней Петра мрачили мятежи и казни. Тяжело давалась картина. Ночей не спал, боялся уснуть. Сны страшные видел, все казни да казни. Кровью кругом пахло. Лилечка истревожилась. Ночами тоже не спала, а днем в мастерскую заглянуть боялась. А ему все правды хотелось. Даже малышку Олю не пожалел, старшую дочь. Ей тогда 3 года было. А он ее позировать заставил для девочки в картину. А чтоб плакала, сказку страшную рассказывал. Так и изобразил ее на переднем плане картины, перепуганную, плачущую. А когда картина почти готова была, приехал посмотреть ее Репин, взглянул и говорит: «Что же это у вас ни одного казненного нет?» И захотелось попробовать, что было бы, если казненного изобразить. Взял мелом и пририсовал повешенного. А тут нянька в мастерскую вошла, да так и грохнулась в обморок. Прав был, не казнь изобразить хотел, а торжественность последних минут перед ней. Картину показал на 9-й передвижной выставке. Открылась она 1 марта 881 года. В этот день народовольцы убили царя Александра II. И с картиной не впопад получилось. Думал, с выставки снимут. Газеты писать о ней боялись. А художники,
самые строгие судьи.

признали. Лучшее место на выставке отвели. Репин все твердил, радуясь. Могучая картина, могучая картина. Картины пишутся медленно, годы идут долго, а вспоминается все в мгновение. И орган будоражит, бередит ушедшее, словно зовет куда-то. В Париже весенний дождь, лужи, на выщербленных каменных ступенях древнего Нотр-Дама вода, и тяжелые капли дождя пляшут в этой воде. Также вот летом 881 года тяжелые капли дождя плясали в огромные лужи у деревянного крылечка неказистой русской избы в подмосковной деревне Перерва. Он, Суриков, приехал сюда с женой, дочерьми. Надо было отдохнуть после стрельцов, пописать этюды, побродить в лесу, в поле. Но дожди не давали выйти из дома. Девочки капризничали. Лиля занемогла, от сырости заболели суставы. Давал себя знать ревматизм. Целыми днями сидели в избе за столом. Читали что-то, писали, рисовали. А по оконному стеклу ползли и ползли тяжелые капли дождя. И думалось, кому же довелось так же вот затворником сидеть в избе? Ответ-то был прост. Меньшиков. Меньшиков в Березове так сидел. И мысль-то эта пришла не в избе самой, а в Москве на Красной площади. Поехал за бумагой в город, шел по площади и вдруг осенило. Меньшиков. Меньшиков в Березове. И про покупку забыл, кинулся назад в Перерву, снова увидеть все. Ведь картина-то на ходу вся привиделась. Хотелось скорее ощутить снова живые капли дождя на оконном стекле, сумрак избы, увидеть сидящие за столом фигуры. И опять словно лихорадкой забило. Работать, работать. Стал читать литературу о петровском времени, документы той поры. В оружейной палате регалии эпохи изучать. В имении Меньшикова в Клинском уезде нашел портрет его, бюст при жизни Александра Даниловича из Вайны. Снял с него маску для работы. Но маска окаменелость лица, а нужно было живое лицо. Увидел это лицо, даже не лицо, а всю фигуру Меньшикова на Пречистенском бульваре в Москве. Человек этот, так похожий на сподвижника Петра, оказался гимназическим учителем математики в отставке. Уговорил его позировать. Позировал терпеливо, уважительно. Младшую дочь Меньшикова писал с барышней знакомой, а сына с молодого человека тоже знакомого. А Машу слили. Не здоровилась ей, но бодрилась, как всегда хотела помочь в работе, облегчить ее. Бледное лицо Лили словно само просилось на холст. В нем была затаенная скорбь, душевная боль, безнадежная обреченность. Трудно было писать это дорогое лицо, не думая о болезни жены. Но, как всегда, работа поглощала, уводила от несвязанного с ней. Думалось о трагедии Меньшикова в Березове. 2 года провел опальный князь с детьми своими в этих гиблых местах. Вокруг охранники, соглядатые, доносчики. Избу сам себе срубил, чтобы выжить. По дороге в ссылку жену потерял. Не вынесла горя, скончалась. Недолго прожила в изгнании и старшая дочь Меншикова, Мария, недавняя невеста Петра II. Не удалось породниться всесильному князю с царским родом. Недолго длилось и изгнание его. 12 ноября 729 года тульский губернатор сообщил в Петербург. Сего ноября 12 дня Меньшиков в Березове помре. А в картине Сурикова он жив и поныне. Поныне томится он тяжелой думой о неволе своей, могучей, не сломленной бедами. Поныне светло и бездумно читает Святое Писание младшая дочь его, почти девочка, с золотыми кудряшками на висках. Молча слушает сестру, младший Меньшиков. И поныне у ног отца
кутаясь в шубку, тихо сидит Мария, невеста не невестная, тростиночка тоненькая, надломленная судьбой. А в замерзшем окне скудный свет зимнего дня, и в углу божница с иконами, и красный свет горящей лампады, тревожный, взыскующий. Бледны щеки Марии, темен лихорадочный блеск глаз, зябко сдвинуты плечи. Лиля, знать бы тогда, что напророчит ему эта картина. Нестеров, увидев картину в 883 году на 11-й выставке передвижников, потрясенно скажет о ней: «Меншиков из всех суриковских драм наиболее шекспировская по вечным, неизъяснимым судьбам человеческим». Неизъяснимость судеб человеческих исподволь начинала касаться и его, Сурикова. Внешне казалось, что все в жизни идет хорошо. Картины пишутся, жене полегчало, дети растут. Меншикова в Березове купил Третьяков для своей галереи, а на деньги, вырученные за картину, можно было на целый год уехать за границу. И вот впервые он едет в чужие края – Берлин, Дрезден, Кёльн, а дальше Париж, Лувр, выставки, любимый Бах, Нотр-Дам. А Лилечка с девочками в гостинице, что у площади Этуаль. Вечером он расскажет ей о выставке, о картинах в Лувре, о звучании органа в соборе Парижской Богоматери. Парижская осень, дождливая, зябкая, держит Лилю с детьми в доме. Иногда вечером удается оставить детей под присмотром консьержки, и тогда они едут в оперу или идут побродить по набережной Сены, по ярко освещенным парижским улицам. Это был 1883 год. Он называл его счастливым годом. После Парижа они отправились в Италию. Ласковое южное солнце пошло на пользу Елизавете Августовне. Лицо ее посвежело, бледные щеки порозовели. Теперь они вместе посещали музеи, соборы, картинные галереи. В Милане, в монастыре Санта Мария де ла Грация, они поклонились тайной вечере великого Леонардо. Во Флоренции любовались творениями Рафаэля, Тициана, Тинторетто. А в Риме им дарована была встреча с Веласкесовым портретом папы Иннокентия X. Потрясенный живописью портрета, Суриков напишет в Петербург учителю, великому педагогу Русской академии художеств, Павлу Петровичу Чистякову: «Для меня все галереи Рима – этот Веласкеса портрет. От него невозможно оторваться. Я с ним перед отъездом из Рима прощался, как с живым человеком. Простишься, да опять воротишься, думаешь, а вдруг в последний раз в жизни его вижу. Смешно, но это я чувствовал». В Италии он много писал акварелью. То были пейзажи Рима и его предместий, виды Флоренции, Неаполя, Венеции, уличные сценки народной жизни, портреты. В альбомах заметки для памяти, записи впечатлений, открытия, сделанные для самого себя при рассматривании живописи великих мастеров прошлого. Из Италии и Москва виднее. Удивительный город Москва. В ней с Суриковым всегда творилось что-то странное. Но всего больше захватывал его Кремль с его стенами и башнями. Как только начинало темнеть, он бросал работу и отправлялся бродить по Москве, все больше у кремлевских стен. Спускавшаяся на землю темнота начинала скрадывать все очертания. Все принимало какой-то новый, незнакомый вид. То вдруг покажется, что не кусты растут, а стоят какие-то люди в старинном русском одеянии. То почудится, что вот-вот из-за башни выйдут женщины в парчевых душегреях с киками на головах. А дома при свете лампы тянется рука к книге «Житие протопопа Аввакума», им самим написанное. А то и к томику историка Забелина,
«Домашний быт русских цариц». Это здесь он найдет рассказ о княгине Ольге и задумает картину о ней. Это у Забелина вычитал он все о царевне Софье, поднявшей на бунт стрельцов против брата царя Петра. У Забелина, у протопопа Аввакума узнает он о церковных реформах Никона, о борьбе с ними противников их, раскольников. Узнает, что во главе раскола стоял неистовый протопоп Аввакум, сожженный на костре в 682 году, а сподвижница его в борьбе за старую веру была известная московская боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова. Не пощадили и ее никоновцы. Отправили в ссылку в один из северных монастырей и посадили в глубокую яму. В этой земляной тюрьме, изнуренная голодом и лишениями, опальная боярыня скончалась. Суриков изобразил Морозову в прощальный час ее с Москвой и народом, когда ее, закованную в кандалы, в убогих дровнях везут сквозь толпу по московским улицам в ссылку. Голубеет снег в колее дорожной, голубеет снег на крышах домов приземистых, на куполах золоченых церковных. И черным крылом ворона на снегу опальная боярыня с грозно подъятой рукой с двуперстием. Персты твоих рук тонкокосны, очи твои молниеносны, и бросаешься ты на врагов своих, акий лев, восклицал Аввакум, глядя на неистовую свою ученицу. Летят дровни сквозь людскую толпу, рассекая ее не только на две стороны, но и на два лагеря, осуждающих и сочувствующих. И кого только нет среди них: боярыни, странники, монашенки, уличные мальчишки, нищие, юродивые. Весь люд московский, стар и млад, боярского рода и подлого. Нельзя без народа про историю его картины писать. И писал толпу разноликую, и лики ее не придумывал, а находил на московских улицах среди близких людей. И еще вспоминалось далекое детство в Сибири, в родном Красноярске. Дедов дом с переходами и крылечками, укладки, сундуки, короба с одеждой, амуницией родичей. Здесь и оружие казацкое, и облачение воинское, и старинные сарафаны, повойники, платки наголовные и наплечные. И вспоминается набожная тетка Ольга Матвеевна, ему, казачонку Васе, тягуче и распевно рассказывающая о боярыне Морозовой, что в яме с голоду померла, а вере не изменила. Картина «Боярыня Морозова», появившаяся на 15-й передвижной выставке, произвела фурор. Критик Владимир Васильевич Стасов писал потрясенный: «Суриков просто гениальный человек. Подобной исторической картины у нас не бывало во всей нашей школе. Тут и трагедия, и комедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал. Ему равны только Борис Годунов, Холанщина и князь Игорь». К Сурикову пришла слава. И он отныне известный российский живописец, едет на родину, в Сибирь, в город детства и юности, Красноярск. Едет с женой и девочками. Путь долгий, нелегкий, особенно, когда нужно было добираться до места по старинке, на перекладных лошадях. Елизавета Августовна устала, но виду не показывала. Не хотела омрачать радость встречи мужа с родным краем, с родными людьми. А в доме Суриковском не ко двору пришлась матери изысканная француженка. Наряды ее, шляпки, перчатки. Раздражение мать скрывала. Скрывала свои огорчения Елизавета Августовна. А осенью, когда вернулись в Москву, занемогла. Обострилась ревматическая болезнь сердца. Чего только не делал для нее в те дни Василий Иванович. Но лучшие московские доктора не смогли победить болезнь. И 8 февраля 888 года Лизонька
умерла. Горе было так велико и так неожиданно, что сломило могучую душу Василия Ивановича. Не хотелось жить, не хотелось работать. Он бушевал, громил мебель в квартире, выбрасывал все привычное. Голые стены пустых комнат усиливали тоску. Одиночество становилось невыносимым, и он каждый день ходил на могилу жены. Приехал брат Саши из Красноярска и увез его с девочками в Сибирь к матери. 2 года не мог работать. 2 года не мог победить тоски, не мог победить боли. Теперь остались у него только 2 девочки его, Оленька и Елена. И он стал для них матерью, отцом, нянькой. Потом боль притупилась, и он написал здесь, в Сибири, самую жизнерадостную свою картину «Взятие снежного городка». Потом вернулся в Москву, стал снова работать. Одна за другой появлялись его новые картины «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин». И совсем не было в этих картинах женских лиц. В них по-прежнему русская история, русский характер, могучий, сильный, загадочный, и русская природа в ее необъятных и суровых просторах. «Видел я, — говорил Суриков, — и Альпы швейцарские и итальянские, но нигде не видел такой красоты, как эта, наша, сибирская. Наша природа такая своеобразная, такая чарующая». Правду говорят, большое видится на расстоянии. В свой последний приезд в Париж весной 1910 года Суриков, как 27 лет назад, посетил новые выставки, побывал в Лувре у любимых картин и пришел в Старый собор в Нотр-Дам-де-Пари. Знакомо гудели трубы органа, знакомо врезались в лиловую тьму сводов лучи радуги витражей. Все было как тогда, в дни восходящей славы его, когда в гостинице у площади Этуаль кротко ждала его жена Лиля, укладывая в постельку маленьких дочерей. Орган, гремевший под сводами храма, возвращал минувшее, сопрягал прошлое с настоящим, приоткрывал в душе что-то затаившееся, заветное. Через 2 года Суриков покажет москвичам последнюю свою большую картину «Посещение царевной женского монастыря». В центре картины будет девушка с душой светлой и чистой, непорченной, ничем не тронутой. И для нее будут сиять свечи иконостасов, перед ней склоняться долу сестры-монахини, утопая в черных одеждах. И не сюжет будет занимать художника на сей раз, а чувство национального, русского. Красота женской души, некогда так счастливо озарившая его светом своим. Его юность, его зрелые годы, его великое искусство исторического живописца.

0: Опыт. Научиться пора стареть. Да откуда возьмешь уменье? Все жива полковая медь, поднимавшая в наступление. Не ушел до сих пор в запас, не грузнеет армейский опыт. Разговорчики, и тот час затихает на возраст ропот. Не отыскивай хитрый ход, суетиться не думай даже. Хочешь в сторону, он вперед непременно тебе прикажет. Не подкупен, как старшина, и как взводный все время рядом. Дай поблажку, ведь не война. Вам же будет труднее, ребята. Говорят, что он однобок. Это верно. Не терпит ушлых, начинает делить пирог, ожидая для себя горбушку. Ноет сердце или душа, не утешит он, а утишит. Выше голову, тверже шаг. Мы всегда для него мальчишки. Снова бьет по квадратам смерть, ищет нас, как на поле боя. Не научимся мы стареть. Молодые глаза закроем. Нарва. Как странно, уютной полоской осока от катера мягкий накат. Тот берег, он вроде не так и высокий, и речка не так широка. Все верно, не так. Но тогда отчего ты в кромешную даль отнесен? Опять на плацдарм тесноватый для роты бросают второй батальон. Разрывы, как лес, поднимаются густо, скрывают прибрежный лесок. Нога, словно ветка, ломается с хрустом, свинцом набухает сапог. Никто не прикажет, командует опыт. И как тебя боль не пронзит, броском из огня прорывайся к окопам, а если не можешь, ползи. И падают рядом, и боль поднимают, останешься вечный покой. Ах, реченька Нарва, да ты голубая, опомнишься черной волной. Почти невесомую майскую чашу проносит вдоль берега кряж. Какое тревожное, позднее счастье увидеть совсем не пейзаж, отметить непраздным рассеянным зрением красоты в нарядном краю, а кровную землю в буквальном значении, воистину кровно твою. Архимед. К слепым и полузрячим на госпитальный свет, должно быть, на удачу забрел к нам Архимед. Не слишком ли? Не слишком. Блокадная пора. Шуршат страницы книжки, читает медсестра. Когда грабеж повальный, мечей злорадный звон, трудом фундаментальным решил заняться он. В своем саду садочки, витая вдалеке, чертил углы, кружочки на чистеньком песке. Ворвался воин Рима. Ворвался? Ну и что ж. Врагу невозмутимо, не затемняя чертеж. К несчастью воин ведал одно — тупить свой меч, а мог бы Архимеда просить, предостеречь. И вывод хитроватый на тысячи лет вперед. Уж выбрал с краю хату, молчи и повезет. И замерла страница, когда сказал сосед: «Кончай читать, сестрица!» «Оболган, Архимед! Хозяин камнепада, он до последних дней командовал, что надо, по нашему бригадой тяжелых батарей!» «Почти», — добавил некто, подняв лицо в бинтах, «точнее он был инспектор в технических войсках. Но главное, ребята, я утверждать берусь, что он погиб солдатом, мудрец из Сиракуз». Свет от коптилки замер, немногим виден свет, и плакал перед нами счастливыми слезами блокадник Архимед. Что вредней всего пехоте? Как кому, по мне туман. Только сон присядет к роте, дождик лупит в барабан. Сон, конечно, переборет, но еще сильней подъем. Летом, ладно, полугоре, горе, осень с ветерком. Под тобой земля в усадку, на двоих с водой постель. Чавкнет снизу плащ-палатка, сверху хлюпает шинель. Поднимай туман на плечи, принимай воздушный вид. Так война болезных лечит, жаль здоровых не щадит. Кто с тобой идет бок о бок? Шелестение шагов. Одиночный входит облак в роту кучных облаков. Острякам уже неловко повторять в который раз. Вот так чудо-маскировка от своих и вражьих глаз. Вспоминай землянок роскошь, обихоженность траншей. Но на то и переброска, значит, где-то мы нужней. Нынче едут за туманом голубым. Мне за ним в дорогу рано, не расстаться со своим. Молодые пишут о войне. Я, может быть, какой-нибудь эпитет, и тот нашел в воронке под огнем. Сергей Орлов. Как им трудно! Годы сквозняком дымные прочесывают дали. Видно, не бывало далеко, так, что расплываются детали. Молодые пишут о войне, пишут нашей памяти вдогонку. И глядишь, эпитеты вполне в чуть заметной найденной воронке. Только что эпитеты? Запас не растрачен яростного чувства. Будто мы, нет, лучшие из нас, с ними перешагивают бруствер. Будто в самый тяжкий час войны подошли великие резервы. Пишут повзрослевшие сыны, сблизив 45-й с 41-м. Фронтовик не скажет им «не тронь» и ревнивым не осудит взглядом, если строки лягут на ладонь боевой последнюю наградой. Когда мои друзья-искусствоведы заводят речь о воспитании чувств, страшусь изобретать велосипеды. Внимаю и почтительно молчу. Им знать дано, где ново, где вторично, как обращаться с гаммой цветовой, чтобы вызвать кистью запах земляничный и, если надо, дым пороховой. А я гляжу на выписанный бруствер, на красный глаз сверлящего ствола и думаю, пройдя через искусство, боль нестерпимой быть и не могла. Не для того, чем дальше, тем яснее мы нашу юность видим сквозь года. Пусть копии с нее висят в музеях, а подлинники с нами навсегда. И не в упрек кому-то, ты там не был, и неизвестно, выдержать ли смог. Грустит в витрине тонкий ломтик хлеба из декабря блокадного паёк. Не пропуская смертную остуду, спасительное время пролегло. Мы, только мы глядим оттуда, а не через музейное стекло. Лиловый хлеб, он был, конечно, горьким. Наш невесомый, наш сладчайший хлеб. Но это тоже копия. И только. А разговор о подлинном нелеп. Ночью на кухне. На кухне услышишь, как лист оторвался от ветки. Ночной кабинет. Не придумаешь лучше угла. Пора бы душе наполняться покоем ответным. Заждалось перо, и бумага призывно бела. Два шага пространства, зато не скрипят половицы. Но планы нарушив и замыслы разом смешав, в стремлении тщетном, совсем не боясь повториться, машиною времени бредит и бредит душа. Грядущую эру фантастам оставит на милость. В прошедшие годы рванется она напрямик. И все, что пока за пределом внимания таилось, трагическим смыслом наполнится в этот же миг. Хлеб, тронутый плесенью, крышку ведра приподнимет. На банках нарядные надписи заголосят. Крупа, макароны, песок. А над ними не звезды мерцают. Глаза матерей и ребят, блокадные взгляды. И нету на свете внезапней, и нет беспощадней к запасам твоим и к теплу. Из крана тяжелая капля сорвется и ахнет. Ребячьей ладошкой листок припечатан к стеклу. Что все твои замыслы, муки твои и сомнения, когда от блокады прямая проложена связь? Твоя одноклассница падает в снег на Литейном, а ты за столом, ты сейчас ей позволишь упасть. Тяжелые капли, как гвозди, вбиваются снова, вбиваются плотно в квадрат законной тиши. Но я же бессилен, беспомощной мыслью прикован, скорее на помощь, безумным приказом прошит. Хлеб, тронутый плесенью, на пол отчаянно рухнет. Поднимешь его и поверишь, а хлеб-то седой. И ты отступаешь, предательски тихо из кухни, но дверь ни за что не посмеешь закрыть за собой. Это в самом деле странно. Ходим, бродим вдоль зари, со старушкой иностранной и по-русски говорим. Вдоль гранита, мимо спусков, к Невской ласковой волне. Мы на бывшей, на французской, улыбнулась грустно мне. С няней здесь, в таком же мае, совершала променад. Город детство навевает то, что поздно вспоминать. Ходим, бродим белой ночью, притуманилась заря. Мне старушку жалко очень, откровенно говоря. Вспоминать такую малость, да и то теряя нить. Раз уж связь времен распалась, я не стану говорить, что у нас судьба иная, не подходит променад. Город мой не навевает, город мой повелевает помнить, а не вспоминать.
1: Через 20 лет пожар стихал. Закат был сух. Всю ночь, как будто так и надо, уже не поражая слух, к нам долетала канонада. И между сабель и сапог, до стремени не доставая, внизу, как тихий василек, бродила девочка чужая. Где дом ее, что стало с ней в ту ночь пожара, мы не знали. Перегибаясь к ней с коней, к себе на седло поднимали. Я говорил ей, что с тобой, и вместе с ней в седле качался. Пожара отсвет голубой навек в глазах ее остался. Она, как маленький зверек, к косматой бурке прижималась, и глаза синий уголек все догореть не мог, казалось. Когда-нибудь в тиши ночной с черемухой и майской дремой, у женщины совсем чужой и всем нам вовсе незнакомой, заметив грусть и забытье, без всякой видимой причины, что с нею спросит у нее чужой, не знавший нас мужчина. А у нее сверкнет слеза, и, вздрогнув словно от удара, она поднимет вдруг глаза с далеким отблеском пожара. Не знаю, милый, а в глазах вновь полетят в дорожной пыли кавалеристы на конях, какими мы когда-то были. Деревни будут догорать, и кто-то под ночные трубы девчонку будет поднимать в седло, накрывши буркой грубой.
2: В декабре 1931 года на сцене Ленинградского государственного академического театра оперы и балета шло очередное представление оперы Мусоргского «Борис Годунов». В спектакле среди хорошо известных ленинградских исполнителей небольшую партию дьяка Щелкалова пел только что принятый в труппу театра молодой артист Иван Шашков. Это было его первое выступление на сцене прославленного русского оперного театра. Дебют прошел успешно. Главный дирижер театра Владимир Александрович Дранишников был очень доволен. Певец с приятным, красивого тембра голосом и яркими сценическими способностями не обманул ожидания и был достоин занять место солиста труппы. Путь в один из ведущих театров Советского Союза был у Шашкова долгим. С 7 лет он пел в хоре, затем поступил в музыкальное училище в Смоленске, где жил в те годы. Но провинциальная школа не могла удовлетворить юношу. Учиться он хотел только в Ленинграде. Шашков переезжает из Смоленска в Ленинград. Не раз с трепетом проходил он мимо заветных дверей консерватории, прежде чем решился переступить ее порог. Но страх оказался напрасным. Он выдержал приемное испытание и был зачислен в класс вокала к замечательному педагогу Александру Васильевичу Смирнову и в класс сценического мастерства к народному артисту республики Ивану Васильевичу Ершову. Не только блестящий певец, но и замечательный драматический артист, Ершов воспитал целую плеяду оперных певцов-актеров и сам был режиссером-постановщиком целого ряда классических опер в оперной студии при консерватории. Обладая незаурядным драматическим дарованием, Шашков вскоре становится одним из любимых учеников Ивана Васильевича Ершова. Под его руководством молодой студент проходит ряд оперных партий, ставших впоследствии главными в его репертуаре. Годы работы в оперном классе Ивана Васильевича Ершова и Софьи Дмитриевны Масловской заложили основу дальнейшей артистической деятельности Шашкова. Консерватория окончена. Казалось бы, стоит только перейти театральную площадь, и вот она, заветная мечта, прославленный оперный театр. Но Иван Иванович поступает иначе. С группой музыкантов, составившей оперный коллектив, он отправляется с гастролями по южным городам России. В репертуаре молодого коллектива была 21 опера. Лишь по окончании гастролей в 1931 году Шашков пришел на пробу в Академический театр оперы и балета и был принят. Артист сразу же вошел в репертуар театра, вначале исполняя, правда, небольшие партии. Но вот в 1936 году ему поручается партия князя Игоря в одноименной опере «Бородина», а затем партия Шекловитова в опере Мусоргского «Хованщина». Это было уже признание Шашкова как ведущего солиста оперной труппы. «Хованщину» ставил народный артист Советского Союза Леонид Васильевич Баратов, а музыкальным руководителем был Борис Эммануилович Хайкин. Партия Шекловитова очень трудна для исполнителей, особенно в актерском отношении. Но Иван Иванович Шашков блестяще справился с этой ролью, создав сценически яркий, запоминающийся образ боярина Шекловитова, хитрого, коварного врага князя Хованского.

0: Особенно интересно проводил артист Шашков финал в сцене, когда Шекловитый, неожиданно придя в терем Хованского, выполняет свой коварный замысел и убивает кинжалом князя. С иронически едкой интонацией повторяет Шекловитый последние слова величальной князю: «Уж как слава белому лебедю, ладу, ладу». Партию князя Хованского в этой картине исполнял заслуженный артист республики Борис Фрейдков.
1: И зачем к тебе, князь?
2: Знаю, что ко мне.
1: Зачем
2: тебе забыть,
1: и ты посмел?

Спаси Бог. Эй, лучшие одежды мне, княжой мой посох.

Много оперных партий было спето Иваном Ивановичем Шашковым за годы работы на сцене Кировского театра. Это и Троекуров в опере Дубровской «Направника», и Томской в «Пиковой даме» Чайковского, Степан в опере Кабалевского «Семья Тараса», Амонасра в опере Верди «Аида», Костя в опере «Фарди Щорс» и различные партии в операх Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», «Садко», «Псковитянка». Образ наместника Грозного в Пскове, Токмакова, был очень близок к драматическому дарованию Шашкова.

0: В опере Чайковского «Мазепа», шедшей на сцене Кировского театра, Шашков спел партию Орлика. Наперсник гетмана Мазепы, свирепый Орлик, как назвал его сам Пушкин, нашел яркое воплощение в трактовке этой роли артистом Иваном Шашковым.
1: Ты здесь жестокий человек, зачем последний мой ночлег еще Мазепа возмущает? Допрос не кончен, отвечай.

окончишь ли допрос нелепый по времени, ой, лечь мне в гроб. Тогда ступай себе с мазепой, мой

Партию Кочубея исполнял Иван Яшугин. Наряду с большой напряженной работой в театре над оперными партиями, за которые Ивану Ивановичу Шашкову в 1957 году было присвоено звание заслуженного артиста республики, он вел и большую концертную деятельность. Еще будучи студентом консерватории, Шашков нередко выступал в концертах на радио. В его репертуаре большое место занимали романсы русских композиторов Варламова, Алябьева, Глинки, Чайковского, Мусоргского, Даргомышского. Романсы Даргомышского он особенно любил.

В годы Великой Отечественной войны театр был эвакуирован в Пермь. Буквально через несколько дней после переезда началась работа артистов Ленинградского оперного театра по обслуживанию воинских частей. Иван Иванович Шашков вместе с Николаем Григорьевичем Гришановым организовали мужской дуэт, исполняя песни советских композиторов. Они разъезжали с концертными программами по воинским частям и имели огромный успех у воинов советской армии. Этот дуэт не распался и по возвращении театра из эвакуации в 1944 году. Ленинградцы старшего поколения не раз слушали Гришанова и Шашкова и всегда встречали их тепло и сердечно.

В исполнении Шашкова и Гришанова прозвучала песня Владимира Сорокина. А сейчас послушайте в их исполнении песню Давида Прицкера.

Заслуженный артист Республики Шашков много выступал по радио и с симфоническим оркестром, и с Русским народным оркестром имени Андреева.

0: огонь!
1: Большой и славный творческий путь прошел замечательный советский певец. Иван Иванович Шашков неутомим. Он и поныне продолжает трудиться, передавая молодежи свой опыт и свое умение. Он ведет вокальный класс в Институте театра, музыки и кинематографии и в музыкальном училище при Дворце культуры имени Кирова. Пение он не оставляет и теперь. Иногда в стенах института Иван Иванович Шашков дает небольшие концерты для студентов, радуя и восхищая своим мастерством молодых слушателей.

0: Судьба мне все дала, что я хотела, и лишь любви счастливой не дала, чтоб я не остывала, чтоб горела, чтоб вечно беспокойную была, чтобы меня закаты и рассветы тревогами несбывшимися жгли, чтоб голоса надежд моих неспетых звенели колокольчиком вдали, чтоб понимала я, что кличет ветер, что говорят деревья и гроза, чтоб мучилась и плакала, как Вертер, и грустных песен знала голоса, чтоб все у мира брать и не бояться сокровища души ему нести, чтоб щедрость и была моим богатством, чтоб все отдать и, значит, обрести, чтоб не была глухой к чужой беде я и узнавать могла, пока жива, непролитые слезы и смятенье, и слышать затаенные слова, чтоб всех моих, разбросанных по свету, неведомых, метущихся сестер, огни сердец, которым счета нету, в моих стихах слились в один костер. И чтобы в книгу книг моей земли, столетиями долгими увенчаны, волнения и вздохи женщины одной живой страницею легли.
1: Говорит Ленинград. В эфире передача «В субботу утром».

Наша очередная встреча с любителями эстрадной музыки и песни несколько необычна. Дело в том, что в нашей стране проходили Дни культуры Чехословацкой Социалистической Республики, и мы решили наш выпуск посвятить эстраде наших чехословацких друзей.

Мы приглашаем слушателей совершить небольшое путешествие по стране. Вашим гидом будет молодой певец Мирослав Личко. А знатоков эстрады принять участие в викторине.

0: А теперь мы отправляемся в путешествие. И я передаю микрофон Мирославу Личко.
1: Дорогие друзья, так как вашим гидом сегодня будет певец, то начнем путешествие с песни.

Итак, мы в Праге, в городе, о котором даже у вас говорят «Злата Прага». Невозможно коротко рассказать об этом городе, поэтому скажу только об его сердце Вацлавской площади. Если идти от Вальтави, это пражская Нева, то сразу же видим старинное здание Национального музея, а слева современное здание нашего парламента. На этой площади проходят все торжества нашего народа, но даже в будний день здесь празднично, весело, ярко.

0: Песня перенесла нас в Братиславу, в город, в котором я живу и о котором могу говорить бесконечно. Но в этом городе живет и Марцела Лайферова, которая продолжает нашу встречу. Я сам попросил Марцелу порасправить нам о своей спевацкой драге. Я попросил Марцелу рассказать нам о своей творческой жизни.
1: Ну, о себе рассказывать, конечно, сложно. Пела уже с детства в детском театре, потом в школе, в разных конкурсах школьных. Увлекала меня музыка и танец с этого времени. Я в Советском Союзе уже 5-й год. В советской молодежи я с всего сердца желаю много счастья, много здоровья, много успехов и много хороших песен. До свидания.

Marcela познакомила вас с песней «Высоко над городом». Это была песня о Братиславе, но мы уже находимся в Банской Бистрице. Это небольшой город в горах, но это большой город центра словацкого национального восстания. Событие, которое принесло весну в нашу страну. Наверное, поэтому во многих песнях встречается слово «весна». Есть это слово и в песне, которую исполняет Иво Хеллер.

Дорогие друзья, очень жалко, что наше путешествие было коротким, но, надеюсь, это не последняя встреча с певцами из нашей страны. Вас с удовольствием приветствуют своими песнями звезды чехословацкой эстрады.

Большое спасибо, Мирослав, за интересное путешествие. И приглашаем вас быть членом жюри нашего конкурса знатоков. Вы сказали, что сейчас наших слушателей будут приветствовать песней звезды чехословацкой эстрады. Наши вопросы к слушателям. Кто принимает участие в этом концерте-викторине? И что вы знаете о творческом пути этих исполнителей?

На этом мы заканчиваем наше музыкальное путешествие по Чехословакии. Еще раз благодарим Мирослава Личко и напоминаем вопросы к слушателям. Кто принимал участие в нашей викторине и что вам известно о творческом пути этих исполнителей? Письма направляйте по адресу Ленинград, радио, передача «В субботу утром». Авторов наиболее интересных писем ждут памятные сувениры. Эту передачу подготовили редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Евгения Колесова и диктор Нонна Дмитриева.

Рафаэль, еще на пороге испанских земель меня поразила сила твоей поэзии нежной, розы прибрежной, сочной грозди рассвета. И не воспоминанием была она, а воплощала нетленный облик благоуханной вселенной. Рафаэль, я свалился в твою страну, как на голову валится снег, как падает человек на каменную луну. Нет, я не забуду, как всюду, глазам утешенье суля, видел только бедные, видел только иссохшие поля и сухость шипов, что над пересохшей рекой кололось. Но голос, но голос, но голос твой, моряк Рафаэль, звучал мне, и снова в мгновенье такое он сделал меня сопричастным левкою и меду. Он счастья желал мне в прибытии миг, он дышал, как сады. Вновь благоухают плоды, возвращенные милой земле, нетаимой.

вперед, порочный круг, где нос догнал корму в продуманной погоне. Ты океан, где дух гармоний рифмует с валом новый вал. Так море сможет рассчитать оттенки смысла голубого, и лишь потом волну, как слово, запишет в синюю тетрадь. И сетью стих достать со дна, чтоб он отчеловечил звуки, любовь рождая из разлуки, а из минуты времена. Поставить у руля глагол рискованный, чтоб он вплотную в двух дюймах от скалы, рискуя ладьей стиха, ее провел, и, вслушавшись в невнятный шум, извлечь единственное слово, которое уже готово, но все еще не идет на ум. Рифмуй стихия бытия, стихии с упругим ветром ритма, чтобы поэзия, как рифма, вернулась на круги своя. Кто-то сказал обо мне, о розе затерянной: ты вчера родилась, а умрешь ты на утро, вот и вся твоя пора. Так зачем же жизнь доверена? Вот и вся твоя пора. А утро настало, сегодня то утро, а ты вчера родилась, вчера. Желтая роза, в мир я весной пришла. Я могла бы быть и белой, и красной, такой, как кармин, но я желтая роза. Нет, пора мне сказать, я розой была. В воспоминания уйти. Тим-тим, кто там? Солнце, чего хочет оно от меня? Войти. Если солнцу угодно пройти, все открыты пути. Солнце вошло в мою грудь, и раскрылась я. О, утро любви, то был для меня рассвет, пробудилась я, то была моей свадьбы заря. Из желтой я стала озолоченной, пышной и круглой, с солнцем в крови, влюбленной. Тин-тин, кто там? Калибри я. Чего ты хочешь от меня? Я хочу тебя поцеловать. Если хочешь, можешь начать. Был сладок мой мед, распустившийся розы нектар прозрачный, розы возлюбленной солнца и новобрачный. А этот цвет пылает и смотрит в упор, мою желтую кожу он недвижный сожжет. Тин-тин, кто там? Легкий ветер-танцор, что угодно ему от меня. Танцевать, что ж, давай начинать. Вот я птица, лепестки мои крылья, я лечу, или это мне снится? Море я, моя чашечка — это ладья, или плаваю я? Я сновиденье, ты приносишь его аромат, сплю и вижу виденье. Ночь приходит, хочу быть звездою, звезда так высоко сияла, как роза цвела надо мною, и как я желтизною блистала. Тин-тин, кто там? Мерцающая звезда, что угодно ей от меня, погрузиться в тебя и плакать в тебе и мерцать в глубине. Если угодно звезде, она может войти ко мне. И заплакала я тогда, заплакала я росою, звездная роза, я плакала и мерцала, а она наверху лила слезы вместе со мною. Снова солнце явилось, и я запылала. Ты вчера родилась, а умрешь ты на утро, сегодня то утро, а вчера как будто и не бывало. Вот и вся твоя пора. Так зачем?

тебе жизнь доверена, и твое завещание твержу я весною, завещание бедной розы затерянной. Я оставляю сердце солнцу, я оставляю сладость меда калибри, я оставляю ветерку аромат и мерцанья, я оставляю звезде свои слезы. Так что же оставлю я? Ничего. Но не плачьте обо мне, о вянущей розе, что родилась на заре и умерла с зарею. Прощайте, прощайте, воздух меня уносит. Ты вчера родилась, а солнце сейчас улыбнется. Вот калибри уже, кружит ветерок, свет звезды сейчас по небу разольется. Что происходит в мире? Другая желтая роза утром проснется. Кто оседлает коня из пены твоей, о море, с разбегу, одним прыжком? Кто вскочит на круп твой, море? Ветер, сорви с меня платье, брось его, ветер, в море, с разбегу одним прыжком. Хочу оседлать я море, с гривой твоих ветров сплети мои волосы, море, с разбегу одним прыжком. Хочу покорить я море. Лодочник, друг, не нужна твоя лодка. В порт я пойду по зеленым волнам. Нежностью горькой соленого моря залито небо до самого дна. Лодочник, мне и сандалий не надо. Я босиком побегу по волнам. Лодочник, друг, не нужна твоя лодка. В порт я пойду по зеленым волнам. Море, и снова море, море, и только море. Зачем привез ты меня, отец, в город? Зачем у меня ты отнял, отец, море? Снится, на сердце прилив накатил, и сердце уносит он в море. Зачем привез ты меня, отец, в город? Под окном проплывает корабль. Он прибыл вчера из гавани. Я прыгну к нему на палубу сквозь утренние туманы. Оранжевый апельсин, за мной ты швырнешь торопливо, и золотой башмачок, полный воды и оливок. На Антилы отчалю я вскоре. Здравствуй, море из дикой мяты, горькое море. Девочка, смуглая роза, уселась готовить урок. У нее на коленях атлас, раскрыт, как большой цветок. Я вижу с балкона, она путешествует по волнам. Мальчик, как парусник белый, по океану плывет. Он пройдет Гибралтарским проливом и в Мертвом море умрет. И видно мне на балконе, в синей воде он тонет. Девочка, смуглая роза, выучила урок. Тихо закрылся атлас, словно увял цветок. Плывут облака островки, облитые кровью заката, по морю вечерней тоски. Хотел бы я на дне залива с тобой, садовница моя, растить лимоны и оливы. Как хорошо с утра в каретку запрячь омаров-скороходов и на дом развозить креветкам плоды подводных огородов. Эти водоросли в парниках росли, водоросли, кому водоросли.
морским и небесным пиратом, если еще я не стал, я обязательно стану. Если из моря зарю не достал, если еще не достал, я ее непременно достану. На эсминце плывет капитаном морской и небесный пират, и 6 моряков-великанов на вахте посменно стоят. Если я с неба зарю не достал, если еще не достал, я ее непременно достану. Весна приплывает с юга, пароход уже дал гудок. А какой пароход, подруга? Флоринда, милый дружок. Побежали на причал скорее, по еще холодным пескам. Через 20 минут на берег по трапу сойдет весна.

0: Мадрид – это сердце Испании. Оно лихорадочно бьется, и кровь, что вчера кипела, кипит горячей сегодня. Уже никогда Мадриду глаз не сомкнуть спокойно, а вдруг, пробудившись от дремы, не будет он встречен зарею. Мадрид, о войне ты помни, помни, что вражье око мечет в тебя, нацелясь, взгляды, полные смертью. Коршуны рыщут по небу, кружат, упасть готовы на красные крыши улиц, на крепкие плечи смелых. Пусть же каждый квартал твой, если потребует время, станет крепостью гордой, самой прочной на свете. Каждый твой житель замком, высокий лоб его башней, руки зубчатой стеною, наглухо запертой дверью. Неприступно Испании сердце, Мадрид защищаться умеет ногтями, локтями, ногами, зубами, руками, толчками. Упрямый, суровый и грозный, он стоит над волной зеленой, у Тахо, в Навальперале, в Сигуэнсе, повсюду, где пули свищут и свищут в бессильной попытке навек заморозить горячую кровь Мадрида. Мадрид – это сердце Испании, из плоти земли испанской, где в вековых глубинах смерть для врагов таится.
1: Как будет трудно, мать, твоим сынам к тебе вернуться. Столь ожесточились мы сердцем, что твоей любви, поверь, не стоим мы. Ведь нас с тобою тень проклятая сегодня разделяет, невидимо вонзаясь в грудь твою, в твое стесненное тоскою сердце, неведающим жалости смертельным ударом топора. Приблизься к нам, о мать, и протяни прекраснейшую ветвь твою, что скрыта от нас до времени. Мы за нее все вместе ухватимся и заолеем диковинными сладкими плодами. Очищены от горькой кожуры, от ядовитых косточек свободны. Они тебе откроют, мать, в тот день сердца тобой прощенных сыновей.
2: Отгремели победные салюты 1945 года. Солдаты Великой Отечественной войны возвращались домой. В столице нашей Родины, Москве, состоялся грандиозный парад победы. В июле 1945 года Ленинград встречал победителей в самой тяжкой из войн, какие только знала история. Мир, долгожданный мир, пришел на израненную советскую землю. Память войны, воспоминания о фронтовом солдатском братстве еще долго будут темой наших песен, и радостных, и печальных, окрашенных скорбью о павших товарищах. В первую годовщину со дня победы поэт Лебедев-Кумач писал: «Как время быстрое течет, как день любой события множит. Но кто б поверил, целый год со дня победы нами прожит. Ведь, кажется, еще вчера звучали сводки фронтовые и освещали вечера салютов ливни огневые». Прошел еще год после первого дня победы, и вот на большой сибирской стройке к композитору Соловьеву Седому подошло несколько человек. Василий Павлович вспоминал: «Все они воевали, все слышали мои песни в годы войны. Люди разных специальностей, они приехали в Сибирь с разных концов страны. Многие, очень многие не смогли вернуться в родные места, знали, что никого из близких там уже нет, нет и дома. В фашистское нашествие все смело. Вот раскидало, разметало бывших солдат по всей стране. Возвращаясь в Ленинград, я все думал о них, и мне вдруг в голову пришла фраза: «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Я стал варьировать эту фразу, искать для нее мелодическое и ритмическое решение. Потом наиграл мелодию Фатьянову. Он долго внимательно вслушивался и через несколько дней показал мне стихи. Это было не совсем то, что я задумал. Перебрав несколько других вариантов, я сочинил песню. Первый исполнитель Ефрем Флакс ее, однако, раскритиковал. Написанная в минорной тональности, песня получилась какой-то тоскливой, однообразной. Флакс посоветовал переделать вторую половину куплета. «Вот так», — замечал Василий Павлович Соловьев-Седой, «у песни этой, получившей большое распространение в послевоенные годы, три автора, кроме меня, еще Фатьянов и Флакс».

Потом эта песня вошла в цикл, названный композитором «Сказ о солдате». Его пели многие исполнители, а песня «Где же вы теперь, друзья-однополчане» не только для ветеранов Великой Отечественной, но и для их сыновей и внуков навсегда останется волнующим памятником героической военной поры. И еще одна песня Соловьева-Седова была навеяна внезапно ожившими воспоминаниями. Как-то вскоре после окончания войны композитору пришлось выступать в Нахимовском училище. Там учились тогда дети моряков, погибших в годы войны. «Это было для меня, — рассказывал Василий Павлович, — одно из самых тяжелых выступлений. Трудно было справиться с чувством жалости, глядя на стриженные под машинку головы мальчишек, на их глаза, треугольнички тельняшек, выглядывавшие из форменок. Я почувствовал себя в огромном неоплатном долгу перед этими ребятишками, и чувство это не покидало меня. Потом родилась мелодия, подсказанная этим чувством, но выразить ее словами я все еще не мог. Случилось так, что мне заказали музыку к кинофильму о нахимовцах «Счастливого плавания», и слова к уже найденной мелодии написал Глейзаров. Как только фильм вышел на экраны кинотеатров, песня сразу запелась. В песне, созданной в первые послевоенные годы, искренно и полнокровно вошла радость от встречи с родным домом, с близкими и любимыми людьми, ощущение огромного человеческого счастья от того, что снова над головой мирное небо, что рядом глаза любимой, что отныне ничто больше не грозит свиданием влюбленных и детским играм. Это ликующее и светлое ощущение осталось в лучших лирических песнях второй половины 40-х годов. Мир, завоеванный такой нелегкой ценой, был особенно дорог всем советским людям. И когда вновь на мирном горизонте появились военные тучи, защита мира стала одной из главных тем творчества композиторов и поэтов-песенников. В 1947 году на первом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге впервые на всю планету прозвучал гимн демократической молодежи, созданный композитором Анатолием Новиковым и поэтом Львом Ошаниным. Как рождался гимн? Его авторы рассказывали. Композитор Новиков. В конкурсе на лучшую песню фестиваля участвовали композиторы и поэты многих стран. Решение песни было подсказано совершенно неожиданно газетной заметкой о том, как монархические власти Греции расстреляли молодежную демонстрацию. Студенты Афинского университета протестовали против мобилизации их в армию для подавления народно-освободительного движения. «Не задушишь», — подумалось, — «не убьешь молодежь всего мира». Определилась идея песни. Определился и ее музыкальный строй. Первая часть тревожная, драматическая и в то же время полная твердой воли, вторая — светлая, оптимистическая, устремленная в будущее. Поэт Ошанин. «Помню, как я искал слова, и, наконец, недели через две принес их Новикову. Задача была непростая, надо было написать по сути своей комсомольскую песню, такую, чтобы комсомол видел в ней свои идеалы, свои думы и чувства. В то же время эту песню должны были подхватить демократически настроенные юноши и девушки разных стран, часто по своей идейной сущности еще очень далекие от комсомола. Значит, слова должны были быть очень емкими, высокими и в то же время человечными и простыми». Музыка была отличная, романтическая. В ней был драматизм и что-то от Карманьолы и от русских революционных песен. И в то же время она была цельная, самостоятельная, своя. Композитор Новиков. Те слова, что были уже написаны, не подходили. Мелодия требовала другие. Вскоре они были готовы. Первая часть марша в миноре. «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем. В эти грозные годы мы за счастье бороться идем». Вторая часть резко переходит в мажор. Идет светлый припев, который как бы призывает молодежь к единению, дружбе. Песню дружбы запевает молодежь, молодежь, молодежь. Эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь.
поэт Ашанин. Припев песни написан вопреки всем законам песенного творчества. Он весь состоит из шипящих букв. Я написал чуть ли не 12 вариантов припева. Они звучали великолепно, но сколько мы не пробовали их петь, чего-то главного в них не было. Силы, той удивительной силы, которая присутствовала в первом варианте, написанном в спешке, когда нужно было срочно показывать песню. Я вспомню слова Маяковского. Есть еще хорошие буквы. Р, Ш, Щ. И, конечно же, оставил первый припев. Так живет эта песня, нарушив все песенные законы. С тех пор гимн демократической молодежи звучал на всех всемирных фестивалях молодежи и студентов. У него появилось множество вариантов на разных языках. Французы пели еще один куплет про песню, которую полицейские упрятали в тюрьму, но она сломала решетку и полетела белым голубем над Парижем. Итальянцы прибавили куплеты о партизанах, сражавшихся с фашизмом. Поэт Лев Ашанин вспоминал, как ему довелось слышать гимн демократической молодежи в исполнении сразу миллиона человек. Было это на заключительном митинге Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине в 1951 году. Молодые люди множества стран тесно стояли на площади Маркса Энгельса, на Унтер ден Линден и других прилегающих улицах. Подняв кверху руки, сплетя их, раскачивая площадь, на многих языках они пели гимн демократической молодежи.

Любовь к родине всегда была источником вдохновения наших композиторов и поэтов-песенников. Она находила свое выражение не только в таких массовых песнях, как «Песня о родине» Дунаевского и Лебедева-Кумача, но и в лирических исповедях. В 1948 году Михаил Исаковский написал стихотворение «Летят перелетные птицы». Поэт рассказывал: «Когда я осенью наблюдаю, как улетают на юг журавли или дикие гуси, это всегда вызывает во мне какое-то особое чувство. В это время и крики гусей, и курлыканье журавлей бывают особенно грустными. Улетающие птицы как бы прощаются с родной землей, как бы говорят, до чего же им тяжело и больно расставаться с ней». Отсюда уже совсем недалеко и до стихотворной темы, до того поэтического замысла, в котором была бы раскрыта великая любовь человека к своей родине, к той бесконечно дорогой земле, на которую он родился и вырос, которую защищал в боях. Так, в действительности, из наблюдения за улетающими птицами у меня возникла тема стихотворения «Летят перелетные птицы». Композитор Блантер положил эти стихи на музыку. Песня эта стала одной из самых популярных в конце 40-х годов.

Страна залечивала раны войны, много строила, возводила новые города, электростанции, новые университеты, театры, школы, дворцы культуры. Символом послевоенной Москвы становился университет на Ленинских горах. И вот поэт Евгений Долматовский и композитор Юрий Милютин задумали университетскую песню, а вышла одна из лучших песен 40-х годов о Москве. Долматовский вспоминал: «Это был 1948 год, и строки «Сейчас пустынны ленинские горы, но флаги стройки вьются на ветру» вполне соответствовали действительной картине. Песня зазвучала, ее часто передавали по радио, потом запели и на улицах. Прошло несколько лет. Я стал получать письма с просьбами переделать песню в связи с тем, что ленинские горы уже не пустынны. Одно из них мне переслали из Совета министров СССР. 70-летняя женщина из Саратова обращалась не больше, не меньше, как в Совет министров с заявлением: почему по радио сперва говорят, что университет построен, а потом поют «Пустынные ленинские горы». К письму почему-то были приложены 3 фотокарточки старушки, и внизу приписано: «За неграмотную бабушку писал внук». «Ну уж, если неграмотная бабушка правит мои стихи», — шутливо прибавлял Долматовский, «то, видно, придется и мне этим заняться». И появился новый современный вариант песни.

0: Наступали 50-е годы, время нового расцвета советской песни. В творческую жизнь вступало новое поколение композиторов и поэтов, которые значительно обогатят сокровищницу многонациональной советской песни.
1: В 1943 году в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина шли репетиции трагедии Шекспира «Отелло». Постановщик спектакля Григорий Козинцев оказался как бы между двух огней. С одной стороны, ему необходимо было преодолеть классически завершенный стиль 70-летнего Юрия Михайловича Юрьева, исполнителя роли Отелло. С другой – ввести в какие-то рамки исполнителя роли Яго Константина Васильевича Скоробогатого. Его манера входить в образ, буквально изводя и партнеров, и режиссера, приводила Козинцева в ужас и в восторг одновременно. «Боже мой», – писал он, – «что делается в репетиционном зале?» Вдруг репетиция уже идет, часть текста шекспировского обращается Скоробогатовым не к партнерам, а к солидному, хорошо воспитанному артисту, не занятому в спектакле, зашедшему посмотреть на нашу работу. Ученица студии, притаившаяся в углу, чтобы перенимать опыт мастеров, вытаскивается железной рукой мастера на середину зала и вынуждена краснее и бледнее выслушивать речи Яго. Константин Васильевич Скоробогатов работал над ролью азартно и яростно, буквально фонтанировал новыми и новыми находками, привлекал неожиданные ассоциации, вплоть до масок японского театра кабуки. Большинство этих находок и ассоциаций не вошло в окончательный рисунок роли, но на созданном ими фундаменте поднялся, говоря словами режиссера спектакля, монументальный образ ненависти и презрения к человеку. Современность, даже актуальность такого прочтения роли в годы Великой Отечественной войны была очевидна. Сквозь образ шекспировского злодея явственно проступал звериный лик фашизма. Созданный Скоробогатовым образ вовсе не был отвлеченным. В спектакле Пушкинского театра действовал, сея вокруг себя горе и смерть, живой, конкретный человек, красивый, ловкий, смелый, умный и энергичный, но внутренне опустошенный и озлобленный. В январе 1947 года на Ленинградском радио были записаны основные сцены из спектакля «Отелло». Сейчас вы услышите одну из них. Это первое столкновение Отелло и Яго, первые капли яда, которые Яго вливает в душу благородного мавра. Яго Скоробогатов начинает свои речи с мягких недомолвок, вкрадчивых кошачьих интонаций. Потом в его голосе постепенно появляется пафос, почти неподдельный. Он очень точно попадает в тон подлинному пафосу Отелло Юрьева. Здесь в интонациях Скоробогатова возникает даже юрьевская музыкальность. И лишь к концу огромной сцены, к сожалению, сегодня мы не сможем продемонстрировать ее целиком, почувствовав, что Отелло готов поверить ему, Яго перейдет на мнимо бесхитростный, простодушно-грубоватый тон.
2: Мой генерал.
3: Что, Яго?
2: Я желал бы спросить у вас. В то время, как еще искали вы руки сеньоры, знал ли про эту страсть ваш Кассио?
3: Да, знал. От самого начала до конца.
2: Ну, для чего ты это знать желаешь?
4: Так, пустяки. Хотелось разрешить одно недоумение.
2: А какое?
4: Не думал я, что он знаком был с ней.
2: О, да, давно. Он даже между нами посредником был прежде.
4: Право?
2: Право. Ну да. Что ж там такого видишь ты? И Костюни честен.
4: Честь, честь. Да, сколько мне известно.
2: Что ж такое ты думаешь?
4: Что думаю,
2: что сеньор? Думаю, сеньор. Клянусь небом, он вторит мне, как эхо, будто в мыслях чудовище такое держит скрытым, которое и показать ужасно. Ты что-то тут задумал. Вижу я. Я слышал, как недавно ты, увидев, что Кассию отсюда уходил, проговорил, не нравится мне это. Что ж тут тебе не нравится? Когда ж тебе я объявил, что он все время посредником в любви моей служил, воскликнул ты в недоумении, право, и брови так ты сдвинул, будто мозг хотел замкнуть ужаснейшую мысль. Но если ты действительно мне предан, то эту мысль откроешь,
4: генерал? Вы знаете, как я люблю вас.
2: Знаю. И потому-то, что я вполне уверен в твоей любви и честности, и в том, что слово ты не выпустишь наружу, не взвесивши его, тревожусь я ответами неясными твоими.
4: Что Кассио касается, так я покляс рад, что он должно быть честен.
2: Я также в том уверен. Людям надо всегда быть тем, чем кажутся они, а тем, чем быть не могут, не казаться. Да. Я с тобой согласен. Надо людям всегда быть тем, чем кажутся они.
4: Вот почему сдается мне, что честен ваш лейтенант.
2: Нет. Что-то есть другое в твоих словах. Прошу тебя, открой мне мысль свою, как самому себе, и будь она гнуснейшая. Словами гнуснейшими ты и передай ее.
4: Ах, генерал, простите. Хоть обязан я вам служить, повиноваться вам, но все же в том, мне кажется, я волен, в чем и рабы свободны. Передать вам мысль мою. А если эти мысли обманчивы и гадки?
2: Ты в заговор ступаешь против друга, кого его считаешь оскорбленным, и мысль свою скрываешь от него.
4: Ах, генерал, быть может, ошибаюсь в догадках я. Мой нрав уже такой, что я во всем хочу найти дурное. И много уж поступков небывалых я создавал по страсти к подозрениям. Вот почему я умоляю вас не обращать внимания никакого на слабые суждения мои и перестать догадками такими неясными и шаткими смущаться. Ни ваш покой, ни благо вашей жизни, ни возраст мой, ни честность, ни рассудок, ничто, ничто не позволяет мне вам мысль мою открыть.
2: Да что ж такое ты думаешь?
4: Мой добрый генерал, для женщины и для мужчины имя их доброе, сокровище души первейшее. Кто у меня похитит мой кошелек, похитит пустяки, он нынче мой, потом его, и был он уже рабом у тысячи людей. Но имя доброе мое, кто крадет, тот крадет вещь, которая не может обогатить его, но разоряет меня в конец.
2: Свидетель Бог, хочу я знать мысль твою.
4: Нет, если б даже вы в своих руках мое держали сердце, и тут бы я молчал, как и теперь, когда оно в моей груди хранится.
2: Вот как?
4: О, генерал! Пусть Бог вас сохранит от ревности. Она чудовище с зелеными глазами, с насмешкой ядовитой над тем, что пищей служит. О, блаженны! Блаженны те рогатые мужья, которые в судьбе своей уверясь
5: изменницу любить перестают. И сколько мук проклятых переносит тот, в ком любовь с сомнением неразлучна, кто ревностью мучится и все ж любовью безумной томится.
6: Ужасно.
5: Тот, кто беден и доволен своей судьбой, по мне совсем богат. А у кого несметные богатства и вечный страх пред тем, чтоб стать нищим, о, как зимняя пора не бесплодны. Вот охранить святое небо души всех близких мне от ревности.
1: Обратимся еще раз к впечатлениям Григория Михайловича Козинцева о Скоробогатове. У него полон рот прекрасных букв. Кажется, будто про него писал Маяковский: «Громоздите за звуком звук вы». Есть еще хорошие буквы «Р», «Ша», «Ща». Он произносит слова объемно, как отлично настроен этот инструмент. Все слушается, мельчайшее движение, перемена взгляда, вздох. Трудно представить, что Скоробогатов не получил не только театрального, но и вообще какого-либо систематического образования. Он называл себя актером-самоучкой. Цепкий природный ум, жадность к знаниям и органическая неспособность трудиться спустя рукава сделали его очень образованным человеком и актером высочайшего мастерства, отлично настроенным инструментом. Паренек с рабочей окраины Петербурга, в 9 лет уже работал он на Обуховском заводе. Как развилась в нем тяга к театру? Что послужило толчком? Спектакль Мариинского театра «Тристан и Изольда», на который он попал случайно? Или представление в цирке Чинизелли? Во всяком случае, довольно скоро он стал завсегдатаем галерки Александринского театра. Потом ему в руки попал сборник стихов для декламации, и судьба Кости Скоробогатова была решена. Он участвовал в рабочем драматическом кружке, выступал в разных полусамодеятельных театральных коллективах, колесил по провинции в составе убогих гастрольных трупп, снова возвращался на завод. Остро ощущая недостаток элементарных школьных знаний, он 23 лет поступил на частные курсы, дававшие среднее образование. Ежедневно, после 12-часового рабочего дня, добирался туда через весь город. Потом поступил в лесной институт, там была ниже плата за обучение, но проучился всего год. Встреча с крупным педагогом-вокалистом Морелли окончательно определила его жизненный путь. Голос Скоробогатова славился еще на Обуховском заводе, и в самодеятельных спектаклях ему поручали все роли с пением. Морелли, услышав его красивый, сильный бас-баритон, стал заниматься с ним бесплатно. Вскоре Скоробогатов уже пел в оперных спектаклях Петербургского народного дома, был приглашен в Киевскую оперу, но перетрудил голос, и с карьерой оперного певца было покончено. Скоробогатов продолжал выступать в кочевых провинциальных труппах, много работал в оперетте, а с начала Первой мировой войны, в очередной раз вернувшись на Обуховский завод, одновременно выступал в мелких театрах Петрограда. Только после Октябрьской революции Скоробогатову удалось выйти из лабиринта коммерческих антреприз. По-прежнему менялись города и театры, но теперь искусство актера, поставленное на службу народа, обрело ясную цель и смысл. Скоробогатов вспоминал, что прежде подспудно стыдился своего призвания. Он, рабочий обуховец, пошел в актеры. Теперь же ему стало ясно, что труд актера так же необходим и почетен, как всякий другой. Успехи Скоробогатова в русской классике и в новом советском репертуаре «Шторме» Бильбела Церковского, «Любови Яровой» Тренева привели актера на сцены двух крупнейших театров Ленинграда – Большого драматического, а затем и Академического театра драмы имени Пушкина. Здесь он создал свои лучшие роли, в том числе Таланова в «Нашествии Леонида Леонова» и образ Владимира Ильича Ленина. В творчестве Скоробогатова важное место всегда занимала драматургия Горького. Скоробогатов с молоду видел в жизни много страшного и темного. Видел, как до революции погибали от непосильного труда, спивались от беспросветной жизни хорошие, порой талантливые люди. Видел зверские пьяные драки, слушал и сам пел тоскливые песни. То, что в свое время артисты Московского художественного театра ходили изучать на Хитров рынок, было слишком хорошо знакомо ему. Естественно, что образы Горького были близки актеру. Одной из его первых ролей на любительской рабочей сцене был клещ в драме «На дне». «Крой, Костя!» раздавалось в зале до отказа заполненным рабочими в ответ на реплику клеща: «Какая правда! Работы нет!» После этого в зал, как правило, врывалась полиция. В «На дне» Скоробогатов переиграл почти все мужские роли. И, наконец, в 1926 году выступил в роли Луки, заслужив одобрение ее первого исполнителя, своего кумира, артиста МХАТ Ивана Михайловича Москвина. С тех пор Лука сопутствовал ему всю жизнь. В своего Луку Скоробогатов вложил много личного. Он видел в нем человека с сильным, острым умом и склонностью к меткому образному слову, видел его общительным, чистосердечным и отзывчивым. Пробудить у отчаявшихся людей стремление к лучшей жизни было для его Луки органической потребностью. Здесь проявилась одна из важнейших отличительных черт актера – редкостная сила воздействия его слов. Монолог Скоробогатова всегда монолог убеждения, страстное и заинтересованное. Его монолог – это словесное действие в самом прямом и непосредственном смысле.
6: Кто там? Кто на печи?
7: Ой.
6: Ой. Старик, ты!
7: Ой. Я снова в печечке.
6: От черти! Старик, слезай!
7: Сейчас лезу.
6: Ты зачем на дверь залез?
7: А куда надо было?
6: Ты же в сене пошел.
7: А в синях, браточек, мне старику холодно.

0: Это я, мол, ненавижу.
1: Чего, мудрёнов, ничего нет трудного. Часто это кто ошибается.
0: А ты что, сам, что ли, ошибся однажды?
1: А ты слушай-ка, парень, что я тебе скажу. Бабу эту надо прочь. Ты её ни-ни, до себя не допускай. Муж, она сама со света живёт, да ещё половче тебя. Её дьяволицу не слушай. Ты смотри, какой я. Слыши, от чего от этих вот от самых разных баб. Я их баб, ты видел, может, больше, чем у меня волос на голове было. А эта Василиса, она хуже Черемиса. О.
0: Не пойму. Спасибо тебе сказать. Или ты то...
1: А ты не говори, ты не говори. Ты лучше моего не скажешь. А ежели, которая тебе тут пришла по сердцу, бери ее под руку и ходи прочь. Прочь ходи.
0: Ох, не пойму я людей, которые добрые, которые злые.
1: А чего понимать? Всяко живет человек, как сердце налажено, так и живет. Сегодня добрый, завтра злой. А если тебя девка эта за душу всерьез задела, уходи с ней, а то один иди. Ты молодой, успеешь бабой обзавести.
0: Старик! Ну зачем ты все это?
1: Постой! Надо посмотреть. Анна больно хрипела что-то. Посмотреть, да.
2: Как многие большие актеры, Скоробогатов иногда любил выступить в эпизоде, в считанные минуты показать человеческую судьбу. Когда в 1932 году в Большом драматическом театре ставили доходное место Островского, он выбрал Досужего, который появляется только в одной сцене. «Это же небольшая роль», — удивился знаменитый Николай Федорович Монахов. «Постараюсь сыграть ее, как большую», — не без бравады ответил Скоробогатов. Его заинтересовало то, что Досужев действует в нескольких пьесах Островского и в доходном месте как бы подведен итог его жизни. Сильный человек — потерпел крушение в мире, где властвует дикое племя купцов и чиновников. Существует фонограмма этого маленького шедевра. Интересно проследить, как меняются интонации актера от шикарного, разухабистого пения до тяжелых слов, падающих, как камни в омут.
3: Я вновь пред тобою стою очарован, и в ясные очи гляжу, и вновь непонятной тоскою взволнован, я ясных очей не свожу. Гарсон! Жизни!
4: Какой прикажете?
3: Рябиновый! Приличной нашему званию закуской.
4: Слушайте.
3: Ну, что вы на меня смотрите? Я вот карася дожидаюсь.
4: Какого карася?
3: Придет с рыжей бородой. Я его буду есть. И Василий, поглядываю его там. Как придет, так скажи мне. Вот видите ли, я теперь изучаю нравы одного очень дикого племени. И по мере возможности стараюсь быть ему полезным.
4: Ничего не понимаю.
3: Ну, а я объясню проще. Я оставил службу и занимаюсь частными делами. А живу в той стороне, где дни разделяются на легкие и тяжелые. Где люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах, и что по последним известиям, кажется, одна начинает шевелиться. Значит, плохо дело. Где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями. Где своя

0: политикой получают депеши, но только все больше из Белой Арабии и стран к ней прилежащих. Одним словом, я живу в пучине.
1: Где же пучина?
0: Везде. Стоит только пуститься. Она к северу граничит с Северным океаном, к востоку с Восточным и так далее. Я переехал на самое дно. Ха, милости просим. Вот мой адрес.
1: Какие выгоды доставляет вам ваше занятие?
0: Выгоды большие. А главное, что не дело, то комедия. Не стая воронов слетала.
1: Правда ваша.
0: Поедемте в Марьину рощу.
2: Одна из статей о Скоробогатове называлась «Мастер исторического портрета». И действительно, ему довольно часто приходилось играть в театре и кино различных деятелей русской истории, царей, полководцев, ученых. Его полководец Суворов появился на сцене Пушкинского театра в 1939 году, когда угроза войны с фашистской Германией была уже вполне реальной. Пьеса Бахтерева и Разумовского для своего времени являла далеко не худший образец исторической драмы, ибо позволяла исполнителю заглавной роли создать полноценный художественный образ. Как всегда в подобных случаях, Скоробогатов провел огромную работу с историческими материалами. В них он искал живые черты своего героя, дополняя и углубляя характер, намеченный в пьесе. Скоробогатов был настоящим мастером не только внутреннего, но и внешнего перевоплощения, и для роли Суворова понадобился весь богатейший арсенал его актерских средств. Это было настоящее чудо. Сильная коренастая фигура артиста вдруг стала маленькой и почти невесомой. Появилась легкая, чуть подпрыгивающая походка. Могучий низкий голос зазвенел фальцетом. Суворов Скоробогатова обладал ясным, острым, оригинальным умом и огненным темпераментом. В нем были нежность и извительность, простодушие и хитрость, патетика уживалась с шутовскими выходками. Одной из кульминационных точек спектакля было обращение Суворова к солдатам перед штурмом Измаила. Сплав пафоса и озорства. Пафоса в момент переклички, которую он устраивает солдатам-ветеранам, озорного шутовства, когда описывает неприступную крепость так, что она перестает казаться неприступной. Со сценами из Суворова Скоробогатов не раз выезжал на фронт в годы войны, и этот монолог всегда находил живой отклик у советских воинов.
3: Здорово, братцы! Чудо благодари, старые мои товарищи! А ну, ребята, напомните старому батьке, кто из вас прошлый год воевал со мной турков на берегах Рымника, а? Молодцы, герои, храбрецы! А кто прошлую турецкую кампанию намылил башку Абдул-Ризаки при Козлуджах? Отвечай! А кто отличил с Подгирцевым? А кто взял неприступный Туртугай? А кто 19 годов колотил со мной польского короля? А кто 30 годов назад пух, прах, пыль разнес непобедимого Фридриха? Кто брал прусскую столицу? Кто был со мной в Берлине? Здравствуй, старый товарищ. Как тебя звать? Ах, Иван Егоркин. Слава тебе и честь, Иван Егоркин. 30 лет обороняешь ты наше отечество. Велика слава, велика честь. Все вы храбрые воины, все вы чудо-богатыри. Прежде делали чудеса, а нынче и себя превзойдете. А ну, ребята, послал я сказать паше, что Измаил возьму, и взять его надобно. Нам предстоит не сражение, которое вольно остало бы отложить, но непременное взятие места знаменитого, которое смерть считает неприступным. Отойди мы от Измаила. Тут разом все закопошатся, и те, и другие полезут, и англичане, и французы, и немцы, они все заодно. А возьмем Измаил, разум всех успокоим. Кто тогда осмелится противостоять нам, а? А задачка, друзья мои, товарищи, труднёхонька. Объезжал я крепостицу, помилуй бог, хороша. Рвы глубокие, валы высокие, через стену три лягушки не перепрыгнуть. Неприступная крепость, скала, твердыня, никому не взять, а мы возьмем, мы возьмем. Мы пойдем на врага, как снег на голову, лови через засек, прыгай через палисады, бросай фашины через стен на вал, скаливай на валу, отвори ворота конницы, мы в городе. Бей неприятель на улице, конница, штурмуй, где неприятель засел. Неприятель сдался, пощада, победа за нами. Ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура.
2: Все герои Константина Васильевича Скоробогатова поразительно не похожи друг на друга. Скоробогатову приходилось играть роли героические, трагические, гротескные, чисто характерные, но почти никогда не находило выхода вовне глубоко заложенная в нем потребность в лирике. Кажется, только раз ему удалось проделать со своим героем путь от трагедии к счастью. Старый музыкант Лем в инсценировке романа Тургенева «Дворянское гнездо», которое долгое время с успехом шла на сцене Пушкинского театра, переживал трагедию одиночества и утраты творческих сил. Но любовь Лаврецкого и Лизы вдохновило его, и он создал великую музыку. Одиночество кончилось, счастье — творчество. Как это было понятно артисту.
4: Пустите меня, ради бога!
5: Это кто?
6: Ха! Это вы! Возьмите ключ!
4: Христофор Федорович, что это за чудная музыка? Я никогда не слыхал ничего подобного.
6: Это сделал я. Ибо я есть великий музыкант.
4: Я сейчас пережил столько ощущений. Вы позвольте мне... Позвольте мне поцеловать вас.
6: Нет, нет, не надо сентиментально.
4: Нет, я все-таки вас расцелую.
6: Нет, так. Нет.
4: Что с вами?
6: Так, ничего. Немного печально. В один момент перед моими глазами пробежала скоро-скоро вся моя жизнь. Глазам стало больно, и они начали плакать. Старые, глупые глаза.
4: Не надо печали, Христофор Федорович. Сегодня был светлый, радостный день.
6: О, я понимаю. На этом фортепиано играли мои дрожащие старческие пальцы. К вашей душе прикоснулись нежные руки. Эту музыку сделал я, ибо я есть великий музыкант. Но ту музыку, что в вашей душе, то сделал не я. То есть другой. Гениальный композитор. О, я знаю. Когда звучали звуки моего инструмента, вы хотели кричать от восторга и плакать. Но когда вы слушаете музыку вашего сердца, вы хотите улыбаться и целовать мои старческие щеки.
4: Да. Счастливый человек.
6: Я много раз слышал это слово «счастье». Но что это такое? Я не знаю, не испытал. Я полагаю, одинокий человек не может быть счастлив. Другой должен приносить ему счастье. И тогда... Я всю жизнь был одинок. Должно быть, те, кто раздает счастье, прошли мимо. Они не заметил, бедный музыкант.
4: Вы не одинокий, Христофор Федорович. Ведь вот ваш близкий друг, который вам дает счастье.
6: Это друг? О, нет. Это бездушный деревянный ящик. Он молчит. Что он может сказать? Вы слышите? Вы слышите его голос? Что он может сказать, когда в нем нет души? А разве может быть друг без души и сердца? Нет, не может.
4: Ну подождите, разве он сейчас не говорил? Разве он не открыл вам всех тайников своей души?
6: Это была моя душа. Если б не было таланту Лемму, если б не было этих пальцев, куда бы был он годен, сделать из него дров и бросить печь. Но когда эти пальцы тронут эти бездушные клавиши, тогда он говорит, все, что я не могу сказать словами, все, что у меня здесь, вот здесь, я заставлю его говорить. Когда я вдохну в него жизнь, вложу сердце, он может говорить на таком языке, который будут понимать все нации мира. Но и довольно. Все прошло, и жизнь прошла. Я теперь хочу говорить о вас, счастливый человек. Да, это удивительно.
5: А что удивительно?
6: Это удивительно, что вы именно теперь пришли. Но я знаю. Я все знаю.
5: Вы все знаете?
6: Да. Вы слушал композиции, вы слушал меня. Разве вы не понял, что я все знаю?
5: Да. Я счастливый человек, Христофор Федорович.
4: Вы меня простите, я не могу идти домой. Я останусь у вас. Вы позволите?
6: Хорошо, хорошо. Мы будем бодрствовать эту ночь. Мы не будем спать. Садитесь здесь, я вам буду играть свои композиции. О, я знаю еще одну особу, которая тоже не спит. Она не слушает композиции, она не играет на фортепиано, но она тоже не спит, и это очень хорошо. Итак, слушает, я буду начинать.

Говорит юношеская радиостудия «Товарищ». Добрый вечер, друзья. Нашу сегодняшнюю передачу мы адресуем выпускникам и тем старшеклассникам, которые решили стать инженерами, исследователями.

Бывает так. Юноша мечтает о вузе, целенаправленно, сосредоточенно готовится к поступлению. И хлопоты, неизбежные волнения конкурсных экзаменов затеняют главное. Ту цель, ради которой идет выпускник школы учиться в институт. И вроде бы все решено, все взвешено. А вот еще раз подумать, посоветоваться, все времени не было. Когда готовишься к экзаменам каждый день, каждый час на особом счету. Вот почему юношеская радиостудия «Товарищ» предлагает разговор о современном инженере, ученом, исследователе. Каков он современный исследователь? Трудно сразу ответить на этот вопрос, потому что наши книжные представления о людях науки, век научно-технической революции, не успеют сформироваться, как уже устаревают. Время неудержимо идет вперед. Надеемся, что этот разговор будет полезен юношам, обдумывающим житье.

0: Начать разговор мы попросили двух научных сотрудников Ленинградского ордена Ленина научно-производственного объединения «Позитрон». Почему «Позитрон»? Научно-производственные объединения сравнительно молоды, но они вобрали в себя все лучшее, что достигнуто наукой и практикой, стали символом передового в социалистическом производстве. И требования к инженерам, ученым и производственникам здесь предъявляются самые высокие. На эти требования должен равняться каждый, кто решил стать исследователем. Наши гости из объединения «Позитрон» молоды, еще комсомольского возраста, но уже заканчивают аспирантуру. На их счету немало солидных научных разработок. В общем, несмотря на свою молодость, Сергей Петрович Тесленко и Владимир Иванович Лапшин – серьезные научные работники. Ведет беседу журналист Виктор Сидоров.
1: Итак, какие нынче научные работники?
2: Значит, если говорить об отличиях современного научного работника, ну и тем более у такой нового типа организации, как научно-производственное объединение, здесь нужно отметить, наверное, такие вот детали, такие особенности. Это динамичность и, может быть, такая артистическая особенность, перевоплощаемость. Дело в том, что задачи, которые решают сейчас в научно-производственных объединениях, да и вообще в науке везде, они быстро меняются, они отличаются тем, что при всей своей сложности они часто имеют какую-то узкую техническую направленность. Одна задача быстро сменяет другую, и, в общем, на все случаи жизни действительно часто не хватает багажа. Ну, сейчас эти проблемы все ставятся на страницах наших газет. Вот пишут, скажем, например, такой известный пример, что в современной микроэлектронике работают люди, которые, учась в ВУЗе, они совершенно не представляли об этой области науки и техники. Они знали в лучшем случае, значит, применение полупроводников в качестве транзисторов каких-нибудь. А сейчас они играют решающую роль в новой области науки. Но и для этого им пришлось действительно переучиваться на ходу, значит, получать принципиально новые знания и представления. Это можно делать только на базе глубоких знаний первоначальных, получаемых в школе и потом совершенствуемых, естественно, углубляемых в институте.
3: Я только хотел бы сказать, что, желая посвятить себя научной деятельности, не нужно ориентироваться на часто мелькающий в литературе тип такой сугубой романтики, каждый день открытия, каждый день что-то такое сугубо возвышенное, а нужно готовить себя в первую очередь к черновой работе. И тут уж, в общем, другая крайность не погрязнуть в этой черновой работе, а суметь в ней увидеть интересное и суметь, работая руками, работать головой. Я бы хотел бы сослаться на примеры, что у меня было несколько близких приятелей, которые, поступая в ВУЗ, предполагали, что ориентировались на громкие слова. Они разбрасывались, хватались за одно, хватались за другое и, в общем-то, оставались в растерянности, теряли интерес к работе. А нужно быть достаточно целеустремленным, то есть, с одной стороны, нужно уметь переключаться с одной задачи на другую, но уж, так сказать, переключаясь, вникать в задачу до конца.
1: А теперь откройте нам секрет, как вы попали в число удачников?
3: Может быть, именно в том, что я, как говорится, не брезговал никакой работой.
1: Кстати, Володя, помнится, ты рассказывал когда-то о молотке?
2: Да-да. Да-да. Это о том, как выглядит современный исследователь. Когда я учился в школе, а желание стать исследователем каким-то, физиком, в общем, вполне определенно, у меня возникло давно. Но я представлял себе исследователя, по тем фильмам, книгам, которые, значит, были. И тогда у меня складывалось представление такое, что исследователь, физик, это обязательно человек, такой очень, очень глаженный, обязательно в белой рубашке, с галстуком, обязательно засученные рукава у него очень красиво, и он очень красиво пишет какие-нибудь формулы или там красиво очень разговаривает со своими коллегами. Но у молодого специалиста, у молодого инженера, у молодого исследователя много очень времени занимает такая, на первый взгляд, непривлекательная работа. Значит, вот когда человек делает, готовит эксперимент, и вот когда он делает установку и готовит эксперимент, он в это время выглядит, конечно, странно, значит, с точки зрения этих романтических детских представлений. Он, в общем, на слесаря больше похож. Молоток, гаечный ключ, отвертка. Вот это такие атрибуты. Ну и халат, наверное, какой-нибудь такой не очень чистый, на первый взгляд. А в общем-то, вот эта вот работа, она тоже очень хороша. Потому что, начиная наши знания, и школьные, и институтские, они отталкиваются, в общем, от формулы, от представлений, от каких-то. Эти представления все материализуются, вот когда работаешь даже и отверткой. Вот, тут все становится конкретно. И я не думаю, что это плохо. Я думаю, что даже это очень хорошо, что вот так вот приходится работать современному исследователю. И 80%, скажем, времени проводишь в руках с молотком или отверткой, это вовсе, конечно, не лишает человека прекрасной возможности мыслить и исследовать.

0: Вы работаете в научно-производственном объединении. Может быть, вы даже сможете заглянуть вперед лет через 5, через 6. Именно через этот срок закончат учебу наши слушатели.
1: Действительно, эти научно-производственные объединения, они очень хороши. Они сокращают действительно сроки разработок. Значит, реально сокращаются сроки разработки. Если раньше исследование, какое-то чисто научное исследование, должно было проходить путь в несколько лет до производства, то теперь это, в общем, реально вполне эти сроки 1,5-2 года, или, может быть, даже меньше. А взаимосвязь между наукой и производством, то есть между исследователем и производственником в объединении, она, конечно, более динамична, чем вот такие вот рамки временные, 1,5-2 года. То есть они ежедневные. Исследователь должен постоянно знать, что делается вот в какой-то определенной области производства. Таким же образом и действительно производственник должен знать, что делают исследователи. Что еще более важно, наверное, производственник должен знать возможности. Возможности исследовательских методов, возможности исследователей. А чем они могут помочь? Как увеличить производительность труда или качество продукции за счет, скажем, применения современных методов исследования?
2: Ну, если заглядывать вперед, то я думаю, что и дальше будет продолжаться та же тенденция, когда грани между тем, что раньше четко называлось чистой наукой, прикладной наукой, будут все больше и больше стираться.

0: С чего начинается специалист широкого профиля?
1: Мне кажется, начинается издалека. Мне думается, что здесь все дело в любознательности, в действенной любознательности. Нужно задавать себе эти вопросы «почему?», нужно искать на них ответы. Нужно сохранить в себе детскую непосредственность какую-то. И к этой детской непосредственности, способности удивляться миру, к тому, как он устроен, что в нем есть, нужно постараться добавить потом знания, то, чем обладает человек. И тогда, конечно, будет и специалист широкого профиля, и, возможно, блестящие открытия. И главное, что будет интересно жить. Наука дает, ну, каждому человеку, который ей занимается, дает живой интерес, дает удовлетворение от того, что человек что-то ищет, над чем-то думает, бьется, мучается и, в конце концов, находит ответ. А что полезно для этого? Очень много полезных есть детских игр, загадок. Ну, скажем, когда выгоднее, например, опустить сахар в кофе, когда кофе уже немножко остыло, или наоборот, в самом начале. В общем, задач-то очень много можно выдумать.
2: Пока все-таки, что выгоднее?
1: Дело в том, что мы в кругу своих научных коллег уже теперь, кажется, зашли в тупик. Мы не можем решить этого вопроса. Но я знаю, что такие вопросы решают люди с самых детских лет. И слава богу, что они думают. Чтобы на самом деле получить удовлетворение от научного труда, от научного поиска, чтобы работать не впустую, для этого нужно действительно все знать. Ну, то есть все знать, как сказал действительно Ленин. Нужно обогатить свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. В общем, человечество действительно сейчас выработало очень много богатств. Но хотя бы в какой-то одной области, вот в той выбранной, заветной, нужно постараться обогатить свою память, ну, по-настоящему.

0: Гостями юношеской радиостудии «Товарищ» были молодые ученые из научно-производственного объединения «Позитрон» Владимир Иванович Лапшин и Сергей Петрович Тисленко. Сегодня мы рассказали об особенностях работы молодых научных сотрудников в научно-производственном объединении, о тех требованиях, которые предъявляются к ним. Но ведь не только научные сотрудники стали работать по-новому. Иные требования сегодня и к инженерам-производственникам. Это обусловлено и той оперативной и динамичной связью науки с производством. Это как раз то, о чем говорили сегодня наши гости, о значительно возросшей сложности современных технологических процессов, технической оснащенности предприятий. Но об этом разговор в других передачах.
1: Хорошо. Просто быть молодым и веселым, любопытным, любознательным быть хорошо. Распахнуть двери в мир незнакомый и понять, что ты не гость на земле, что не ищешь места ты потеплее жить иначе. На свете было бы скучно. Что, когда, откуда, почему? Эти вопросы волнуют юность. Хочется все поскорее узнать, чтоб самим открывать острова неоткрытые. Хорошо заглянуть в неоглядные дали и смеяться, если это смешно. Хорошо погрустить и расстаться с печалью, и каким бы ни был ветер беды, не сломите ему и дверь молодых. Жить иначе на свете было бы скучно. Когда, откуда, почему? Эти вопросы волнуют юность. Хочется все поскорее узнать, чтоб самим открывать острова неоткрытые. Хорошо полюбить в первый раз и в последний. Бьется сердце неожиданно так хорошо. Уловить взгляд твой преданный, верный, и идти с тобой дорогой одной. Мир счастья только мерой двойной. Жить иначе на свете было бы скучно. Что, когда, откуда, почему? Эти вопросы волнуют юность. Хочется все поскорее узнать, чтоб самим открывать острова.

Здравствуйте, дорогие друзья! Зарубежные артисты эстрады – частые гости нашего города. Многие из них становятся настоящими друзьями, а встречи с другом всегда ждешь с радостью и нетерпением. Сегодня у нас в гостях наш друг из Чехословакии Карл Готт.

0: Я счастлив, что нахожусь в вашей стране, когда ваш народ отмечает такие праздники, как 1 мая и День Победы. Но это праздники не только советских людей, но и чехословацкого народа. Я очень рад, что мои песни помогали создавать ленинградцам еще более радостное и праздничное настроение.
1: Звучит песня «Со мной и ветер рад напевать».

0: Жесткий график гастролей не позволил Карелу Готту находиться в Ленинграде столько, сколько бы он хотел. Но он оставил нам свои песни, которые мы и предлагаем вашему вниманию. Тем более, что даже большой концертный зал «Октябрьский» не смог вместить всех желающих послушать «Золотого соловья» из Праги. В «Октябрьском зале» мы сделали вот эту запись.
1: Дорогие друзья, желаю вам хороший и приятный вечер, который, как всегда, проведем вместе, и в котором я вам спою много новых песней и песней из репертуара прежних лет. Я надеюсь, что вы себя чувствуете так хорошо, как и я. Долго ожидал с нетерпением встречи с вами, и мы теперь опять вместе. Я очень рад. Добрый вечер.

Вот так встречали ленинградцы Карла Готта и его песни. И, конечно же, вот эту, так хорошо нам знакомую.

Репертуар Карла Готта обширен и разнообразен. Он с одинаковой легкостью и мастерством поет как народные и эстрадные песни разных стран, так и произведения классической музыки. Лиан Кавалла. «Рассвет».

0: Сегодня, друзья, мы постарались включить в программу как можно больше музыки, потому что наш гость вряд ли нуждается в особом представлении. Напомним только, что его первой профессией была профессия электротехника, а мечтал он стать художником. Первые победы на конкурсах певцов-любителей перевели его в Пражскую консерваторию, эстрадное отделение которой он и закончил. И вот уже в 16-й раз самое авторитетное жюри слушатели присуждают Карлу Готту свой почетный приз «Золотой соловей».
1: Я думаю, что у каждого человека есть какие-то свои повседневные заботы, и они приходят на концерты, чтобы на какое-то время забыть о них. И когда я выхожу на сцену, я хочу видеть в зале как можно больше счастливых лиц, ведь музыка и песни украшают нашу жизнь, делают ее богаче и содержательнее. И в этом смысл моей работы и жизни.

0: Сегодня мы пригласили вас к нам в студию Ленинградского дома радио на встречу с Русским народным оркестром имени Андреева Ленинградского радио и телевидения. В сегодняшней нашей встрече принимают участие представители Ленинградской композиторской организации, Дворца пионеров имени Жданова, Дома народного творчества, руководители и участники детских музыкальных коллективов. Слово предоставляется заведующему учебной частью отдела художественного воспитания детей Ленинградского дворца пионеров имени Жданова Василию Павловичу Резункову.
1: В этом году в Ленинграде был объявлен городской смотр эстетического воспитания школьников «Творчество юных Родине нашей». Этот смотр был посвящен 30-летию победы советского народа над фашистской Германией. Он проходил под девизом «Салют Победы». В конкурсе приняли участие певцы, чтецы, танцоры, художники, школы и клубы, дома и дворцы культуры выдвигали на конкурсе своих солистов и коллективы. И вот смотр-конкурс закончен, победителям присуждены награды. Проходит заключительное выступление победителей конкурса смотра.
0: А сейчас мы вручаем дипломы победителей участникам сегодняшней встречи. Дипломом первой степени награждается Русский народный оркестр Ленинградского дворца пионеров имени Жданова, художественный руководитель Андрей Николаевич Сидоров и солист этого оркестра Сверчевский Константин. Награждается Русский народный оркестр Дома пионеров Фрунзенского района, руководитель Вера Илларионовна Дробот. Награждается Сухареброва Наталья. Награждается Эля Замитер. Дипломом второй степени награждается ансамбль гусляров Дома культуры имени 1 мая Выборгского района, руководитель Мария Григорьевна Петрова. Кроме того, дипломом награждается Русский народный оркестр Дома пионеров Красногвардейского района, руководитель Валентин Александрович Косарев.

А теперь начинаем концерт дипломантов конкурса. Выступает русский народный оркестр Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени Дворца пионеров имени Жданова. Композитор Блантер «В лесу прифронтовом».

Выступает ансамбль гусляров Дома культуры имени 1 мая Выборгского района. Послушайте русскую народную песню «За рекой да за быстрой».

Выступает русский народный оркестр Дома пионеров Фрунзенского района. Композитор Книппер, Степная кавалерийская.

0: Сейчас я предоставляю слово композитору Юрию Марковичу Зарицкому.
1: Дорогие ребята, во-первых, я думаю, что я выражу общее мнение. Если сердечно поблагодарю вас за концерт, который вы сейчас вот нам продемонстрировали. А во-вторых, мне хотелось бы просто вас поздравить с наградами и дипломами. И я хочу попросить наш знаменитый Андреевский оркестр по этому поводу сыграть вам тушь.

Сегодня будет особенная встреча. Вы знаете, что сидящий перед вами оркестр широко известен и играет как несложные вещи, народные обработки, так и самые сложные вещи. Для этого оркестра пределов никаких нет. Но сегодня он будет играть сочинения, которые под силу, в том числе и вам, если вы хорошо потрудитесь. Вот в этом будет заключаться особенность сегодняшнего концерта. И первая вещь, которая будет сегодня исполнена, это небольшое мое сочинение, которое называется «Веселая увертюра».

0: Я хочу поблагодарить Леонида Александровича Григорьева, который дирижировал этой пьесой, и представить его вам. Леонид Александрович Григорьев. А теперь я хочу вам представить Бориса Евгеньевича Глыбовского.
1: Оркестр, который сейчас находится перед вами, очень много играет музыки, музыки ленинградских композиторов. Этот оркестр исполняет много произведений серьезной, крупной формы, развлекательной, музыки о детях. А вот музыки, которую вы, так сказать, могли бы вы сыграть, по существу у нас, пожалуй, не было. Учитывая одну из бесед, которая состоялась в свое время во Дворце пионеров, нет репертуара нового для того, чтобы дети сами могли его сыграть. Учитывая это, я написал маленькую сюиту из трех частей. Первая пьеса – «Вальс после карнавала», вторая пьеска – «Аленкина сказка» и третья – «Наездник».

0: А теперь я хочу передать слово моему коллеге Вадиму Ивановичу Мескородову.
1: Недавно в редакцию детских передач пришло письмо, а в нем смешная картинка, на которой был нарисован пастушок, играющий на дудочке, птичка, которая сидела на дереве, и злой волк, который бродил в лесу. И мне предложили написать пьесу по этой картинке. Эту пьесу так и назвали: «Про пастушка, птичку и злого волка».

А вторая пьеса была написана по рассказу, который тоже был прислан одним из наших маленьких радиослушателей. Рассказ был такого содержания. Шел медвежонок по лесу, искал, где бы воды напиться. Вдруг смотрит ручеек. Только хотел напиться, а на него как набросились комарики и начали его кусать. Медвежонок как закричит, а на крик прибежал зайчонок и говорит: «Комарики, не кусайте Мишку, дайте ему напиться». Комарики согласились, Мишка напился и сказал спасибо. Вот такая вторая пьеса. И называется она «Про Мишку».

Ребята, я чувствую, вам эти пьесы очень понравились. Мне они тоже очень понравились. И я думаю, что вы найдете место для этих пьес в репертуаре вашего оркестра. Сыграть их несложно, а они очень занятные. Там прямо видны все эти самые зайчики и мишки, и комарики. Поиграйте эти пьесы, это интересно. И в заключение Андреевский оркестр играет пьесу Дмитриева «Старая карусель».

Старые настенные часы остановились в половине второго ночи. Ночи с 19 на 20 октября. В этот час не стало художника Юрия Михайловича Непринцева. Говорят, так бывает. Часы останавливаются, когда останавливается сердце хозяина дома. Наверное, все, что долго окружает нас в жизни, связано с нами. И связь нарушается, когда мы навсегда уходим. Обнажается суть привычных вещей, сиротливо жмутся друг к другу книги, ненужными становятся любимые безделушки, хранившие память событий, поездок, встреч. И останавливаются часы. И в доме становится тихо-тихо. И в тишине этой оживают портреты людей, покинувших этот дом навсегда. Вот у стены незаконченный автопортрет Юрия Михайловича Непринцева. Художник за работой. Здесь, в большой светлой комнате, некогда служившей гостиной, а последние годы и мастерской, художник работает. К спинке стула прислонен небольшой холст. На табурете, стоящем рядом, тюбики красок, кисти. Темпераментный жест руки, почти профильный поворот сосредоточенного лица. Из-под шапочки тюбетейки пряди совсем белых волос. Белоснежная седина. 15 августа 1966 года Юрию Михайловичу исполнилось 87 лет. 20 октября жизнь оборвалась. Но художник работал, работал до последнего дня и ездил в Академию художеств, в Институт Репина, в мастерскую, где ждали своего профессора Юрия Михайловича Непринцева, его ученики, будущие художники-живописцы. И замыслов было много. Закончить начатые портреты, перевести в масло пейзажные акварели, написанные когда-то в поездках по России, Италии, Франции. Не отпускали мысли о Пушкине. Мечталось о графической серии, посвященной поэту. И еще вдруг потянуло к Булгакову, к его «Мастеру и Маргарите». Как-то ночью увиделась лысая гора, силуэты крестов на закатном небе, люди, покидающие место казни в час погребения, Иешуа, Ганоцри и двух разбойников. И увиделось это все так ясно, так осязаемо, что художник поднялся с постели, взял краски и сделал акварельный набросок. И вот у стены на стуле уже небольшой, тоже незаконченный эскиз Голгофа. Он писал его для себя, что-то проверяя, осмысливая, углубляясь во что-то неведомое, сокрытое для него раньше. И фигуры людей обретали реальность. И небо горело тревожным закатом, и мрачно чернели кресты на холме. Потом Булгаков отпустил, и художник стал писать реальное. Портрет Иры, девушки с прозрачными глазами в красном платье с гвоздикой в руке. Краски переливчато чистые, легкость кисти, светлый девичий образ. Но хотелось большего, сделать выразительней, легче, звонче. И не надо цветок, проще, смелее. Но не успел. Часы остановились в половине второго ночи 20 октября. Юрий Михайлович Непринцев – человек-легенда для русского искусства советского периода. Человек, отдавший почти 7 десятилетий творчеству. 6 с лишним десятилетий связаны с нашей Академией художеств. Он стал ее учеником в далеком 1934 году. Учился у Савинского, Бродского, Френца и Агансона. Через них он воспринял традиции русского реалистического искусства.
искусство Сурикова, Репина, Чистякова, и на всю жизнь остался верен этим традициям. Убежденный художник-реалист, педагог, посвятивший почти 5 десятилетий обучению молодежи, Юрий Михайлович Непринцев до последних дней тяжело переживал нынешние нападки на нашу академическую школу, на наше реалистическое искусство. В одной из своих последних статей, опираясь на высказывание Репина на эту же тему, он писал: «Некоторым деятелям сегодня просто необходимо свергнуть авторитет академического образования и поставить на его место дилетантизм. Эта мысль Репина точно характеризует сегодняшнюю ситуацию. Отвергаются традиции, знания, логическое мышление, наблюдение и изучение законов жизни и природы. Так рождается полный произвол, возводящийся в превосходную степень. Чтобы подобного не произошло, я уверен, просто необходимо сберечь школу, ибо истинное современное искусство питается из ее истоков». Это слова умудренного мастера и великого труженика. За ними вся жизнь художника, честного художника, искреннего, убежденного, художника, выразившего мысли и чувства лучших людей своего поколения, поколения, прошедшего испытания страшной войной и ленинградской блокадой. «Первое, что возникает в памяти, когда я думаю о начале войны, — вспоминал Юрий Михайлович, — это привычный путь вдоль гранитных набережных в Академию художеств. И на этом пути множество взволнованных лиц, величаво спокойная гладь Невы под ослепительным солнцем и серебристые аэростаты воздушного заграждения, уже реющие в голубом небе. По-новому и с необычайной силой раскрывалась тогда привычная красота города. Ее хотелось вдохнуть, запомнить, пронести через то темное, загадочное, неизвестное, что предстояло пережить. В те первые дни Непринцев работал с архитекторами по маскировке города, создавал первые эскизы боевых плакатов. И короткое заявление в военкомат: «Прошу считать меня добровольцем». Потом жаркие июльские дни, первые воздушные тревоги, добровольческий истребительный батальон, короткие напряженные курсы переподготовки командиров Краснознаменного Балтийского флота. И вот Юрий Непринцев, командир взвода в маршевой роте, направленный в артиллерийский дивизион на Неве у Ивановских порогов. Ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Морозное утро, в синем сумраке черные громады домов, гулкие шаги солдатских сапог по булыжной мостовой, остановка трамвая. И здесь последнее прощание. Холодная мокрая щека жены, ее рука, которую невозможно выпустить из своей, а потом звон уходящего трамвая, и за поворотом исчезает и остановка, и темная женская фигурка. Его Марина, его жена, друг, соратница. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Взвод Непринцева был в боевом охранении артиллерийского дивизиона, защищавшего Ленинград. Зимой 41-го и 42-го, весной и летом 42-го художник был в действующих частях на переднем крае нашей обороны. Здесь, в лесу, на подступах к Ленинграду, Юрий Непринцев в редкие свободные часы оформлял боевые листки, стенгазеты, рисовал портреты солдат своей роты. По поручению штаба художник выполнил и особые задания. С наблюдательных пунктов в подзорную трубу делал подробнейшие зарисовки вражеских позиций, помогавшие нашим артиллеристам точнее вести прицельный огонь. А в 43-м Юрия Непринцева уже как художника
перевели в политуправление Балтийского флота. Вместе с художниками Анатолием Трескиным и Соломоном Боймом он отвечал за наглядную агитацию, рисовал плакаты, листовки, эпизоды боев, портреты отличившихся балтийских моряков, катерников, летчиков. Отпечатанные во множестве экземпляров, они уходили на корабли, в сухопутные части Балтийского флота, к летчикам морской авиации.

0: Смотришь сегодня на портретные рисунки Непринцева, исполненные в перерывах между боями, и дивишься, сколько в лицах бойцов человеческой доброты, достоинства, душевного тепла, и как светлы эти усталые, дорогие лица солдат.
1: Темной ночью хранила.
0: В 43-м Юрий Михайлович написал свой военный автопортрет. В солдатской шинели, в шапке, ушанке. А мог бы изобразить себя в офицерской морской форме, красивой, почетной. Но художник ощущает себя на войне, прежде всего на войне, солдат.

В феврале Непринцев впервые получил увольнение в Ленинград. Никогда он не мог забыть это раннее синее утро. Сугробы снега на улицах, руины разрушенных бомбами зданий, темные громады домов с пустыми глазницами окон. И вдоль стен этих домов, прижимаясь к ним, цепь безмолвных теней, застывшая очередь за хлебом. А дома он увидел, наконец, близких ему людей. Они были живы, но были худы и слабы. Движения их были замедлены и неверны, а глаза, обведенные коричневыми тенями, казались огромными на иссохших пергаментных лицах. И как изменилось светлое, всегда сиявшее улыбкой лицо Марины, его жены. На всю жизнь запомнил он эти лица ленинградских женщин. Я всматривался в лица людей, до странности схожие между собой, напишет позже художник, но не видел в них ни ужаса, ни покорного мученичества. На них не было печати обреченности, но в черных провалах глаз жило спокойное мужество и воля к жизни. В 42-м, в 43-м художник будет часто бывать в Ленинграде и будет видеть своими глазами дни и ночи ленинградской блокады. Он будет делать рисунки, писать гуашью облик блокадного города, сцены блокадного быта и, конечно, поразившие его лица ленинградцев. И среди них самое дорогое – лицо Марины, жены. Марина Александровна Тихомирова – одна из удивительных женщин нашего города. Искусствовед по образованию, до войны она работала в Петерговском дворце-музее. В блокаду ей пришлось хранить в подвалах Исаакия имущество петерговских дворцов, которые не успели вывести из города в первые дни войны. Ей пришлось читать лекции о нашем городе, о Петергофе, в госпиталях, в воинских частях, на кораблях Балтики. Яркое воспоминание наших блокадных дней Марина Александровна Тихомирова писала Анна Ивановна Зеленова, хранившая в подвалах Исаакия имущество Павловского дворца. Марина Александровна покоряла грациозной женственностью и талантом убеждать. Недаром мы так часто получали персональные заявки с кораблей Балтфлота на ее лекции. А лекции? Всегда ли они были только лекциями? Вот одна из них. Огромный закрытый двор где-то на Выборгской стороне. Бойцы нескольких рот в полном вооружении перед отправкой на фронт. Грузовик перед рядами солдат. Хрупкой, худенькой женщине помогают взобраться на платформу грузовика и дают в руки рупор. И лекция началась. И она уже не говорит, а кричит в рупор бойцам о славе великого города, о его красоте и непобедимости. О блокадных днях музейных работников Ленинграда, о родном разрушенном Петергофе, о восстановлении в послевоенные годы его фонтанов, дворцов, парков Марина Александровна, главный хранитель петерговских дворцов в послевоенное время, участница возрождения дворцово-паркового ансамбля, написала книгу «Памятники, люди, события». В книге этой, среди рисунков и акварелей, сделанных разными художниками в 44-м, 45-м, 46-м годах, акварели Юрия Михайловича Непринцева. В разлуке, в войне, в блокаде художник и его жена всегда были вместе, сердцем, общими помыслами и делами. Вместе они шли по жизни почти 6 десятилетий. И ничто не могло омрачить этот светлый союз душ.
«Мы как-то друг другу не надоели», — шутила Марина Александровна, «потому что у нас какой-то общий ключ, настрой жизни, общее отношение к людям, общее понимание прекрасного и всю жизнь желание вместе воспринять это прекрасное, вместе увидеть хороших людей. Мы оба очень любим людей и очень верим в человека. Наверное, на этом держались мы и всю войну». На этой любви и вере в человека уже в 60-е годы в творчестве Непринцева возникает героическая серия афортных листов «Рассказы о ленинградцах». Работа художника, которая особенно была дорога и близка Марине Александровне. В черно-белых гравюрах, черное-белое цвет печали и памяти, оживает память огненных лет Ленинграда. Разворачивается графическая летопись ленинградской трагедии с сентября 41 по февраль 42. Ленинградцы роют противотанковые рвы, девушки-дружинницы тушат зажигалки на крыше дома. Последняя остановка трамвая, прощание. Хлеб, 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Боец, отпущенный в увольнение у постели умершей жены, и сын-дистрофик, прижавшийся к отцу. Зима, осень 42-го. Здесь все, что видел в блокадном городе художник Непринцев, все, что пережила в те дни и его Марина, и тысячи ленинградцев. А на листе, названном 1944 год, год снятия блокады, девушка закрашивает мелом надпись на стене дома: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». И в этом столько тепла, радости, ощущения близкой победы. Графическую серию художник создал полтора десятилетия спустя после победы. Она – определенный этап в его художническом летописании войны. А до рассказов о ленинградцах были картины. «Создать картину, – говорил Репин, – значит угадать и воспроизвести идеал, который грезится разумному большинству людей, живущих своими этическими и эстетическими потребностями высшего».

Вижу молодого, красивого, собранного, владной морской офицерской форме. Его картины о моряках, балтийцах, картины о вечном морском братстве. Родная земля – вот главное, за что воевал солдат на этой войне. И художник Непринцев пишет картины «Родная земля, памяти павших, вот солдаты идут». 25 лет прошло со дня победы, а в памяти художника все идут и идут солдаты, товарищи его юности, опаленные Великой войной. Сегодня, когда упоминают имя художника Непринцева, с ним связывают его самую прославленную картину «Отдых после боя». Эта картина написана в 1951 году, в те дни, когда выстраданная народом радость победы еще заслоняла боль великих утрат и великих жертв, когда любовь к русскому солдату была безмерна и неколебима. На лесной поляне солдатский привал. Бойцы, автоматчики, разведчики, танкисты собрались вокруг бывалого солдата-рассказчика. А он, сдвинув на бекрень шапку-ушанку, хитро улыбаясь, жестикулируя, говорит о чем-то таком, что собравшиеся вокруг него не могут не смеяться. «Не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки какой, без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой». Замысел картины возник из воспоминаний военных лет. В 1942-м в «Правде» печатались главы поэмы Твардовского Василий Теркин. И художник помнил, как бойцы читали эти главы в землянке у Ивановских порогов, и как светлели их усталые лица. Сам поэт, увидев картину «Отдых после боя», послал художнику телеграмму: «Поздравляю, большой творческой удачей! Картина замечательная! Твардовский». Картина была удостоена государственной премии и вошла в Золотой фонд советского искусства, посвященного Великой Отечественной войне. Это было в 1951 году. А сколько создано художником в искусстве почти за 7 десятилетий его творчества! Его картины всегда глубоки по мысли, содержанию, накалу души. И они не только о войне и о ее солдатах. Непринцев писал Пушкина, а поэте в Михайловском была его дипломная картина. Он писал Пушкина у стен Святогорского монастыря, в летнем саду, на набережной Невы. Писал поэта и в последний час его на Черной речке. Пушкин был любимым поэтом художника, и томик его сочинений сопровождал Непринцева всю войну. Художник тонко чувствовал акварель и мастерски владел ею. В акварели исполнены задушевные пейзажи Суздаля, Ферапонтова, пейзажи Рима, Венеции, Праги, Парижа. Юрий Михайлович всегда любил писать портреты, портреты хорошо знакомых ему людей, близких, любимых. Портреты эти, как и картины мастера, отличало всегда доброе отношение художника к человеку. Да, он истинно любил людей, и эта любовь питала все его творчество. И еще, этот мужественный и скромный человек через всю свою жизнь пронес светлую любовь к женщине. В осиротевшей квартире, в тяжелых старинных рамах, портреты жены Марины, Марины Александровны Тихомировой. Вот рисунок 1941 года. Она почти девочка, растерянная, встревоженная.
Юрий Михайлович рисовал ее, уходя на фронт.

Вот живописный портрет 49-го года у гранитного парапета на Неве. Она в черной шубке, в шляпке с черной откинутой вуалеткой. Вот она, сидящая в кресле, в темном бархатном платье, с пышным белым жабо. Этот портрет Марина Александровна любила. Один из последних ее портретов, где она в пальто, в меховой шапочке, любил он. Здесь она уже не молода, но лицо по-прежнему светлое и прекрасное, озаренное изнутри всегда присущим ей душевным теплом.

В 92-м году Марины Александровны не стало. Остались в доме ее портреты, написанные ею книги, ее незаконченные рукописи и урна с ее прахом. Расстаться было невозможно. Они должны были из этого их последнего дома уйти вместе. И они ушли вместе. Их похоронили, как завещал Юрий Михайлович, в одной могиле на литераторских мостках Волкова кладбища. Они ушли от нас, но их любовь к людям, к искусству, ко всему прекрасному в жизни осталась и будет жить с нами в творениях художника Юрия Михайловича Непринцева и в книгах и делах искусствоведа Марины Александровны Тихомировой.

0: Константин Николаевич Батюшков.
1: В эту комнату солнце заглядывало редко. Обитатель ее не любил беспокойной игры света и тени, шаловливо перебегавших по лицу и стенам солнечных зайчиков. Все это странным образом раздражало его, что-то напоминало, тревожило. А человек, лежащий на диване, больше всего хочет покоя. Он еще далеко не стар, ему около 35 лет, хотя на вид можно дать гораздо больше. Бледное, изнуренное лицо с большими лихорадочно блестящими глазами носит отпечаток тяжелого душевного недуга. Так же, как солнечный свет, беспокоят его и все звуки внешнего мира. Именно поэтому так плотно захлопнуты, несмотря на июньскую жару, двойные рамы окон его комнаты. И все же кое-что сквозь них просачивается. Вот и сейчас откуда-то издали доносятся слова негромкой песни. «Гусар, на саблю опираясь, в глубокой горести стоял, пели, красиво сплетаясь, два молодых высоких голоса». Больной, порывисто вскочив с дивана, подбежал к окну, рванул на себя раму, но она не поддавалась. Песня умолкла, а ему так хотелось дослушать до конца. Всем своим существом он болезненно чувствовал, что эта песня как-то связана с ним, с его прошлым. Лицо его приняло еще более напряженное выражение, чем всегда. Казалось, еще минута, и он вспомнит то важное, что в течение 2 лет ускользает из его памяти. Но раздается стук в дверь, и все исчезает. Человек в отчаянии падает на диван. Он даже не хочет обернуться и посмотреть на вошедшего. А вошедший, робко стоя у двери, также не решается окликнуть обитателя этого мрачного жилища. Наконец он подходит к дивану. «Здравствуй, Ахилл!» – произносит он тихим голосом. Лежащий на диване человек мгновенно оборачивается. Долго и пристально всматривается он в лицо пришельца и, наконец, произносит спокойно: «Здравствуй, Асмодей!» В этот момент лицо его спокойно, почти счастливо. Напряженные морщины на лбу разгладились, в глазах погас тревожный огонек. Он все вспомнил, и кто он такой, и кто перед ним, и что песню, которую там на свободе пели 2 сильных голоса, написал он сам. Так в 1823 году состоялась встреча 2 старых друзей арзамасцев, поэта Батюшкова, известного в шутливом литературном обществе «Арзамас» под кличкой Ахилл, и литератора Вяземского, носившего прозвище Асмодей. Об этой встрече Вяземскому суждено было вспоминать всю жизнь. Ведь именно в тот памятный вечер ему довелось услышать от больного поэта слова, которые поразили его своим глубокомыслием. В ответ на попытки Вяземского ободрить больного, Батюшков сказал: «Что говорить о стихах моих? Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай, что в нем было». В этих словах душевно больного Батюшкова содержится, может быть, самая глубокая и уж во всяком случае самая образная оценка творчества поэта. Константин Николаевич Батюшков. 20 с небольшим лет он стяжал славу русского Тибулла, наряду с Державиным и Жуковским входил в число 3 маэстро русской поэзии, был признанным учителем Пушкина, а уже в 32 года, пораженный тяжелым наследственным недугом, должен был навсегда умолкнуть. Что до батюшкова, писал Пушкин, то уважим в нем несчастья и несозревшие надежды. А как бодро, с каким молодым задором входил он в литературу. Эпиграммы, юморески, шутливые послания к друзьям так и сыпались из-под его пера. Вот, например, эпитафия самому себе, написанная 20-летним поэтом. «Не нужны надписи для камня моего. Скажите просто здесь, он был и нет его». К портрету молодой дамы НН он делает следующую надпись. «И телом, и душой ты на Амура схожа, коварна и умна, и столько же пригожа». Но не всегда эти коротенькие стихи-шутки носили столь безобидный характер. Вот, например, эпиграмма Батюшкова на книгу под названием «Смесь». «По чести это смесь, тут проза и стихи, и авторская спесь». Батюшков от начала до конца вынес на своих плечах тяжесть войны 1812 года и предшествующих военных кампаний. Был тяжело ранен. Вместе с русской армией прошел горький путь отступления от Смоленска до Москвы. В эти годы с особой силой раскрылось гражданское дарование молодого поэта. «Мой друг, я видел море зла и небо мстительного кары, врагов неистовых дела, войну и гибельные пожары. Я видел сонмы богачей, бегущих в рубищах издранных, я видел бледных матерей из милой родины изгнанных. Трикраты с ужасом потом бродил в Москве опустошенной среди развалин и могил. Трикраты прах ее священный слезами скорби омочил. А ты, мой друг, товарищ мой, велишь мне петь любовь и радость, беспечность, счастье и покой и шумную за чашей младость. Среди военных непогод, при страшном зареве столицы, на голос мирные цивницы сзывать пастушек в хоровод. Мне петь коварные забавы армид и ветреных цирцей среди могил моих друзей, утраченных на поле славы. Нет, нет, талант погиб не мой, и лира дружбе драгоценная, когда ты будешь мной забвенна, Москва, отчизны край золотой. Нет, нет, пока на поле чести за древний град моих отцов не понесу я в жертву мести и жизнь, и к родине любовь. Пока с израненным героем, кому известен к славе путь, три раза не поставлю грудь перед врагов сомкнутым строем, мой друг, дотоле будут мне все чужды музы и хариты, венки рукой любови свиты и радость шумная в вине. Изменения, произошедшие в нравственном облике Батюшкова в годы военных скитаний, не могли не отразиться на его лирике. Расширяется поэтический диапазон его творчества. В его поэзии начинают громко звучать патриотические и гражданские мотивы. В стихотворении, посвященном переходу русских войск через Рейн во время победоносного завершения войны с Наполеоном, Батюшков пишет: «И час судьбы настал. Мы здесь, сыны снегов, под знаменем Москвы с свободой и с громами, стеклись с морей, покрытых льдами, от струй полуденных, от Каспия валов, от волн Улеи и Байкала, от Волги, Дона и Днепра, от града нашего Петра, с вершин Кавказа и Урала». В этот ранний, бурный период творчества Батюшкова, по словам одного современника, он был небольшого роста, молодым, красивым человеком, с нежными чертами, волнистыми русыми волосами и со странным взглядом разбегающихся глаз. Именно таким его увидел и запечатлел на одном из своих портретов художник Кипренский. И этот молодой человек, в прошлом гвардейский офицер, в настоящем скромный служащий публичной библиотеки, вскоре становится признанным главой целого направления в литературе. Батюшков вошел в литературу, когда еще были в зените славы Карамзин, Дмитриев, Державин, когда в поэзии процветал высокий штиль классических от или сентиментальный щебет чувствительных стишков. И вот в это время появляются стихи, написанные совершенно просто, без всякой условности и вычурности. О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной, и часто сладостью своей меня в стране пленяешь дальной. Я помню голос милых слов, я помню очи голубые, я помню локоны золотые небрежно вьющихся волосов моей пастушки несравненной. Я помню весь наряд простой и образ милый, незабвенный, повсюду странствует со мной. Так до Батюшкова еще никто не писал. И неудивительно, что Пушкин, лицеист, переписывал в заветную тетрадь стихи Батюшкова и заучивал наизусть, а в более поздние годы тщательно изучал их. Ранний Батюшков – это преимущественно певец одной темы. Воспевание радости земной жизни, дружбы, покоя, беспечности, наслаждения – вот главное в стихах молодого поэта. Эта преобладающая страсть поэзии Батюшкова проявилась в некогда знаменитом его стихотворении «Мои пенаты». «И ты, моя Лилета, в смиренный уголок, приди под вечерок тайком переодета. Под шляпою мужской и кудри золотые, и очи голубые прелестница сокрой. Накинь мой плащ широкий, мечом вооружись и в полночи глубокой внезапно постучись». Вошла, наряд военный упал к ее ногам, и кудри распущенные взвивают по плечам, и грудь ее открылась с лилейной белизной. Волшебница явилась пастушкой предо мной. Однако недолго муза Батюшкова оставалась безоблачно ясной. Тяжелое ранение в наполеоновскую кампанию, потрясение, испытанное во время пожара Москвы, частые болезни и материальные лишения – все это наложило заметный отпечаток на мироощущение поэта. В письме к сестре он с горечью заметил: «Могу служить примером неудачи во всем, не знатен, не чиновен и не богат». Любимым жанром Батюшкова последних лет становится элегия. Действительно, сколько чувства и мысли в небольшой элегии Батюшкова, которой не уставал восхищаться Пушкин. Есть наслаждение и в дикости лесов, есть радость на приморском бреге, и есть гармония всем говоре валов, дробящихся в пустынном беге. Я ближнего люблю, но ты, природа-мать, для сердца ты всего дороже. С тобой, владычица, привык я забывать и то, чем был, как был моложе, и то, чем ныне стал под холодом годов. Тобою в чувствах оживаю, их выразить душа не знает стройных слов, и как молчать об них не знаю.
0: Петр Андреевич Вяземский. судьба свои дары явить желала в нем, в счастливом баловне соединив ошибкой богатство, знатный род с возвышенным умом и простодушие с язвительной улыбкой. Такую надпись к портрету князя Петра Андреевича Вяземского сочинил приятель его Александр Сергеевич Пушкин. И в самом деле среди высшей русской знати нечасто встречались такие умные, талантливые и свободомыслящие люди, как Вяземский. Вот несколько его вольнолюбивых и сатирических стихотворений.
2: Давным-давно. Давно ли ум с фортуной в ссоре, а глупость – счастье зерно? Давно ли искренним быть – горе? Давно ли честным быть – смешно? Давно ли 30-й год и зори? Давным-давно. Давным-давно. Давно ли в ладу с здоровьем, силой чистил любовь я и вино? Раз говорил подагрик хилой, жена в углу молчала, но в ответ примолвил вздох унылый. Давным-давно, давным-давно. Давно ль знак чести на позорном лишь только яркое пятно? Давно ль на воздухе придворном вдруг и тепло, и студено, и держут правду в теле черном? Давным-давно, давным-давно.
3: Того-сего, того-сего пленительную смесь всегда люблю, везде желаю, однообразием скучаю, и за столом прошу, и здесь того-сего. Старик Вольтер дар угождать имел царям, философам, повесам. Он рассыпался мелким бесом и, кстати, подносить умел того-сего. Фирс жил в гостях.
4: Теперь домком живет.
3: Фирс верно получил наследство?
4: Нет, он нашел вернее средство. В суде устроился насчет того-сего.
3: Куда как пуст Лужницкого журнал. Какой он тощий и тяжелый. Ни то ни сё в тетради целой, хотя он в ней и обобрал того-сего. Смотрите, льстец в сенях у бар больших. Вертится он, как флюгер гибкой, торгует вздохами, улыбкой, всегда придерживаться лих того-сего. И сам Зевес, дав волю процветать злым, добрым, хмелю и крапиве, хотел, чтоб на житейской ниве пришлось нам поиспытать того-сего.
0: Рылеев писал Вяземскому: «Будьте здоровы, благополучны и грозны по-прежнему для врагов вкуса, языка и здравого смысла. Вам не должно забывать, что однажды вступив на такое прекрасное поприще, какое вы себе избрали, дремать не должно. Давайте нам сатиры, сатиры и сатиры». Центральное место среди вольнолюбивых произведений Вяземского занимает стихотворение «Негодование». Послушайте отрывок из этого стихотворения.
2: «О ты, которая из детства зажгла во мне священный жар, при коей сносны жизни бедства, без коей счастье, тщетный дар, свобода! Пылким вдохновением я первый русским песнопением тебя приветствовать дерзал, и звучным строем песней новых будил молчанье скал суровых и слух ничтожных устрашал. Век лучший, вознесясь от мрачной сею доли, свидетель нерожденных лет, свободу пел одну на языке неволи. В оковах был я твой поэт. Познают песнь мою потомки. Ты свят мне был язык богов, и мира гордые обломки переживут венцы льстецов. Но где же чистое горит твое светило? Здесь плавает оно в кровавых облаках, там бедственным его туманом обложило и светится едва в мерцающих лучах.
0: Это был взлет оппозиционных настроений Вяземского. Современник декабристов, он остался либералом, далеким от мысли о коренном революционном преобразовании русской жизни. Политические требования Вяземского не шли дальше реформ, вводимых законным путем, то есть, в конечном счете, по воле царя. Недаром, несмотря на свои давние тесные связи со многими видными декабристами, он все же уклонился от вступления в тайное общество. Вяземский надолго пережил друзей и соратников по перу. Под конец он превратился как бы в ходячий памятник давно минувшей эпохи и занят был главным образом воспоминаниями. Последние годы, полузабытый, больной и раздражительный, он провел преимущественно за границей. Литературная деятельность Петра Андреевича Вяземского продолжалась в общем 70 лет, но активную роль в литературе он играл только в пушкинское время, когда по справедливости считался одним из наиболее видных и авторитетных писателей. В обществе он слыл тогда присяжным острословом, его шутки и остроты передавались из уст в уста. Вот несколько примеров его поэтических острот.
3: К портрету Бибриса. Нет спора, что Бибрис богов языком пел. И смертных бо никто его не разумел.
2: Российский Диоген лежит под сею кочкой. Тот в бочке прожил век, а наш свой прожил с бочкой.
0: На некоторую поэму. Отечество спаслось Кутузова мечом от мстительной вражды новейшего Батыя. Но от твоих стихов, враждующих с умом, ах, не спаслась Россия.
2: Битый пес. Пес лаял на воров. Пса утром отодрали за то, что лаем смел встревожить барский сон. Пес спал в другую ночь, дом воры обокрали, отодран пес за то, зачем не лаял он.
0: Вяземский писал стихи всех родов, и элегии, и романсы, и послания, и даже торжественные оды. Охотно обращался к лирике природы и к поэтическим раздумьям. В 1819 году он писал Александру Ивановичу Тургеневу. «Я себя называю природным русским поэтом потому, что копаюсь все на своей земле. Более или менее ругаю, хвалю, описываю русское, русскую зиму, Петербург, петербургское Рождество и прочее. И вот отчего, моя милуша, я пойду в потомство с российским гербом на лбу». Вот несколько примеров его лирики.
3: «Петербургская ночь. Дышит счастьем, сладострастьем упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь. После зноя тихо дремлет прохлажденная земля. Не такая ль ночь объемлет Елисейские поля? тени легкие мелькая, в светлом сумраке скользят, ночи робко доверяя то, что дню не говорят. Дышит счастьем, сладострастьем упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь. Блещут свежестью сапфирной небо, воздух и Нева, и, купаясь в влаге мирной, зеленеют острова. Весел мерные удары раздаются на реке, и созвучьями гитары замирают вдалеке. Дышит счастьем, сладострастьем упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь. Как над ложем новобрачной притаившиеся сны, так в ночи полупрозрачной гаснут звезды с вышины, созерцания и покоя благодатные часы, мирной ночи с днем без зноя чудом слитые красы. Дышит счастьем, сладострастьем упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь. Чистой неги, сладкой муки, грудь таинственно полна. Чу, волшебной песни звуки вылетают из окна. Пой, красавица-певица, пой, залетный соловей, сладкозвучная царица поэтических ночей. Дышит счастьем, сладострастьем упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь.
2: Рябина. Тобою, красивая рябина, тобой, наш русский виноград, меня потешила чужбина, и я, землячке милой, рад. Меня минувшим освежило, его повеяло крыло, и в душу глубоко и мило дней прежних запах нанесло. Все пережил я пред тобой, все перечувствовал я вновь, и радость пополам с тоскою, и сердце слезы, и любовь. Забыв и озеро картину, и снежный пояс темных гор, в тебя, родную мне рябину, впился мой ненасытный взор. И предо мною Русь родная, знакомый пруд, знакомый дом, вот и дорожка столбовая с своим зажиточным селом. Красавицы, сцепивши руки, кружок веселый заплели, и хороводной песни звуки перекликаются вдали. Но песни и здесь по околотку не распевают в честь твою. Кто словом ласковым сиротку порадует в чужом краю? Нет, здесь ты пропадаешь даром, и средь спесивых винных лоз не впрок тебя за летним жаром прихватит молодой мороз. Всей стороне неблагодарной, где ты растешь особняком, рябиновки златоянтарной душистый нектар незнаком. Никто понятия не имеет, как благодетельный твой сок крепит желудок, сердце греет, вдыхая сладостный хмелек. Средь здешних всех великолепий ты в одиночестве своем, как роза средь безлюдной степи, как светлый перл на дне морском. Так я один в чужбине дальной тебя приветствую тоской, улыбкою полупечальной и полурадостной слезой.
1: В собранье песен верных юной страсти щемящий отзвук вздохов не угас. С тех пор, как я ошибся, первый раз, не ведая своей грядущей части. У тщетных грез и тщетных мук во власти неровно песнь моя звучит подчас, за что прошу не о прощенье вас, влюбленные, а только об участии. Ведь то, что надо мной смеялся всяк, не значило, что судьи слишком строги. Я вижу нынче сам, что был смешон. И за былую жажду тщетных благ казню теперь себя, поняв в итоге, что радости мирские к
5: краткий сон. Настолько безрассуден мой порыв, порыв безумца следовать упорно за той, что впереди летит проворно, в любовный плен, как я не угодив, что чем настойчивее мой призыв «оставь ее», тем более тлетворна слепая страсть, поводьям непокорна, тем более желаний конь строптив. И, вырвав у меня ремянный повод, он мчит меня, лишив последней воли, туда, где лавр над пропастью царит, отведать мне, предоставляя повод, незрелый плод, что прибавляет боли скорей, чем раны жгучие целит. Когда в ее обличии проходит сама любовь, меж сверстниц молодых растет мой жар. Чем ярче жен других, она красой победной превосходит. Мечта тот миг, благословляя, бродит близ мест, где цвел Эдем очей моих. Душе скажу, блаженство встреч таких, достойною ль душа тебя находит? Влюбленных дум полет предначертан к верховному ее внушеньям благу. Чувств низменных тебе ли ласкать обман? Она идти к пределу горних стран прямой стезей дала тебе отвагу. Надейся ж, верь и пей живую влагу. Вздыхаю, словно шелестит листвой печальный ветер, слезы льются градом, когда смотрю на вас влюбленным взглядом, из-за которой в мире я чужой. Улыбки вашей, видя свет благой, я не тоскую по иным усладам, и жизнь уже не кажется мне адом, когда любуюсь вашей красотой. Но стынет кровь, как только вы уйдете, когда покинут вашими лучами улыбки роковой не вижу я. И грудь открыв любовными ключами, душа освобождается от плоти, чтоб следовать за вами, жизнь моя. Есть существа, которые летят навстречу солнцу, глаз не закрывая, другие темноту предпочитая, до сумерек в укромных гнездах спят. И есть еще такие, что назад не повернут, в огонь себя бросая. Несчастных страсть погубит роковая, себя несчастный ставлю с ними в ряд. Красою этой дамы ослепленной я в тень не прячусь, лишь ее замечу, не жажду, чтоб скорее ночь пришла. Слезится взгляд, однако ей навстречу я устремляюсь, как завороженный, чтобы в лучах ее сгореть дотла. Чем ближе край, за коим только бездна, которой все кончаются невзгоды, тем мне видней, сколь быстротечны годы, сколь уповать на время бесполезно. Я мыслям говорю, как непрелестна любовь, но от нее, о сумасброды, плоть, словно снег от солнечной погоды, и стает, сгинет, пропадет безвестно. Тогда придет покой, уйдут надежды, что к суете влекли нас легковерно, и страх, и гнев – и слезы, и улыбки. И мы поймем недавние невежды, сколь многое вокруг недостоверно, сколь тщетны вздохи, упования зыбки. Благословен день, месяц, лето, час и миг, когда мой взор те очи встретил. Благословен тот край и дол тот светил, где пленником я стал прекрасный глаз. Благословенна боль, что в первый раз я ощутил, когда и не приметил, как глубоко пронзен стрелой, что метил мне в сердце Бог, тайком разящий нас. Благословенны жалобы и стоны, какими оглашал я сон дубрав, будя отзвучья именем Мадонны. Благословенны вы, что столько слав стяжали ей певучие канцоны, дум золотых о ней. Единый сплав. Когда любви 14-й год, в конце таким же, как в начале будет, не облегчит никто моих невзгод, ничто горячей страсти не остудит, амур вздохнуть свободно не дает, и мысли к одному предмету нудит. Я изнемог. Мой бедный взгляд влечет все время та, что скорбь во мне лишь будет. Я потому и таю с каждым днем, чего не видит посторонний взор, но не ее, что шлет за мукой муку. Я дотянул с трудом до этих пор. Когда конец? Не ведаю о том, но с жизнью чую близкую разлуку. Зефир ее рассыпанные пряди закручивал в колечки золотые, и свет любви, зажегшийся впервые, блистал в ее нещедром ныне взгляде. Тогда казалось, что не о прохладе вещают краски нежные, живые ее лица, и вспыхнули стихии моей души пожаром в Вертограде. Она предстала мне видением рая, явлением небесным, вплоть до звука ее речей, где каждый слог осанна. И пусть теперь она совсем иная, мне все равно не заживает рана, хотя слабла тетива у лука. Я так устал без устали вздыхать, измученный тщетою ожидания, что ненавидеть начал упование и о былой свободе помышлять. Но образ милый не пускает вспять и требует, как прежде, послушания. И мне покоя не дают страдания, впервые мной испытанным подстать. Когда возникла на пути преграда, мне собственных не слушаться бы глаз. Опасно быть душе рабою взгляда. Чужая воля ей теперь указ, свобода в прошлом. Так душе и надо. Хотя она ошиблась только раз. О, высший дар, бесценная свобода! Я потерял тебя, и лишь тогда, прозрев, увидел, что любовь — беда, что мне страдать все больше год от года. Для взгляда после твоего ухода ничто Что рассудка трезвого узда? Глазам земная красота чужда, как чуждо все, что создала природа. И слушать о других, и речь вести не может быть невыносимой муки. Одно лишь имя у меня в чести. К любой другой заказаны пути для ног моих, и не могли бы руки в стихах другую так превознести. Сенуччо, хочешь, я тебе открою, как я живу? Узнай же, старина, страдаю, как в былые времена, и остаюсь во всем самим собою. И та, кому я предан всей душою, как прежде, то надменна, то скромна, то снисходительна, то холодна, то благодушна, то гроза грозою. Здесь пела, здесь сидела, здесь прошла, здесь обернулась, здесь, как стрелы, очи вонзила в сердце, взяв навеки в плен. Здесь грустной, здесь веселою была, а милой помышляю дни и ночи. Как видишь, у меня без перемен. Мне зеркало сказало напрямик: твой взор потух, твои скудеют силы, твой дух поник, усталый и остылый. Не обольщайся, ты уже старик. Так примирись, кто понял и постиг закон вещей, тот дальше от могилы. И вдруг мой сон развеялся бескрылый, так от воды огонь стихает вмиг. Идет к концу, пора считать минуты. Нам только раз дается жизнь земная, но тем сильней в душе звучит хвала ей, сбросившей пленительные путы, ей, кто была единственной живая, кто славу женщин всех отобрала.

0: сегодняшнее обозрение мы начнем с нового спектакля, появившегося в афише Ленинградского академического малого театра оперы и балета. Это лирическая сказка Римского-Корсакова «Снегурочка». Ее поставили дирижер, лауреат всесоюзного конкурса Валентин Кожин и режиссер, заслуженный деятель искусств Татьяна Смирнова, восстановив классические декорации Константина Коровина, выполненные художником около 50 лет назад. О том, как эта опера появилась в репертуаре, мы попросили рассказать главного дирижера театра Валентина Васильевича Кожина.
1: Проблема нового репертуара всегда стоит перед каждым театром. В Малом оперном театре сложились давние и очень хорошие традиции в комплектовании репертуара из неидущих на наших сценах опер. В этом отношении и мы тоже продолжаем эту традицию. Так, в прошлом сезоне, например, мы поставили новый спектакль для Советского Союза, оперу современного венгерского композитора Шандора Соколаи «Кровавая свадьба». Но, конечно, мы всячески стараемся регулировать комплектование нашего репертуара с лучшими классическими произведениями. И свидетельством наших поисков, опять же, в этом плане, и явилась постановка шедевра русской классики оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». Этот спектакль ставился уже на нашей сцене, но примерно 10 лет, как он был снят. И практически, хотя мы называем эту постановку возобновлением, для творческого состава она явилась просто новой постановкой. Нам было очень приятно трудиться в блестящих совершенно декорациях Коровина. Мы просто от этих декораций дышали ими и наполнялись, так сказать, творчески, заряжались. Уже нельзя было в этих декорациях работать как-то или не в полную силу, или не постигая суть и глубину и Римского-Корсакова, и сказки. Я считаю, что вообще наряду с новым современным репертуаром постановка классических опер является прекрасной школой для всех музыкантов и оркестра, и в особенности для солистов оперы, для певцов. В данном отношении как раз и эта работа, на мой взгляд, была очень хорошим этапом для многих наших солистов, в том числе для исполнительницы главной роли, роли Снегурочки Татьяны Новиковой. На мой взгляд, хорошую работу сделал Николай Думцев, который исполнил партию Берендея. Я считаю, что и Нина Романова, наша опытная певица, заслуженная артистка Молдавской ССР, тоже сделала прекрасную работу. Она и готовила, и исполнила партию Леля. Наряду с ней эту же партию готовила совсем молодая певица Елена Рубин, для которой тоже это было прекрасной школой.
0: Сейчас прозвучит сцена из первого акта оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» в исполнении Нины Романовой и Татьяны Новиковой.

спектакле «Снимаемся в ревю» занята также известная украинская эстрадная певица, лауреат республиканского конкурса песни Валентина Тараненко. В ее исполнении звучит песня Поклада на стихи Рыбчинского «Разве можно?».

Сказка без чудес, разве может быть город без небес? Разве может быть лето без листвы? Разве можно жить без любви? Разве можно жить на свете без любви?

Песня Бориса Фогельсона «Мир – это солнце», с которой начинает свое выступление ансамбль «Лира», сразу вводит слушателей-зрителей в светлый, радостный мир, о котором поют молодые артисты на протяжении всего концерта. Дело в том, что ансамбль «Лира» очень молод. Молоды все его участники, да и существует он в этом составе всего один год, но за это время уже успел стать дипломантом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Руководит ансамблем Юрий Семенов, выпускник Ленинградского музыкального училища имени Мусоргского. Репертуар «Лиры» состоит в основном из песен ленинградских авторов, многие из которых написаны специально для этого ансамбля. Вот, например, «Баллада о трубачистах», музыка Кальварского, стихи Денисова.

Послушайте сейчас в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Лира» песенку о первой любви и рыжем апельсине, которую написал на стихи Михаила Ромма ленинградский композитор Георгий Портнов.

свою программу ансамбль «Лира» включил также песни, написанные его руководителем Юрием Семеновым. Завершается концерт одной из таких песен на стихи Бориса Гершта «Пусть мир поет».

0: передачах нашего цикла мы познакомились со многими песнями годового земледельческого круга, песнями, которые сопровождали труд русского крестьянина. Звучали в наших программах зимние поздравительные колядки и виноградья, песни вечерок и гаданий, привольно льющиеся в полях песни летней страды.
1: Сегодня наш рассказ о веснянках. Весна – долгожданная, радостная пора, о которой мечтали всю зиму, которой готовились заранее, считали дни до ее прихода еще во время февральских морозов. А лишь только снег под лучами солнца начинал подтаивать и появлялись первые проталинки, девушки выходили кликать, звать весну, посылая ей навстречу чудные голоса весенних песен.
2: Ой, ты весна, ты весняночка, где твоя дочка?

0: Звонко поющий в вышине неба жаворонок – первый вестник приближения весны, ее символ. Поэтому девушки несли с собой специально выпеченные из теста фигурки жаворонков. Подкидывая их вверх, девушки звали птичек прилетать поскорей. Во многих местах игры с жаворонками были забавой детей. «Жавороночки, прилетите к нам! Тепло летечко, принесите нам! Зима надоела, весь хлеб поела!» Обращаясь к весне, пели: «Весна красна! На чем пришла? На жердочке, на бороздочке, на овсяном колосочке, на пшеничном пирожочке!» Ожидая прихода весны, оставляли в поле на разосланных холстах угощение для нее – хлеб и куски пирога. Приговаривали: «Вот тебе, весна, матушка!»
1: Весенние песни помнят далеко не везде. Наиболее богаты веснянками Запад России и Белорусская земля. Именно там интересные находки сейчас ждут собирателей фольклористов. Напевы веснянок восходят к истокам народного творчества. Они сложены в глубокой древности и являются живым свидетельством изначального родства музыкальной культуры близких славянских народов. И в нашу передачу мы включили несколько белорусских песен из коллекции фонограмм-архива Института русской литературы Академии наук СССР. Это песни сел Столбун и Казацкие болсуны. Оба коллектива с успехом выступали в Ленинграде.
0: Звуковой строй веснянок, их колорит, характерные возгласы «гу» – все это может показаться чем-то диковинным. Вслушаемся лучше в эти необычные напевы. Мы совершаем сегодня путешествие в поэтический мир самых ранних форм народного творчества. Когда человек стремился вступить в диалог с самой природой.
1: Исследователи справедливо считают, что призывные возгласы «гу» были рассчитаны на ответ, ответ сил природы. И ответ приходил. Это было эхо, далеко разносившееся по деревне, полям и лугам, по берегу реки, отзывавшееся в лесу. Поющие часто разделялись на группы и пели поочередно, перекликаясь друг с другом. Такое пение называется антифонным.
0: Вот как описала этот обычай в конце прошлого столетия Зинаида Радченко. Все молодые девушки собираются вечером по окончании своих работ и становятся группами на берегу реки. А если нет речки или озера, то за деревней, на площадке, иногда же на взгорке. Эти группы устанавливаются на далеком расстоянии одна от другой. Когда одна группа закончит свой куплет, и едва стихает ее последняя нота, тогда в отдалении другая группа продолжает свой куплет. Так могла исполняться, например, эта песня.

Тогда же, ранней весной, на проталках начинали водить хороводы. Песня «Что на нашей улице?» ходовая. Держась за руки, ходили с этой песней по сельской улице.

Весенние песни наполнены поэтичными образами расцветающей природы, весеннего разлива рек, расцветающей юной любви. «Где живет моя милая, там привольна сторона. На привольной на сторонке там зеленые луга. Разливались реки, воды, заливали берега. Ой, как сяду я на лодку, перееду на тот бок, переехавши на тот бок, выстрою теремок. Выстроимши теремочек, насажу зеленый сад. Как во этот садочек пойдем с милою гулять». Послушайте один из вариантов этой брянской песни.

песне, исполнявшейся весной в деревне Орменко Брянской области, сюжет повествовал о печальной любви, о силе большого прекрасного чувства.

Весной звучало много лирических песен. Песню «На коня милой садился» в деревне Подбужье Калужской области пели на качелях. Весной обязательно ставили качели, и молодежь качалась на них. Но это не было только развлечением. Качались для того, чтобы лен был долог. Причем этот обычай широко известен у многих народов Европы. Такова была вера в магическую силу движения.

На севере весной любили петь протяжные песни. Вы услышите сейчас песню, которую исполняет хор деревни Кощеевской Конышского района Архангельской области. Песня эта интересна своим музыкальным складом. Это очень старинный архаический напев. Время его создания, по-видимому, близко к эпохе возникновения календарных песен.

На Северной Двине в одной из недавних экспедиций фольклористы отметили замечательный обычай. Весенний разлив реки превращает окрестности в сплошное море, по которому молодежь катается на лодках. На каждой лодке человек по 10, и везде звучит своя любимая протяжная песня. Это своеобразное певческое состязание, певческий праздник. Одна из таких песен из деревни Уйта прозвучит сейчас.

Важнейшим событием в жизни земледельца был сев. Но при этом песен специальных не пели, работали молча. А вот когда в конце апреля выгоняли скот на зеленеющие луга, тогда пели песни.

Это наигрыш из Белгородской области. Пастух играет на двух маленьких камышовых дудочках. Инструмент называется пищики или двойная жалейка.

Сергей Есенин писал: «Тайну действия музыки знали древние заклинатели змей. Бессознательно знают ее и по сей день наши пастухи, играя в рожок коровам».

Но не только сигналы исполнялись на рожке. Пастухи собирались вместе, и начиналась артельная трубля. Тогда играли разные песни. Послушайте песню «Уж ты сад, ты мой сад» в исполнении ансамбля «Владимирских рожечников».

множество поэтичных обычаев хранит встреча весны. В селе Репинка Белгородской области, как пишет фольклорист Вячеслав Щуров, ломая в лесу черемуху, пели песню «Ой, село, село, село, весело».

Всю весну не переставали девушки и парни водить хороводы. Здесь были всевозможные фигурные хороводы, здесь были игры, в которых изображались предстоящие летом сельскохозяйственные работы. Это хороводы-игры «Проса», «Лен», «Мак». Игровую песню «Мак» исполняют певцы села Подсереднего Белгородской области. –

Это была картинка «Веселый снегопад» из музыки Франсиса Лея к фильму «История любви». Играл оркестр Мантовани. Следующую песню «Падает снег» вероятно, можно было бы и не называть, ведь она уже давно стала как бы визитной карточкой многих зимних концертов. Ее исполняли и певцы, и инструменталисты, и оркестры. Но, пожалуй, непревзойденной остается авторская интерпретация этой композиции. У микрофона Сальваторе Адамо.

самой яркой, самой поэтичной птицей зимнего леса по праву считается снегири. Стая снегирей на опушенном инеем дереве с сохранившимися с осени гроздьями рябины – необыкновенное зрелище. И вот пьеса, посвященная

Песня итальянского композитора Франко Мильячи, которую он написал специально для певца Фреда Бонгусто, называется «Холодно». Но мягкая, доверительная, теплая манера исполнения, кажется, спорит с этим названием.

Любимая героиня зимних русских сказок – Снегурочка. Ее родная сестра в других странах – Белоснежка. Это о ней поет английский квартет «Братство людей».

Мы вспомним сегодня и одно из известных классических сочинений. Ведь эстрадные музыканты часто обращаются к Золотому фонду музыкальной литературы. Вот как зазвучал фрагмент из «Времен года» Антонио Вивальди «Зима» в аранжировке французского дирижера Раймона Лефевра.

«Мне декабрь кажется маем». Эта фраза из песни, хорошо знакомая слушателям старшего поколения, возвращает нас в уже далекие 40-е годы, когда с успехом шла на наших экранах лирическая комедия «Серенада солнечной долины» с музыкой оркестра Глена Миллера.

Зимний мир любви. Мы войдем в этот мир вместе с замечательным английским певцом Энгельбертом Хампердинком.

Каждое время года имеет свою палитру красок и свой неповторимый звуковой колорит. Весна заявляет о себе щебетом птиц и журчанием ручьев. Звуковую картину лета трудно представить себе без стрекотания кузнечиков. Осенью шум дождя и шуршание опадающей листвы. Ну а зима? Зимняя симфония оживает в пьесе, которую исполняет оркестр «Пражские смычки».

«Мчатся сани». Эта зимняя песня нашлась в альбоме польского певца Кшиштофа Кравчика. Все песни альбома на стихи Сергея Есенина.

Конечно, в каждой стране своя зима и свои зимние мелодии. Мы могли бы вспомнить сегодня наши знаменитые русские зимние песни: «Метелица», «Степь да степь кругом», «Бубенцы», «Зимушка, зима». А вот приходится только догадываться, какие музыкальные ассоциации возникали у западногерманского дирижера Фреда Сильвера, когда он писал композицию «Метель», в которой он так отчетливо процитировал известные русские народные мелодии.

и завершающий музыкальный номер нашей программы. Включая эту запись, мы вместе с известным шведским квартетом «Абба» желаем вам счастливого Нового года!

перевернута последняя страница нашего зимнего музыкального альбома. В нем остается место еще только для слов «до свидания» и подписей тех, кто подготовил программу. Автор ее – Владимир Сиверов, редактор – Мария Емельянова, звукорежиссер – Вера Казунова. Вел передачу Валерий Никитенко.

В передаче прозвучали фрагменты из оперы Руджеро Леонкавало «Заза», запись 1978 года. Партии исполняли Заза, Линни Строу, Дюфрен, Лючано Салдари, Каскар, Анджело Ромеро. Оркестр итальянского радио, дирижер Маурицио Арена. Текст читал Николай Болоцкий.

0: Есть города, которых не забыть. Здесь улицы, как сны, неповторимы. Здесь время вспять, и годы мчатся мимо. К чертям покой и до ночи бродить. Здесь синие просторы Ангары притягивают словно бы магнитом. Им все подвластно, ведомо, открыто. И вот уже невзгоды позабыты, как у подножья сказочной горы. Лишь догорит вечерняя заря, зажгутся свечи в доме Трубецкого. Я слышу, слышу, как он плачет снова, к той обращая горестное слово, что за оградой спит монастыря. Приехав в Иркутск, главный город Восточной Сибири, я нашла его красивым, местность чрезвычайно живописную, реку великолепную, хотя она и была покрыта льдом. Я пошла прежде всего в первую церковь, которая мне встретилась, чтобы отслужить благодарственный молебен. Так писала об Иркутске княгиня Мария Николаевна Волконская. Таким увидела Иркутск и сразу же пришла в церковь Знаменского монастыря и княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, первая из жен декабристов, кинувшаяся за мужем государственным преступником во глубину сибирских руд. Шел к завершению 1826 год, и вряд ли думала Катрин, Каташа, так ласково называли вселюбившие ее, что пройдет 27 лет, и она найдет свой вечный покой здесь, за этой монастырской оградой. Это случится 14 октября 1854 года.
1: Но если Бог приведет меня быть с тобою, я рада все терпеть. Если же, милый ангел, не суждено мне быть с тобою, то я роптать не буду, ибо ропота никогда душа моя не знала. Но силы мои не в состоянии снести сего удара. Я не переживу одной надежды, которая меня до сих пор поддерживала. Твердо верю, что Бог по благости своей приберет меня отсюда. Он не оставит меня на земле, где все мне чуждо, кроме тебя, где я никого, ничего не любила равно тебе, где мне одно дорого — твое спокойствие, благополучие. Я жизнь стала любить, собственно, с того времени, как счастье с тобой узнала. Теперь ужасна мне мысль расстаться с тем светом, где ты еще находишься.

0: Напомним, шел 1854 год. Подумать только, пройдет немногим более 2 лет, и закончится мрачное 30-летие. Юноши вернутся на берега отчие мудрыми, потрясенными стариками. Зрелые мужчины, кто останется жив, предстанут новыми свободолюбцами в ореоле мучеников и героев. Женщины увидят и обнимут родных своих, детей, от которых так долго были отторжены. Придет помилование, но слишком поздно. Из 121 декабриста товарища, брата, останется 10-15 человек. Одни покончат с собой, другие умрут в ссылке на каторге, третьих настигнет пуля горцев на Кавказе. Трубецкой не захочет покидать Иркутск, и детям стоило больших трудов оторвать его от могилы жены. Только ради воспитания своего сына Вани, совсем подростка, он сдастся на увещевание и решит поехать сначала в Нижний Новгород, свое родовое гнездо, затем к старшей дочери Сашеньке, в Киев. Когда Трубецкой уезжал, назовем точную дату, 1 декабря 1856 года, его провожало много народу. В Знаменском монастыре он остановился, чтобы проститься с дорогой могилой. Лишившись чувств, он был посажен в возок и отбыл из каторжного края, напутствуемый благими пожеланиями провожающих. Потомок великого князя литовского Гедемина, грузинского царя Вахтанга VI, Александра Меньшикова, сподвижника Петра I, светлейшей княгини грузинской. Навсегда покидал Сибирь государственный преступник, ссыльно-поселенец, герой войны 1812 года, полковник, князь Сергей Петрович Трубецкой. Что ожидало его впереди? Его не станет в 1860 году, через 4 года. Он умрет в Москве на руках сына Вани и друга декабриста Батенького. На столе останутся незавершенные записки декабриста, адресованные к будущему читателю, а следовательно и к нам с вами.
1: Хоть кровь уже стынет в жилах, а сердце все еще горит той же любовью к народу, которому по воле провидения принадлежу и которому служил, как умел. Как же я благословляю десницу Божию, показавшую мне, в чем заключается истинное достоинство человека и цель человеческой жизни, а между тем наградившую меня и на земном поприще ни с каким другим несравненным счастьем семейной жизни и неотъемлемым духовным благом, спокойной совестью.
0: А пока шел 1856 год. Завывала пурга, кибитка окуталась куржаком, инеем. Плакал Ванюша, плакал всевидевший на своем веку ямщик. Сергей Петрович немного очнулся от мороза. Неимоверное страдание не уменьшилось, а еще больше усугублялось тем, что в вое метели все слышался ему ее Каташин голос, голос ангела-хранителя всей его жизни.
2: Сергей Петрович! Сергей!
3: Где вы, Катрин? Катрин, я здесь.
2: Сергей, я вас люблю, Сергей Петрович.
3: Каташа, я люблю тебя, Катрин.

0: Что вспоминал он? Какие видения вставали перед глазами, когда он покидал все-таки обетованную для него землю? Может быть, пришел на память Париж. Его родственница, княгиня Потемкина, дает бал, счастливый для него бал, где впервые увидел и навеки вечные полюбил юную графиню Екатерину Лаваль, Каташу, Катрин. Может быть, пришел на память весенний вечер в роскошном доме на Английской набережной, где отец Катрин, граф Лаваль, действительный камергер и церемонимейстер императорского двора, дает очередной благодарственный бал для царя и дипломатического корпуса? А может, все-таки всплыли из давней дали Сенатская площадь и события 14 декабря 1825 года?
1: Нет, еще это впереди. А пока, сейчас пока 13 декабря. Еще впереди ночь между царствия. Царь Александр I умер, а Николай и Константин Романовы еще играют короной в валан. Они не хотят, они не умеют быть отцами народа. Скажет о них завтра в манифесте Владимир Штейнгель. Вечер. Квартира Рылеева, где вот уже 17 дней лихорадочно готовится завтрашний взрыв. 17 дней. И 10 лет. И несколько веков русской истории.
2: Мы не можем жить подобно предкам нашим. Ни варварами, ни рабами. Невозможно идти против духа времени. Невозможно нацию держать вечно в одном и том же положении. Все народы имеют свои возрасты.
1: Это скажу не я, полковник Трубецкой, а Петр Каховский. А пока вечер в квартире Рылеева, Евгений Оболенский, Владимир Штейнгель, Петр Каховский, Александр и Михаил Бестужевы и я, Трубецкой, обсуждаем план восстания. А потом... Потом будет утро, туманное петербургское утро, с 8 градусами мороза. К измайловским, к семеновским, егерским и московским казармам помчится, загоняя коня, начальник штаба восстания Оболенский. 7 утра. Сейчас он, наверное, у семеновцев. Сейчас собирается для присяги сенат. А вот сейчас дописывается манифест, с которым мы должны обратиться к народам России. Манифест будет уничтожен и...
0: December 18, 1825. Уже 9:04. Поздний зимний восход. Начало восстания, которое назовут декабрьским. Уже опустело здание Сената. Уже решил не выходить на площадь избранный диктатором полковник Трубецкой. Уже бьют барабанщики тревогу, надевают кивера и заряжают ружья в московском полку. Еще несколько минут, и лавина восставших вырвется за ограду казармы. Первыми к 11 утра они придут на Сенатскую площадь. Во главе Александр Бестужев. 14 декабря, 11 утра, и перед полком, построенным в каре, перед полками, уже собирающимися на площадь, Александр Бестужев точит саблю о гранит, памятник Петра I. Началось. Вместо неявившегося на площадь Трубецкого выбран диктатором Евгения Боленской. Поздно.
3: Пальба орудиями по порядку. Правый фланг. Начинай. Первая.
0: Николай I поднимает руку, вырывает фитиль у замерзшего солдата-фейерверкера. Первая пушка грянула, картечь рассыпалась. В промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама аллея замерзала. К вечеру Зимний дворец был превращен в камеру предварительного задержания. Допрашивал сам Николай I. В Зимний дворец был доставлен и Сергей Трубецкой.
1: Везде, около дворца и по улицам к нему ведущим, стояло войско и были разведены большие огни. Меня позвали. Император пришел ко мне навстречу в полной форме и ленте и, подняв указательный палец правой руки прямо против моего лба, сказал:
4: «Что было в этой голове, когда вы с вашим именем, с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардии полковник, князь Трубецкой. Как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью? Ваша участь будет ужасная».
1: Князь Голицын, взяв конвой кавалергардов, отвез меня в Петропавловскую крепость и передал коменданту Сукину. Шубу мою во дворце украли, и мне саперный полковник дал свою шинель на вате доехать до крепости. Здесь я несколько часов дожидался сначала в зале, потом в домовой церкви, до тех пор, как отвели меня в номер 7 Алексеевского Равелина. В церкви я горячо помолился, особенно при мысли, что, может быть, я более никогда уже не буду в храме Божьем. Когда меня привели в назначенный мне номер 7 Равелина, велели раздеться. И, оставя на мне только рубашку, портки и чулки, подали халат и короткие туфли, которые через несколько дней переменили на большие, изорванные. Окно мое не было замазано, подобно другим окнам. Причину этому я никогда не мог узнать.
0: С первого дня заключения Трубецкому была разрешена переписка с женой. Письма должны были, однако, доставляться через доверенное лицо Николая I, открытыми для представления его императорскому величеству, чтобы государь-император читать изволили. Что это? Милосердие? Досмотр? Или психологическая атака? Как бы то ни было, в Алексеевском Равелине Трубецкой написал 193 письма и получил от Екатерины Ивановны 201. Вот только несколько из них, маленьких шедевров, рассказывающих о великой и бескорыстной любви.
1: Я жив и здоров, друг мой несчастный. Я тебя погубил, но не злым намерением. Не ропщи на меня, ангел мой. Ты одна еще привязываешь меня к жизни, но боюсь, что ты должна будешь влачить несчастную жизнь. И, может быть, легче бы тебе было, если б меня вовсе не было. Моя участь в руках государя. Но я не имею средств убедить его не в искренности. Государь сейчас подошел и приказал мне тебе написать только, что я жив и здоров буду. Бог спаси тебя, друга моего. Прости меня. Друг твой вечный, Трубецкой.
5: Впрочем, какая бы судьба тебя ни ждала, будь уверен, что мне все будет легко и хорошо с тобою. В моих глазах и против меня ты никогда не будешь виноватым. Твоя Катерина Трубецкая.
1: Ты, как ангел-хранитель, пришла и усладила горечь сердца моего. Ты успокоила волнующееся мое воображение. Ты заставила меня пролить слезы чистейшей благодарности Господу моему за посланную мне скорбь. и снова утвердила покорность мою к его святой вере. Друг мой, я надеюсь, что я жребий свой перенесу с той покорностью, с которой я обязан перенести его. Я сам навел его на себя. Я заслужил свою участь, как бы она тяжко ни была, и уповаю, что всегда буду благословлять карающую меня десницу. Но, несчастный друг мой, не может мне не быть тяжела мысль о том, какой я удел изготовил тебе. Тебе, которая питаешь ко мне такую чистейшую любовь, которая, забыв совершенно себя, помышляешь единственно обо мне. Друг мой, легко нельзя снести мысли, что от меня зависело продлить твое счастье, и что я его разрушил. Но будь покойна, ангел мой, ты же сама даешь мне силу и сию ужасную мысль перенесть. Ты отгоняешь от меня излишнюю тоску, ныне отчаяние. Но оставь мне раскаяние и благодари благость Божию за послание мне сего спасительного чувства. Оно одно может поддержать и веру, и покорность мою. Прости, друг мой, храни свое здоровье и верь, что я тебя насчет моего не обманываю. Мысленно обнимаю тебя и целую, милого ангела моего. С. Трубецкой.
5: Друг мой, нам ожидать святого счастья нельзя. Но не все еще для нас пропало. Когда мы будем вместе, будем подкреплять друг друга взаимной любовью? Или ты думаешь, что мне жаль всего, что в свете так ценится? Друг мой, я все сие с радостью отдала. Я право чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобою. Не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобою вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно меня может радовать. Тебя видать, делить твое горе, все минуты жизни своей тебе посвящать.
1: Вторник, 5 января 1827 года. Ангел мой, как в нем выражена вся любовь твоя ко мне. Верный друг мой, какое благодеяние письма твои. Сколько раз в день я преклоняю колени перед Господом и благодарю Его от глубины души моей за сию великую милость. Молю Его, да воздаст Он всещедрую десницей своей благодетелю, дозволившему мне иметь сие наслаждение. Он спас меня через Него и здесь, и в жизни вечной. Обнимаю и целую тебя от всей души моей. Ожидаю блаженной минуты, когда прижму тебя к сердцу моему. Я так же, как и ты, милый друг мой, несравненно спокойнее с тех пор, как имею неожиданную сию надежду. С. Трубецкой.
5: Меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая участь твоя не показалась тебе свыше сил твоих. Но, друг мой, на коленях тебя прошу о том, приготовься ко всему. Решись все снести, чтоб нас не ждало, с чувством истинного христианина. Но мы непременно должны ожидать на каждом шагу тьму неприятностей всякого рода. Может быть, мы мало найдем сострадания, или даже во всех посторонних людях найдем строгих судей, которые ни раскаянию твоему не будут верить, ни тому, что ты бы жизнью рад был воротить все прошедшее. Все сие, конечно, прибавит много к тому, что нам суждено терпеть. Но, друг мой, ради Христа, заранее ко всему этому приготовься. Я бы не стала тебе об этом говорить, если б не страшилась, что оно иногда тебе покажется слишком тяжело. Мне же, друг мой, все будет легко переносить с тобою вместе. И чувствую, ежедневно сильнее чувствую, что как бы худо нам ни было, от глубины души буду жребий свой благословлять
0: Княгиня Алина Волконская писала: «Я видела Каташу, она уезжает в Сибирь, как на праздник». Да, она благословила свой жребий. Впереди была Сибирь. Сибирь так Сибирь. И в Сибири есть солнце. Каташа очень спешила. Ведь в ночь с 23 на 24 июля 1826 года из ворот Петропавловской крепости уже выехали 4 крытых воска с партией декабристов, осужденных Верховным уголовным судом по первому разряду на каторжные работы в Сибири. Среди них был, слава Всевышнему, и ее бесценный друг, государственный преступник Сергей Трубецкой. Главное, он жив, и она немедленно едет.

0: Екатерина Ивановна Трубецкая примчалась в Иркутск 16 сентября 1826 года. Сергей Петрович был уже в Иркутске, но губернатор делал все возможное, чтобы они не встретились, и очень спешил отправить преступников подальше, за Байкал. Княгиня, как сообщал декабрист Оболенской, все-таки увидела мужа.
1: Но начальство не хотело допустить этого свидания и торопило нас к отъезду. Мы медлили сколько могли, но, наконец, принуждены были сесть в назначенные нам повозки. Лошади тронулись. В это время вижу Катерину Ивановну, которая приехала на извозчике и успела соскочить и закричать мужу. В мгновение ока Сергей Петрович соскочил с повозки и был в объятиях жены. Долго продолжалось это нежное объятие. Слезы текли из глаз обоих. Полицмейстер суетился около них, просил их расстаться друг с другом. Напрасны были его просьбы. Его слова касались их слуха, но смысл их для них был невнятен. Наконец, однако ж, последнее «прости» было сказано, и вновь тройки умчали нас с удвоенной быстротою.

0: Раньше Екатерине Ивановне казалось, что главное – добраться до Сибири, добраться через печально знаменитый кандальный московский тракт, через таежные ветры с дождями, в которых захлебывался экипаж, с палящим солнцем, с дикой тряской на ухабах. Но оказалось, что главный-то путь, самый страшный, начинался здесь, в Иркутске.
1: Сергей уехал в Нерчинск 3 дня тому назад. Я еще не оправилась от удара, нанесенного мне этой новой разлукой. Должно быть, вам известны условия, на которых мне позволили поехать за ним. Не печальтесь, мои дорогие родители. Я думаю, что эти условия всегда существовали, и во всех случаях, естественно, что им отдается предпочтение в настоящем положении вещей. Конечно, жертвы, о которых идет речь, трудны для меня. А боль, которую вы можете от этого испытать, разрывает мне сердце. С чувством печали и уныния я думаю о том, что вы испытываете, зная о моей нищете. Но, дорогие родители, оставив в стороне всю мою нежность к мужу, могу ли я колебаться между самым священным, самым дорогим моим долгом и благословением, если бы я могла покинуть своего мужа? Вот уже 2 месяца, как я убедилась, что не могу жить без него, что разделить его страдания – это единственное, что может поддержать меня в этом мире. Мне еще не разрешили отправиться за мужем. Я должна дождаться сообщения о его прибытии, которое сможет, я полагаю, дойти сюда только через 3 недели. Тогда через Байкал нельзя будет переехать, и я должна буду ждать здесь до тех пор, пока он не замерзнет, что составит 2 или 3 месяца. Это такое испытание, страдание и терпение, которое я надеюсь с Божьей помощью вынести. Прощайте, дорогие родители. Да хранит вас Бог и поддержит вас ради всех ваших детей, даже ради тех, которые так далеко от вас. Пусть он мне однажды подарит за все мои горести радость, что вы немного спокойнее, чем сейчас. И пусть счастье моих милых сестер утешит меня немного в моих испытаниях. Благословите нас обоих.
0: 14 января она была еще в Иркутске. Роковое 14 число. Месяц назад она мысленно отметила годовщину возмущения на Сенатской площади. Во сне, как в бреду, она видела, будто из ее дворцовой ванной в Петербурге вытаскивают печатный станок, а ее мать, графиня Лаваль, Николай I обвиняет, что она де вышивала мятежникам знамя, в то время как он изволил быть у нее на бале. Какая-то фантасмагория, пытка. 4-й месяц она в столице сибирской. Сначала она ей показалась милой, но не сейчас. Земля притихла. Идет медленный-медленный снег. Ангара парила, парила и словно застыла на лету. Застыла причудливыми торосами. Только в апреле, подписав все отречения от своих дворянских и человеческих прав, она отправилась за Байкал.
2: Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, сделается, естественно, причастна его судьбе и потеряет прежнее звание. То есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльно-каторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить все, что такое состояние может иметь тягостного. Ибо даже и начальство не в состоянии будет защитить ее от ежечасных, могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том, как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ним участь, себе подобную. Оскорбления сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания.
1: Согласна.
2: Но дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне.
1: Согласна.
2: Ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собой взять не дозволено. Это запрещается существующими правилами и нужно для собственной их безопасности по причине, что сии места населены людьми, готовыми на всякого рода преступления.
1: Согласна.
2: Отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных людей, с ними прибывших.
1: Согласна.

0: И вот она в Большом Нерчинском заводе, тогдашнем центре каторжного Забайкалья. Здесь догнала ее 20-летняя княгиня Мария Николаевна Волконская, с которой отныне уже не суждено было расстаться. Рудник Благодатский, вросшие в землю бревенчатые домики, окна почти касаются каменистой почвы. А там, в Петербурге, полы в их доме выстланы мраморными плитами, по которым ступал император Нерон, картинные галереи, загородные дворцы с английским парком. А здесь голые, выстриженные сопки. Лес сведен на 50 километров, дабы не служил каторжникам, ежели вздумают бежать. И еще одно возвышение. Каторжная тюрьма.
1: Здесь находят нужным содержать нас еще строже, нежели мы содержались в крепости. Не только отняли у нас все острое до иголки, также бумагу, перья, чернила, карандаши, но даже и все книги, и самое священное писание, и Евангелие. В комнате, в которой я живу, я не могу во весь рост уставляться, и потому я в ней должен или сидеть на стуле, или лежать на полу, где моя постель. 3 человека-солдат не спускают глаз с меня, и когда я должен выходить из нее, то часовой с примкнутым штыком за мной следует. Сверх того, мне наделано множество угроз. Если я с кем-либо вступлю в сношение личное или письменное, или получу, или доставлю письмо тихонько.
0: Можно себе представить, каким счастьем для заключенных был приезд 2 отважных жен. Они шили рубашки узникам, ибо та одежда с того еще света уже превратилась в лохмотье. Княгини объединили всех узников, а их в благодатке было 8, одарили сестринской любовью и материнской любовью. Волконская, а вслед за ней Оболенской, вспоминали.
2: Прибытие этих 2 высоких женщин, русских по сердцу, высоких по характеру, благодетельно подействовало на нас всех. С их прибытием у нас составилась семья. Общие чувства обратились к ним, и их первой заботой были мы же. Своими руками шили они нам то, что им казалось необходимым для каждого из нас. Остальное покупалось ими в лавках. Одним словом, то, что сердце женское угадывает по инстинкту любви, этого источника всего высокого, было ими угадано и исполнено. С их прибытием и связь наша с родными и близкими сердцу получила то начало, которое потом уже не прекращалось. По их родственной почтительности доставлять и родным нашим те известия, которые могли их утешить при совершенной неизвестности о нашей участи. Как не вспомнить импровизированные блюда, которые приносились нам в нашу казарму Благодатского рудника, плоды трудов княгинь Трубецкой и Волконской, в которых их теоретическое знание кухонного искусства было подчинено совершенному неведению применения теории к практике. Но мы были в восторге, и нам все казалось таким вкусным, что едва ли хлеб, недопеченный рукою княгини Трубецкой, не показался бы нам вкуснее лучшего произведения первого петербургского булочника.
3: У Каташи не оставалось больше ничего. Мы ограничили свою пищу. Суп и каша. Вот наш обыденный стол. Ужин отменили. Каташа, привыкшая к изысканной кухне отца, ела кусок черного хлеба и запивала его квасом. За таким ужином застал ее один из сторожей и передал об этом ее мужу. Мы имели обыкновение посылать обед нашим. Надо было чинить их белье. Как сейчас вижу перед собой Каташу с поваренной книгой в руках, готовящую для них кушанье и подливы. Как только они узнали о нашем стесненном положении, они отказались от нашего обеда. Тюремные солдаты, все добрые люди, стали на них готовить. Это было весьма кстати, так как наши девушки стали очень упрямиться, не хотели нам ни в чем помогать и начали дурно себя вести, сходясь с тюремными унтер-офицерами и казаками. Начальство вмешалось и потребовало их удаления. Не могу передать, с какой грустью мы смотрели на их отъезд в Россию. Заключенные стояли все у окон, провожая глазами их телегу. Каждый из них думал: этот путь загражден для меня. Мы остались без горничных. Я мела полы, прибирала комнату, причесывала Каташу. Я уверяю вас, что дело в нашем хозяйстве шло лучше. Первое время наши прогулки с Каташей ограничивались деревенским кладбищем, и мы спрашивали друг друга, здесь ли нас похоронят. Но эта мысль была до того безотрадна, что мы перестали ходить в эту сторону. Летом мы делали от 10 до 15 верст пешком. Нашим любимым препровождением времени было сидеть на камне против окна тюрьмы. Я оттуда разговаривала с мужем. И довольно громко, так как расстояние было значительное. Князь Адуевский занимался поэзией. Он писал прелестные стихи и, между прочим, написал и следующее в воспоминании того, как мы приходили к ограде, принося заключенным письма и известия.

0: Был край слезам и скорби посвященный, восточный край, где розовых зарей луч радостный на небе там рожденный не услаждал страдальческих очей, где душен был и воздух вечно ясный, и узникам кров светлый докучал, и весь обзор обширный и прекрасный мучительно на волю вызывал. Вдруг ангелы с лазури не взлетели с отрадой к страдальцам той страны, но прежде свой небесный дух одели в прозрачные земные пелены, и вестники благие провидения явились, как дочери земли, и узникам с улыбкой утешения любовь и мир душевный принесли. И каждый день садились у ограды, и сквозь нее небесные уста по капле им точили мед отрады. С тех пор лились в темнице дни, лета, в затворниках печали все уснули, и лишь они страшились одного, чтоб ангелы на небо не вспорхнули, не сбросили б покрова своего.
1: Потом была чета, маленькая деревушка из 18 домов до старого острога, куда и поместили декабристов. Цель? Правительство решило собрать всех бунтовщиков в одно место. Так спокойнее.
2: Чита, 21 июня 1830 года. Ты уже давно должна знать о рождении маленькой и моем огорчении, что не могу сама ее кормить. До сих пор она вполне здорова и достаточно крепка для своего возраста. Я ухаживаю за ней, как могу, и надеюсь, что моя добрая воля восполнит мое неумение, и она не будет раскаиваться, что родилась в Сибири в данных условиях. Какому ребенку, даже родившемуся в самых блестящих условиях, возможно предсказать будущее в момент его рождения? Петровская тюрьма, которую строили в течение 4 лет, наконец готова. Мы отправляемся туда через 6 недель. Если я хочу быть Сергеем, ухаживать за ним, пользоваться его уходом во время болезней, дать ему радость заниматься его ребенком, то для сего у меня есть лишь одна возможность – запереться совместно с ним в этой узкой, сырой, нездоровой тюрьме-могиле и этим самым подвергнуть опасности здоровья, а может, также и жизнь моего бедного ребенка. Но я приехала в Сибирь для Сергея, и лишь его жизнь необходима для моего существования. Если же Господь нам дал ребенка, то это, несомненно, для утешения Сергея, и поэтому я никогда не решусь остаться вне тюрьмы. Мое решение принято, и я чувствую себя поддержанной мыслью, что в этом случае, как и во всех других, Господь сжалится над нами. Чтобы ни в чем себя не упрекать, я подала прошение, прося продление разрешения ежедневных свиданий дома. Но я не думаю, чтобы мое письмо имело успех, и с этой мыслью я пишу тебе столь положительно о моем решении поселиться в тюрьме.
1: На чету ушло 3 года жизни. 3 года при довольно замкнутом общении, в непрестанных волнениях и переживаниях за судьбу мужей, их товарищей, которые так теперь не походили на блестящих людей высшего света. В Петровском заводе, в Чите, у жен декабристов появилась не только дамская улица, свои дома, но и свои дети. Потом был Петровский завод. Годы шли уже без всякой перемены участи. В 1839 году закончился срок каторги декабристам, осужденным по первому разряду. Но испытания их на этом не завершились. Царь не выпускал декабристов и их жен из Сибири. собранные в свое время в одну группу, в Чите, а затем в Петровске, они теперь были разбросаны и по всей Зауральской земле. Семья Трубецких поселилась в Айоке, в небольшом селе близ Иркутска. Один за другим умирают дети. Екатерина Ивановна, потрясенная горем, пишет своим сестрам письмо, похожее на духовное завещание.
2: «Когда меня не станет, я поручаю вам моего мужа и детей. Позаботиться о них. Не допустите, чтобы они нуждались в необходимом. Пока Сергей жив, место его дочерей быть при нем, ходить за ним, утешать его последние дни и закрыть ему глаза. Но когда Бог его возьмет к себе, пусть одна из вас, мои добрые, дорогие сестры Зинаида и Софья, возьмет на себя заботу о моих детях. Я поручаю их той из вас, которой обстоятельства позволят быть им второй матерью. В этом отношении безразлично, помышляю ли я о Зинаиде или о тебе, мое сердце одинаково покойно. Я также знаю, что как у той, так и у другой дети мои будут воспитаны. И, конечно, когда вы будете знать об их сиротстве, вы не успокоитесь до тех пор, пока не вырвете их из этой земли.

0: Ведь рядом с Аёком жили Юшневские, братья Борисовы, братья Поджио, Никита Муравьев, Вольф, главное, Волконские. Николай Белоголовый, сын иркутского купца, воспитанник декабристов, ставший замечательным врачом-гуманистом, друг и биограф Боткина, напишет.
1: Двумя главными центрами, около которых группировались иркутские декабристы, были семьи Трубецких и Волконских. Так как они имели средства жить шире, обе хозяйки, Трубецкая и Волконская, своим умом и образованием, а Трубецкая и своей необыкновенной сердечностью, были как бы созданы, чтобы сплотить всех товарищей в одну дружескую колонию. Присутствие же детей в обеих семьях вносило еще больше оживления и теплоты в отношения. В 1845 году Трубецкие жили еще в Аёкском селении, в большом собственном доме. Семья их тогда состояла, кроме мужа и жены, из трех дочерей, старшей Александры, уже взрослой барышни, двух меньших прелестных девочек, Лизы 10 лет и Зины 8 лет, и только что родившегося сына Ивана. Сам князь Сергей Петрович был высокий, худощавый человек с некрасивыми чертами лица, длинным носом, большим ртом, из которого торчали длинные кривые зубы. Держал он себя чрезвычайно скромно, был малоразговорчив. А княгине же Екатерине Ивановне, помню только, что она была небольшого роста, с приятными чертами лица и большими кроткими глазами, и иного отзыва о ней не слыхал, как тот, что это была олицетворенная доброта, окруженная обожанием не только своих товарищей по ссылке, но и всего аёкского населения, находившего всегда у нее помощь словом и делом. Князь тоже был очень добрый человек, а потому мудреного ничего нет, что это свойство перешло по наследству и к детям, и все они отличались необыкновенной кротостью.
0: Сергею Петровичу казалось, что если он построит для своей Каташи новый дом ближе к центру Иркутска, она воспрянет духом. Он сам рисовал чертеж этого деревянного особняка, похожего на старинные северные дома. Но в этот дом они уже въехали без нее. Глубокая душевная усталость, простуды, тяготы бесконечных дорог и переселений, тоска по родному дому, вина перед родителями, которых она так и не увидела, сделали свое дело. 14 октября 1854 года она умрет на руках горячо любимого мужа, тихо склонившись ему на грудь. Так тихо отойдет в мир иной, что Сергей Петрович Трубецкой даже не заметит ее последнего вздоха. Долго, из поколения в поколение, будут рассказывать люди о жизни и смерти самой чудной и идеальной из жен. Будут рассказывать, как монахини на руках несли ее гроб, не давая этой чести никому из присутствующих. Боже мой! Боже мой, сколько было плачу и сетований, скорбных, истинных! За гробом ее тянулись вереницы людей, облагодетельствованных ею. Немного я помню случаев, чтобы люди плакали так об усопшей, как ревел люд иркутской, напишет очевидец тех дней. Она здесь ляжет вместе с детьми своими, Володей, Никитушкой, Софьей, словно боясь оставить их малых, беззащитных, в сырой сибирской земле. Речей при погребении не говорили. Нигде не казались слова так излишни, как в этих похоронах и у этой могилы. что вспоминать?

0: Катрин, Каташа, Екатерина Ивановна Трубецкая в свой последний час, когда уходила из этого суетного и несправедливого мира. Может быть, ледоход на Неве, и она пробирается апрельским днем 1826 года в Петропавловскую крепость, чтобы увидеть свою единственную радость своего мужа. А может быть, она увидела горный Зерентуй и гору Благодатную. Сознание уже застилал туман. Сквозь него, как сквозь пелену времени, пробивался звон оков, окрики охранной команды, грохот осыпающегося камня. Группа каторжников идет, вздымая пыль, окруженная конвоем.
1: Сергей Петрович! Сергей!
2: Где вы, Катрин? Сергей. Катрин, я здесь.
1: Сергей, я вас люблю, Сергей
2: Катрин.
1: Петрович.
2: Каташа, я люблю тебя, Катрин. Ангел мой.
0: Ее Сергей срывает на обочине цветы, полевые лилии, незабудки, и бережно опускает их на землю. Она поднимает цветы, и до нее доносится голос Трубецкого. Ты слышишь? Я люблю тебя, Катрин, ангел мой.
3: Тринадцать лет кино в Рязани. Топер с жестокою душой. И на заштопанном экране страдания женщины чужой. Погоня в западной пустыне, калифорнийская гроза и погибавшей героине невероятные глаза. Но в детстве можно все на свете, и за 2 гривенные в кино я мог, как могут только дети, из зала прыгнуть в полотно, убить врага из пистолета, догнать, спасти, прижать к груди. И счастье было рядом где-то, там, за экраном, впереди. Когда теперь я в темном зале увижу вдруг твои глаза, в которых тайны и печали не выдаст женская слеза. Как я хочу придумать средства, чтоб счастье было впереди, чтоб хоть на час вернуться в детство, догнать, спасти, прижать к груди.
4: Любители музыки с неизменным интересом слушают музыку Равеля. Без конца готовы внимать Болеро или музыки балета Дафнис и Хлоя, вслушиваются также в сочинения, ранее им неизвестные. Сегодня мы услышим не столь популярное сочинение Равеля, и, возможно, вам будет приятно познакомиться с этим поэтичным произведением и запомнить его. Это сюита «Моя мать – гусыня». Название связано с французским сборником сказок, сказок, который рассказывает детям достопочтенная матушка-гусыня. Первоначально Равель написал эту сюиту для фортепиано в 4 руки, посвятив ее детям своего друга Годепского. Задуманный в близости к свежему музыкальному восприятию детей, нетрудный для исполнения, первая партия не отличается сложностью, а вторая очень упрощена. 5 музыкальных сказок, составляющих сюиту, дают новую жизнь некоторым из прелестных эпизодов сказочной поэзии. Мы слышим нежные аккорды паваны, под звуки которых заснула спящая красавица. Затем возникает картинка, воссоздающая образ мальчика с пальчик, высмеянного птицами. Следует прозрачная, звонкая пьеса «Дурнушка», императрица Пагод, воссоздающая китайскую сказку. Затем разговоры красавицы и чудовища, и трогательно красивая заключительная пьеса «Волшебный сад». Воздействие этих картинок связано с утонченностью музыкального воплощения и удивительной простотой. Мы неизменно чувствуем, как композитор словно улыбается вымыслу, радуясь очарованию звучания. Хрупкая нотная запись содержит много интересных звуковых находок и обладает той силой воздействия, которой подчас лишены иные претенциозные звуковые построения. Равель оркестровал эти пьесы для небольшого состава. Именно в оркестровом звучании они и исполняются. В 1912 году эти пять пьес, дополненные вступлением и небольшими связующими эпизодами, составили основу балета Равеля, который иногда называют «Сон Флорины». Сейчас мы услышим картинку, открывающую сюиту «Моя мать гусыня» в двух исполнительских вариантах. «Павана спящей красавицы». «Павана» – название старинного танца. Эта маленькая пьеса содержит всего 20 тактов. Автор указал темп исполнения медленно. Прислушаемся к записи Польского симфонического оркестра города Познани под управлением бельгийского дирижера Донекс. Запись была выполнена в 1955 году в дни фестиваля демократической молодежи и студентов в Варшаве.

Спокойно, распевно звучит сказка Равеля «Павана спящей красавицы». Дирижер Дона Экс добивается плавности движения. В этом исполнении вся пьеса воспринимается как одна непрерывная мелодия. Пожалуй, особенно выразительно звучание заключительных тактов. Эту же пьесу играет оркестр Берлинского радио под управлением дирижера Борзамски. Запись 1954 года.

Прозрачное, нежное оркестровое воплощение Паваны спящей красавицы требует подлинного мастерства ансамбля. Подобное мастерство и стройность звучания отличают исполнение Берлинского оркестра. Дирижер выпукло выявляет фразировку в пределах отдельных построений. Поэтому в данном толковании мелодическое развитие пьесы не воспринимается как единая непрерывная линия. Вторая картинка воссоздает образ сказки Шарля Перро «Мальчик с пальчик». Он думал легко найти дорогу, разбрасывая на своем пути крошки хлеба. Однако, представьте, как он был изумлен, не найдя затем ни одной крошки. Их склевали птицы. Плавное и непрерывное движение терции, составляющее основу пьесы, как будто передает осторожный шаг мальчика. Возникает печальная мелодия гобоя, а далее возгласы птиц. Прислушаемся к записи Познанского оркестра под управлением Донекс.

Вновь в исполнении польского оркестра большая гибкость мелодического движения. Пьеса развертывается неторопливо, согласно авторскому указанию, очень умеренно. Все время ощущается стремление дирижера Донекса к передаче поступательности движения, составляющей основу музыкальной картинки «Мальчик с пальчик». Затейливо и красочно переданы такты, когда в мелодическую ткань вплетаются голоса птиц. Исполнение овеяно поэтичностью и большой теплотой. Эта же пьеса прозвучит сейчас в записи оркестра Берлинского радио.

Это исполнение отличается тщательной детализацией каждого оттенка. Звучание более плотное. Дирижер Барзамский как будто стремится выявить за сказочными очертаниями подлинную человечность музыки. Оба исполнения отличаются естественностью и музыкальностью. Их ценность в простоте. Во втором исполнении ярче выявлена четкость мелодических очертаний. Третья часть сюиты Равеля «Моя мать гусыня» – «Дурнушка, императрица пагод». Эта картинка навеяна сказкой «Доль Нуа». Дурнушка погрузилась в воду. Тотчас большие и малые пагоды начали петь и играть. У одних были музыкальные инструменты, сделанные из ореховой скорлупы. У других – виолы из миндальной скорлупы, соответствующие их росту. Прислушаемся к звучанию картинки «Дурнушка» в исполнении пианистки Марины Слесаревой. Запись 1951 года.

Это звучание напоминает нам о первоначальном замысле Равеля, хотя и не в точности ему соответствует. Ведь пьесы «Моя мать гусыня» были написаны для фортепиано в четыре руки. Марина Слесарева играет картинку с легкостью и изяществом, добиваясь тонкости нюансировки, а в среднем эпизоде как будто возникает таинственный сказочный образ Востока. Четвертая часть сюиты Равеля «Разговоры красавицы и чудовища» навеяна одной из самых поэтичных сказок Перо. Играет оркестр Берлинского радио.

Первая тема в темпе вальса, исполняемая кларнетом соло, передает образ красавицы. Четко выявляет исполнителя цезуру перед эпизодом, когда возникает образ чудовища. Передача этого образа поручена контрфаготу. Следует диалог между красавицей и чудовищем. Здесь оркестр добивается яркого звукового нарастания. И вновь возникает мелодия вальса, олицетворяющая красавицу. Но одновременно с ней звучит и тема чудовища. Оркестр выпукло передает эти контрастные звуковые образы. А затем резкий аккорд и словно ожидание. Как сказано в сказке, чудовище исчезло, красавица видит у ног своих прекрасного принца. Он благодарит ее за то, что злые чары развеяны. Очень красиво прозвучало это заключение. Теперь мы услышим пьесу в исполнении советских музыкантов. Государственный симфонический оркестр Союза СССР исполнил ее под управлением Кирилла Кондрашина в январе 1958 года в Большом зале Московской консерватории.

Это исполнение более живое и динамичное, уже начиная с первых тактов. Очень гибко и грациозно передан образ красавицы, вальс, а затем причудливое воплощение чудовища. Музыканты в первую очередь передают драматическое содержание картинки. Им удается воплотить психологическую тонкость замысла Рафаэля. С чуткостью выполнена пауза перед заключением сцены, когда выясняется, кто же чудовище, и чарующие звучание заключительных тактов. Послушаем теперь в этом же исполнении заключительную пьесу свиты Рафаэля «Волшебный сад»,

поэтичное мягкое звучание передает нежный лирический образ Равеля, привлекает выразительное звучание оркестра. Исполнителям удается постепенное нарастание силы звучности и яркое торжественное выполнение коды заключительных тактов сюиты Равеля. Наша передача окончена. Всего вам доброго, товарищи!

0: святого Якова справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, бессмертный Джованни Боккаччо, и который не однажды был написан на больших полотнах великим Сальватором Роза, другом Томмазо Аньелло. Мазаниелло, как прозвал его бедный народ, за чью свободу он боролся и погиб, Мазаниелло родился тоже в нашем квартале. Вообще в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей. В старину они рождались чаще, чем теперь, и были заметней. А ныне, когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало человеку подняться выше других. Да и душа туго растет, когда ее пеленают газетной бумагой. До лета прошлого года другой гордостью квартала была Нунча, торговка овощами, самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла. Фонтан, конечно, остался до ныне таким, каким был всегда. Все более желтее от времени он долго будет удивлять иностранцев забавной своей красотою. Мраморные дети не стареют и не устают в играх. А милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца. Редко бывает, чтобы человек умер так, и об этом стоит рассказать. Она была слишком веселой и сердечной женщиной для того, чтобы спокойно жить с мужем. Муж ее долго не понимал этого, кричал, божился, размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в дело, проколов кому-то бок. Но полиция не любит таких шуток, и Стефано, посидев немного в тюрьме, уехал в Аргентину. Перемена воздуха очень помогает сердитым людям. Нунча в 23 года осталась вдовою, с 5-летней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и тележкой. Веселому человеку немного нужно, и для нее этого вполне достаточно. Работать она умела, охотников помочь ей было много. Когда же у нее не хватало денег, чтобы заплатить за труд, она платила смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег. Не все женщины были довольны ее жизнью, и мужчины, конечно, не все. Но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами. Она говорила: «Кто разлюбил женщину, значит, он не умеет любить». Артур Лано, рыбак, который юношей учился в семинарии, готовясь быть священником, но потерял дорогу к сутане и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весело, Лано, великий мастер сочинять нескромные песни, сказал ей однажды: «Ты, кажется, думаешь, что любовь – наука, такая же трудная, как богословие?» Она ответила: «Наук я не знаю, но твои песни все». И пропела ему, толстому как бочка, одну из песен. Он, разумеется, хохотал, спрятав умные глазки в красный жир своих щек. Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для всех. Даже ее подруги примирились с нею, поняв, что характер человека в его костях и крови, вспомнив, что даже святые не всегда умели побеждать себя. Наконец, мужчина не бог, а только Богу нельзя изменить. Лет 10 сияла Нунча звездою, всеми признанная первая красавица, лучшая танцорка квартала. И будь она девушкой, ее, конечно, выбрали бы королевой рынка, чем она и была в глазах всех.
1: Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень желали беседовать с нею наедине. Это всегда смешило ее до упада. «На каком языке будет говорить со мной этот 100 раз выстиранный сеньор?» «На языке золотых монет, дурочка», — убеждали ее солидные люди. Но она отвечала: «Чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку, помидоров». Были случаи, когда люди, искренне желавшие ей добра, говорили с ней очень настойчиво: «Какой-нибудь месяц, нунче, и ты богата. Подумай хорошо над этим, вспомни, что у тебя есть дочь». «Нет», — возражала она, — «я знаю, стоит только 1 раз сделать что-нибудь нехотя, и уже навсегда потеряешь уважение к себе». Но все-таки у нее была история с одним форестьером из Англии. Очень странный, молчаливый человек, хотя он хорошо знал наш язык. Молодой, а волосы уже седые, и поперек лица шрам. Лицо разбойника, глаза святого. Одни говорили, будто бы он пишет книги, другие утверждали, что он игрок. Она даже уезжала с ним куда-то в Сицилию и возвратилась очень похудевшей. Но он едва ли был богат. Нунча не привезла с собой ни денег, ни подарков, и снова стала жить среди своих, как всегда, веселая, доступная всем радостям. Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно: «Смотрите-ка, Нина становится совсем точно мать». Это была правда, как майский день. Дочь Нунчи незаметно для людей разгорелась звездою, такой же яркой, как мать. Ей было только 14 лет, но очень рослая, пышноволосая, с гордыми глазами, она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной. Даже сама Нунча удивлялась, присмотревшись к ней. «Святая Мадонна, неужели ты, Нина, хочешь быть красивее меня?» Девушка, улыбаясь, ответила: «Нет, только такой, как ты, этого и для меня довольно». И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидели тень грусти, а вечером она сказала подругам: «Вот наша жизнь! Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уже потянулась новая рука». Разумеется, сначала незаметно было и тени соперничества между матерью и Ниной. Дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и перед мужчинами неохотно открывала рот. А глаза матери горели все жадней, и все призывней звучал ее голос. Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца. И это верно. Для многих Нунча была первым лучом дня любви. Многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своей тележкой. Стройная точно мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед ярко-разноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены. Ее место было у церкви святого Якова, слева от паперти. Она и умерла в 3 шагах от него. Стоит и точно горит вся. Веселыми искрами летают над головой людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи. Она умела одеться так, что красота ее выигрывала. Стоит Нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желания, нравится ей. Перед красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком, и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего. Да, а около матери все чаще является дочь, скромная, как монахиня или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают, и, может быть, некоторым становится понятно, что иногда чувствует женщина и как обидно ей жить. Идет время, все ускоряя свой торопливый мелкий шаг, золотыми пылинками в красном луче солнца мелькают во времени люди. Нунча все чаще сдвигает густые брови, а порою, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты. Проходит год, два, дочь все ближе к матери и дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковей, на ту или эту. А подруги, друзья и подруги любят укусить там, где чешется. Подруги спрашивают, что нунче гасит тебя, дочь? Женщина, смеясь, отвечала, большие звезды и при луне видны, как мать. Она гордилась красотою дочери, как женщина нунча не могла не завидовать юности. Нина встала между ней и солнцем. Матери обидно было жить в тени. Лано сочинил новую песенку. В первом куплете ее говорилось: «Будь я мужчиной, я тогда заставила бы дочь мою родить земле красавицу, как я в ее года». Нунча не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уже говорила нунче: «Мы могли бы жить лучше, если бы ты была более благоразумна». И настал день, когда дочь сказала матери: «Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая и хочу взять от жизни свое. Ты жила много и весело, не пришло ли и для меня время жить? В чем дело?» Спросила мать, виновато опустив глаза. Знала она, в чем дело. Воротился из Австралии Энрико Барбоне. Он был дровосеком в этой чудесной стране, где всякий желающий легко достает большие деньги. Он приехал погреться на солнце родины и снова собирался туда, где живется свободней. Было ему 36 лет. Бородатый, могучий, веселый, он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах. Все принимали эту жизнь за сказку, мать и дочь за правду. «Я вижу, что нравлюсь Энрико, — говорила Нина, — а ты с ним играешь, и это дело его легкомысленным мешает мне». «Понимаю, — сказала Нунча, — хорошо. Ты не станешь жаловаться Мадонне на твою мать». И эта женщина честно отошла прочь от человека, который, все видели, был приятен ей больше многих других. Но известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми. А если победитель еще дитя, дело совсем плохо. Нина стала говорить со своей матерью не так, как заслуживала нунча. И вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а нунча уже великолепно станцевала тарантеллу, дочь заметила ей при всех: «Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе, пора щадить сердце». Те, кто услышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду, а нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока: «Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо, но посмотрим, чье сердце сильнее». И, подумав, предложила: «Мы пробежим с тобою отсюда до фонтана трижды, туда и обратно, не отдыхая, конечно». Многим показалось смешной эта гонка женщин. Были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу, но большинство, уважая нунчу, взглянуло на ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов матери. Выбрали судей, назначили предельную скорость бега. Все как на скачках, подробно и точно. Было много женщин и мужчин, которые, искренне желая видеть мать победительницей, благословляли ее и давали добрые обеты Мадонне, если только она согласится помочь Нунче, даст ей силу. И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга. Вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы. Мать в красном платке на голове, дочь в голубом. Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в легкости и силе. Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка. Люди стали бросать из окон, из тротуаров цветы под ноги ей и рукоплескали, одобряя ее криками. В два конца она опередила дочь на 4 минуты слишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступени паперти. Не могла уже бежать 3-й раз. Бодрая, словно кошка, Нунча наклонилась над нею, смеясь вместе со многими. «Дитя», — говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой, «дитя, надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви — сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за 30. Дитя, не огорчайся!» И, не давая себе отдохнуть после бега, Нунча снова пожелала танцевать тарантеллу.

этот танец страсти. И велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное, непобедимое тело. Плясала она долго, со многими. Мужчины уставали, а она все не могла насытиться. И было уже за полночь, когда она крикнула: «Ну, еще раз, Энри! Последний!» Снова медленно начала танец с ним. Глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали много. Но вдруг, коротко вскрикнув, она сплеснула руками и упала, как подрубленная под колени. Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца. Вероятно.

Есть в истории исполнительского искусства имена выдающихся музыкантов, чье художественное творчество неразрывно связано в сознании широких слушательских масс прежде всего с музыкой того или иного композитора-классика. Что касается Владимира Владимировича Софроницкого, то для широкой аудитории он остается прежде всего неповторимым интерпретатором музыки Скрябина. И, конечно, не случайно мы начали нашу передачу фа-диез-мажорной поэмой великого композитора. Для любителей музыки в нашей стране и за рубежом записи Владимира Владимировича Софроницкого остаются высшим художественным эталоном для нового поколения пианистов, обращающихся к творчеству Скрябина. Действительно, в этих записях, кажется, запечатлено все, чем напоена, чем дышит музыка композитора. Страстный пафос, порыв, томление, поэтическая восторженность и романтическая окрыленность.

В фонографическом наследии Владимира Владимировича Софроницкого произведения Скрябина занимают особо значительное место, но, как известно, его музыкой далеко не исчерпывался круг интереса выдающегося пианиста. Софроницкий постоянно включал в программы своих концертов произведения Бетховена и Шуберта, Прокофьева и Лядова, Листа и Шумана. Сейчас мы можем сказать, что в фонографическом наследии пианиста нет страниц, неизвестных любителям музыки. Все записи, сделанные Софроницким в студии, на концертах артиста, выпущены на пластинки и стали достоянием широкого круга слушателей. Мы предлагаем вашему вниманию канцонетту Сальватора Розы из цикла «Годы странствий» Ференца Листа в записи Владимира Владимировича Софроницкого.

Для любителей музыки нашего поколения Владимир Владимирович Софроницкий остается вдохновенным музыкантом романтического склада, неподражаемым поэтом фортепиано, артистом, который, как писал один из критиков, обладал удивительным даром в одной сыгранной им фразе вместить целый мир глубоких человеческих переживаний, надежд и волнений. Послушайте в исполнении Софроницкого «Ля бемоль мажорный вальс Шопена».

К числу подлинных исполнительских шедевров Владимира Владимировича Софроницкого относится запись листовской транскрипции песни Шуберта «Мельник и ручей» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха». Сколько бы раз ни приходилось слушать эту запись, не перестаешь восхищаться поразительному искусству фортепианной кантилены у пианиста, его совершенному мастерству передачи живых, трепетных интонаций человеческого голоса. Антон Рубинштейн говорил однажды, что стремился найти в фортепианном звучании своего рода художественный эквивалент пению знаменитого итальянского тенора Рубини. Эта запись Софроницкого, на мой взгляд, по своей необычайной выразительности, эмоциональной глубине, может выдержать сравнение с самыми выдающимися образцами интерпретации песенной лирики Шуберта, известными в современном вокальном искусстве.

И в заключении нашей передачи в исполнении Владимира Владимировича Софроницкого прозвучат произведения Прокофьева и Рахманинова, входившие в концертный репертуар пианиста. Прокофьев из цикла «Мимолетности».

0: Первая фраза. Если первая фраза тебя потрясла в странной книге, открытой напропалую, не спеши, поднимись, отойди от стола, не читай опрометчиво фразу вторую, не читай. И поднимется образов рой, вздрогнет сердце, а ведь не дрожало ни разу. Неизвестно еще, что во фразе второй. Пронеси же сквозь жизнь эту первую фразу.
1: Смешно не верить в чудеса, а мы не доверяем чуду. Любая чуткая душа его предчувствует повсюду. И вроде квелого зерна, что не пойдет на прорастание, тот, у кого притуплена способность слышать мироздание. Ходите по лесу, слегка согнитесь вдруг в полупоклоне и в гордом образе жука предстанет чудо на ладони. Вот яблоко, как изумруд, незрело. Но подходят сроки, процессы тайны идут, сладчайшие гуляют токи. На крыльях бабочки пыльца, кровь в тонкой ниточке сосуда. А то, что миру нет конца, то что, по-вашему, не чудо?
0: Красота. На небо взглянешь, звезд весенних тысячи, что юности в блескучей высоте, но яростнее, чем потребность в пище, была у нас потребность в красоте. Нам красота давалась понемножку. По вечерам, когда шумел привал, сапожник ротный, мучая гармошку, ее для нас упорно добывал. Она была минутной и неброской, мелькнет и нет. Под утро вдалеке, на горке стериновой березкой, в ночи луной раздробленной в реке. А то бывало осень, вязнут танки, и чат, и гарь, и вдруг она возьмет и чистым узором познанской крестьянки из-под руки лукавая сверкнет.
1: И когда мои ноги уже затекали подо мной, и щека моя тронула лед, высоко над собою по вертикали я увидел кружащийся самолет. Он заметил меня и все ниже и ниже стал спускаться. И вот уж почти что без сил, ну дави, я тогда прошептал, ну дави же на гашетку. И крепко рукав закусил. То ли все же меня не заметил он, то ли пренебрег и рывком надавил на штурвал, и как бог Саваоф на небесном престоле мне, ничтожнейшей точечке, жизнь даровал. И поднялся, и вышел опять на орбиту. Я заплакал. Мальчишка, убийца, сопляк! И за то, что меня не убил, за обиду я поднял над собою замерзший кулак.
0: Сны. Различных снов я в жизни видел много. Мне были сны нелегкие даны. В набат полночный бьющая тревога огнем мои окрашивала сны. И были кратки сны мои, как порох, и были длинны, словно канитель, Я видел сны такие, от которых я в ужасе садился на постель, и я кричал во сне, меня будили, я засыпал и вновь кричал больной. А были сны, что тихие сходили, как на цветы роса не сходит в зной. Веселый сон веселым сном сменялся, напоминая легкую игру. Мне говорили, ты во сне смеялся, я ж ничего не помнил поутру. И женщину я видел, покрывало приподняла, улыбкою маня, и руки я тянул, и уплывала та женщина навеки от меня. Как карточки подмокшие туманны, как фильмы довоенные темны, я сны не осуждаю за обманы. За что винить? На то они и сны.
1: Ремонт. Уже пора, окончилась дремот, все кресла в кучу, дело забурлило. Великой начинается ремонт. Стекает краска, капают белила. В тебе есть обаяние, развал. Вон кирпичи, то проступает кладка. Неужто я когда-то проживал в середине пошловатого порядка? Привычки прежней эры сохранив, я честь воздам дымящемуся чаю на банке с охрой сидя. Но ленив, со щек уже олифы не счищаю. Я сплю, кистями машут маляры. Откуда свищет? Стекол нету в раме. Не так ли распадаются миры, чтоб снова стать когда-нибудь мирами? А купорос? Он может вдруг пронять почти до слез. Так ночью тянет люто, и в мире сможешь многое понять из этой самой глуби неуюта.
0: Гамлет. Мы из столбов и толстых перекладин за складом оборудовали зал. Там Гамлета играл ефрейтор Дядин и в муках руки кверху простирал. А в жизни, помню, отзывался ротный о нем как о сознательном бойце. Он был степенный, краснощекой, плотный, со множеством веснушек на лице. Бывало, выйдет, головой поникнет, как надо, руки скорбно сложит, но лишь только «быть или не быть» воскликнет, всем почему-то делалось смешно. Я Гамлетов на сцене видел многих, из тьмы кулис, входивших в светлый круг, печальных, громогласных, тонконогих, промолвят слово, все притихнет вдруг, сердца замрут и задрожат бинокли, у тех и страсть, и сила, и игра. Но с нашим вместе мерзли мы и мокли, и запросто сидели у костра.
1: Любимые. Характер всех любимых одинаков. Веселые, они вдруг загрустят. Отревновав, отмучившись, отплакав, они угомонятся и простят. Но лишь попробуй встретить их сурово, лишь руку осторожно отстрани, скажи, сейчас мне некогда, и снова на целый день надуются они. Нет трогательней в мире беспорядка волос их мягких в тот рассветный час, когда они доверчиво и сладко спят, разметавшись на руке у нас. Любимые, когда мы уезжали, нас юных, мешковатых и худых, они одни средь ночи провожали по черным лужам в туфельках худых. Мы строго шли вперед, Что нам, героям, смятенье их? Дорога далека. Они бежали за поющим строем, стирая слезы кончиком платка. Они в ночи стояли вдоль перрона, рыдая с непокрытой головой, пока фонарь последнего вагона не потухал за хмарью дождевой. И в час, когда на тротуарах налить возвышенных достойные судеб, они стояли, чтобы отоварить мукою серой карточки на хлеб. И снилось нам в огне чужого края их комнатка, 2 метра в ширину. Как платье через голову снимая, они стоят, готовятся ко сну. Любимых, как известно, не балуют. 2-3 письма за столько лет и зим. Они прижмут к груди и зацелуют те 10 строк, что мы напишем им. Они в товарниках по первопуткам к нам добирались в тот далекий год. С убогим узелком они по суткам толкались у казарменных ворот. А часовой глядел на них сурово. Любимые, не зная про устав, молили их пустить, и часового в отчаянии хватали за рукав. Они стоять могли бы так веками, в платках тяжелых, в легких пальтецах, от частых стирок с красными руками, с любовью беспредельную в сердцах.
0: Я посетил тот город, где когда-то я женщину всем сердцем полюбил. Она была безмерно виновата передо мной. Ее я не забыл. Вот дом ее. Мне говорят подробно, как осенью минувшей умерла. Она была и ласкова, и злобна. Она была и лжива, и мила. Я не решаю сложную задачу, глубинные загадки бытия. Я ничего не знаю. Просто плачу. Где все понять мне? Просто плачу я.
1: Моя любимая стирала. Ходили плечи у нее. Худые руки простирала, сырое вешая белье. Искала крохотный обмылок, а он был у нее в руках. Как жалок был ее затылок в смешных и нежных завитках. Моя любимая стирала. Чтоб пеной лба не замарать, неловко локтем убирала на лоб спустившуюся прядь. То, плечи опустив, родная, смотрела в забытьи в окно, то пела тоненько, не зная, что я слежу за ней давно. Заката древние красоты стояли в глубине окна. От мыла, щелока и соды в досаде щурилась она. Прекрасней нет на целом свете. Все города пройди подряд, чем руки худенькие эти, чем этот грустный-грустный взгляд.
0: Любите плотность мира, теплоту земли, пейзажам радуйтесь, при виде их руки заломите, на плоту по черной точно смоль реке плывите. На беспредельном пляже без рубах, в песок по локоть руку запуская, лежите, ощутите на губах, как крепкие кристаллы, соль морская. На ощупь мир правдивей, невесом лишь вздор один. Идти по пашне клина, есть смысл в поэте только лишь босом. Пусть между пальцев проступает глина.
1: Небо. Что может быть на свете проще, чем небо? Синь его чиста в просветах облетевшей рощи, в пролетах старого моста. Его безмерные высоты пригодны разве для орлов? В него смотрели звездочеты, и шапки падали с голов. Мучительны его загадки, века решать их суждено, хотя под водостоком в катке лежит до вечера оно. То самое, что нет бездонней, что изучаемо людьми. Оно как ковшиком ладоней, его попробуй-ка, возьми. Потеря неба. В самом деле, она страшнее других утрат. Как жадно узник в цитадели ждет утром голубой квадрат, как чают небо в амбразуре, из дыма танк рванет, и вот полоска узкой лазури как будто бритва полоснет. Я знаю, нет дороже вещи, чем небо. Синь его кратка, но молнии его зловещи, как трещины вдоль потолка, и кажется, что скоро-скоро оно вдруг рухнет. Но пробел прорезался за кромкой бора, и вот уж край заголубел. Пускают в небо шарик дети, в нем самолет теряет след. В отличие от всего на свете, ему конца и вправду нет.
2: Говорит Ленинград. В эфире передача из цикла «Встречи с ленинградскими композиторами». Сегодня у нас в гостях лауреат Государственной премии имени Глинки, заслуженный деятель искусств РСФСР Валерий Гаврилин.

0: каждое новое исполнение по радио вокально-симфонической поэмы «Военные письма», фрагментом которой мы начали сегодняшнюю встречу с Валерием Гаврилиным, неизменно рождает отклик слушателей. Они пишут в своих письмах о том, как глубоко волнует, трогает их эта музыка, какие высокие чувства рождает. Причем среди наших корреспондентов люди самых разных возрастов. Валерий Александрович, расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к гражданской теме в творчестве, о том, что вызвало к жизни ваши военные письма.
1: Эта тема занимает в моей работе большое место, и это не случайно. Гражданская тема, прежде всего, человеческая тема, я бы сказал, номер один, потому что ни один человек не живет изолированно от общества, от государства. Потому все эти вопросы, связанные с жизнью народа, жизнью государства, моралью общества, это вопросы для всех нас номер один. И я думаю, что для каждого художника, который желает быть художником серьезным, это должно быть главной темой. У военных писем судьба очень счастливая. Они много исполнялись, они уже известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Исполнение их проходит очень успешно, и меня это очень радует. Тема военных писем близка каждому советскому человеку. Это война. Я войну пережил хоть и мальчиком, но все-таки пережил. И многое из того, что испытал во всю силу тяжести наш народ, как-то передалось мне. А с годами вот эти переживания стали у меня сильнее, острее. Они концентрировались и вылились в какой-то определенный строй музыки. Я ведь родился в деревне и вырос в деревне. И поэтому, естественно, мне очень близка деревенская жизнь, жизнь русских людей. В особенности мне дорог, близок характер русской женщины во всей сложности, могутности и нежности. И военные письма – это сочинение о русской женщине, о ее верности, о ее любви, о том, как она много-много лет спустя, после того, как отгремели военные грозы, все равно ждет любимого своего человека.

Другое крупное мое сочинение на гражданскую тему – это вокально-симфонический цикл «Земля». Он посвящен памяти героя-комсомольца, молодого рязанского тракториста Анатолия Мерзлова, который сгорел в своем тракторе, спасая урожай. Отправной точкой в работе над музыкой к этому сочинению для меня стали поразительные слова, которые сказал этот мальчик, еще не служивший в армии, только собиравшийся служить. Он перед смертью сказал: «Положите меня в окоп, где все». Это меня поразило, потрясло. Оказывается, в душе этого молодого русского паренька, который не испытал никаких ужасов войны, жила эта война, которую пережили его отец, дед, весь наш народ. Человек, который уже ощущал себя в жизни солдатом. В этом сочинении части построены так, что я вместе с поэтессой Альбиной Шульгиной говорю о самом важном, что есть у человека в жизни, о земле, которая изрыта окопами, покрыта могилами, в которых покоятся наши герои, отдавшие жизнь за то, чтобы мы жили хорошо, о хлебе, который нас кормит, и о самом дорогом, без чего не было бы жизни на земле, о маме.

0: Валерий Александрович, хотелось бы вернуться снова к теме, с которой мы начали нашу сегодняшнюю встречу. Ведь теме героического подвига советского народа во время Великой Отечественной войны посвящены и многие ваши песни.
1: Песен о войне у меня много, но, пожалуй, самая известная из них – «Два брата» на стихи Виктора Максимова. Эта песня в моем сознании навсегда связана с памятью о Василии Макаровиче Шукшине. Дело в том, что музыка этой песни предназначена

предназначалась для кинокартины «Младший брат». Это была последняя сценарная работа Шукшина. Музыку я написал, а Василия Макаровича вскоре не стало. Но вот вся личность этого человека, как и личность Анатолия Мерзлова, в моем сознании связывается с образом героя, борца за правду, за истину, за добро, за красоту. И песня «Два брата» не только о военном подвиге человека, но и о моральном, духовном облике тех людей, которые остались жить.

0: местности недальней, где август с ливнями, подрастали братья с простой фамилией. Старший был упрямый, во всем в отца он вышел, младший вышел в маму, помягче и потише. Братовья любили родимое село, а еще любили во всем согласие. Скажет старший брат: ступай домой, младший хоть бы что. Пожалуйста, старший, я Чапай, ты Петька мой, младший, как всегда, пожалуйста. Годы за годами, как ливни споры, время бы жениться, да вот история. Братьям неразлучным ведь надо ж так случиться, довелось без спросу в одни глаза влюбиться, и сошлись в решении бесповоротные. У одной калитки два брата родные. Старший брат сказал: будь другом, брат. Младший брат вздохнул: пожалуйста. Старший брат сказал: вернись назад. Младший прошептал: пожалуйста.
1: Расщепила бомбой отцову яблоню, братья воевали с врагами яростно. Раз, когда атака была к земле прижата, вдруг-то не послышал младшой старшого брата: у тебя невеста, погодь, пожалуйста. Пуля бессловесна,

тебе бессловесно. Поди, пожалуйся, старший брат проси. Еще чуток, младший брат стонал. Пожалуйста, старший укорял. Ну как ты мог?

городке российском, над тихой старицей, белокурый парень живет не старится, только не ерошат ему ветра беспечно, каменные кудри сегодня и навечно. Приезжал на праздник к младшому брат старшой, с большеглазым внуком, с печалью за душой. Старший брат сказал: «Проснись, браток!» Младший брат сказал: «Старший брат сказал: прости, солдат!» Младший брат сказал: «Прости, солдат!»

0: Валерий Александрович, советские телезрители познакомились с новой вашей работой, балетом «Анюта».
1: Ну, эта работа новая лишь отчасти. А с балетом познакомятся не только советские зрители, потому что он прошел уже и по зарубежному телевидению. И, насколько мне известно, прошел с успехом. Я отношу этот успех за счет выдающегося исполнения главной роли Екатерины Максимовой и прекрасной работы постановщиков Владимира Васильева и Александра Белинского. Специально музыки к этому балету я не писал. Инициатором его создания был режиссер Александр Аркадьевич Белинский, который, как он сам сказал, пленился одним моим оркестровым вальсом и решил, что этот вальс созвучен каким-то сочинением Чехова, каким-то чеховским настроением. Он взял сюжет «Анны на шее» и, собственно говоря, сам сделал подборку из моей музыки, куда вошел и вальс, с которого все началось. Мое участие в этой подборке было минимальным. Что-то я советовал заменить, что-то взять другое. Вносил, конечно, какие-то правки в сочинение. Но несмотря на то, что это, в общем, подбор ранее написанной мной музыки, звучавшей от случая к случаю и не дававшей цельного впечатления об авторе, вот уже одно это, что моя музыка, собранная воедино, меня очень радует. И даже для меня она зазвучала по-новому. Я действительно услышал в ней какие-то чеховские настроения, грусть, стремление к коротким образным психологическим зарисовкам.

0: Валерий Александрович, возвращаясь к разговору о ваших песнях, ставших в последнее время очень популярными, какие из них вам самому нравятся больше? С какими исполнителями вы чаще всего работаете?
1: К своим песням я отношусь неровно. Сегодня меня что-то удовлетворяет, а завтра отношение к этому меняется. Это, видимо, во мне самом происходят какие-то внутренние изменения. А из исполнителей я больше всего люблю работать с Эдуардом Хилем, Людмилой Сенчиной и Таисией Калинченко. Как правило, специально песен я не пишу. Все они написаны либо для кинофильмов, либо для драматических спектаклей, но судьба у них в каком-то смысле не очень счастливая, потому что, как правило, они туда не входят. И вот за долгие годы моей работы в театре и кино накопилось очень много песен. Сначала я не решался их никому показывать, пока не завязались дружеские отношения с Эдуардом Анатольевичем Хилем, который и стал виновником того, что мои песни стали жить самостоятельной жизнью на эстраде. Песни я пишу разные. При малейшей возможности стараюсь написать что-то веселое, жизнерадостное, потому что мне кажется, что песен томных, тоскливых, грустных, о любви и так хватает. Хорошо бы попеть о чем-то другом. А если уже беру любовную тему, то стараюсь найти какой-то поворот поновее, более неожиданный. Вот, скажем, песня «Отец сыну не поверил». Сюжет любовный, но я обратился к подлинному народному тексту. История эта очень трагическая, и в ней есть очень высокая мораль. Мысль о том, что надо верить своим детям, доверять их искренним чувствам.
0: Песню Гаврилина «Отец сыну не поверил» исполняет лауреат всесоюзного и международного конкурсов Альберт Асадулин.

То было близ города Маршанска. Там повстречался сын с отцом. То было близко от города Маршанска. Там повстречался сын с отцом. Низко батюшке в ноги кланялся, говорил таковы слова: позволь, тятенька, жениться, позволь жену по сердцу брать. Дроб-робы, дроб-робы, дроб-робы, дроб-робы. Отец же сыну не поверил. Хе! Да что на свете есть любовь? Дроб-робы-рай, дроб-робы-рай, дроб-робы-рай. Отец же сыну родному не поверил. Дроб-робы-рай. Да что на свете есть любовь? Горько мальчику это стало, он заплакал, зарыдал. Брал он сапельку, брал он в острую, буйную голову срубал. Дроб-робы, дроб-робы, дроб-робы, дроб-робы. Хе-хей! Тут кровь!

примером шуточной моей песни может быть песенка «Ишак и Соловей». А популярной стала другая моя песня. Она написана на стихи Альбины Шульгиной и так и называется «Шутка».

0: Александрович, в ваших открытых авторских концертах по радио, по телевидению часто звучат инструментальные пьесы. Что бы вы хотели показать нашим радиослушателям в этом жанре?
1: Надо сказать, что жанр инструментальной миниатюры, инструментальной зарисовки меня очень и очень привлекает. Вот, к примеру, есть у меня цикл «Портреты». Это портреты людей с разными характерами, темпераментами в разные моменты их жизни. Ну, понятно, что это зарисовки не внешнего облика, там не увидишь ни носа, ни уха, это зарисовки психологические. Вот две такие зарисовочки под названием «Капризная» и «Беззаботная».

0: Это было вчера.
1: Последний раз вы заглянули в свой класс.
0: И он непривычно пустой встретил вас эхом.
2: Вы прошли по школьным коридорам.
0: И юркие второклассники не неслись навстречу, сбивая с ног.
1: Вы прощались со школой,
2: а школа с вами.
3: Какие чувства сейчас у тех, кто покидает школу? Наверное, одни.
4: Ну, жалко ее и в то же время радостно.
5: Ну, давайте вспомним вместе все эти...
4: Мэл.
6: Да все было хорошо. Да вообще у нас класс, у нашей класс вот именно. Вот именно, очень дружный класс.
7: Ну, вообще могу сказать, что лично для меня, конечно, комсомольская работа очень много дала. Я, в общем, повзрослел, что ли. О своем классе. Очень люблю своих ребят и... Сейчас, наверное, особенно остро в этот день. Но вспоминая школу, я считаю, что школьная жизнь – это не только уроки, не только наши занятия уроками в классах, но это и дружба с ребятами, это и общественная работа, наши сборы, походы, поездки. Начиная с пионеров, вот я еще когда был пионером, я начал свою общественную работу, что ли, вот в Совете дружины, и вспоминаю эти года как лучшие года своей жизни. Особенно вот лагерь пионерского актива у нас был такой.
5: Ну а потом вступление в комсомол.
7: Это уже другой этап, новая работа, более серьезная и на более высоком уровне, что ли, заботы такие.
3: Ну вот, всех зовут в актовый зал, и директор школы, кстати, мы еще не сказали, что это школа номер 210, так вот ее директор Николай Васильевич Павлов открывает торжественный вечер.
8: Сегодня у вас у школы волнующие, радостные, торжественные события. Вы получаете аттестат о среднем образовании. Прошло 10 напряженных лет с тех пор, как вы переступили впервые порог школьной жизни. Поначалу вы все были одинаковые. Мам и учителей вы стремились в парады только четверками и пятерками и хорошим поведением. Так было в начальной школе. В старших классах, на комсомольских собраниях, на ленинских зачетах, на уроках мужества, на субботниках вы вырабатывали активную жизненную позицию, закаляли свой характер. И вот теперь перед нами веселые, жизнерадостные, красивые, счастливые, умные юноши и девушки. Вот что такое 10 лет школьной жизни. Сегодня, ребята, волнующие торжественные события у школы. 31-й выпуск сегодня состоится. Мы будем помнить Стрегалева Бориса, нашего комсомольского жака, активистов Юлю Федотову, Киру Чичурину, Наташу Полищук, Веру Озерову. Я знаю, не подсказывание, Юля. Мы будем помнить всегда и с любовью, с трудолюбие Наташи Богдановой, Лены Суворовой, Сережи Подболотова, Рыбника Алексея. Всех вас, ребята, есть за что помнить, и мы обязательно будем вас помнить. Вы стали полноправными членами нашего большого коллектива. Семья наша называется «Средняя школа номер 210».
3: 37 выпускников у школы в этом году. Окажется, что их втрое больше. Так переживают эти минуты отцы и матери. Ведь они, как сказал от их имени Дариан Константинович Озеров, начали учиться в этой школе вместе со своими детьми. И даже еще раньше. У Дариана Константиновича сохранилась записка «Первые советы учителя на первом родительском собрании».
9: А вот попробуйте-ка сейчас ответить на эти задачи. Значит, нужно было, чтобы ребенок еще до школы умел делать следующее. Отступи сверху на две клетки и вправо на две клеточки и поставь точечку. Обведи четыре клетки. Проведи прямую в четыре клетки. Надо было уметь считать до 100 и отвечать на такие вопросы. Перед числом 5 что такое? Соседи числа 13. Туда и обратно до 20. Так. Попробуйте-ка, сделайте это сейчас. Нужно было провести дома беседу о школе. Чего, мол, можно достичь, если ты поступишь в школу? Вот. Было сказано, для чего предназначен урок, для чего предназначена перемена. И, наконец, последний пункт, совершенно непонятный. Прическа может быть любая. Я надеюсь, что эти воспоминания вам доставили не только вот такое удовольствие, но и вы кое-что извлекли отсюда и полезного для себя в вашей дальнейшей жизни.
3: маленький листочек десятилетней давности. Ваши родители хранят и ваши первые дневники, табели. Сколько волнений, тревог, о которых вы и не знали за ними. А теперь появится и самый последний школьный документ – аттестат о среднем образовании.
10: Считать окончившими среднюю школу и выдать аттестат о среднем образовании следующим учащимся – Арсенову Александру.
8: Приятно начинать вручение с первой фамилии. Сплошные четверки и пятерки, Саша. Так держать, прими свои знания, как положено.
10: Александрова Елене.
8: Лена, поздравляем тебя.
3: Выпускает в большую жизнь своих учеников школа номер 210. Кончится вечер, и они выйдут на Невский, где рядом с номером их школы другая надпись. Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. И кто-то положит рядом цветы. В память о тех днях, когда была сделана эта надпись. Ребята знают о них по встречам с ветеранами, по материалам школьного музея. Этот музей рассказывает о сверстниках нынешних выпускников, подростках блокадного Ленинграда. Память, которую хранит счастливая, мирное поколение тоже воспитала школа, как и все самое-самое главное в жизни.

0: Вы слушаете выпуск юношеской радиостудии «Товарищ», посвященный выпускникам школ и ПТУ.
1: Что вы можете сказать юношам и девушкам, которые начинают свою рабочую биографию, станут студентами, придут на производство в первом году 11-й пятилетки?
0: Этот вопрос товарищ задал депутату Верховного Совета СССР, делегату 26-го съезда партии, академику Игорю Алексеевичу Глебову.
2: Я думаю, что каждый из нас, и в том числе и наша молодежь, должна ясно представлять, что наша страна находится во главе мирового прогресса. Именно от того, как работают люди в нашей стране, каких успехов они добиваются, зависит и успех в целом, значит, нашей страны. А, значит, наша страна решает самые, конечно, такие задачи гуманные. Поэтому я думаю, что каждый вот молодой человек, он должен подумать, задуматься над тем, что наша страна есть, так сказать, маяк. Как вот, исходя из своих возможностей, где бы человек все-таки мог принести вот наибольшую пользу? Вот если человек, так сказать, осознает, вот, где у него имеются наибольшие возможности для этой цели, чем раньше он осознает, тем он больше принесет этой пользы. Каждый человек, в частности, вот и мы тоже самые участники вот таких, ну, довольно больших работ. Мы ведь гордимся чем фактически? Мы гордимся результатами своей работы. Поэтому у человека чувство удовлетворения будет доставлять только если он сделает хорошую работу. Он удовлетворен будет жизнью, он будет счастлив, и у него жизнь будет полноценной.

0: Помните? Вот так было 10 лет назад.
1: Нам интересно, что в школе показывают всякие буквы.
2: Мне понравилось в школе. Столовой понравилось мне.
3: Дома скучно, а тут можно играть с ребятами. На переменах.
4: Какие буквы вы уже умеете писать?
5: Мы уже умеем писать. Т, А, И, Б, В,
6: Ш, Ж, Н.
4: Какой урок вам нравится всем больше всего?
7: Физкультура.
8: А теперь сегодняшние первоклассники смотрят на вас, задрав головы, и, наверное, с трудом представляют, что будет все именно так, как вот в этих специально выученных стихах.
9: От самых младших выступая, встречаясь здесь последний раз, мы все сердечно поздравляем окончивших 10 класс.
8: 10 школьных лет. Нечего и сравнивать, как переменились вы за это время.
0: И все же, кроме роста, возраста, знаний, что еще дают школьные годы?
10: Ну, к 17 годам уже человек, наверное, должен созреть, выбрать свою позицию. Иначе без этого просто нельзя вообще мыслить человека.
8: На вопрос радиостудии «Товарищ» отвечает Саша Шпаков, выпускник 231-й школы. Есть вариант просто красиво мечтать и больше ничего не предпринимать, ожидая, пока помогут, подтолкнут. Саша выбрал путь активного самостоятельного поиска. Опыты по химии и биологии, интересные лекции по музыке, живописи, театру, организованные им вместе с товарищами для комсомольцев школы, разбор трудных проблемных научных вопросов и многое другое.
11: Первые победы Саши в науке можно считать победу во Всероссийской олимпиаде по биологии.
10: Эта олимпиада, прежде всего, дала возможность познакомиться с очень многими биологами, и таким образом я смог понять свои недостатки, набрать свои успехи. К тому же дружба, которая у нас загорелась, она позволяет с большей самоотдачей и с большим пониманием относиться к своему предмету. Становится теперь понятным те перспективы, которые открываются перед биологией, ее дальнейшее развитие. Ну, вместе со мной на олимпиаде было еще 3 мальчика. 9-классник, 8-классник и 7-классник. Все они так же, как я, увлекаются биологией, увлекаются ей с детства, можно сказать. И они не только знают одну биологию, но они имеют и очень широкий кругозор, занимаются литературой, искусствами, химией и многими другими науками.

0: Олимпиады по математике и физике, биологии, литературе, химии, истории.
1: Конкурсы сочинений.
2: Конкурсы научных рефератов.
0: И профессионального мастерства.
2: Научно-технические конференции.
1: Факультативы.
0: Школьные научные общества.
1: Еще вчера они были серьезным испытанием, проверкой твоих знаний.
2: А завтра ты вспомнишь о них с благодарностью и волнением, как вспоминаются первые открытия в жизни и в профессии.
3: Ну вот вы меня спрашиваете, что можно пожелать школьникам и учащимся ПТУ, которые заканчивают обучение. Я хочу сказать о тех впечатлениях, которые у меня сложились после многочисленных встреч со школьниками.
0: Михаил Борисович Игнатьев, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой электронных вычислительных машин Ленинградского института авиационного приборостроения.
2: Михаил Борисович, заместитель главного конструктора СССР по роботам. Он же руководит северо-западным филиалом Всесоюзной заочной школы юных программистов.
3: Выпускники школ ПТУ – это очень толковые люди, уже готовые к выполнению интересной и большой самостоятельной работы. Я хочу им пожелать, чтобы они вот не потеряли вот тот запал, тот интерес к жизни, столкнувшись с различными трудностями в конкретной ситуации, чтобы они использовали те знания, которые они уже приобрели в школе. И я бы хотел им пожелать, чтобы они попали в такие вот организации, такие места работы, где бы им доверили решение сложных производственных и научных задач. Наши школьники к этому готовы. Вот это показывает опыт, допустим, опыт наш по всесоюзной заочной школе юного программиста. Учащиеся третьих, пятых, не говоря уже об учащихся более старших классов, оказываются способными решать очень сложные задачи, связанные с программированием, связанные с использованием различных вычислительных машин. А сейчас наша промышленность и сельское хозяйство переживают очень интересный этап. Этап перехода от экстенсивных методов ведения хозяйства к интенсивным методам. Это значит, что на всех производственных операциях должно быть занято гораздо меньше людей. И эти люди должны трудиться более рационально. Они должны использовать новую технику и использовать ее умело и толково. Вот мы сейчас запустили большой автоматизированный цех в Днепропетровске. И в этом цехе работает молодежь. Если раньше в этом цехе было занято 150, пожилых рабочих, станочников, то теперь в этом цехе размещены станки с числовым программным управлением. И все операторы, это буквально все поголовно, это выпускники средней школы ПТУ, они прекрасно справляются с производственной программой, они освоили новую технику. И этот цех, который был отстающим, сейчас все время перевыполняет планы. Проблем вот со станочником, с механообработкой на Днепропетровском электровозостроительном заводе, по сути дела, нет. Вот путем автоматизации там решена очень большая социально-техническая задача. Многие наши ленинградские предприятия находятся, так сказать, в стадии технического перевооружения, модернизации производства. И от школьников наших требуется, прежде всего, инициатива. Инициатива с тем, чтобы они не боялись браться за сложную, интересную работу. А вот от их наставников, от старших, требуется, чтобы они доверяли молодежи сложные задачи. И я уверен, что у наших выпускников и школы ПТУ хватит и знаний, и умений, и ответственности эти задачи решать.

0: Вы слушаете программу юношеской радиостудии «Товарищ», посвященную выпускникам школ и профессионально-технических училищ.
1: Из почты товарища.
2: Пишет вам от группы 36 Сергей Одиноков. Мы заканчиваем второе техническое училище при электросиле и пойдем работать на завод. 3 года нас учил наш мастер Василий Васильевич Голофеев. Мы очень полюбили его и подружились с ним. Закончится производственная практика, и мы расстанемся с нашим мастером. Передайте, пожалуйста, для него хорошую песню. Группа ребят: Вадик, Витя, Коля, Сергей.
1: В эти дни товарищ получил много писем о мастерах, об учителях.
0: И вот еще одно. 10-й Б-класс 228-й школы рассказывает о своей учительнице. Но эти же слова можно адресовать всем вашим любимым учителям.
1: Пришли мы к ней в 9-м классе, а она к нам, потому что Светлана Михайловна только закончила институт. Представляем, как ей было трудно на первых порах. Ведь только когда становишься взрослее, понимаешь, чего стоит нашим учителям растить нас целых 10 лет. Это же и 10 лет их жизни, и поэтому мы старались как могли помочь ей. К ней всегда мы шли за советом и знали, что нас всегда поймут. Мы хотим, чтобы наши учителя знали, как дороги нам их доброта и отзывчивость. Пусть знают, что если даже мы и обижались на их замечания, то, поразмыслив, забывали обиду и ценили требовательность. Спасибо им!
0: По просьбе выпускников, эта песня звучит для их старших друзей.

0: сколько профессий ждет вас впереди.
1: И в каждой есть люди, влюбленные в свое дело.
0: И такими же они хотят видеть вас. К слушателям товарища обращается слесарь-достройщик объединения «Адмиралтейский завод», лауреат премии Ленинского комсомола Виктор Смирнов.
2: Ребята, вы кончаете школу, и у вас открываются прекрасные возможности выбора профессии, любимой профессии, которой бы вы посвятили всю свою трудовую жизнь.

0: потому что она требует воплощения.
1: Тих! В тебе рытою, весь свой век под грозою сердитою, простояла ты грудью своей, защищая любимых детей. И гроза над тобой разразилась, ты, не дрогнув, удар приняла, за врагов, умирая, молилась, на детей милость Бога звала. Неужели за годы страдания тот, кто столько тобою был чтим, не пошлет тебе радость свидания с погибающим сыном твоим? Я кручину мою многолетнюю на родимую грудь изолью, я тебе мою песню последнюю, мою горькую песню спою. О, прости, то не песнь утешения, я заставлю страдать тебя вновь, но я гибну, и ради спасения я твою призываю любовь. Я пою тебе песнь покаяния, чтобы кроткие очи твои смыли жаркой слезою страдания все позорные пятна мои. Чтоб ту силу, свободную, гордую, что в мою заронила ты грудь, укрепила ты волею твердою и на правый поставила путь. От ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. И всякий раз, когда он заговаривал о будущем счастье народа, его сумрачный стих становился неузнаваемо светел. Чуковский. Ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты бессильная, матушка Русь, в рабстве спасенное, сердце свободное, золото, золото сердце народное, сила народная, сила могучая, совесть спокойная, правда живучая. Сила с неправдою не уживается, жертва неправдою не вызывается, Русь не шелохнется, Русь как убитая, а загорелась в ней искра сокрытая, встали небужены, вышли непрошены, жито по зернышку горы наношены, рать подымается несчислимая, сила в ней скажется несокрушимая. Ты убогая, ты обильная, ты забитая, ты всесильная, матушка Русь.
2: Говорит Ленинград. В эфире программа для отдыха. Завтра воскресенье. Ее ведет журналист Александр Шарымов.

В нашем последнем июльском выпуске вы услышите лирические стихи Александра Сергеевича Пушкина. Но сначала они прозвучат в романсе Рахманинова «Не пой, красавица, при мне».

0: А теперь открываем очередную страничку антологии русской лирики.
1: На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может.

когда в объятия мои твой стройный стан я заключаю, и речи нежной любви тебе с восторгом расточаю, безмолвно, от стесненных рук освобождая стан свой гибкий, ты отвечаешь, милый друг, мне недоверчивой улыбкой, прилежно в памяти храня измен печальное предание, ты без участия и внимания уныло слушаешь меня. Кляну коварные старания преступной юности моей и встречу словных ожидания в садах, в безмолвии ночей. Кляну речей любовных шепот, стихов таинственный напев и ласки легковерных дев, и слезы их, и поздний ропот.

Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя, где цвел, когда, какой весною, и долго ли цвел, и сорван кем, чужой, знакомой ли рукою, и положен сюда зачем, на память нежного ль свидания, или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши полей, в тени лесной, и жив ли тот, и та, жива ли, и нынче где их уголок, или уже они увяли, как сей неведомый цветок.

не должен я, не смею, не могу волнением любви безумно предаваться. Спокойствие мое я строго берегу и сердцу не даю пылать и забываться. Нет, полно мне любить. Но почему ж порой не погружусь я в минутное мечтание, когда нечаянно пройдет передо мной молодое, чистое, небесное создание, пройдет и скроется? Ужель не можно мне, любуясь девою в печальном сладострастии, глазами следовать за ней и в тишине благословлять ее на радость, на счастье и сердцем ей желать все блага жизни сей, веселый мир души, беспечные досуги, все, даже счастье того, кто избран ей, кто милой деве даст название супруги?

безмолвие садов весной во мгле ночей поет над розою восточный соловей. Но роза милая не чувствует, не внемлет, и под влюбленный гимн колеблется и дремлет. Не так ли ты поешь для хладной красоты? Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? Она не слушает, не чувствует поэта. Глядишь, она цветет. Взываешь, нет ответа.

0: Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино печаль минувших дней в моей душе чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю, мне будут наслаждения меж горести забот и треволнения. Порой опять гармонии упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою печальной.
1: Я думаю, никто не будет возражать, если пушкинский стих еще раз прозвучит в нашей программе, теперь в романсе Шереметьева «Я вас любил».

Борис Штоколов исполнил романс «Я вас любил» на стихи Пушкина. Продолжаем нашу программу. Теперь музыка другого характера. Пьеса Айвара Крумменша «Старые часы». Интересно послушать, как в рамках джазового квадрата, то есть музыкальной формы, при которой один за другим солируют инструменты ансамбля, разыгрывается изящная миниатюра. Соло инструментов подобно всякий раз появлению движущихся фигурок, которые часто украшают старинные часы. А контрабас словно маятник. Правда, к концу пьесы он немного сбивается, но ведь часы старые.

Инструментальный ансамбль под управлением Ивара Вигнера исполнил пьесу «Старые часы». А сейчас на волне нашей программы итальянская певица Рита Павоне.

Прозвучали две песни в исполнении итальянской певицы Риты Павоне. Продолжаем нашу программу. Сейчас я представлю вам певца Демиса Русоса. Вероятно, многие слышали этого исполнителя и запомнили своеобразный тембр его голоса. Русос поет на французском, английском языках. Немало в его репертуаре песен греческих композиторов. Сейчас в его исполнении вы слышите песню композиторов Влавианоса и Константиноса «Ты мое очарование».

0: Программа наша подходит к концу, и сейчас пришло время познакомить вас с окончанием радиоспектакля «Аввакум Захов против 07». Краткое содержание предыдущих серий. В поле зрения второго отдела Генерального штаба НАТО попадает работа советского физика Константина Трофимова «Над лазерным лучом». НАТОвская разведка предлагает заняться этим изобретением агенту специального назначения, действующему под индексом 07. Под видом швейцарского корреспондента Рене Лефевра 07 приезжает в Болгарию и хитроумным способом похищает Трофимова и его секретаря Наташу Николаеву с международного конгресса. Болгарские контрразведчики устанавливают, что танкер «Спартель», на котором 07 везет профессора Трофимова, идет по Средиземному морю и должен остановиться в Танжере. След ведет к немецкому профессору Шелленбергу. Ас болгарской контрразведки Аввакум Захов узнает место встречи Шелленберга с капитаном танкера «Спартель». Обезвредив профессора Шелленберга, Захов под его именем проникает на корабль.
1: Вечер 31 июля. Трюм танкера «Спартель».
2: Что, хороша погодка, господин Артур? Ну и качка.
3: Зачем он броется по коридору? Будь у меня такой коньяк, я бы не выходил из каюты.
2: Кстати, отличная мысль. Артур, почему бы нам с вами не выпить этого коньяку, а?
3: Не откажусь, господин Шелленберг.
2: Проходите, проходите. Единственное, говорю, неудобство – это проклятая качка. На ногах не устоять. Черт, опять? Держитесь, Артур. Артур. Ну вот, грохнулся. И основательно. Эй, Артур. Артур. Что за черт? Вот тебе на. Транзистор? Артур. Так, Артур передает кому-то сигналы. Хорошенькое же у них дело. Ну, грех не полюбопытствовать, что у него там в других карманах. Так, карандаш, ага, радиокристалл, записная книжка. Так, что же в ней? Позывные сигналы, даты.

0: Ключи шифров. Слава богу, хоть фотоаппарат при мне. Ну, пора, пожалуй, приступить к оживлению хозяина. Артур, вы хотели коньяку? Пожалуйста. Вот так.
1: Черт возьми. Как это меня угораздило. Что это, профессор?
0: Не бойтесь, Артур. Я вам не сделаю ничего плохого. Я просто снял на пленку все эти вещи. Снял и то, что находится в вашей записной книжке. Мне нужно знать все о радиостанции этого судна. Больше ничего.
1: Вы деловой человек, профессор. Вы даете мне возможность подумать.
0: Нет, Артур, и не сердитесь. Я деловой человек. Что поделать?
1: Ну, ладно. Через две каюты от вас есть специальная кабина. Когда это необходимо, устройство, смонтированное в ней, перехватывает волны, посылаемые судовой радиостанции, не пуская их в эфир. Секретарь Трофимова думает, что разговаривает с Москвой, а на деле ее точки и тире доходят только в портативную радиостанцию, где их ловит Лефевр. Николаева думает, что ей отвечает Москва, а в действительности ответы посылает все тот же Лефевр. Он дешифрует ее радиограмму и зашифровывает свой ответ, пользуясь шифром, сфотографированным во время обследования ее вещей. Переключение происходит очень просто. Там есть один только тумблер. Его следует перевести из верхнего положения в нижнее.
2: Поздний вечер, 13 августа. День и час связи 07 с центром. Радиорубка, танкер Спартель.
3: 07 к Ричарду. 07 к Ричарду. Я в 200 милях от Кейптауна. В порт заходить?
2: Спецкабина танкера Спартель.
0: Ричард к 07. Ричард к 07. Никакого Кейптауна. Ложитесь на курс 133 градуса. И связь со мной не поддерживайте, пока не достигнете островов принца Эдуарда. Ричард.
2: Около полуночи 18 августа. Радиорубка танкера Спартель.
3: 07 к Ричарду. 07 к Ричарду. До каких пор мне лежать на курсе 133 градуса?
2: Спецкабина танкера Спартель.
0: Операция Лайт. Операция Лайт. Ричард к 07. Ричард к 07. Немедленно ложитесь на курс 115 градусов. Через неделю сообщим координаты, где остановиться. Ричард.
2: 19 августа. Верхняя палуба танкера Спартель.
4: О, капитан Франсуа! Спасибо вам за теплое белье. Без него я бы не отважился сейчас вылезти сюда. Ну что с вами? Уж не заболели ли вы?
5: Что за курс, профессор? Дьявольский курс. Все прямо бесятся. А уж месье Лефевр. Не советую попадаться ему на глаза. Да что тут думать? Еще день-два, и мы войдем в зону льдов.
2: Вечер 25 августа. Радиорубка танкера Спартель.
6: 07. Ричард к 07. Подобной глупости от вас не ожидали. Как вы могли попасться на чужую радиограмму? Повернуть корабль на юг и вместо Кейптауна оказаться где-то за южным полярным кругом.
3: 07 к Ричарду. 07 к Ричарду. Штабная крыса. Легко рассуждать, сидя в Европе. Я не мог сомневаться в Артуре. Я не виноват, что второй отдел хлопает ушами, когда комплектует экипажи судов специального назначения. Кто мог подозревать, что Артур работал не на Европу, не на русских, не на Штаты, а на кого-то четвертого?
6: Перестаньте скандалить. Пока не поздно, примите меры по обезвреживанию еще одного чужого на корабле. Последний приказ. В случае аварии ищите спасение на льду. К вам придет на помощь находящийся в 500 милях отсюда ледокол «Франклин».
3: Всем немедленно вниз! Обыскать корабль! Задержать профессора Шелленберга!
2: В это же время штурманская кабина на верхней палубе танкера «Спартель».
0: Господин штурман, прошу вас координаты судна. Личная просьба мсье Лефевра.
7: Вот.
0: В скольких милях мы от Антарктиды?
7: Смотря как, если лежать все на том же курсе, в 307 милях.
0: Благодарю.
2: Две минуты спустя. Радиорубка танкера «Спартель».
0: Часовой, передайте это сообщение радисту. Личный приказ мсье Лефевра.
8: Ладно. А вы постойте пока здесь.
7: В чем дело?
0: Тихо. Ничего страшного. Обыкновенный нокаут. Скорее, черт, скорее. Отзывайтесь же, милые мои. Слышите вы там или нет? Слышат? Слышат. Вот сюда надо спешить, сюда. 63 градуса 30 минут юг. 77 градусов 15 минут восток.
9: Вот вы где, оказывается, профессор. Прекрасно.
0: Я зашел, чтобы спросить, есть ли поблизости земля.
9: Странно. Очень странно, сударь. Прямо-таки фантастично. Незадолго до этого я говорил по радио со своими людьми, и они любезно сообщили мне, что неделю назад Пауль Шелленберг был казнен.
0: Дьявол его возьми.
9: В сущности, я усомнился в вас сразу, в тот же момент, как впервые увидел.
0: Что было, то прошло.
2: Ночь с 25 на 26 августа. 63 градуса 30 минут южной широты, 77 градусов 15 минут восточной долготы. Ледовый остров в 307 милях от Антарктиды.
10: Профессор Трофимов! Профессор! Наташа!
11: Вы живы, профессор? Наташа, живы?
0: Живы.
11: Кто вы?
0: Пойдемте, я вам все объясню.
12: Месье Лефевр, кто этот господин?
9: Точно не знаю, но, пожалуй, вы можете доставить себе радость называть его товарищем.
2: Около полудня 26 августа. Ледовый остров.
9: Пойдемте-ка осмотрим местность.
0: Пойдемте. Мои подопечные уснули, а поскольку в живых остались только мы четверо, им опасаться нечего.
9: Франклину ничего не стоит подойти сюда.
0: Как знать.
9: Как понимать вас?
0: А очень просто. Ваш Франклин может прийти слишком поздно. Во всяком случае, для некоторых из нас. Хотите курить?
9: Напрасно вы стараетесь.
0: Ах, вот как. Это почему же?
9: Очень просто. Вы проиграли и во втором туре. Безнадежно проиграли. Я ведь не ошибаюсь относительно вашей национальности. Вы и есть тот самый болгарский ас, следы которого я искал у вас в Софии несколько лет назад?
0: Не ошибаетесь.
9: Ну что ж, болгарский разведчик такого класса – хорошая добыча. Прискорбно, не так ли? Ну, как тут не отчаиваться? Кто выходит побежденным из игры, того ждет единственный удел. Петля на шею. Таков закон.
0: Вы придерживаетесь этого закона?
9: Безусловно.
0: Тогда приготовьте свою шею.
9: Значит, вы все-таки сумели связаться со своими?
0: Да, я связался с советской станцией «Мирный».
13: Американский самолет. Держу пари, 1000 против одного, что американский. Это с Франклина его послали.
4: А я вот уверен, что это с Мирного. Профессор, Наташа, вставайте. Самолет.
12: Аввакум, ваш шарф, зажгите.

0: Ну, милые мои, наверное, заждались меня. В Мирном приготовили чай, надо торопиться, чтобы не остыл. Профессор, прошу вас, полезайте-ка. Вот так. Ну, теперь вы, Наташа.
1: Стоп, А07. Вы летите, а я останусь на острове, разыщу его.
0: Я вам не советую. Через несколько часов сюда придет ледокол «Франклин». Я видел его с воздуха. Ему осталось около сотни миль. В другой раз, Аввакум.
1: Ладно. В другой раз.
2: Итак, мы завершили радиоспектакль «Аввакум Захов против 07». На этом мы прощаемся с вами. Прощаемся до сентября, когда возобновим выпуск программы для отдыха «Завтра воскресенье».

Сейчас, дорогие товарищи, большинство из вас работает 5 дней в неделю. У вас стало больше времени для отдыха, для того, чтобы читать книги, смотреть кинофильмы и спектакли, бывать в музеях и, конечно, для того, чтобы слушать радио. Вот в связи с этим в программе передач Ленинградского радио появилось название нового цикла «Вечерние встречи».

Пусть с сегодняшнего дня вот эта известная мелодия Шостаковича станет своеобразным приглашением всем тем, кто будет слушать наши передачи. Каждое воскресенье в это время к вам на радиосвидание будут приходить разные собеседники. Наши корреспонденты познакомят вас с ленинградцами и гостями нашего города. Вам расскажут о своей жизни, о своей работе знатные люди страны, герои труда, общественные деятели, ученые, режиссеры, артисты, композиторы. Вероятно, это будут беседы серьезные и шутливые. В них найдут место и интересные воспоминания, и мечты о будущем. Ну, конечно, предусмотреть все заранее трудно. Словом, сегодня у нас первая такая встреча. И мы рады сказать вам «Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели нашей новой передачи».

0: Я держу сейчас, товарищи, в руках небольшую книжку. На переплете рисунок, нагромождение ледяных торосов в сиянии солнечных лучей. А рядом фамилия автора, Трешников, и название книги «У полюсов земли». Я только что прочла эту книгу. Ну, конечно, очень трудно сразу коротко суммировать свои впечатления, но я бы сказала о них так. Эта книга зовет в путь. Да, кто бы вы ни были по профессии, какую бы дату вы ни называли годом своего рождения, все равно вас обязательно захватит романтика этой повести о сильных духом, о людях, которые покоряют самые труднодоступные области Земли – Арктику и Антарктику. «У полюсов Земли» – это и автобиография, и биография друзей, соратников по подвигу. Это документальный рассказ об исследованиях советских полярников в высоких широтах. В книге меньше 200 страниц, но для того, чтобы написать ее, ленинградцу Алексею Федоровичу Трешникову понадобилось много лет провести вдали от родного дома, у полюсов Земли, долгие месяцы работать в Северном Ледовитом океане, в безмолвных просторах шестого материка. Впрочем, товарищи, может быть, и нет смысла так много рассказывать об этой новинке, потому что, конечно же, многие из вас сами прочтут ее. А я лучше сейчас познакомлю вас с ее автором, известным полярным исследователем. Алексей Федорович, я вас представлю всеми вашими титулами. Итак, сегодня на нашу вечернюю встречу пришел герой социалистического труда, доктор географических наук, директор научно-исследовательского Арктического и Антарктического института Алексей Федорович Трешников.
1: Корреспонденты пишут иногда больше, чем положено обо мне, как руководители полярных исследователей. Но я только единственное, что должен сказать, что работает огромный коллектив полярников. И один человек в этих делах никакой, так сказать, погоды не делает. Просто волею судеб и случая мне пришлось вот последние годы возглавлять вот эти полярные исследования как в Арктике, так и в Антарктике. Я пришел в Арктический институт со студенческой скамьи. Это было 28 лет тому назад. Плавал в небольшой морской экспедиции в Карском море. А в 1954 году вот мне было поручено возглавить дрейфующие станции «Северный полюс-3». А вернувшись из Арктики, да, еще на дрейфующей станции, мы услышали, что принято решение о посылке экспедиции в Антарктику. А мне было поручено уже подготовка второй советской антарктической экспедиции. Эта экспедиция была, пожалуй, самой крупной. И нам предстояло создать внутриконтинентальной станции в Антарктиде. Нам предстояло пройти в те места и обосновать постоянные научные базы, где никогда никто не был. Вот обо всем об этом и написано в моей книге, вот все, что я рассказал.
2: Вот очень многое сделано за последние годы и в Арктике, и в Антарктике. Как вы считаете, что будет следующим этапом в освоении вот этих областей Земли?
1: Ну, сейчас уже наступает следующий этап, потому что все белые пятна на нашей планете по существу обследовано.
2: Вы хотите сказать, что она становится тесноватой для исследователей?
1: Да нет, наоборот, я считаю, что она становится более просторной для исследователей, ибо если до сих пор занимались исследованиями вот, полярных районов главного с точки зрения географических открытий, но я имею в виду не только открытие суши, но, скажем, подводного рельефа и других элементов. Сейчас же мы приступили к углубленному изучению физических закономерностей всех природных явлений. И поэтому у нас, скажем, сейчас и в Арктике, и в Антарктике на станциях работают физики, радиофизики, радиоэлектроники, и вся аппаратура, которая туда завозится, построена на принципах уже современных достижений науки и техники.
2: Алексей Федорович, вот существует такая точка зрения, что условия тяжелые, полярные, они вырабатывают какой-то особый тип человеческого характера. Вот правда это, как вы считаете?
1: Видите ли, каких-либо особых качеств для работы в полярных странах не требуется. Требуется только лишь добросовестная работа и любовь к этому делу, и умение владеть собой. Безусловно, скажем, условия полярной ночи, удаленность от родных мест, накладывает свой отпечаток и на характер, и на поведение людей. Как правило, вот у людей вырабатываются вот эти черты характера, то есть умение терпеть, умение ждать и умение переносить эти невзгоды. Видите ли, вот прелесть всякого путешествия возвращения, это не я сказал, это сказал еще норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен. И люди, когда они возвращаются сюда, они, по-моему, снова по-свежему, по-молодому воспринимают жизнь. Наши товарищи, которые возвращаются, считают, что, по крайней мере, месяц, а в некоторых случаях и больше, жены ухаживают за ними самым активным
2: образом. Для этого стоит съездить в Арктику, по-моему.
1: Вот. Ну, кроме того, конечно, в этих условиях, когда нужна именно такая душевная теплота, чувство дружбы, чувство внимания к другим. Я вот считаю, что наши ребята, которые вот участвуют в экспедициях, обладают всеми этими качествами.
2: Сейчас ведь выросло уже новое, и, пожалуй, даже не первое, а второе поколение полярников.
1: Да вот видите ли, вот недавно был юбилей 30-летия первой дрейфующей станции, там уже выступали, как вы знаете, участники дрейфующих станций, которые родились через 5, даже через 6, через 7 лет после окончания вот этой дрейфующей станции. Но, как правило, мы подбираем туда молодежь, потому что там требуется не только голова, но хорошие руки и ноги, то есть хорошая физическая закалка и физическая подготовка.
2: Так, ну и корреспонденты, конечно, не могут обойтись без традиционного вопроса о планах. Я имею в виду и планы научные, и планы литературные, поскольку вы и литературе тоже отдаете какую-то часть своего времени.
1: Если говорить о моих личных планах, то я, конечно, с удовольствием бы поехал на длительный срок или в Арктику, или в Антарктику, потому что это мое призвание, я этому отдал много лет своей жизни, но говорят, нужно кому-то, так сказать, руководить.
2: Но Арктика сама приходит к вам. Я смотрю, вот здесь карта как раз с маршрутами дрейфов наших станций «Северный полюс».
1: Ну, при известной фантазии можно, конечно, что-то вообразить, но это карты чисто деловые. Сейчас как раз вот наступает летний сезон, поэтому у нас никогда спокойного времени нет, тем более, что мы, так сказать, сейчас занимаемся двумя противоположными частями нашей планеты. В Арктике сейчас полярный день, а в Антарктике сейчас наступает самое трудное и тяжелое время года, середина зимы. Конечно, все это заставляет переживать за людей, которые там находятся.
2: В общем, потому что вы рассказали о науке, я понимаю, что литературой сейчас заниматься некогда.
1: Да, пожалуй, так. Книги – это, так сказать, ну, плод бессонных ночей, что ли, когда, так сказать, дома уже все спят, можно, скажем, несколько часов уделить вот и обработке дневников.
2: Кстати, сейчас такое удачное время в Ленинграде, наступают белые ночи. Пишу, читаю без лампады.
1: Да, но видите ли, я, конечно, уже в таком возрасте, когда перестал стихи писать. Я их писал до 16 лет примерно. После этого, убедившись, что у меня нет поэтического таланта, я больше не занимаюсь этим делом. Ну, а что касается белых ночей, белые ночи, так сказать, мы все любим, и мы гордимся, конечно, что вот именно в Ленинграде существуют белые ночи, и в белые ночи Ленинград так прекрасен.

Итак, дорогие друзья, состоялась наша первая вечерняя встреча. Но прежде чем проститься до следующего воскресенья, мы хотим обратиться к вам с просьбой. Напишите нам, товарищи, какие встречи, с кем интересуют вас, чьи голоса хотели бы вы услышать по Ленинградскому радио в новом цикле наших передач. Наш адрес: Ленинград, радио «Вечерние встречи».

Москва, 1965 год, 25 ноября. Фестиваль «Музыкальное искусство Ленинграда».

Концертный зал переполнен. Среди многочисленной публики здесь можно встретить маститых композиторов и музыкантов страны, творческую молодежь, гостей столицы и просто москвичей-любителей музыки. Исполняется концерт для скрипки с оркестром Бориса Александровича Арапова.

Вся разносторонняя и плодотворная творческая жизнь Бориса Александровича Арапова связана с нашим городом, да и сам он коренной ленинградец. Здесь он родился в 1905 году, здесь стал музыкантом. В 1923 году 18-летний юноша поступает в Петроградскую консерваторию на научно-композиторский факультет. В классе выдающегося композитора и педагога Щербачева расширялись кругозор и познания молодого музыканта. «Всех щербачевцев, — вспоминает Борис Александрович, — сближала страстная любовь к искусству, жажда познаний и стремление быть современным, идти в ногу с эпохой. На мировоззрение, эстетические взгляды и вкусы Арапова влияла кипучая общественная и художественная жизнь Ленинграда 20-30-х годов и его постоянное дружеское общение с такими современниками, как Алексей Толстой, Николай Тихонов, Всеволод Рождественский, Дмитрий Шостакович. Арапов – непременный слушатель наиболее значительных концертов, увлеченный зритель новаторских театральных постановок Вахтангова, Мейерхольда, Радлова. Уже в то время у Арапова проявился большой интерес к культуре других народов. У него завязывается дружба с музыкантами различных национальных республик Советского Союза, которая продолжается и поныне. Интерес к музыке других народов привел композитора и к мелодиям североамериканских негров. Так возникла вокально-инструментальная сюита «Песни протеста», созданная в 1939 году. Народные мелодии обработаны им очень свободно. Сюита состоит из увертюры и четырех песен для баса в сопровождении своеобразного джаз-ансамбля. Послушайте песню «Меня послали работать».

А вот иной пример обращения композитора к народному мелосу. Словацкая песня «Где же ты, любимый мой?»

Но не надо думать, что Арапов занимался только лишь обработками народных мелодий. Им создано немало оригинальных сочинений. Хочется хотя бы кратко перечислить основные из них. Это вокально-симфонический цикл на стихи Пушкина и 4 романса для голоса и фортепиано на стихи Александра Блока. Первая симфония, посвященная 30-летию октября, русская сюита. Вторая симфония – поэма, музыка к кинофильмам и, наконец, 2 оперы – «Хаджана Средин» и «Фрегат Победа». Очень разные по замыслу, содержанию и форме, они явились значительными вехами в творческом пути композитора. Первая опера «Хаджана Средин» создавалась в Ташкенте. Борис Александрович, тогда уже профессор, годы Великой Отечественной войны провел в Средней Азии вместе с эвакуированной туда Ленинградской консерваторией. Опера «Хаджана Средин» писалась для самодеятельного музыкально-драматического театра и была рассчитана на состав исполнителей, в большинстве своем даже не знающих нот и разучивавших свои партии по слуху. Поэтому композитор сознательно ограничивал себя, применяя менее сложные музыкально-выразительные средства. Фабула оперы заимствована из очень популярных на Востоке рассказов об умном и находчивом возмутителе спокойствия Хаджи Насреддине, любимце и защитнике бедняков и обличителе богачей. Сюжет привлек композитора жизнеутверждающей силой, переплетением комедийных и драматических ситуаций, острым народным юмором, светлым лиризмом. В опере повествуется о любви Хаджи Насреддина к дочери горшечника, юной Гюльджан. Но на Гюльджан решил жениться старый ростовщик Джафар, а эмир Бухары вознамерился взять ее в свой гарем. Совершая ряд остроумных ловких проделок и мужественных поступков, Хаджа Насреддин разрушает замыслы эмира и ростовщика и соединяется со своей возлюбленной. Арапов обратился к жанру музыкальной комедии. Музыкальные номера чередуются с разговорными диалогами. В опере почти нет подлинных народных мелодий. Большинство их сочинено самим композитором, и в этом ему помогло глубокое знание и ощущение особенностей узбекской народной музыки, ее богатой мелодики, острых и сложных ритмов. В состав симфонического оркестра он включил народные узбекские инструменты, которые придали музыке особый национальный колорит. Уже начало оперы определяет ее характер – живой и комедийный.

Через всю оперу проходит лирическая тема любви Насреддина и Гюльджан. Особенно привлекателен их дуэт из второго акта оперы.

В опере много красочных народных картин. К ним относится оркестровый эпизод, рисующий восточный базар с его многоголосым неумолчным шумом.

Образ Хаджи Насреддина настолько полюбился композитору, что он вскоре снова обратился к нему. Вслед за оперой появилась музыка к кинофильму «Насреддин в Бухаре». К 20-летию Узбекской ССР Арапов в содружестве с композитором Козловским создал ораторию «Джалал-эд-Дин». За большие заслуги в развитии музыкальной культуры Узбекистана в 1944 году Арапову было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Узбекской ССР. Послевоенные годы в творчестве композитора ознаменованы поисками новых тем и жанров. Возник ряд симфонических сочинений. А в 1950 году Борис Александрович Арапов начинает работать над своей второй оперой «Фрегат Победа» по мотивам повести Пушкина «Араб Петра Великого». Первоначально опера была задумана как лирическая драма, но в процессе создания замысел изменился. Любовная тема отошла на второй план, уступив место патриотическому повествованию о строительстве русского флота, об исторических преобразованиях Петра I. Обратившись к жанру монументальной историко-патриотической оперы, Арапов пошел по пути сознательного следования традициям русской оперной классики. В центре оперы образ народа, созидающего, страдающего, ликующего. Поэтому в ней так много развернутых хоровых сцен. Здесь и трудовые, бодрые песни, и скорбные, протяжные, веселые, разудалые, плясовые и торжественные славления. Вторая картина первого акта «На Ладоге». По указу Петра I здесь роют большой канал, дорогу русским купцам. Канал должен проложить путь от новой столицы в центр страны. Весь колорит этой картины определяется в первом же хоре, скорбном, трагическом, близком к русским протяжным песням. В нем раскрывается тяжелая доля рабочего люда. –

опере представлены две борющиеся силы – Петр и его соратники и группа бояр противников всех замыслов Петра. Бояре, во главе которых стоит Ржевский, готовят заговор –

Последняя картина – торжественный спуск на воду нового фрегата, славы России и ее могучему флоту завершается опера.

Необходимо сказать хотя бы несколько слов об общественной и педагогической деятельности Бориса Александровича Арапова. Работать как педагог он начал еще будучи студентом консерватории в конце 20-х годов. С 1930 года и по сей день Борис Александрович преподает в консерватории. Множество его воспитанников работает во всех уголках Советского Союза и за рубежом. Композиторский класс профессора Арапова считается одним из самых сильных в консерватории. Среди его учеников были Балкашин, Толстой, Пен Чернов, Слонимский, Цитович, Червинский, Шахматов и много-много других. Живя постоянно в Ленинграде, Борис Александрович по-прежнему часто в отъезде. Его интересует творческая жизнь Республик Советского Союза и зарубежных стран. Его можно встретить на съездах и пленумах композиторов в Москве, в Прибалтике, Закавказье, на Украине и в Средней Азии. И всюду у него ученики, друзья, коллеги. Неоднократно выезжал он и за рубеж. Накоплен большой жизненный опыт, впечатления, наблюдения. Обобщенные творческим сознанием композитора, они получили достойное воплощение в сочинениях последних лет. Первое из этих сочинений, Третья симфония, закончена в 1963 году. Симфония посвящена самой актуальной теме – быть миру или войне, прогрессу или реакции. Это отклик мыслей сердца советского художника – на проблемы, волнующие все передовое человечество. Композитор создал оптимистическое произведение, проникнутое непоколебимой убежденностью в окончательной победе сил мира. Первая часть симфонии открывается картиной минувшей войны. Звучит грозная тема вступления –

Во второй части композитор раскрывает образы враждебного мира. Они выражены судорожными ритмами современных западных танцев. Драматический центр симфонии – третья часть. Здесь

сталкиваются силы света, жизни, с силами зла и смерти. Но светлое начало побеждает. Так в музыке утверждается идея этой части: «Мир победит войну».

Третья симфония и следующий за ней концерт для скрипки с оркестром представляют собою вершину в творчестве композитора Арапова. Первое исполнение концерта состоялось весной 1965 года в Ленинграде. И вот 25 ноября 1965 года, Москва, фестиваль «Музыкальное искусство Ленинграда». Исполняется скрипичный концерт Бориса Александровича Арапова.

Композитор широко использует выразительные возможности скрипки, сочетая виртуозность с глубиной содержания. Как и в Третьей симфонии, основная идея концерта – победа добра, торжество светлых сил. Прекрасное сочинение. Если говорить о жанре скрипичного концерта, то мне кажется, что это лучшее, что появилось у нас за последние годы, сказал Дмитрий Борисович Кобылевский после исполнения. Такую же оценку концерту дал и Тихон Николаевич Хренников. Концерт для скрипки с оркестром Арапова заражает эмоциональностью, мелодизмом, и слушатель благодарен автору за эти минуты творческого общения.

0: Мы познакомили вас с творчеством Бориса Александровича Арапова. Сейчас композитор полон новых интересных замыслов и упорно работает над их осуществлением. Пожелаем же ему успехов в его плодотворной композиторской, педагогической и общественной деятельности.
1: От издателя. Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края в данный период времени, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роясь в Глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского летописца». И, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца. Ежели древним еллинам и римлянам дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам и предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужели же мы, христиане, от Византии свет получившие, окажемся всем в случае менее достойными и благодарными? Ужели во всякой стране найдутся и нейроны преславные, и Калигулы доблестью сияющие, и только у себя мы таковых не обрящим? Смешно! И нелепо даже помыслить таковую нескладицу, а не то, чтобы оную вслух проповедовать, как делают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове словно мухи без пристанища, там и сям вольно летают. Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных ахиллов имеет, и не иметь не может». Взгляни на первую лужу, и в ней найдешь гада, который и ройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих и в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только и состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас благочестие. Рим заражало буйство, а у нас кротость. В Риме бушевала подлая чернь, а у нас начальники. А корени происхождение глуповцев. Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, не подобно Соловьеву шизым орлом ширять под облаки, не подобно Пыпину растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыла. Так начинает свой рассказ летописец, и затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает. «Был, — говорит он, — в древности народ головотяпами именуемый. И жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди от того, что имели привычку тяпать головами обо все, чтобы не встретилось на пути. Стена попадется об стену, тяпают. Богу молиться начнут, а пол тяпают. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собой. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности. Когда же лгали, то прибавляли, да будет мне стыдно. И были наперед уверены, что стыд глаза не выезд. Таким образом, взаимно разорили они свои земли. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешке кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев, и нечем было людской завод продолжать,
2: Тогда головотяпы впервые взялись за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять. И послали сказать соседям, будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает. Хитро это они сделали, говорит летописец. Знали, что головы у них на плечах растут крепкие. Вот и предложили.
1: И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех с Божьей помощью перетяпали.
2: Тогда надумали искать себе князя. «Он нам все мигом предоставит», — говорил старец Добромысл. «Он и солдатов у нас наделает, и острог какой следует выстроит. Ай да, ребята!»
1: «Кто вы такие? И зачем ко мне пожаловали?» — вопросил князь посланных.
2: «Мы головотяпы! Нет нас в свете народа мудрее и храбрее! Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали!» — хвастали головотяпы.
1: «А что вы еще сделали?»
2: «Да вот комара за 7 верст ловили! Вдруг им сделалось так смешно! Посмотрели друг на дружку и прыснули! А ведь это ты, Петра, комара-то ловить ходил!» — насмехался Ивашка. «А ты? Нет, не я! У тебя он на носу-то сидел!»
1: «Глупые вы, глупые!
2: Не головотяпами следует вам по делам вашим называться, а глуповцами. Не хочу я владеть глупыми. А ищите такого князя, какого нет в свете глупее, и тот будет владеть вами».
1: «Где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его на свете глупее?» — взмолились головотяпы.
2: Тогда надоумил всех Петр Комар. «Есть у меня, — сказал он, — друг-приятель по прозванию Вор Новатор. Уж ежели экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым рубить с плеч мою голову бесталанную. Ты нам такого ищи, чтобы не мудрый был, — говорили головотяпы Новатору Вору. На что нам мудрого-то, ну его к ляду?» И повел их Вор Новатор сначала все ельничком да березничком, потом чащу и дремучую, потом перелесочком, да и вывел, и прямо на поляночку. А посередь той поляночки князь сидит. Да умной-преумной, в ружьецо попаливает, да сабелькой помахивает, что не выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит, что не махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А Вор Новатор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брюх поглаживает, да в бороду усмехается. «Что ты? С ума никак спятил? Пойдет ли этот к нам? Восто раз глупее были, и те не пошли, напустились головотяпы на Вора Новатора». А Вор Новатор этим временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Да чуяли головотяпы, как Вор Новатор говорит: «Драть их, ваша княжеская светлость, завсегда очень свободно». Наконец и для них настал черед встать перед ясные очи его княжеской светлости.
1: «Что вы за люди? И зачем ко мне пожаловали?» — обратился к ним князь.
2: «Мы головотяпы! Нет нас народа храбрее!» — начали было головотяпы, но вдруг смутились. «Слыхал, господа головотяпы!» «Ладно, владеть вами я желаю», — сказал князь. «А чтоб идти к вам жить, не пойду, потому вы живете звериным обычаем. А вот посылаю к вам за место себя самого этого Новатора Вора. Пущай он вами дома правит, а я отсель и им, и вами помыкать буду». Понурили головотяпы головы и сказали: «Так, и будете вы платить мне дани многие», — продолжал князь. «У кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь. У кого грош случится, так разломи его на четверо, одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну, и вы идите, а до прочего вам ни до чего дела нет». «Так, — отвечали головотяпы, — и тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать, прочих же всех казнить».
3: «Так, —
2: отвечали головотяпы. А как не умели вы жить на своей воле и сами глупые пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами.
3: Так, отвечали головотяпы.
2: Затем приказал князь обнести послов водкою, додарить по пирогу да по платку алому и, обложив данями многими, отпустил от себя с честью.
3: Шли головотяпы домой и воздыхали. Воздыхали не ослабляючи, вопияли сильно, свидетельствует летописец.
2: Вот она, княжеская правда какова, говорили они. И еще говорили, такали мы такали, да и протакали. Один же из них, взяв гусли, запел.
3: Чем далее лилась песня, тем ниже понуривались головы главотяпов. Были между ними, говорит летописец, старики седые и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли. Были и молодые, кои той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть.
1: Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами.
3: Так и процвела сия древняя отрасль, прибавляет летописец.
2: Но вору Новатору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно не в долгом времени возжег бунты. Вор Новатор ходил на них с пушечным снарядом, палил не ослабляючи, перепалив всех, заключил мир и получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя, распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю.
1: Но Новатор вор, как сущий вор, и тут извернулся, предварил казнь тем, что, не выждав петли, зарезался огурцом.
4: После Новатора вора пришел за месть князя Адоевец. Ну и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал донимать. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового Адоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел, вышел против бунтовщиков собственной персоною и, перепалив всех до единого, возвратился во свояси. «Посылал я сущего вора», — оказался вор, — печаловался при этом князь, — «посылал Адоевца по прозванию «Продай на грош постных яиц», и тот оказался вор же». Тогда князь выпучил глаза и воскликнул: «Несть глупости горшая, яка глупость!» И, прибыв собственную персону в Глупов и возопи, «Запарю!»
3: С этим словом зачались исторические времена.
1: Органчик. В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали. Еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его красавчиком и умницей, поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них, опять заходили в порыве восторга. Вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: «Батюшка ты наш, красавчик ты наш, умница ты наш!» Явились даже опасные мечтатели, руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца. Они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля, и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусства.
3: Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки, и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же на самой границе пересек уйму ямщиков. Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликование и надежды их были по малой мере преждевременны и преувеличены. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытанием может быть подвергнуто самое упорное начальство любие. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник бессловно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» И скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели. За ними остолбенели и обыватели. Что же это такое? Фыркнул и затылок показал. Нечто мы затылков не видали. А ты по душе с нами поговори. Ты лаской-то, лаской-то принимай. Ты пригрози-то, пригрози, да потом и помилуй. Так говорили глуповцы. Увы. Последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник, заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил «Не потерплю!» и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города. Частные пристава поскакали, квартальные поскакали, заседатели поскакали, будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порят, описывают и продают, а градоначальник все сидит и выскребает все новые и новые понуждения. Гул и треск проносится из одного конца города в другой. И над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее. Не потерплю! Глуповцы ужаснулись, припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: а ну, как он этаким манером целый город выпарит. Глупов, беспечный, добродушно веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов. Умолкло щелканье подсолнухов. Нет игры в бабки. Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои, и на мгновение показавшие испуганные, изнуренные лица тотчас же хоронились. Теперь чувствовали только страх. Зловещий и безотчетный страх. И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды в 3:00 ночи видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то, обернутое в салфетке. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбужен криком «Не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров и погрузился в сон. Возник вопрос: какую надобность мог иметь градоначальник в Байбакове, который, кроме того, что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей?
2: Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем, как рыба, и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали споить его, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрет не выдавал. Находившиеся у него в учении мальчики могли сообщить одно, что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал. Более ничего узнать не могли. Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. Среди всех этих толков и пересудов вдруг, как с неба, упала повестка, приглашавшая именитейших представителей глуповской интеллигенции в такой-то день и час прибыть к градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться. То был прекрасный весенний день, природа ликовала, воробьи чирикали, собаки радостно взвизгивали, виляли хвостами, обыватели, держа под мышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судьбища. Наконец, ожидаемая минута настала. Он вышел. И на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него. Он по очереди обошел всех обывателей и, хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончившись с этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот. И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись его глаза. Наконец вырвалось у него из уст. С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры.
1: Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедший утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище. Градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом. А перед ним на кипе недоимочных реестров лежала видящий Гальского преспапье совершенно пустая градоначальникова голова.
2: Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали. Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе, как с согласия самого же градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе в числе вещественных доказательств оказались долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городового врача. Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то градоначальническом веществе, якобы источающемся из градоначальнического тела. Но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована.
1: Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик.
2: Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме знать не знаю, ведать не ведаю, не отвечал. Но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и сверх того пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующие показания.
5: Василием, зовут меня Ивановым сыном по прозванию Байбаковым, в прошлом году зимой, не помню какого числа и месяца, быв разбужен в ночи, отправился я в сопровождении полицейского десятского к градоначальнику нашему, Дементию Варламовичу. И пришед застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помывающим. Обеспамятив от страха, и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога. Как вдруг господин градоначальник поманили меня рукой к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: «Не удивляйся, но попорченное исправь». После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий передо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: «Разорю» и «Не потерплю». Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие совсем повыпали. Я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались. И в последнее время господин градоначальник могли произнести только «Плю». Но я предложил господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург к часовых органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не прибывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек по весеннему нынешнему времени голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я в случае присылки новой головы оную утвердить, и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать, ответствовать сим честь имею. Утвердить могу, и действовать оная будет, но настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Байбаков руку приложил.
2: Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустели. Недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот. Да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался. Квартальные отбились от рук и нагло бездействовали. Официальные дни исчезли. В 8 часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно. Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику. Вместо того, чтобы держать посылку бережно на весу, неопытный посланец скинул ее на дно телеги, сам задремал, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь. И странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами. Мало того, она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю». Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первое движение было выбросить говорящую кладь на дорогу, вторым незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты. «Куда ты девал нашего батюшку?» — завопило разозленное донистовство сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ними. И бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом исчезнувший градоначальник. На нем был надет лейб-компанский мундир. Голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Разорю! Загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли. Волнение было подавлено сразу. И в этой недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота, подивиться на сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение.
6: В эфире музыкальная программа из коллекции редких записей. Ее ведет ленинградский коллекционер Максим Мальков.

Сейчас вы слышали испанского баса Хосе Мардонеса в сцене из первого акта оперы Винченцо Беллини «Норма». Исполнительская деятельность Мардонеса охватывала последнее десятилетие прошлого и треть нынешнего столетия, явившись одной из славных страниц истории испанской и мировой оперной сцены. Поразительный диапазон звучания от предельных басовых низов до теноровых верхов, удивительная мощь и красота голоса Мардонеса позволяют отнести его к числу исключительных. Конечно, никакая басовая или баритоновая ария сама по себе не способна раскрыть целиком огромный размах такой певческой амплитуды. Но знаменитая песня «Марселя» из первого акта оперы Джакомо Мейербера «Гугеноты» в значительной мере демонстрирует качество, принесшее Мардонесу мировую славу.

Хосе Мардонес родился в местечке Ла Фонтеча в Испании в 1869 году. Музыкальное образование он получил в Королевской консерватории в Мадриде, а начал свой артистический путь в Южной Америке, где в ту пору дебютировали многие даровитые певцы из Европы. Вспомним хотя бы нашего Николая Николаевича Фигнера. Испанский язык, являющийся основным в большинстве латиноамериканских стран и родной для Мардонеса, облегчил ему контакт с аудиторией этих стран. Вскоре после дебюта на оперной сцене, состоявшегося в 1891 году, его приглашают в самый известный театр Южной Америки – Колон в Буэнос-Айресе. Выдающееся вокальное дарование молодого испанца затем оценила Европа. В начале нашего века Хосе Мардонес гастролирует уже в театрах Мадрида и Барселоны, в лондонском Ковенгардене, становится солистом Ла Скала. Его коллега по миланской труппе, знаменитый итальянский тенор Джакомо Лаури Вольпи, выступавший в роли Радамеса в опере Верди «Аида» с участием Мардонеса Рамфиса, вспоминал, что возгласы верховного жреца Рамфиса в третьей картине оперы звучали как могучий рокот целой толпы. Органная величавость и красота голоса Мардонеса прочно связали его сценическую судьбу не только с образом Рамфиса, но и с такими партиями, как Оровезо в опере Беллини «Норма» и Заккария в вердиевском «Набукко», являющимися неотъемлемой частью классического итальянского репертуара. Запись арии Заккария из второго акта оперы Верди «Набукко» «Навуходоносор» познакомит вас с этим сценическим образом испанского певца.

В 1913 году начались выступления Мардонеса на оперных сценах Северной Америки. Он был солистом оперы в Бостоне, в 1916-17 годах пел в нью-йоркском Лексингтон-Сиэтр, а с 1917 по 1926 год с неизменным успехом выступал в Метрополитен-Опера. Здесь к партиям низкого баса Спарафучили в Риголетто и Настоятель в Силе судьбы Верди, Пимен в Борисе Годунове Мусоргского, он добавил партии баса-кантанте и даже баритона. Мардонес поражал аудиторию профундовой глубиной звучания, скажем, в партии «Кардинала», опера Жака Галеви «Дочь кардинала», а через несколько дней выходил на сцену отважным Эскамильо в «Кармен Бизе» или веселым и ловким Фигаро в опере Моцарта «Свадьба Фигаро», исполняя партии классического баритонового репертуара.

дарования Хосе Мардонеса в комплексе с его редкими качествами вокалиста сделало испанского певца одним из лучших исполнителей партии Мефистофеля в опере Шарля Гуно «Фауст» и в Мефистофеле «Арриго Бойто». Представляет интерес также сделанная Мардонесом запись, малоизвестной в наши дни, серенады Мефистофеля итальянского композитора Карелли.

0: cascata. La la la la la la la la.
1: Хосе Мардонес скончался в Мадриде 4 мая 1932 года. И, естественно, многие известные в пору его артистической деятельности произведения, исполнявшиеся им, оказались позднее выпавшими из репертуара или вовсе забытыми. Это относится, например, к опере итальянского композитора де Феррари «Пипеле», названной по имени героя этого веселого музыкального повествования. Искусство выдающегося певца спасло от забвения одну из арий этой комической оперы. Миланская критика недаром называла Мардонеса абсолютным басом, ведь в этой записи он предстает перед нами незаурядным басом Буффо.

труда, ты буду не молиться, имело реплика, имело реплика, юрный дьявол. Имело реплика, моя юрция, только продать, ты буду не молиться, имело реплика, юрный дьявол.

0: les socorré de mi vieja vida, les socorré de mi vieja vida.
1: Прозвучавшие в сегодняшней программе арии и сцены из опер, на наш взгляд, довольно разнообразно характеризуют многоликую галерею персонажей, воплощенных на сцене Хосе Мардонесом. И в заключение мы предлагаем вашему вниманию еще одну фонографическую редкость. Послушайте в исполнении Хосе Мардонеса арию Петра I из оперы Джакомо Мейербера «Звезда Севера».

Вы слушали музыкальную программу из коллекции редких записей. Ее вел ленинградский коллекционер Максим Мальков. Звукорежиссер передачи Евгения Колесова, редактор Галина Быстрова.

синеет даль, вся бирюзовая из-за стекла. В прозрачном сумраке столовая, покой и мгла. В футляре маятник шатается, он как весы, былое с вечностью сливается, и бьют часы. Деревья за окном скелетами стоят черны, за их узорными просветами огонь весны, огонь зари вечерней светится, и в тишине к нам подойдет и не заметится ночь в пелене, и почерневшими тенетами все обовьет. Гори же дальше позолотами, небесный свод, не померкай, заря вечерняя. И ты, весна, мои мечтания суеверные, испей до дна.

Еще и холоден и сыр, февральский воздух, но над садом уж смотрит небо ясным взглядом, и молодеет Божий мир. Прозрачно-бледный, как весной, слезится снег недавней стужи, а с неба на кусты и лужи ложится отблеск голубой. Не налюбуюсь, как сквозят деревья в лоне небосклона, и сладко слушать у балкона, как снегири в кустах звенят. Нет, не пейзаж влечет меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит, любовь и радость бытия.

0: Еще повсюду в спящем парке печально веет зимним сном. Но ослепительны и ярки снега, лежащие ковром. Их греет солнце. Скоро, скоро под лаской девственных лучей стремглав помчится с косогора весною созданный ручей. И торжествуя счастьем новым, любовью новой веселя, травой и запахом сосновым вздохнет усталая земля.
1: Белый снег мутнеет в блеске, все теплее день от дня, и звучней сквозь занавески канареек трескотня. Веет негой воздух сладкой, и журчит волна снегов над подставленную каткой из железных желобов. За решеткою ограды у оттаивших кустов скачут оттепели рады стаи резвых воробьев. В мутных сумерках бульваром проходя, я вижу вновь по очам и юным парам пробужденную любовь. Мне взгрустнулось. Что такое? Как душа моя полна? Здравствуй, солнце молодое! Здравствуй, юность и весна!

Уходи, зима седая, уж красавица весны, колесница золотая мчится с горной вышины. Старый спорит ли тщедушный с ней, царицею цветов, с целой армией воздушной благовонных ветерков? А что шума, что гуденья теплых ливней и лучей, и чиликанье, и пенье? Уходи себе скорей, у нее ни лук, ни стрелы, улыбнулась лишь, и ты, подобрав свой саван белый, поползла во враг, в кусты.

Весна вперед, весна дружней, кричит воробушек задорный, и скачет он на ветке черной, встречая ранний блеск лучей. Под снегом шепоты и звон, под снегом жизнь весны точится, слезится пруд, из крыш слезится, и гонит солнце зимний сон. Уже малиновый ивняк в пушок облегся бархатистый, то первый свет весны лучистый, как траур сосен, первый мрак.

0: голубенький, чистый подснежник цветок, и подле сквозистый последний снежок, последние слезы о горе былом, и первые грезы о счастье ином.
1: Ласточка примчалась из-за бела моря, села и запела. Как февраль не злился, как ты, март, не хмурься, будь хоть снег, хоть дождик, все весною пахнет.

На высоте, на снеговой вершине, я вырезал стальным клинком сонет. Проходят дни, быть может, и до ныне снега хранят мой одинокий след. На высоте, где небеса так сини, где радостно сияет зимний свет, глядело только солнце, как стилет чертил мой стих на изумрудной льдине. И весело мне думать, что поэт меня поймет. Пусть никогда в долине его толпы не радует привет. На высоте, где небеса так сини, я вырезал в полдневный час сонет лишь для того, кто на вершине.

0: прости и все забудь в безоблачный ты час, как месяц молодой на высоте лазури. И в негу вешнюю врываются не раз стремленьем молодым пугающие бури, когда ж под тучью прозрачной и чиста поведает заря, что минул день ненастья. Былинки не найдешь, и не найдешь листа, чтобы не плакал он и не сиял от счастья.
1: Запретили тебе выходить, запретили и мне приближаться, запретили, должны мы признаться, нам с тобою друг друга любить. Но чего нам нельзя запретить, что с запретом всего несовместней, это песня. С крылатою песней будем вечно и явно любить.
0: Мы встретились вновь после долгой разлуки, очнувшись от тяжкой зимы. Мы жали друг другу холодные руки и плакали, плакали мы. Но в крепких незримых оковах сумели держать нас людские умы. Как часто в глаза мы друг другу глядели и плакали, плакали мы.
1: Я не знаю, не скажу я, от того ли, что гляжу я на тебя, я все пою, и задорное веселье ты, как легкое похмелье, проливаешь в песнь мою, или еще того чудесней за моей дрожащей песней тает дум невольных мгла, и за то ли, от того ли, до томления, до боли ты приветливо светла.
0: Была пора, и лед потока лежал под снежной пеленой, недосягаемо для ока таился речки бег живой. Пришла весна, ее дыханье над снежным пронеслось ковром, и стали видны содроганья струи, бегущей подо льдом. И близки дни, когда все блага к нам низведет пора любви, и мне зарей раскроет влага объятья чистые свои.
1: Меня любовь преобразила, я стал задумчив и уныл, я ночи бледной светила, я сумрак ночи полюбил. Когда веселая зорница горит за дальнюю горой, и пар густеет над водой, и смолкла вечера певица, по скату сонных берегов брожу, тоскуя и мечтая, и жду, когда между кустов мелькнет условленный покров, или тропинка потайная зашепчет шорохом шагов. Гори, прелестное светило, помедли мрак на лоне вод, она придет, мой ангел милый, любовь моя, она придет.
0: Ныне первый мы слышали гром, вот повеяло сразу теплом, и пришло мне на память сейчас, как вчера ты измучила нас. Целый день холодна и бледна, ты сидела безмолвно одна, вдруг ты встала, ко мне подошла и сказала, что все поняла, что напрасно жалеть о былом, что нам тесно и тяжко вдвоем, что любви затерялась стезя, что так жить, что дышать так нельзя, что ты хочешь, решилась. И вдруг разразился весенний недуг, и, забывши о грозных словах, ты растаяла в жарких слезах.
1: Всю ночь гремел овраг соседний. Ручей бурля бежал к ручью, воскресших вод напор последний победу разглашал свою. Ты спал. Окно я растворила, степи кричали журавли, и сила думы уносила за рубежи родной земли лететь к безбрежью, бездорожью, через леса, через поля, а подо мной весенней дрожью ходила гулкая земля. Как верить перелетной тени? К чему мгновенный сей недуг, когда ты здесь, мой добрый гений, бедами искушенный друг?
0: Кляните нас, нам дорога свобода, и буйствует не разум в нас, а кровь. В нас вопиет всесильная природа, и прославлять мы будем век любовь. В пример себе певцов весенних ставим. Какой восторг так говорить уметь! Как мы живем, так мы поем и славим. И так живем, что нам нельзя не петь.

Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо. В полуденных лучах следы недавней стужи дымятся. Теплый ветр повеял нам в лицо и морщит на полях синеющие лужи. Еще трещит камин отливами огня, минувший тесный мир зимы напоминая. Но жаворонок там, над оземью звеня, сегодня возвестил, что жизнь пришла иная, и в воздухе звучат слова, не знаю чьи, про счастье, и любовь, и юность, и доверие, и громко вторят им бегущие ручьи, колеблят тростника желтеющие перья. Пускай же, как они, по глине и песку растаявших снегов, журча уносят воды, бесследно унесет души твоей тоску врачующая власть воскреснувшей природы.

Точно голубь светлую весною, ты веселья нежного полна. В первый раз, быть может, всей душою долго сжатой страсти предана. И меж тем, как музыкою счастья упоен, хочу я в тишине этот миг, как луч среди ненастья, охватить душой своей вполне. И молчу, чтоб не терять ни звука, что дрожат в сердцах у нас с тобой. Вижу вдруг, ты смолкла, в сердце мука, и слеза струится за слезой. На мольбы сказать мне, что проникло в грудь твою, чем сердце сражено, говоришь ты, к счастью не привыкла, и страшит тебя, к добру ль оно. Ну так что ж, пусть снова идут грозы, солнце вновь во след проглянет им, и тогда страдания и слезы мы опять душой благословим. Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон, своей лазурью живой слепит мне очи он. Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака, шумят ручьи, блестят ручьи, взревев, река несет на торжествующем хребте поднятый ею лед. Еще древа обнажены, но в роще ветхий лист, как прежде под моей ногой, и шумен, и душист. Под солнце самое взвелся, и в яркой вышине незримый жаворонок поет за здравный гимн весне. Что с нею? Что с моей душой? С ручьем она ручей, и с птичкой птичка. С ним журчит, летает в небе с ней. Зачем так радует ее и солнце, и весна? Ликует ли, как дочь стихий, на пире их она? Что нужды? Счастлив, кто на нем забвенье мысли пьет, кого далеко от нее он дивный унесет.

Краса полуночной природы, любовь очей, моя страна. Твоя живая тишина, твои лихие непогоды, твои леса, твои луга, и Волги пышные брега, и Волги радостные воды. Все мило мне, как жар стихов, как жажда пламенная славы, как шум прибережной дубравы и разыгравшихся валов. Всегда люблю я, вечно живы на крепкой памяти моей предметы юношеских дней и сердца первые порывы, когда волшебница мечта красноречивые места мне оживляет и рисует. Она свежа, она чиста, она блестит, она ликует.

0: Один человек не может вместить все многообразие мира, но его творчество может. А ведь творчество поэта – это он сам. Потому разве не прав я, почти безбрежными ощущая горизонты моего старшего товарища и друга? Но тогда я должен сказать, Всеволод Азаров – это и ветвь мира в финском дворце Миссухали, где собрались на митинг сторонники мира. Это и латышские дюны с их лиризмом тихих вечеров и драматической памятью былых событий. Это и память Эрнста Тельмана, которому Азаров посвятил вдохновение одной из своих поэм. Когда герой Советского Союза, подводник Сергей Лисин, беседует с молодежью, я слышу могучие ритмы Балтики, в голос которой, вместе со строфами Алексея Лебедева и Михаила Дудина, вплетены и строфы Всеволода Азарова. Все это так. Но кто сказал, что творчество поэта – это лишь его творчество? Это и его душа, а ведь она не только в быстром беге пера, она и в полуночных беседах с друзьями, и в неустанном стремлении рассказать о них, об их душе и работе. И значит, говоря об Азарове, мы должны сказать и о его литературоведческих книгах, анализирующих творчество Всеволода Вишневского и Эдуарда Багрицкого. Среди героев его книг и статей писатели Александр Прокофьев, Николай Браун, Юрий Инге, Виссарион Саянов, Всеволод Рождественский. Об Эдуарде Багрицком Всеволод Азаров пишет и в своих стихах. И время, косматое время, стояло над ним, еще не имея конца и не зная начала. К нему, топоча, шестикрылый входил Серафим, где стыло белье, и в кадушке вода замерзала. И спал в колыбели ребенок, и время текло, где в песне бродили тоска беспризорная, солод, а с неба звезда пятикрылая била в стекло. И был он, хотя уже сед, но по-прежнему молод. Поэзия может быть нищей, свернуться в комок и сызнова высветить миру бессмертие пламя. А там, где он жил, где его продолжался исток, встал памятный знак, наделенный поэта чертами. И Кунцева новая смена играет свой сбор, и небо ноябрьское в белую робу одето, и лодка его выплывает на звездный простор короткой зимы и уже бесконечного лета. Воспоминания о людях, которых Азаров знал, с которыми работал, у которых учился, это не просто дань дружбе, это мгновение душевной отзывчивости и благодарности. Вместе со статьями и очерками стихи посвящения воссоздают широкий и бурный мир его современников. Николаю Тихонову. В кремнистом блеске и в пыли похода, как в крепостные щели амбразур, пробитых в незапамятные годы, он виден мне, обветрен, меднобур. Поэта крепло слово в непогоду, и в самый темный день он не был хмур, ему был братом проводник Хевсур, душою вдохновения природа. Когда неоперившимся юнцам высказывал он одобренье нам, то в сердце ударял осколок счастья. Натягивая провода удил, коня он к самой бездне подводил и останавливал своею властью. Говоря о дружбе поэтов, мы должны вспомнить и коллективные книги, которым Азаров помогал увидеть свет как составитель или редактор. «Балтийцы» и «Голоса над Невой», «Киров с нами» и «Поэты советской Эстонии», «С Лениным в сердце» и «Знаменосцы мира, коммунисты» – это сборники не только стихов, но также статей, рассказов, очерков, воспоминаний, как и в оригинальной творческой мастерской самого Азарова. Зная широту его жанрового диапазона, не удивляешься, что он, прежде всего поэт, нашел время и возможность написать брошюру о художнике Михаиле Аникушине. Все поэты чтят память великого Пушкина, но не все – умеют выразить свое уважение развернуто и документально. Всеволод Азаров написал о Пушкине не только стихи, но и посвятил родным краям его Псковщины документальную повесть «На берегах Сороти». Говоря об Азарове, мы должны вспомнить и тот огонек надежды, на который спешат в уютные комнаты литературных объединений молодые авторы. Непременно так, ибо наряду со Всеволодом Рождественским и Николаем Брауном Всеволод Азаров принадлежит к числу наиболее последовательных, вдумчивых и доброжелательных наставников ленинградской творческой молодежи. Разве это не счастье? Дать путевку в жизнь такому надежному ученику и верному другу, как Вячеслав Кузнецов? Разве это не счастье дать русское звучание эстонскому вдохновению Ральфа Парве? Я уже говорю не о наставничестве, а о переводческой работе, но разве не едины они проявлением широты духовного кругозора и душевной отзывчивости? Их истоки в далеком прошлом, в детстве, в примере родителей.
1: Всеволод Азаров. День рождения. Весенний пир бросает свет в окно. Война и мир прочитаны давно. Который год, которая война мне не дает отдохновенья сна. Но в тишине далекой скрежет стон. Приснился мне тот дом, где я рожден. Умел людей отец мой врачевать, учить добру детей хотела мать. Участливы, красивы, без седин, вы счастливы, у вас родился сын. Что будет с вами позже, невдомек, упряжка дрожек, лошадь, цок да цок, то утро властно делит свет и мрак, а в небе рдеет красный майский флаг. Железо над толпой, нагаек власть, и Марсельезы песнь оборвалась. Умел отец мой раны врачевать, добру своих детей учила мать, цветочная пыльца, вишневый цвет. Но нет отца, и мамы тоже нет. Отец в халате белом за столом, мать в черном платье бархатном своем. Я снова с ними, в доме тишина, но косами срезает жизнь война. Отец и мать лежат во рву сыром, замучены они в 42-м. А я живу сейчас, ваш старший сын. Без вас встречаю даты годовщин, без вас сижу за праздничным столом, лишь навещаю в снах отцовский дом.

Конечно, прежде всего нам дорого в поэзии Всеволода Азарова звучание нашего родного города, бессмертного Ленинграда. Многих поэтов вдохновлял он, но горе было тем, кто светил отраженным светом. У Азарова своя биография, свой свет, свой Ленинград. Начинается он юностью поколения, чья дорога в жизнь была дорогой строителей социализма. Ранний Ленинград Азарова – это рабочий Питер, для которого деяния революции еще не стали историей. Сражались у Двинска и Гжатска путиловцы в грозные дни, и сами в шинелях солдатских железными стали они. Драматизм рождает надежды, напряженный труд помогает постичь радость жизни. От ласточек город казался крылатым. Разве не было таким юношески вдохновенным мировоззрение юных ровесников Всеволода? И встреча с Эрнстом Тельманом на палубе «Авроры» казалась юноше реальным утверждением мечты интернационального братства. И Тельман смотрит долгим взглядом на ярких флагов перекличку. Он слышит, как звучит команда, как горны медные трубят. Гремит сигнал большого сбора, и весь состав построен личный на светлой палубе «Авроры». Ты рад, товарищ Тельман, рад. А потом началась война. Тревожные вести с фронтов. Бои на Лужском оборонительном рубеже, аэростаты воздушного заграждения и захлебывающийся стук зениток, разрывы вражеских бомб и тревожное спокойствие метронома. Как изменилась жизнь, но главное осталось неизменным. Во тьме казалось, город пуст, из громких рупоров ни слова. Но неустанно бился пульс, знакомый, мерный, вечно новый. История умеет благодарить своих верных сынов. Как бы стремительно ни мчались годы, в летописи Ленинграда навсегда останутся имена его защитников и поэтов суровой блокадной эпопеи. Николай Тихонов, Ольга Бергольц, Виссарион Саянов, Вадим Шефнер, Михаил Дудин, Анатолий Чепуров. Всеволод Азаров стоит в этом ряду так же, как поэт. Но не только как поэт. 7 ноября 1942 года, в день 25-летия Великого Октября, холодный блокадный зал старой Александринки был полон. Фронтовики и горожане, матросы, бойцы, сандружинники слушали спектакль театра музыкальной комедии в помещении театра имени Пушкина. Комедия в трагические дни? Но разве не сказал Всеволод Азаров, вспоминая тот день премьеры, «Народ непобедим, когда бойцы смеются». Надо было противопоставить врагу не только штыки и стволы орудий. Надо было прежде всего укрепить бодрость духа. Так и была воспринята музыкальная комедия «Раскинулось море широко». Так и вошла она в жизнь непокоренного города. Дать фронту лишний танк – большая заслуга Уральского завода, подвиг его бессонных ночей. А дать городу фронту пьесу, после просмотра которой у солдата руки не дрожат и голос не ломается, выводя самую высокую ноту боевой песни. Как измерить такую заслугу? Как измерить заслугу Всеволода Азарова, ибо это он был одним из создателей популярной блокадной пьесы вместе со Всеволодом Вишневским и Александром Кроном? Реквизит спектакля был прост, но простым назвать его было нельзя, ибо краснофлотская форма артистов была одолжена у экипажей боевых кораблей, как и гордые флаги расцвечивания. Так закреплялось содружество бойцов и поэтов, и в этом реальном факте
звенела высокая символика фронтового братства, которое и поныне выдерживает испытание временем. Музы не молчали Евгению Алексеевичу Линду. На улице обстрел, огонь, мороз, театр, здание, словно в дрейфе льдина. За сценою дитя военных гроз готовится к полету балерина. Ей в темном зале публика видна, одни бушлаты, ватники, шинели. В огромных серых валенках она здесь прячет ноги, что оледенели. Сейчас она стремительно вспорхнет навстречу сандружинницам, солдатам, чтобы в музее школьном в мирный год те валенки предстали экспонатом. В минуту эту молодой скрипач, убитый год спустя, еще не знает, что музыке его восторг и плач потомкам передаст струна живая. И мальчик при коптилочном огне воздушный бой рисует над Невою. Седым он вспомнит детство на войне, в том зале, окруженной тишиною. И вы, ученики, учителя, сыны героев и блокады дети, следите, как холодная земля вбирает неземные звуки эти. Симфонии, рожденной под огнем, стон пулей разбитого гобоя, той музыки, что шла в голодный дом и людям заменяла хлеб собою. И от того, что дети в свой музей надежду принесли из тьмы блокады и взял ее примером жизни всей тот, чей отец погиб под Ленинградом. Здесь говорят, да будет в мире мир отцам и внукам, матерям и женам, кистям и краскам, песням вещих лир и музам добротой вооруженным.

Весенние птицы летят из блокады. Мне снится, мне снится, опять 45-й. На запад зовет предписание, бензиновый запах, колес громыханье. Все мимо, надежды не чая, внезапно полуторку я замечаю. Своя, не чужая, брезентом прикрыта, на ней восседают певец, композитор. Скрипит тормозами, становится близкой, в ней рыжая грива горит, пианистки. Там вижу я в нимбе огня золотого, Фатьянова и Соловьева Седова. Поехали в Каденин, будут вам рады. Я их приглашаю в морскую бригаду, они из десанта, мы к ночи там будем. Час пробил 10-й, лишь тьма и безлюдье. Пуст замок, умчалась морская бригада, и спутники мне уже больше не рады. Не скоро постой, нелегка наша ноша, нахохленный злой композитор взъерошен. Таинственный вдруг огонек в чистом поле, а в бункере странное зарево, что ли. Веселые парни стоят под боченец, высокие девушки в платьях вечерних. В кольце, в добавление к этой картине, кричит попугай изумрудный и синий. Но все разъяснилось. Здесь наши танкисты, красив генерал, молодой и плечистый, а девушки в платьях вечерних, связистки. И утренний бой ожидает их близкой. Как молоды все мы, танкисты, поэты, и лучшие песни еще не пропеты, и юность не золото наше богатство, да здравствует муза военного братства. С друзьями мы новую песню затянем, колеблется свадебных свеч колыханье, и звездочки свет голубеет в огарке, звенят жестяные солдатские чарки. Давно женихи наши не были дома, и девушкам горечь разлуки знакома. И кто их за это веселье осудит? Иным завтра утро последнее будет. Вдали от березок родных и от елок.

А время, послевоенное время, между тем полным ходом летит вперед. Новые имена возникают, новые горизонты открываются. Всеволод Азаров был одним из тех, кто участвовал в Лакафе еще вместе с легендарным Матызалко. Он был одним из тех, кто еще в конце 30-х годов обратил внимание на самобытный талант Леонида Мартынова. Но если поэзия живет в твоей душе, если тебе литература дорога, разве оскудеет твой интерес к жизни? И Азаров вспоминает в новых стихах о своей давней встрече с Юлиусом Фучиком, а когда Эрнст Буш выступает в Ленинградском доме писателя имени Маяковского, то он один из первых откликается на это событие стихотворным словом. В 1954 году Ленэздат выпускает сборник стихов молодых поэтов «Первая встреча». Всеволод Азаров выступает одним из составителей сборника с Глебом Семеновым и Брониславом Кижуном. И в послевоенные годы с какой радостью открывает для себя Азаров богатство культуры прибалтийских советских республик. Огонь очага Ральфу Парве. Здесь дома, как фрегаты, выступают из тьмы. Подружились когда-то в старом Таллине мы. Два военных поэта у наборных столов, где верстались газеты кораблей и полков. Нам сияла победа наяву, не во сне, два военных поэта на одной стороне. И хотя мы не знаем братской строй языков, откровением мая понимаем без слов. Моряка и солдата окрыляет, ведет боевой 45-й удивительный год. Тени к вечеру длинны, гаснет облачный день, прикрывая руины, расцветает сирень. Четок в мире химерном наш размеренный шаг, где вознес старый Герман полыхающий флаг. Сколько лет миновало, и забот, и потерь, этим знаменем алым я любуюсь теперь. И горжусь, что мы вместе в испытаниях здесь Ленинграду и Эсти принесли нашу песнь. Труд деля и печали у застывших печей на коленях качали наших малых детей. А теперь они тоже продолжают наш род. Помним тех, кто не дожил, верим в тех, кто придет. Мы кололи поленья, согревали очаг. Для других поколений он пылает в ночах. Чтобы мир, как когда-то, охранять от невзгод, он рожден в 45-м и вовек не умрет. Не только Ральфу Парве посвящает из эстонских поэтов свое вдохновение Всеволод Азаров. Он пишет о замечательном интернационалисте Юхане Сютисте. Он пишет стихи о Карле Ирде, руководителе эстонского театра Ванимуйне. География Азарова-переводчика обширна и увлекательна. Украина, например, представлена здесь именами Миколы Бажана и Платона Воронько, Андрея Малышко и Владимира Сосюры, Любови Забашты и Степана Олейника. Не менее авторитетна и красочна азаровская Белоруссия, Якуб Колос, Янка Купала, Петрусь Глебко. Особенно тесно связан Азаров с республиками Советской Прибалтики. А еще песни и кантаты, новые литературные события и новые инициативы. Приближалось 60-летие СССР, и закономерно Всеволод Азаров вместе с Семеном Ботвинником стал составителем чрезвычайно интересного и значительного сборника стихотворений поэтов советских республик «Братство». И, конечно, новые стихи. Лебеди на заливе. В холодной синьке Финского залива перемешались лебеди и лед. На северо-восток, подобно диву, продолжат птицы скоро свой полет. Ах, кликуны, сродни вы с давней былью, когда рубились тут богатыри над отчью.

землею ваши крылья внезапно окунались в цвет зари. И словно бы отлитый из металла, карая зло, превознося добро, сорвавшееся с неба трепетало в руках у Лады белое перо. Не знаю, с тех времен или попозже, когда здесь швартовались корабли, был лоцманский удел других дороже, и слободу лебяжьей нарекли. Должно быть, и тогда слетались птицы, облюбовав приют короткий здесь, где и теперь у голубой границы белоголовых лебедей не счесть. Серебряные отдыхают стаи, но времени подведена черта, и лебеди бесшумно улетают, скользя над кромкой тающего льда. Их белизна на синем, радость глазу, пусть окружает птиц волны опал, а все-таки за всю войну ни разу я белых стай в лебяжьем не встречал. И кликуны летят, весну венчая, как гордая былина наяву, живых встречая, мертвых отмечая, чьей памятью святой и я живу.

0: Творческая активность Всеволода Азарова вызывает благодарный отклик коллег-писателей. Выходит книга стихов Азарова «Океанский проспект», и старейший наш ленинградец, занятый своими московскими делами, Николай Семенович Тихонов, пишет предисловие к ней. Мы думаем, что эта новая книга стихов вызовет и ваш благодарный читательский отклик. Счет новых лет – это также счет новых походов Всеволода Азарова по просторам Балтики и Тихого океана, новых циклов, статей и книг, новых поездок на творческие совещания и конференции. Недавно товарищи по работе единодушно избрали его первым заместителем председателя комиссии по связям с братскими республиками Ленинградской организации Союза писателей РСФСР. Да разве перечислишь все поручения и нагрузки Всеволода Борисовича Азарова?
1: Здравствуйте, друзья! У нас в Ленинграде, да и во всей стране, через 2 дня будет отмечаться очень большое событие. Исполнится 20 лет с тех пор, как под стенами Ленинграда были окончательно разгромлены гитлеровские полчища, и город наш на Неве после 900 дней блокады вздохнул, наконец, свободно, полной грудью. И вот вы знаете, оглядываясь на минувшее, вспоминая невероятно тяжкие времена, которые пришлось вынести, пережить нам всем здесь, в Ленинграде, чувство испытываешь какое-то необычайно возвышенное, светлое и горделивое, что свойственно, пожалуй, только людям, дравшимся за настоящее, правое дело. Минуло с тех пор 20 лет. 20 лет – короткий сдвиг стрелки на часах истории. Но для человека 20 лет – это почти треть жизни, это очень много, друзья. И я хочу вам рассказать сегодня о судьбе одного человека, ленинградки, рядовой из огромной армии защитников города в те памятные дни. Одной из тех, которая вместе со всем городом выстояла, выдержала, победила. Познакомился я с ней, нет, не 20 лет назад, а совсем недавно. И вот каким образом. Попалась мне в руки подшивка нашей молодежной газеты «Смена» за 1943 год. Стал я перелистывать старые страницы, бегло просматривал их и обратил внимание на одну небольшую заметку в номере от 23 декабря, повторяю, 1943 года. Заметка небольшая, и я узнал из нее, что на заводе имени Козицкого отлично работала в те дни в сборочной бригаде девочка с косичками, только что окончившая школу. В те времена многие ребята сменили взрослых на производстве. И что звали эту девочку? Наташа Цветкова. Были в этой заметке и другие строки, которые меня очень заинтересовали, но об этом позже. В общем, я стал через 20 с лишним лет разыскивать эту самую Наташу Цветкову. Должен вам сказать, что особой уверенности в успехе у меня, правда, не было. Всякое ведь могло случиться с человеком у нас в Ленинграде в те дни. А потом Наташа наверняка за это время могла сменить фамилию. Но, тем не менее, я поиски вел довольно энергично. И, представьте себе, нашел живую и здоровую Наташу Цветкову. Виноват теперь Наталью Александровну Авдонцеву. Узнал ее адрес, написал, попросил прийти в студию побеседовать о прошлом. И вот ведь как получилось. Я ждал Наталью Александровну одну. А она-то, оказывается, разыскала своих подруг, которые когда-то работали вместе с ней в бригаде, и явилась сам 4.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Очень приятно. Присаживайтесь,
1: пожалуйста. Так что разговор сразу завязался общий. Что ж, давайте будем рассказывать о времени и о себе.
3: Пусть наш хозяин, наш...
2: Да, я думаю, что начнем с бригадира, верно?
4: Бригадира,
2: начнем. Вы сразу пришли после окончания школы на завод.
4: После окончания школы, да.
2: Так, ну, война прервала учебу, естественно.
4: Да, 10-летку закончила, в институт подала документы, но учиться не пришлось, понятно. Что.
2: Так, а этот пробел в вашем образовании сумели потом восполнить или так и не удалось?
4: Да, я потом кончила университет, я географический факультет кончила, у меня сынишка появился.
2: Простите, я вас прерву, так, потому что мне кажется, я. Что разговор о сегодняшнем дне будет ярче, рельефнее, если мы вот сейчас взглянем на старую газетную полосу и прочитаем здесь, что написано о вас.
4: Уже не помню.
2: Вот вы не помните, я вам сейчас напомню. Это был очень сложный узел, который недавно собирали только механики, имевшие за плечами многолетний стаж. А Наташа Цветкова, помогавшая одному из механиков, проработала на заводе всего год, когда начальник цеха ей сказал: «Опытных механиков приходится перебросить на освоение нового заказа». И вот комитет комсомола предлагает организовать на сборке комсомольско-молодежную бригаду. Думаю, назначить бригадиром вас. Что вы тогда ответили, вы помните?
4: Что я ответила?
5: Наверное, согласилась, нет?
2: Нет, испугалась.
4: Нет, я, конечно, испугалась. Что, вдруг мы не справимся, говорит, мы поможем. Я помню.
2: Правильно. Наташа сказала, какой же из меня бригадир?
4: Там даже написано.
2: Да.
4: Это интересно. Видимо, так.
2: Но дальше корреспондент пишет, о чем вы думали. Наташа задумалась, как распределить эти небольшие силы и как скорее обучить людей. Нину Карасеву и Татьяну Макарову, которые хорошо справлялись со сложными работами, она посадила возле себя. Им она поручила центровку, операцию ответственную и кропотливую.
4: Ну, надо же, все так.
2: Вот.
4: Забыли.
2: Так, внимательно приглядываясь к каждому человеку, Наташа расставляла силы, подготавливала кадры. Наташа учила людей и училась сама.
4: Это было.
2: Словом, неплохо работали.
4: Во-первых, мы были почти все одного возраста. Много как-то задору было, знаете. И сейчас даже вот не верится, что вот такую тяжелую жизнь, такое то, что мы вот, понимаете, вот как-то все это пережили, страшно даже подумать. Вот бомбили. Помните, Татьяна Геннадьевна, да. Мы говорим, а что бы, если к нам бомба попала?
3: Да, да.
4: Оказалось, рядом мы работали. На утро мы узнали, что рядом с нашим помещением, значит, вот пробоина от снаряда. Понимаете? Так что как-то, не знаю, ничего не боялись. Сейчас жутко вспомнить.
3: Да.
4: Жутко вспомнить. Просто потому что неужели-то мы это пережили? Время, может быть, нас, конечно, сблизило. У всех одно. Родители на фронте, у кого что. Мы только и жили этим, что...
2: Одни труды, одно горе.
4: Труды и горе одно, конечно.
2: Да. А вот теперь, что же произошло за эти 20 лет? Вот я вас прервал, пожалуйста, продолжайте.
4: Нет, ничего, пожалуйста. Да, ну я работала и училась. Кончала заочно вот университет, географический факультет. Думала, у меня пристрастие было к географии. Тогда еще по молодости, еще молодая была. Страшно хотелось путешествовать. Но, как сами понимаете, погрязла в семейных делах. И понравилась моя новая специальность, которую я приобрела. Работала по нормированию, экономистом. И пришлось мне, значит, пополнить свои знания, пойти в инженерно-экономический институт.
2: Что, еще одно образование?
4: Да.
2: Ну,
4: такое с высшим образованием. Так что сейчас я работаю по специальности. По географии просто люблю. Вот, а так вот ничего особенного.
2: Вы слышали, как она сказала? А так вот ничего особенного. А если бы кому-нибудь из туристов, приехавших к нам из пресловутого свободного мира, рассказать о жизненном пути Наташи, вот они сделали бы большие глаза. Простая девчонка, голодавшая и холодавшая 900 дней блокады, в 17 лет стала руководителем лучшей бригады, выполнявшей ответственные задания для фронта. Учиться ей война не дала. Но сразу же после победы Наташа осуществляет свою мечту. Нет, она не бросает производство, а работает и учится, и получает 2 высших образования. А в общем, действительно ничего особенного для нас. Да, кроме того, еще семья, конечно. Сын, которому теперь скоро будет 18 лет, и он уже пошел по маминой дороге, тоже работает и учится. И ничего особенного для нас. Разумеется, и подруги Наташины многое в жизни успели и рассказали об этом, но они на меня не обидятся, если сегодня я уделю главное внимание их бывшему бригадиру. Я спросил у нее, какой из дней блокады больше всего ей запомнился.
4: Очень запомнился тот день, когда нашему заводу присвоили переходящее знамя, красное переходящее знамя ГСО. Столько было радости. И вот в культкомбинате даже наше правительство, вернее, ленинградское, устроило банкет. Представляете, для нас, молодежи, какая это была радость. Духовой оркестр играл. Мы даже вальсировали, и я, как сейчас помню, пошла плясать.
2: Это было в каком году?
4: Это было в 43-м году. И вы знаете, а самое главное, ведь нас угощали.
2: Вы не помните чем?
4: Помню, я вот хочу рассказать.
2: Соевым молоком, нет?
4: Нет, не соевым молоком. Нам дали кусочку хлеба с икрой и, кажется, по куску ветчины или что-то такое свинины.
2: Мы
4: были такие довольны. Что-то было невероятно.
2: Кукулов пил.
4: Совершенно невероятно. В то время это было что-то невероятное.
2: А ведь не случайно, Наталья Александровна,
1: и это вспомнила. Кусочек хлеба. 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Вы даже и представить себе, ребята, не можете, что значил тогда для нас этот маленький клейкий кусочек хлеба. 125 граммов, дневное меню, обед, завтрак и ужин. И ко всему этому бомбежки, обстрелы, пожары, холод. Это надо было пережить, чтобы понять. И несмотря на все люди работали, и как работали, сотни тысяч ленинградцев и старый млад самоотверженно трудились без выходных, сутками, не выходя из цехов, выполняя заказы фронта. И Наташина бригада была только одной из многих. Может быть, не случайно теперь, через 20 лет, человек с двумя высшими образованиями, вспомнив о былом, вдруг сказал:
4: «Хорошо бы снова поработать вместе. Где бы мы не работали, да, вспоминаем».
2: А что если сейчас снова сколотить старую бригаду? Я думаю, что она бы...
4: Помогите нам.
1: И хотя это было сказано в шутку, но я понял, что побывать на родном заводе Наталье Александровне наверняка будет приятно. А должен заметить вам, что на этом самом заводе Козицкого в Ленинграде директором вот уже больше, чем 20 лет работает Иван Николаевич Левенцов. Отличается этот человек тем... Потому, вероятно, столько лет и руководит заводом, что отлично знает производство и почти каждого рабочего, во всяком случае, хорошего. Раз так, решил я, может быть, он и Наташу Цветкову помнит. В блокадные дни ее бригада была ведь очень знаменита. Давайте-ка проверим директорскую память, предложил я Наталье Санне, а заодно и на заводе побываете. И вот я договорился с Иваном Николаевичем о встрече, ничего, правда, больше ему не сказав. Мы с ним тоже старые знакомые, так что этот визит был вполне оправдан. И вот в условленный день и час, это было буквально на днях, я уже входил в директорский кабинет, попросив Наталью Александровну подождать в приемной. На встречу из-за стола поднялся Иван Николаевич Левенцов, подвижный и очень энергичный, несмотря на возраст, человек. Ну, естественно, два старых ленинградца в такие дни сразу же вспоминают о прошлом. И в ходе разговора я так невзначай спросил: «А вот работала у вас на заводе в блокаду бригада девушек на сборке». Наташа Цветкова ими руководила. Так вот, не помните ли вы саму Наташу?
6: Помню, Наташу хорошо помню. Она пришла подростком сюда работать. Ну, тогда, знаете, Лазарь Ильич, да, мужчины ушли на фронт. Ну, главным образом у нас решали судьбу, оборону для фронта. Женщины и школьники. И вот особенно тогда молодежь. Хорошо работала, с энтузиазмом, с большим подъемом. Они понимали, зачем это нужно. И вот у нас была бригада. В этой бригаде работала и Наташа Цветкова.
2: А вот интересно, узнали бы вы ее сейчас, через 20 лет, а?
6: Я думаю, что я узнал.
2: Одну минуточку, сейчас мы это проверим. Наталья Александровна! Наталья Александровна!
1: Ну и тут... Вся пунцовая от волнения вошла наша знакомая. Иван Николаевич радостно развел руками.
6: Конечно, конечно, узнаю. Здравствуйте, здравствуйте, Наталья Александровна.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я так возмужала, так возмужала.
4: Да. Очень, да, давно. А я же думала, вы меня не узнаете.
6: Ну что вы, что вы, что вы, что вы. Как вы живете?
4: Спасибо, хорошо, Иван Николаевич. Когда вот говорят о заводе, всегда думаю, ага, говорят о моем заводе. Часто вашу фамилию вспоминают.
6: Боевые дни были, правда, да. Тогда? Есть что вспомнить. Вы знаете, они чудеса делали, честное слово, чудеса. Очень, что характерно отметить, что они очень быстро осваивали новые изделия. Причем все буквально соревновались.
4: Так внешне вижу, вы выглядите бодро.
6: Ну, чувствую себя хорошо. Знаете, очень нравится работать. Работа интересная, большая работа.
4: Как сейчас коллектив? Надеюсь, выполняет программу?
6: Да, мы вот прошлый год хорошо закончили по всем показателям. Вот. В этом году у нас стоят большие задачи освоить производство нового телевизора. Сигнал очень хороший телевизор будет. Вот. Осваиваем цветные телевизоры.
4: Да. Иван Николаевич, я очень рада, что мы с вами встретились, увиделись. А вот нельзя ли пройти как-нибудь в цех, а?
6: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Очень хочется посмотреть сборочный. Наверное, кто-нибудь там из знакомых остался.
1: Там, где 20 лет назад работали.
4: 20 лет тому назад. Ведь, знаете, так свежо в памяти, как будто это вчера было.
6: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Может быть, вы тоже вместе с нами?
6: Пожалуйста, я с большим удовольствием.
1: И вот мы идем с Натальей Александровной по цеху, где она когда-то, 20 лет тому назад, работала. Смотрит она по сторонам, вглядывается в лица. Молодые все парни да девчата за станками, незнакомые. А Иван Николаевич так хитро на нее посматривает и быстро идет дальше. И вот мы заходим в красный уголок.
7: Здравствуйте. Узнала?
8: Наташенька.
1: Оказывается, до сих пор в цехе работают люди, которые прекрасно помнят Наташу.
8: Самый первый меня узнал, да?
9: Наташа Цветкова, Сирич Наталья Александровна Авдонцева.
10: А я помню, Вера Ольховская тогда то была. Сейчас Иванова узнаю, конечно. Как мы с ней соревновали, кто кого.
8: Да, наша бригада с ней все время соревновалась. И были две молодежные бригады в дни блокады, и мы с ней вели полные соревнования. Чья бригада будет лучше, кто кого перешивет.
9: А вот еще, кажется, знакомый человек пришел.
10: Лёля!
7: Ну как же, член моей бригады. Ой, так неожиданно.
10: А это как раз Лёля Прокофьева. Она работала у меня в бригаде, была лучшей работницей бригады.
9: Видите, никто не забыт, ничто не забыто.
10: Да, очень приятная встреча. Интересно, Тося Степанова?
1: Ну вы же понимаете, разговор тут был приятный, сердечный и очень долгий. А журналисту, как всегда, некогда, и я лишь на секунду отвлек Наталью Александровну, чтобы поздравить ее с наступающим днем 20-й годовщины снятия ленинградской блокады.
4: Да, это было большой радостью. Я хорошо помню этот день, когда было снятие блокады. Мы все целовались, обнимались, слезы радости были на глазах. В общем, это не описать, как было здорово.
1: Да, описать это, конечно, трудно, но зато можно послушать, как это было. Сохранилась пленка. Я с особым удовольствием включу сейчас репортаж, который вел 20 лет назад, в час, когда пришел на нашу Ленинградскую улицу долгожданный праздник. Конечно, от времени пленка тоже немного постарела, но прислушайтесь, все поймете.
11: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. 19 часов 59 минут 27 января 1944 года. Мы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Все вышли на улицу, все хотят увидеть и услышать салют, чтобы на всю жизнь запомнить эти неповторимые минуты, до которых дожили ленинградцы, пройдя трудный тернистый путь борьбы и невзгод. Площади, бульвары, гранитные набережные не выполнены народу. Даже на крышах люди.